0: У них есть две власти. Они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшие знания, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нет судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не выше знания. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
1: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда он работает в левой линии, то она должна привести его к тому, чтобы он видел состояние отторжения, как он отвергнут и отделен от работы. А когда он работает в правой линии, он должен прийти в состояние, когда увидит, что он близок к Творцу. И в правой линии он должен воздавать благодарность Творцу, а в левой — возносить молитву Творцу. Ведь только на двух ногах человек может ходить в материальном. И это исходит из духовного и указывает на то, что человек должен идти в двух линиях. А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца, и сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
0: Это как сказано в книге Зоар, в стихе, когда узнает он о грехе своем. То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, чтобы он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следовать советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца.

0: Почему? Для абсолютных праведников, это понятно. Но для абсолютных грешников, как можно так сказать? Я объясню, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется его желание насладить создание. Аналогично, когда он уже удостоился сознания зла, это является келим, ведь у него есть внутреннее стремление сделать все возможное, чтобы выйти из состояния грешников. Тогда как если он не чувствует зло, нет ничего, что могло бы побудить его выйти из этого состояния зла, так как он не чувствует себя настолько плохо, что он должен сделать все, что может, чтобы выйти из этого состояния.
1: Получается, что то, что он пришел в состояние, когда он видит, что он целиком является злом, это уже большое достоинство. Свидетельством этого является то, что он уже может сказать, что мир создан для него. Как сказано, высший мир был создан либо для абсолютных грешников. Тогда как до того, как ему раскрылось состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел к осознанию зла, уже считается, что у него есть право существования в мире. И с этой точки зрения считается, что у него есть совершенство. И он уже может воздать хвалу и благодарность Творцу за это. У него есть уже связь с Творцом. И уже можно сказать, что он называется благословенным, а благословенный прилепляется к благословенному, как сказано выше.
0: И тогда он может существовать. Это время, когда он может подняться на ступень выше. То есть все молитвы, которые он вознес о своих недостатках, ответ на них он может получить во время радости. Как было сказано выше. Как сказали наши мудрецы, шхина не сходит только благодаря радости. Как написано, и когда заиграл музыкант, был на нем дух Творца. Получается, что основное время, когда человек удостаивается присутствия шхины, это именно время совершенства. Ибо именно во время совершенства это время, когда он может получить свойства своей души. Согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что сказали наши мудрецы. У Элиэзера была дочь, и он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. И в простом понимании это трудно понять, ведь дочь Элиэзера была дочерью мудреца, как сказали наши мудрецы. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме своем, правящему всем, что у него. Раби Элиэзер сказал, что владеющий учением господина своего это Элиэзер из Дамаска. Там же сказано, Элиэзер, слуга Авраама, был старшим и сидел в доме учения. Авраам не согласился на это сватовство и ответил, «Проклятый не прилепляется к благословенному». Но ведь не так было в отношении брака с Ривкой, которая была дочью Бетуэля и сестрой нечистого Лавана. Наши мудрецы сказали, что Бетуэль хотел накормить Элиэзера зельем смерти, чтобы им досталось богатство. Другими словами, он был не просто грешником, он также был убийцей.

0: И пришел Гавриэль и заменил чашу, и отдал ее Бетуэлю, и тот умер. То есть и Ривка тоже происходила из среды нечестивых. Однако эта партия была достойной, как написано, и выходит Ривка. Другими словами, Творец вывел ее из числа нечестивых жителей города. Ривка выходит, потому что она была праведной. В простом понимании, если человеку предложить две невесты, где одна — дочь ученика мудреца, а другая — из дома грешников и города грешников, он, конечно, выберет дочь ученика мудреца.
1: В отношении работы следует объяснить, что состояние Элиэзера — это состояние левой линии. Ибо он все время кричал: «Эли, Бог мой, Азор, помоги!» Так я нахожусь под властью зла. Получается, что это женщина, то есть дочь левого, который молился, чтобы ему дали свойство Ицхака, которое называется Нешама, душа, в качестве жены, то есть тела, для того, чтобы получить душу. Авраам не согласился на это, потому что когда человек находится в левой линии и кричит: «Творец, помоги мне выйти из зла», получается, что это тело находится в состоянии проклятого. И он сказал ему, что Ицхак, то есть душа, является благословенной, а проклятый не прилепляется к благословенному. Как сказано в книге Зоар, поэтому, хотя Элиэзер и был мудрецом, он чувствовал, что ему не хватает свойства истины. Он всегда шел в левой линии, и у него всегда были претензии, почему Творец не хочет слышать его голос и не дает ему душу, ведь свет в ней возвращает к источнику. И хотя свойство левой линии говорит по делу, поскольку все построено на знании, как сказано выше, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза, однако на самом деле он проклят. Поэтому Авраам сказал ему: не может проклятый, то есть тело, когда находится в состоянии проклятый, получить свойство присутствия Шхины, которое считается частной душой человека. Ведь Шхина называется Малхут, то есть собрание всех душ. И поэтому Малхут называется собрание Израиля. Поэтому тело в этом состоянии не способна принять свойства Ицхака, называемого душой, как сказано выше. Тело называется жена, а душа называется муж.
0: Так как свойство Ривка называется в работе состоянием, когда тело видит все, что показывает ему левая линия, то есть свое истинное состояние, что все его органы грешны, что оно понимает только то, что касается эгоистической любви к себе. А в том, что относится к пользе Творца, он ничего не способен сделать, точно так, как это показывает ему левая линия. И это означает, что все жители города были грешниками, потому что тело называется городом, как написано: «Город мал, и людей в нем немного, и приступил к нему великий царь, и нашелся в нем муж убогий, мудрый, и спас он город своей мудростью». И Ривка, единственная праведная женщина, выходит из числа жителей города. Почему написано «вышло»? И говорит, это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города. Это значит, что это тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. И это само по себе считается совершенством, что Творец уведомил его, как было сказано выше. Или по второй вышеупомянутой причине, что он верит в вышезнание, что обладает совершенством, потому что верит верой в своего учителя, что нужно пойти в вышезнание и сказать: есть глаза у них, но не видят они.
1: А в состоянии совершенства можно удостоиться свойства Ицхака, называемого душой. Другими словами, две противоположности находятся в одном теле, но в два разных момента времени. И нам говорят, что главное идти в правой линии, после того, как у него уже есть немного от левой линии. И потому сказано, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, это называется правая линия, а потом молиться, что считается левой линией, а после этого он возвращается в правую линию.
2: Мы
0: в работе, собственно, выясняем, что, в чем состоит время молитвы и время благодарности в работе. И человек должен это действительно выяснить, потому что левое и правое — это молитва и благодарность. Это левое и правое. В духовном нет времени, есть состояние, состояние, которое человек проходит. Как он находится в благодарности по отношению к ним и в хиссароне, в левой линии, что это вообще?
1: Да, написано, автоматически он может быть в таком состоянии, когда он видит, что он весь целиком является злом, преодолеть это и идти по советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Как бы с одной стороны, внутри зла, и понимая, насколько я не соединен с товарищами, не связан, не делаю то, что каббалисты говорят нам, а с другой стороны, и выше знания, тоже нужно сказать спасибо за то, что у нас есть право вообще быть здесь и делать усилия.
0: Выходит, что все дело в том, что ты получаешь левое, как ты это воспринимаешь. Ты благодаришь, что это от Творца, и что это помощь от Творца. И ты получаешь возможность преодолеть. И теперь, друзья, мы переходим к уроку с Равом от 29 января 2002 года.
1: Так мы прочли статью из Шлаве Сулам, первый том, страница 164, когда время молитвы и время благодарности в работе. Все вытекает из того, что у нас есть две стороны в реальности. Творец и творение. Сила отдачи, сила получения, желание давать и желание получать. И если это было бы так, только Творец и творение, то Творец создал бы творение, наполнил бы творение всем благом, на этом бы все закончилось. Но у Творца есть еще намерение относительно творения. Что он хочет привести творение к своему совершенству, своему собственному уровню Творца. Поэтому Творец, кроме того, что он создал творение с желанием получать, дает этому желанию получать возможность прийти к желанию отдавать. И здесь уже начинается борьба, работа, усилия, утворение, несмотря на свое желание получать, прийти к обратному своей природе, желание отдавать. И поэтому в творении есть две силы. Кетер и Малхут, желание получать, желание отдавать, точка в сердце против тела его, свет и кли, что называется, или душа и тело, или народ Израиля, или народы мира, и так далее. Неважно, в каком виде называть две эти силы на каждом уровне. У них есть другие названия. Но это вытекает из, в общем, из того, что у нас есть Творец и Творение. И Творение, чтобы прийти к уровню Творца, обязано включиться в свойство Творца. И тогда Творение отдано разным давлениям, изменениям и силам, то находится в своей природе, тогда называется абсолютным грешником или не абсолютным, зависит в какой мере, то удостаивается прилепиться к Творцу, то есть обрести природу Творца, называется тогда праведник. И все между тем и этим тоже. Каковы времена, которые хороши для работы, для усилий, для продвижения? Все времена. Нет времени, которое не было бы пригодно для этого. Только в каждом состоянии есть возможность совершить продвижение к цели творения, чтобы подобиться Творцу, к вечности, совершенству, постижениям, отдаче. В другом виде есть состояние, когда человек находится в них, и он может только возносить молитву. И молитва сама тоже состоит из благодарности и просьбы. А есть времена, когда человек может давать только благодарность, но сама благодарность тоже без хисарона, на который она опирается, тоже от кого, что наше, за что. То есть невозможно, на самом деле, обратиться к Творцу, если не будет в этом обращении двух свойств, и негативного, и позитивного. Иначе нет обращения. Как мы учим, что преимущество света из тьмы, что невозможно различить свойства, иначе как из противоположного. Буквы можно видеть черные только на белом фоне, на фоне света. То есть обязано быть в человеке это развлечение, он чувствует, видит, выражает всегда состоящее из двух противоположностей. И мы тоже в нашей жизни, когда мы идем по пути, хотя мы всякий раз поражаемся, насколько мы нас может выбрасывать из одного состояния в другое, как в проще называется. Но нужно понимать, что это всегда так из-за того, что в творении есть и природа творения, и природа Творца. И в любом состоянии я могу смотреть из природы творения и из природы Творца. И тогда получается у меня, что я могу решать о каждом явлении, как будто разные решения. Или я иду выше знания, меня не волнует ничего, и так, да. Или наоборот, я не способен пошевелиться, могу оправдать любое состояние, и могу наоборот сделать из него, уничтожить его. В чем состоит истина? Истина только в конце. До того, как приходим к окончательному исправлению, когда все противоположные вещи устанавливаются вместе, нет истины. А есть путь, есть состояние. Поэтому никогда мы не можем определить что-то в абсолютном виде. Это инфантильность, если мы будем так делать. А всегда мы должны понимать, что мы — это чувствительная часть реальности. И с нами происходит все так, чтобы мы поняли, постигли, почувствовали, получили опыт, собрали бы решимот. И с этим мы идем, не впечатляясь ни от какого крайнего состояния. Это то, что он приводит нам здесь примеры. Элиэзер, Лаван, откуда берут дочерей, желания от противоположных состояний, чтобы привести их к святости самой высокой. Так это. Не впечатляться этим. Человек поднимается, падает в пропасть, снова находится в каких-то вещах плохих, к нему приходят из разных мест, посторонних направлений. Вдруг вещи, которые, как может быть, что это соответствует моей работе, я хочу к Творцу, вдруг смотри, что происходит со мной и в работе, и дома, и в стране, и повсюду. Мы не знаем, мы должны принимать эти вещи, как больше всего соответствующие для продвижения. Сейчас, в особенности, когда мы начали немного работать в понимании об усилиях, о качестве усилий, придут проблемы еще в соответствии с этим, чтобы мы выяснили точно, в чем настоящее намерение, как требовать свет, возвращающий к источнику. Соответствие, в чем именно соответствие Творцу. Все эти вещи постепенно приходят. Человек должен отполировать их, очистить их, пока не найдет жемчужину из всей этой горы мусора. Не видит до этого, как отличить одно от другого. Так не бояться, насколько мы входим в более высокие вещи, раскрываются вещи более плохие. Плохие, низкие, страшные. Не страшные просто, хотя невозможно не бояться. Каждая следующая ступень больше, и она, ландшафт кажется еще больше, и человек себе кажется еще более маленьким ребенком, а медведь кажется больше, боится этого медведя. А потом каждая ступень постепенно проходит, человек растет на этой ступени, начинает, как бы сказать,
0: привыкает.
1: Нет, это медведь, как говорят животные, которые
0: приручать.
1: Ну, начинает дрессировать этого медведя, начинает
0: приручать плюшевого мишку.
1: Да, превращает его в медвежонка и в активную полезную часть. И так каждый раз. То, что Бааль Сулам пишет в даровании Торы, что человек, чем он больше, он заботится о вещах более далеких от его тела. Только заботится своим телом, потом кто-то снаружи, дети, семья, товарищи, его общество, его город, может, регион, страна, мир. Потом все мироздание. Мы должны
2: лихлоль
1: мы должны включить в нашу молитву во время учебы также и нынешнее состояние. То, что мы хотим, подобие по форме с Творцом, чтобы пришла высшая сила, исправила нас и дала бы нам это изменение, мы должны это изменение не для себя, и даже не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу от меня. Это тоже эгоизм. Хотя уже в другом виде, но тем не менее. Я хочу, чтобы все созданные, все творения пришли к осознанию, к такому уровню, чтобы поняли, в чем цели, приблизились к ней. Почему? Это вытекает из заботы о мире, из заботы о реальности. Человек, который включает себя не только с группой, а со всем человечеством, он в любом случае приводит в действие еще силы души, которые есть в нем для той же просьбы. Ведь мы состоим из всех сил в мире, каждый из нас. Так в нашей просьбе, насколько мы расширим эту просьбу, мы просто приводим в действие нашу душу с большей мощностью относительно Творца. И думать здесь, почему мы должны это делать. Потому что на самом деле, как мы получили свыше право продвигаться, просить, требовать у Творца, это право дано нам, чтобы реализовать то, что возложено на нас. На нас возложено быть светом для других народов и привести нашему народу и всему миру послание, в чем стоит цель творения, и как продвигаться и исполнять это. Человек должен, по сути дела, чувствовать в том, что мир пока еще не исправлен, что это его вина. И просить на это исправление.

0: Не зухер, а я
1: Мелхемет Ливан. Не помню, была Ливанская война, мы поехали с Ребе в 80-81-й.
2: В 82-м.
1: 82-й. Мы поехали с Ребе, как обычно, тоже погулять в парк, туда-сюда.
0: Коля Зманая Шумея, Коль Хамеш Дакот, радио.
1: Все время слушал, каждые 5 минут радио.
0: В Бнебраке обычно не слушали.
1: В Бнебраке обычно не слушали. В те времена вообще это была такая деревня. За последние 10 лет развилась. Не последние, с 80-го по 90-е как бы. Произошло изменение. Я сказал ему, смотри, никто не особенно интересуется радио. Он говорит, они не интересуются, потому что они не чувствуют. Потому что там находятся их дети. Да, именно у него было такое ощущение. То есть мы должны все-таки, по крайней мере, в разуме понимать, что, как он пишет в конце предисловия книги Зоар, что если происходит в мире что-то плохое с нами, с нашим народом, это из-за того, что те, кто получили свыше это послание, как исправить мир, как привлечь человечество к Творцу, пока еще не исполняют эти вещи правильно, пока еще не в совершенстве делают свою работу. И у нас есть о чем молиться и просить силы, кроме того, что мы обычно просим и требуем. Мы должны чувствовать себя виноватыми в том, что происходит. Сейчас, когда мы как бы ищем, как сформулировать фразу о просьбе из себя через группу к Творцу, о чем, о ком, должны включить в это также эти вещи, потому что они сейчас идут просто к нам и входят в... Не просто так, в таком виде мы видим нашу жизнь, ощущаем нашу жизнь сегодня. Мы должны на это тоже реагировать. Это все. Есть вопросы о самой статье?
2: Да. Здесь написано, что у судьи есть только то, что видят его глаза. Это говорит о том, что мы также не можем приписать ему хорошие вещи, ведь мы их не видим.
1: Нет судьи больше, чем видит его глаза. То есть человек должен видеть реальность, как он видит ее в своих килим. Я развит на 20%. Я, согласно моему уровню, вижу реальность и не могу видеть ее иначе. Я хочу видеть ее иначе, я обязан поднять себя на уровень развития 30%. Но всякий раз, каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. То есть каждый раз, когда я смотрю на что-то, я могу смотреть только своими глазами, только из моего клея. Так я вижу, так я понимаю, так я могу критиковать. Поэтому невозможно требовать от человека, чтобы он понимал иначе. Ты приведешь его к исправлениям, и из исправления он будет вести себя иначе и понимать иначе. Но не может быть, чтобы просто так он изменился. Нужно быть много ударов, много учебы, убеждения снаружи, разные вещи, но... Как может быть иначе? Поэтому нету судьи принимать реальность, кроме как то, что видит его глаза, согласно тому, что его клей принимают.
2: А если он хочет приписать ему хорошие вещи, которые он как бы не видит, это тоже непригодно?
1: То, что глаза его не видят, это просто нереалистично, изменяется из мгновения в мгновение, никогда не относится к человеку, это относится к разным вещам, которые не его, он не возьмет это, не удержит это. Как сказать? Только через изначальное исправление в человеке ты можешь быть уверен, что он останется с этим, потому что это становится его природой. Да. В продолжение того, что сказали до этого, должны ли мы относиться к тому, что написано в конце присловия книги Зоар, часть не занимается не внутренним, что это о нас. Мы всегда относим это в какой-то определенной мере к другим.
2: То, что написано в конце предисловия книги Зоар, где он пишет, что те, кто как бы должны заниматься внутренней частью Торы, занимаются внешней, я прежде всего смотрю на себя и вижу, что наверняка я тоже занимаюсь внешней частью. И есть внутреннее, до которой я еще не дошел, и не занимаюсь этим. Конечно. Что мне с того, что я смотрю на других и обвиняю их? Ну, направляю, тыкаю в них своим пальцем на всякие там разные учреждения, начиная с Министерства просвещения, тех, кто ниже, там, под ними. Ну и что? Я могу обвинять всех, это нормально, но что с того? В конце концов, где я могу действовать, чтобы я, насколько я могу, был частью, на которой держится весь этот распорядок, чтобы он правильно стоял, правильно работал в правильном виде. Что с того, что я кого-то обвиняю? Я этим его исправлю или себя исправлю? Мы от этого только подхватим гордыню и леность. Мы получили свыше этот призыв, а не кто-то там из них, кто вообще не понимает, где он находится, я не могу о них ничего сказать, они как младенцы. А себе я могу сказать, что да, если я понимаю, я обязан, соответственно, этому действовать. Насколько возможно. А состояние будет еще хуже. Нам дадут возможность проделать наши действия.
1: Все наши мысли, намерения, все это вытекает из тела. Может быть, дайте нам несколько законов, как поддерживать физическое тело, просто кусок мяса. Я, например, и большая часть товарищей зависят, если вы готовы на все для духовного.
2: Ты говоришь так. Насколько твое тело более здоровое, ты более готов к внутренней работе. Верно. Так что ты хочешь? Это известно.
1: Ну, получается, что...
2: Что значит, ты иногда обязан давать телу то, что нужно? Ты знаешь, в здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили на латинском. В здоровом теле здоровая душа. Ну, душа у них была животная, но это не важно. Так что, прежде всего, нужно делать то, что нужно делать.
1: Значит,
2: несколько правил. Ты обязан спать, есть, мыть его, заботиться о нем как следует. Я был в Реховоте. Рядом со мной был какой-то паренек. Он растил лошадь. Очень дорогую такую. это 17-18 тысяч долларов. Это очень дорогая лошадь. И я видел, как он прямо во всем, как он заботился о ней, это чудо. В этом была вся его жизнь. Там прямо так отложилось у меня в памяти. Вот так нужно заботиться о теле. Не то чтобы вся твоя жизнь была в нем, но то, что нужно ему давать. Я помню, как он ее чистил и там давал ей все это. А потом он ее очень выгодно продал, хорошо заработал на этом. Так нам нужно, да, разумеется, чтобы оно работало на меня, на человека работало. Ради этого я готов заботиться о нем. Ребе очень заботился об этом.
0: А я молодой, Глеза?
2: Да, мой рав. Очень заботился, что значит? Я тебе говорю, я покупал ему шоколад, овощи и фрукты. Если что-то было там не в порядке, какой-то палец, что-то. Раз в несколько месяцев он сдавал анализ крови, есть сахар или нет. Он у него был так на грани. Всякие такие вещи. Он очень заботился, чтобы быть здоровым. Очень. Ты знаешь, даже на пределе. Он заходил в море 600 движений. Пока не сделает так, 600 отсчитывает. Он говорит, в море я не знаю, у меня есть всякие мысли, я не знаю. Это моя работа. Пока не сделаю 600 движений, не выхожу из воды. Понимаешь? Ходьба, если не море. Полтора часа идем. Я должен был так петь марш такой. И в таком темпе идем. Полтора часа. Посередине сидим 10 минут. Мне можно спросить о чем-то. И снова марш и вперед. И я говорю о 80-летнем. Сколько раз мы ходили с ним в плавательный бассейн или в гимнастический клуб. Брали такой пропускной билет, абонемент такой. Все время так было. Ольга помнит. Это было просто обязанность. 3-4 часа в день занимался спортом, физическим действием. Ну, ладно, его тело тоже было таким, что есть люди, которые могут сидеть целый день, а он по характеру нет, по телу. Ему нужно было делать усилия. Я купил ему велосипед, он делал 400 оборотов. Так, вечером, в числе прочего, 400 оборотов. Ты знаешь, это непросто. Каждый день, это не шутка. Я был как-то в таком падении. А у нас был такой учитель йоги у меня дома, который приходил с упражнениями, не с философией, а с упражнениями, такой паренек из Натании. И он обучал нас таким этим действиям, всякой такой гибкости. Я был в таком падении, что я сказал ему, я не способен. Не способен, хорошо, оставь, я продолжу. Он пригласил его к себе домой и продолжал с ним заниматься несколько дней, потом я вернулся. То есть нет такого, я тебе говорю, я не мог выдержать, а у него это так. Каждое действие он действовал в соответствии с временем. Сейчас время есть, сейчас он тоже ел, не пил, пил, не ел, всякие такие вещи. У него по отношению к телу было очень четкое поведение. Ну ладно, есть такие вещи, которые я не мог прямо с ним... Он никогда не разрешал включить кондиционер. Он говорил, это естественное тепло, нечего делать. Страдаем. Хочешь немножко, включи вентилятор, это похоже на ветер. Это еще немножко можно. Я с ним просто взрывался, ты знаешь, у меня как давление, я помню, что-то такое ужасное, но плюс 40-50, ну и что? То есть вел себя как можно проще, в соответствии с природой.
1: Из нашей работы, иногда ты знаешь, что делать, и просто боишься идти до конца. Завтра я пойду к брату, что...
2: О чем ты говоришь, я не понимаю.
1: Как вы нам рассказывали, 5 стаканов кофе выпивали за урок, чтобы быть на уровне. Помните? Вы рассказывали нам.
2: Смотри, пить кофе у нас было принято, потому что они все иерусалимцы из Иерусалима. Иерусалимцы изначально не пьют чай, они не знают, что такое чай. И кофе с молоком практически не пьют. Кофе, кофе. Ну, так это у иерусалимцев. Он вырос в Иерусалиме, и его жена была иерусалимка. Уже 300 лет такая очень древняя иерусалимская семья. Я вообще не знаю, когда ей было нехорошо с сердцем, я приносил ей чашку кофе. Что это? Воду пить? Кофе? Вместе с кофе немножко холодной воды, да. Это на самом деле так.
1: То есть о статье, почему не написано, в статье не говорится о трех линиях, но только о двух линиях. Говорит о двух линиях.
2: Здесь, в этой статье, он говорит о двух линиях, а не о трех, потому что он хочет объяснить нам, какие свойства у нас есть. А третью линию уже мы строим. Две эти линии приходят нам свыше.
1: Мы как-то говорили, что думать и делать все время действия по отдаче только относительно товарищей в группе. А сегодня вы сказали что-то...
2: Я не говорю, что нужно делать действия и поступки отдачи вне группы. Нет. Ты должен быть внутри группы. Только ты по структуре своей души ты устроен более широким образом, чем группа. И не забывай о том, что на тебе лежит задача не отдавать

0: группе, а вызвать общее исправление всех, чувствовать себя. Я хочу не чтобы ты шел и отдавал всему человечеству, человечеству нечего давать. А тебе нужно заботиться, думать о том, что ты ответственный за то, что происходит с человечеством и с твоим народом, и беспокоиться, исходя из этого. Вы тоже ищете, о чем мне просить, что мне спрашивать, что происходит, что мне нужно, о чем я должен думать. Так почитай конец предисловия книги Зоар, и ты увидишь, что все плохие вещи, которые происходят, происходят из-за тебя, и исходя из этого, чтобы тебе было о чем просить, о чем спрашивать. Иначе слышу, что люди как бы не знают, с чем обратиться к Творцу, что у тебя все настолько хорошо. Так посмотри, что происходит снаружи. Ты по отношению к себе можешь быть праведником, жаждущим милосердия. Так знай, что в каждой плохой вещи, которая происходит в мире с каждым, есть в этом твоя вина. И в особенности твоя вина, потому что ты получил вот эти вот ключи в свои руки, решение. В то время как другие люди, они не знают, они ничего не получали. Так вместо того, чтобы думать, что ты праведник, и тебе положена награда, ты можешь думать более правильным образом, что ты грешник, и тебе полагается наказание, как все человечество страдает. Потому что в конечном счете, если ты уже получил это знание, ты ответственный. Как он пишет, так или иначе, невозможно избавиться отсюда.
1: Написано здесь на 65-й странице. Даже если эти уста не важны, в любом случае Творец слышит их. Что такое уста не важны? С чьей стороны это говорят?
0: Уста не важны, то, что он говорит здесь, разумеется, это не важность, то, что ты там получаешь в своей работе там, или в стране, или в обществе. Уста не важны, имеется в виду, что если человек еще не находится на духовных ступенях, когда действительно у него есть с чем обратиться к Творцу. А маленькие вещи. Из-за отсутствия понимания, выяснения, неважно. Все же, насколько он в этом пытается делать, насколько он понимает, это тоже не важно. Но его старание, согласно этому, дает. Посмотри на ребенка. Мы не хотим от него ничего, кроме старания. Разве мне важно, что он что-то сделает? Но пусть он выразит желание, и, соответственно, этому я даю. Насколько человек растет больше, я смотрю не на его желание, я смотрю на результат, на продукт. Мы должны понять это отношение, что от нас не требует быть мудрыми, от нас требует усилия. Что у тебя получится, неважно. Насколько на самом деле сможешь осуществить правильно и хорошо, неважно. Ты хотел, ты в этом действовал, в соответствии с этим дают. По этому человек получает отклик. Только по усилию. Он не говорит, что ты должен прийти к какому-то результату. Не ты должен завершить работу вообще.
1: Вы сказали, что ключи находятся в ваших руках. Если происходит что-то, у вас есть вина в этом. Как можно передать посыл наружу? Миру есть что-то, что...
0: Как мы можем передать этот посыл миру? Я тебе скажу. Я не думаю, что если ты начнешь кричать на всех улицах, или я продолжу писать, как я писал там об опасности уничтожения, что от этих вещей народ может пробудиться. Потому что мы знаем, на какой ступени развития находится народ. Хотя он народ развитый, и что бы ты ни говорил, но не способны люди уловить такой духовный посыл.
2: И
0: мы не можем требовать ни от кого никакого отклика в какой-либо форме. То есть я должен действовать, несмотря на то, как реагируют, не глядя на то, как реагируют. Потому что я, по сути, действую я, а не они. Я привожу в действие этот закон, что все человечество обязано уподобиться по форме и достичь ступени Творца. Я привожу его в действие, потому что я знаю, я получил свыше это знание. Ты получил, и есть еще здесь десятки людей, которые понимают, которые получают это в какой-то форме, находятся в знаний, почему они находятся в этом? Потому что они развились до этого уровня. Это то, что он спросил раньше. Если человек не развился, ты можешь сказать ему, для него это будет какая-то мантра, как «нах-нах-нахман изумыни». Ну, таки что, они могут действовать в этом? Ничего. А держит их в этом психологически? Хорошо, пусть держит. Так все хорошо на человеческом уровне. Поэтому мы, конечно, должны делать, разумеется, но понимать, что наша работа — это более внутренняя работа, чем внешняя. И все вот это вот распыление, что мы делаем. Так скажи, ничего не нужно, давайте закроем этих 10 или 20 ребят, или сколько там, 100, 200, сколько сможем набрать, и будем здесь усиленно работать. Нет, мы не можем без поддержки снаружи. И без того, чтобы привлекать снаружи новые силы. Понимаешь, так нам нужны и эти вещи. И кроме того, поднять их всех на 1 миллиметр, это как поднять себя на 10 метров. Ты понимаешь, так что и эту работу, и ту работу мы должны делать. И Бали Солом в этом пишет. Поэтому распространение Каббала в массах народа нам необходимо. И так далее, он пишет. Но действительно, там мы не можем требовать желаемого отклика, как бы, и смотреть, будет это или нет, и где. Там происходит по законам масс. А у нас это происходит по законам единиц. И поэтому действие возложено на нас, а поддержка с их стороны. Они все равно будут массой, которая пойдет за тобой. Но чтобы они пошли за тобой, ты должен ради этого распространять между ними свой материал, что даст им возможность просто идти за тобой. Но ты пойдешь, и ты будешь выбирать цель каждый раз все более правильно, и ты привлечешь их всех. Все, нет выбора. Поэтому я говорю, что не нужно как бы перекладывать всю ответственность на кого-то другого. Как он пишет, те, кто занимаются внешней частью Торы и не занимаются внутренней, виноваты. Какая мне разница, виноваты они или не виноваты? Так что я буду ждать, пока они ничего не могут сделать. Я должен делать.
2: Как Коли Хатхая Влахшов?
0: Так каждый должен думать. И так мы должны учить и в группах. Человек, в той мере, в котором получает это знание, он, по сути, уже действует активно, как индивидуум. Каждый. И к этому нужно привести их к ощущению обязанности, ответственности. Потому что состояние становится очень неприятным.
1: Мы вошли в урок, вы сказали, что от нас зависит состояние в стране. Насколько я пытался так сконцентрироваться и думать, я даже не смог какое-то клиц. Такая ответственность. Это, конечно, нам не хватает силы и веры. Где взять ее?
3: Или это снова сила веры, положительная, свыше, или это отрицательная сила от безвыходности снизу, одно из двух. Понимаешь, человек, который видит, что нечего делать, и на самом деле... Ни у кого нет ясного понимания, что делать и как выйти из этого состояния бесконечной беды, и каждый раз все хуже и хуже. Ну, насколько могут, из Торы берут силы, а насколько нет, тогда от безвыходности у нас будет такое решение, когда ты находишься в таком тупике, что ты просто... И даже жизнь и смерть не помогают здесь. Мы будем стоять перед вечностью. Это не просто проблема заканчивается с тем, что я жив или мертв. Она выше этого. Мы увидим эту стену не только внутри этого мира, а эту стену мы увидим также, что она поднимается в высший мир и находится между нами и между решением. Ты не увидишь... Существование — это только в этом мире. А что пуля в голову и закончил со всеми проблемами? Нет. Люди почувствуют эти вещи выше жизни. Понимаешь? Человек будет ощущать эти проблемы вечные, духовные. Жизнь и смерть — это не что-то большое. Буду чувствовать намного больше этого.
4: Да.
5: Вопрос. Насколько правильно разделение между внутренней частной работой в группе и общей работой? То, что само по себе занятие более общее и не может быть внутренней в той же мере. Я столкнулся с тем, что в результате, допустим, с тем, что ты углубляешься во что-то, когда это выходит наружу, то это слишком сложно, слишком глубоко. Получается, два вида работы у человека. Одна внутренняя в группе, это его частная работа, и вторая внешняя распространение. Как сочетать одно и второе?
3: Насколько человек должен делить себя между личной работой и в своей группе и распространением еще более внешней своей жизни? Материальной.
5: Нематериальной.
3: О, это тоже. Почему нет? Он спрашивал о теле. Нет в этом у нас никакого другого закона, кроме закона о необходимом. То, что человек определяет. Мера необходимого.
5: Распространение, как можно решить о необходимом, же неограниченно.
3: Нет, мера необходимого, просто что ты определяешь согласно своему уровню, что это и это, мне необходимо заниматься этими вещами. В определенной мере. Мне нужно спать, там, допустим, 6 часов. Мне нужно есть. Я должен быть там час с детьми, мне нужно дать там урок, один вечер здесь, другой вечер тут и так далее. Ты должен сам распределить все эти вещи.
5: Я не об этом говорю.
3: И внутреннее, душевное, как свое внимание поделить?
5: Ну, внутреннее, вот то, что мы работаем здесь в группе, а распространение — это естественным образом нечто более внешнее, обращение к широкой аудитории. Как поделить между двумя направлениями? Я не говорю про сон и все такое.
3: Сколько уделить сил или мыслей?
5: И то, и другое.
3: Сколько уделить сил распространению? Мы говорим, что практически я должен быть в распространении один вечер в неделю. Да, ты, может быть, два. Это исключительный случай. И, может быть, еще тут и там несколько часов в неделю, чтобы подготовить это, да, там, переводить, я знаю, это тоже распространение. Я не понимаю тебя. В чем вопрос? Что значит, как распределить?
5: Ну, то, что касается группы. Он спрашивает про внимание, на что больше обратить внимание.
3: Не между нами внимание, и не в группе, и не внутри себя, и не в распространении, а в Творце. И исходя из этого, он выбирает по мере необходимого то, что он думает на каждом этапе, насколько нужно вкладывать в каждое направление. Здесь невозможно сделать, как ты сейчас там составишь таблицу на свободное время, невозможно здесь сделать такую таблицу.

0: знания, и не славы и так далее. После этого продвижения в материальном знании, во всем, он поймет в этом, что поднимается духовно, а потом даже не думает, что он поднимается духовным, а поднимает их в духовном и так далее. Человек меняется, у него меняются ценности. Но разделять там каждое, насколько я способен, не фантазировать, а реально, насколько я связан с Творцом, и исходя из этого я делаю холодный расчет, так осторожно, да? Разделение, что, насколько и как. Я знаю, что я должен сегодня вечером идти на лекцию, у меня есть лекция в Аждоде, я уже думаю, будет ли у меня там, в 3 часа у меня там есть... в час еще там одно интервью, ну так это еще хуже. А потом я поработаю с 4 до 6, до этого мне нужно подготовить еще для него материал и так далее. Я уже думаю, когда я пойду спать, в какое время, иначе вечером я не буду в форме. Я действительно беспокоюсь об этом. Так о чем ты спрашиваешь? Все эти вещи меня заставляют уже иначе планировать свою жизнь.
1: Вот вы сегодня дали нам задачу думать, что весь мир зависит от нас. Естественно, во мне это пробуждает мысль, что мы делаем. Мы сидим и разговариваем.
0: Потихонечку это я сказал сегодня только относительно вашей молитвы, что вы не знаете, как обратиться, с кем обратиться, через кого обратиться к Творцу во время учебы. Так я, чтобы добавить вам хисарон, объясняю вам, что от вас зависит состояние и государства, и народа, и всего человечества во всем мире. Вот и все, что вы виноваты, что так это происходит. Ни один народ и никто не виноват, кроме вас. Вот и все. Так. Мы должны сказать, для меня создан мир. И я обязан исправить его.
1: В каком этапе или уровне приходит решение или знание, что человек, чтобы он начал понимать, чтобы в нем появилось желание к распространению, что нужно передавать дальше людям.
0: Чтобы начать преподавать, человек должен пройти здесь курс введения в Каббалу или часть этого, выучить еще несколько вещей в этой области, пройти курс для лекторов, преподавателей, где его обучают там разным вещам, и постепенно входить в это. Это небольшая подготовка. Потому что начать обучать в какой-то маленькой группе, ты растешь вместе с группой. Ты уже начинаешь понимать. Кроме того, у нас есть материал уже распечатанный, готовый. Я видел, что ты уже обучаешь здесь, да? Ты же сидел здесь, преподавал, да?
2: Там.
0: Звал всех. Я видел, что тебе это нравится. Очень хорошо. Они тоже были рады слушать тебя больше, чем там Авиу или Орена. Ну, так вперед.
1: Он здесь говорит в статье во втором абзаце. Написано так. Это значит, что тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. То есть как бы раскрытие истины — это раскрытие зла и раскрытие хиссаронов. Как можно из этого перейти к состоянию радости?
0: Как можно радоваться знанию или... О чем ты спрашиваешь?
1: Хиссароны от зла, от раскрытия зла, хотя это и правда, истина.
0: Написано в Торе, спрашивают, что такое настоящая радость. И написано, что нет большей радости, чем от разрешения сомнений. Когда нет сомнений. Когда нет сомнений, человеку становится все понятно. Он

0: не разделяет себя между Творцом и Творением, он уже, знаешь, все сомнения, они исходят из того, что есть часть Творца и часть Творения в каждом. И то, что тебе это понятно, и ты уже знаешь, что делать дальше, уже что-то в твоих руках. Неизвестность. Если ты знаешь, это не называется неизвестностью, неуверенность. Что ты знаешь, что ты находишься, ты не уверен, и ты раздвоен, и это все вызывает проблемы, так же все наши болезни. Все что угодно, все исходит только из того, что человек все еще сомневается. Помести человека в войну, да, когда он знает, что он находится, у него риск для жизни, он выживет, никогда у него не будет ни гриппа, ничего, будет здоровым. Когда закончится война, более спокойное состояние, начнутся проблемы. То есть либо быть в плохом, либо в хорошем, но это ясно, и это нормальное состояние, но в тот момент, когда начинают быть две части, противостоять друг другу, и он не знает, что выбрать. Это основа для проблем.
1: И это радость, которую нам нужно искать, радость в уверенности.
0: Нет, так уже написано, что нет больше радости, чем от разрешения сомнений. Мы ищем это, потому что уже после того, как мне ясно, я уже знаю, как действовать. За, против и так далее. Ну, ладно, ребята, мы тянем время.
1: Друзья, подытожим то, что мы слышали на уроке, и что мы можем реализовать в десятке 6 минут семинар.
0: Мы слышали от Рава, что мы должны идти между Творцом и Творением. Я как Творение, что я должен делать, и тогда я уделяю каждое свое действие, время, согласно важности, то, что я должен понять из себя, из своего управления для мира. Исходя из этого уже и семья, город, страна, мир.
1: Один из моментов, который обратил внимание, как Рабаш заботился о своем теле, в той мере, в которой необходимо быть на уровне человека. Все очень точно.
0: Когда правая приближает, только когда левая отталкивает, тогда правая приближает, иначе нету двух ног, а есть только одна нога.
1: Вообще красиво сказал, что привилегия, которая у нас есть, просить у Творца, а не для себя. В этом есть привилегия. И уже потом начал говорить о том указании, которое получили свыше, что нужно работать и как работать.
0: Да, очень мощный урок и очень сильная статья. Мы много слышали. Можно у Рабаша многому учиться, как распределять время. 24 часа — время для сна, время для распространения, для еды, для здоровья, для семьи. Это большой пример, как распределять время. И это помогает нам духовному.
1: Но меня очень тронуло в конце предисловия книги Зоар, которую упомянул Рав. Там, где он описывает, насколько у нас большая ответственность за то, что есть желание подобиться Творцу. И из-за того, что должны приблизиться к Творцу, мы должны быть близки с тем, что происходит в народе, в мире. И мы должны чувствовать это как личную прямую ответственность. Также, чтобы это было энергией для нас. Я еще слышал у Рава, что в каждом состоянии должен смотреть на природу человека.
0: Рав сказал, что человек не знает, что может на него свалиться в стране, в семье, на работе. Он не знает, но он должен верить, что это путь самый подходящий для его исправления, что то, что ему посылается, и как он это принимает, тоже вопрос, как он это делает. Это кажется, что это вера выше знаний или вера в Рава. Я не знаю, но он должен принимать это как благоприятным для своего развития.
1: Меня это тоже тронуло. Еще раз сказал, что относительно распространения есть широкая аудитория, и есть те, кого мы должны вести, то есть обучать должны все, кто сюда попадает.
0: Большинство работы — это знать, как смотреть на эти вещи глазами Творца, а не своими глазами. Но я же все время меняюсь, и каждый раз нужно стараться возвращаться к тому, как бы Творец увидел эти вещи. Но в этом наша работа. И чтобы это получилось, нужно много сил.
1: Чтобы прийти к такому правильному отношению, нужно исправлять себя. И не жаловаться, что что-то там где-то не то. Товарищи в мире, в управлении Творца. Творцу должно быть только благодарны за то, что он дает все. И моя работа — это исправлять себя.
0: Рассказал, что у Творца есть намерение относительно творения, и он хочет привести творение к совершенству, к уровню самого Творца, и поэтому Творец создал творение в желании получать и дает этому желание получать возможность достичь желания отдавать. Поэтому Он выбрал нас, и мы должны радоваться и благодарить за то, что мы стараемся достичь подобия Творцу.
1: И из этого, из важности цели, мы уже выстраиваем насущное необходимое. Также в группе у нас есть уроки, есть разная деятельность в группе. Это все тоже необходимая часть достижения духовного.
0: Нельзя ожидать человека, чтобы он видел реальность. Как он сказал, человек должен видеть реальность. Нету судьи больше, чем видит его глаза. И все это происходит только с помощью исправления себя.
1: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש בה.
1: סטטי וזיאת איס קניגי, תרודי בעל סולם, הקניגו מוז'ן נתין, הקפסיו האל. קוד שמופיע על המסך. или QR-код сканировать тоже. Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы продолжаем изучать статью «Дарование Торы». На прошлой неделе у нас был конгресс, и мы продолжаем статью. Мы будем читать с вами статью Бааль Сулама, пункты с 9 по 12. Открывайте материалы в учебном материале. Несколько слов о том, что мы прошли, может быть, не все помнят, о чем тут идет речь. Итак, статья о даровании Торы, одна из важнейших статей Бааль Сулама. В начале статьи Бааль Сулам сразу ставит условия «возлюби ближнего как самого себя», это как основа, и говорит об этом как великое правило Торы, говорит о том, что если мы не стремимся к «возлюби ближнего как себя», то мы не выполняем Тору. Он объясняет, что Тора — это свет, возвращающий к источнику, и что мы должны использовать заповеди как средство для исправления, с помощью которых мы исправляем наше желание получать благодаря свету, возвращающему к источнику. А затем где-то с 7 пункта Бааль Сулам начинает говорить о стыде. Он объясняет, что стыд — это средство продвижения, что животные уровни не чувствуют стыда, и тогда он приводит известный пример о богатом человеке и бедном человеке с рынка, и когда богач наполняет все потребности бедняка и спрашивает его, исполнились ли все его желания, и человек этот бедный говорит, что нет, он бы хотел быть как этот богач. Но тут уже другая история, и начинается развитие человечества, когда богатый говорит ему, что еще не создан человек, который смог бы выполнить твои желания. Сейчас мы начнем читать, чтобы немножко вспомнить. Мы начнем с 9 пункта, несмотря на то, что мы уже проходили, и продолжим до 12 пункта. И 10 пункт связан с тем, что было в 9. Сейчас будем читать в десятках 9, 10, 11, 12 пункты.
2: וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד, ולאחר מכן...
1: Текст есть в учебном материале, давайте читать вместе, и потом будем дальше продвигаться.
3: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, עוד ט.
4: 387 страница, 9 пункт. Труды Бааль Сулама. Нам и действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако же это является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу. Второе. В противоположность этому все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между корнем и ветвью, и он не приложен.
1: И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех творений, которые Он создал, все, что включено в Него и не сходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам, так как наша природа близка к нашему высшему корню. Второе, все, что не присутствует в Творце и не нисходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. Нам будет трудно это вынести. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одно движение, не ведущего к покою. Это происходит потому, что корень наш не движется, а находится в покое, и нет в нем никакого движения, и потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
4: Аналогично, мы очень любим мудрость и силу, и богатство, и тому подобное, потому что все они включены в Творца, который является нашим корнем. И потому мы очень ненавидим противоположные вещи, такие как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не присутствуют в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, и, кроме того, невыносимо болезненными.
1: Десятый пункт. И это то, что вызывает у нас этот неприятный вкус стыда и нетерпения в тот момент, когда мы получаем что-либо от других в виде одолжения. Ведь у Творца нет обыкновения получать какие-либо одолжения, ибо от кого ему получать? И поскольку это не имеет места в нашем корне, оно противно и ненавистно для нас. И в противоположность этому мы ощущаем удовольствие и наслаждение во время любой отдачи нашим ближним, так как это существует в нашем корне, который дает всем.
5: Юдалев. Одиннадцатый
4: пункт. Теперь мы нашли понимание, или буквально раскрытие глаз, позволяющая видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. Ведь все это величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, есть не больше и не меньше, чем уподобление ветви своему корню, где все наслаждение и райское удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не больше, чем подобие по форме своему Создателю, а когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, или настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ею.
3: От Юдбет. Велем Дивре Хазаль.
1: 12 пункт. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу, забивать скотину со стороны горла или затылка? Ведь заповеди были даны только, чтобы очистить ими, творениями. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью следующего исполнения Торы и всех заповедей. Ибо сказано, диким ослом рождается человек, когда он выходит и рождается из лонотворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем. Когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. Так что в тот момент, когда он находится на максимальном расстоянии от корня, то есть диаметрально противоположны. И первое, поскольку корень является полностью отдающим без каких-либо малейших искр получения, и второе, этот новорожденный целиком находится в состоянии получения ради себя, без каких-либо искр отдачи, хоть в чем-либо. И потому его состояние определяется как низшая точка низости и грязи, которая только существует в нашем человеческом мире. И по мере роста он будет получать от своего окружения частичные порции отдачи ближнему, и это, несомненно, зависит от шкалы развивающих ценностей, которая присуща данному окружению.
4: И в этот момент его тоже начинают воспитывать в исполнении Торы и заповеди, в духе эгоистической любви, ради вознаграждения в этом мире и в будущем, что называется лолишма. Так что невозможно приучать его другим образом. А когда он растет и становится старше, то раскрывают ему, как перейти к исполнению заповеди лишма, то есть только с особым намерением, лишь доставляя наслаждение своему Создателю. Как сказал Рамбам, что женщинам и малолетним не следует раскрывать возможность заниматься Торой и заповедями лишма, ибо не смогут они вынести это. И только когда они вырастают и обретают знания и разум, их можно обучать лишма. И как сказали наши мудрецы, от лолишма приходит к лишма, что определяется намерением доставить наслаждение своему Создателю, а не ради какой-либо эгоистической любви во что бы то ни стало.
1: И благодаря естественному свойству, заключенному в занятии Торой и заповедями лишма, которое знал дающий Тору, как сказали наши мудрецы, что сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, что это творение постоянно развивается, поднимается вверх по ступеням, уровням упомянутого величия, пока ему не удается уничтожить в себе все искры эгоистической любви, и все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения только на отдачу, так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу, то есть чтобы он смог отдавать. И потому сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Итак, друзья, сейчас почитаем вместе 11 пункт и послушаем объяснение Рава об 11 пункте. Баля Сулам говорит нам, теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в Ее истинном виде. И все величие и слияние, которые обещаны нам в результате нашей работы в Торе и заповедях, не больше и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. И все наслаждения и удовольствия, как и все возвышенное, автоматически привлекаются естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, это становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественно, получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашему корню и определяется ею. Давайте посмотрим сейчас объяснение Рава об 11 пункте. Пожалуйста, клип номер 4.
4: Что объясняет нам Баль Сулам в 11 пункте? Он говорит, что цель творения Это не получение наслаждения в получающий килим, а получающие килим были созданы получающими. Это килим, который чувствует благо и наслаждение от того, что наполняются. И чтобы таким образом стать основой, фундаментом для построения с помощью творения дополнительных килим, килим слияния. И ощущение наслаждения в килим слияния — это и есть ощущение доброго, несущего добро, то, что Творец имел в виду в замысле творения насладить свои создания. Об этом он и пишет нам в 11 пункте, в середине, что относительно наслаждения есть не более чем подобие по форме своему Создателю. И никакое другое наслаждение ни по какой другой причине не считается наслаждением с точки зрения Творца. И так и мы должны тоже к этому относиться. Так что только наслаждение от подобия по свойствам, когда нас наполняет, является разрешенным наслаждением. Наслаждение, к которому мы стремимся. Потому что на самом деле это наслаждение, оно заложено в нашем корне, в его истинном виде. А все остальное, то есть все наслаждения, принимаемые в желании получать, только для того, чтобы направить нас с помощью направить нас на то, чтобы прийти к отдаче и прийти к подобию по свойствам. Я почитаю. Еще раз 11 пункт. Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с ним. То есть слиться с ним является целью. Почему наслаждение и благо не является целью? А именно цель он определяет, как и слиться с ним. Он это подчеркивает. Все величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, то есть с помощью Торы и заповедей, с помощью средств, которые в нашем распоряжении, которые, собственно, не так уж в нашем распоряжении, потому что заповеди — это те действия, которые мы в состоянии выполнять с помощью света, возвращающего к источнику, света Торы. Это не совсем по-настоящему в нашем распоряжении. Для этого нам надо обращаться к Творцу. Но это действие, которое записывается на наш, на нас, есть не более и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. То есть намерение ради отдачи над наслаждениями должно быть у человека в уподоблении намерению, которое есть у Творца. И все наслаждение и райское удовольствие, которое со стороны Творца, это только средство связи между ними, где над этим наслаждением они должны уравнять свои намерения друг по отношению к другу. Продолжение. Где все наслаждение и удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом. Как выяснилось выше, наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. То есть только по мере подобия намерению друг другу. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне. А в нашем корне, кроме желания отдавать, нет больше ничего. Мы испытываем наслаждение. по мере подавления по свойствам. И все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. И естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ей. То есть Творец хотел, чтобы творение было с тем же намерением ради отдачи, или просто отдачи, как есть у Творца, и от этого наслаждения, потому что это заложено в нашем корне, желание отдавать. И тогда создал творение, чтобы почувствовал отношение Творца как наслаждение, и над этим отношением выстроило намерение ради отдачи. Так же, как намерение у Творца отдавать. Почему у творения намерение ради отдачи? Потому что в творении есть действие, получение наслаждения, ощущение Творца, которое несет ему наслаждение, и над этим наслаждением он выстраивает намерение, когда наслаждается ради отдачи. Таким образом, сам остается дающим, как Творец дающий, без того, чтобы от кого-то что-то получить, потому что от кого может получать. Таким образом, приходит Творец с творением к подобию по свойствам, намерений. То есть. Потому что в духовном намерение — это сама суть Творца и творения истинного и исправленного. А все, что касается отдачи наслаждению, передачи от творения, Творца творению и получения наслаждения творения от Творца, это как основа для связи между ними. И над этой связью они уже выстраивают подобие по отношению.
6: Что такое добрый, творящий добро?
4: Добрый и творящий добро имеется в виду наслаждение, которое творение получает от уподобления по свойствам с Творцом. То есть от того, что его намерение ради отдачи равно намерению Творца отдавать.
2: Абуре.
4: Абуре, Творец.
2: А не вра.
4: Не вра творение.
2: Абуре, но тен ли не вра?
4: Творец дает творению наслаждение.
2: А каванат Абуре?
4: Намерение Творца отдавать. Назовем это природой. Его природа. Природа творения. Получать. Творение выстраивает. Кавана намерение.
2: Меаля тева шило.
4: Лешпи. Творение выстраивает.

0: Орхозер, отраженный свет.
1: Над
0: своей природой выстраивает намерение ради отдачи. Получается, что у Творца намерение отдачи – это его природа. Утворение намерения отдачи – это не его природа, но может ее выстроить над кли получения. Получается, что Творец и Творение равны по мере уподобления намерений. И тогда Творение на самом деле получает то, что есть у Творца, то, что есть в Творце, и наслаждается этим, потому что это находится в Творце, в природе Творца. И тогда наслаждение, которое есть от уподобления по свойствам, танук наслаждение, от уподобления по свойствам. Наслаждение от уподобления по свойствам.
1: Это
0: то, что называется целью творения — насладить созданием. И об этом мы и говорим, о том, что над кли желание получать. На самой это кли произошло первое сокращение, и тогда над ним делается экран, и над экраном творение как бы выстраивает кли намерений. Отраженный свет Орхозер, которое образуется над прямым светом. И в этом отраженном свете сюда облачается Творец. А сюда получается наслаждение, которое чувствуется в получающих килим. Наверху облачается наслаждение, которое чувствуется в отдающем кли. Конечно же, нет тут двух килим или чего-то такого. Но это в том же самом кли. Но после добавления, создания экрана отраженного света. Несколько слов, подводя итоги из того, что мы услышали. Отсюда нам понятно, что у нас есть получающие килим, и они — основа для связи с Творцом. Не обязательно килим отдачи, именно в получающих килим можно связаться с Творцом. Истинное наслаждение можно получить только от подобия свойств с корнем. И третье, то, что я услышал, что с помощью экрана и отраженного света, что является построением намерения, мы можем почувствовать Творца как доброго и творящего добро. И сейчас мы посмотрим еще одно объяснение Рава на 12-й пункт. Тут тоже будет прочтение 12-го пункта и потом объяснение. Пожалуйста, клип. А потом будет семинар. 12-й пункт. Так сказали мудрецы. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творение. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
2: Тело имеется в виду желание получать, это мы понимаем, да, это не наше тело, не наше мясо мы должны исправить, нету в нем никакого изъяна и никакое исправление не имеет к нему отношения. Вопрос следующий. Даны заповеди, то есть исправления, которые мы должны производить. И с помощью этих исправлений мы приходим к подобию с Творцом. Какая связь между тем, что я забиваю скотину, ну или произвожу разные действия, там омовение рук, массер, там год всякие заповеди, связанные с урожаем. И я произвожу разные исправления на уровне неживом, растительным, животным и на уровне человека в этом мире. И какая польза от всех этих действий, которые я выполняю, и как я тем самым исправляю свое желание, которое называется разбитым кли души, и оно становится исправленным. Где связь между, допустим, тем, что я... сделал благословение на чай, и от этого какую часть своей души я исправил? Ну, то, что я должен был сделать. Да, иначе же в этом действии нет никакой пользы. Так где же эта связь? Поэтому, ну, еще раз 12-й пункт.
0: Сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или со задней стороны шеи. Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение.
2: Очистить, то есть очистить их от этого эгоизма, желания получать, которое... находится в каждом желании человека.
0: Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
2: Что с помощью выполнения Торы и заповедей мы пока что не знаем, что это. Мы достигаем состояния, когда наше тело, то есть наше желание получать, которое очень грязное и разбитое, мы его исправляем, выводим из него мусор и правильно его выстраиваем. Это называется гуф души, чтобы желания были связаны правильно друг с другом и смогли бы поместить в себя высший свет.
0: Ибо диким ослом рождается человек, ведь когда он выходит и рождается из лона творения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем, когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого, без малейших искр отдачи ближнему. Так что в этот момент он находится на максимальном расстоянии от корня.
2: То есть мы изначально противоположны корню, но в малой мере. И насколько мы можем войти в правильное исправление, тогда раскроется тот ящик Пандоры, и мы обнаружим желание намного больше, намного более неисправленное в соответствии с нашей силой их исправить. Но не следует думать и представлять себе, что в нас есть изначально какое-то исправленное и хорошее желание. Ни одно желание, ни одно стремление, намерение, все они неисправны. Ну что там у тебя?
0: Этот отрывок сказали мудрецы, что какое дело Творцу, как забивать скотину с горла и с обратной стороны шеи, ведь заповеди даны только для того, чтобы очищать творение. Какая связь между тем, что здесь сказано, и объединение между нами?
2: Связь простая. То, о чем говорится тебе во всех книгах, кроме каббалистических, что и в них тоже много говорится на языке ветвей, понятно. А кроме языка ветвей, говорят также на языке сказаний, языке законов. Каббалат Соломон объясняет нам, что вот человек в этом мире неисправный, он должен производить исправление. И говорится о его исправлении на нескольких языках. передается. Это разными способами, различными образами. Чтобы тебе объяснить это ближе, правильнее, легче. И то ты впечатляешься и получаешь это объяснение на языке законов, Аллаха. Да? Я должен делать омовение рук таким образом, вода, и вот этот сосуд, я беру правая рука, левая рука, ну и так далее. Да, объясняют тебе. Другой раз тебе объясняют это на языке сказаний, что там хасадим, ты должен изливать, это не вода, а правая рука — это хесед, а левая рука — это гвура, и так далее. И так далее, разные такие вещи. Так что ты хочешь? Но все это для чего? Это то, что он хочет тебе объяснить здесь, что все говорится, чтобы ты исправил свое эго. Эго — это называется желание получать с намерением ради получения, чтобы ты изменил его, это желание получать, но только с намерением ради отдачи. Вот и все. Так тебе объясняют это несколькими способами. И то, что ты вдруг берешь какой-то один способ и используешь его только чтобы делать какие-то физические действия, и только, и не учишься, и не обучаешь других, что нужно это делать с намерением, чтобы исправить себя, тут нечего делать, так это обучают массы, поэтому мы и до сих пор находимся в этом неисправленном состоянии, буквально практически безнадежном.
3: Постараюсь задать очень аккуратный вопрос.
2: Не переживай, я не расстроюсь.
3: Не, ну не вы, чтобы никто другой не расстроился. Есть ли связь между тем, как правильно забивать скотину, и духовным исправлением?
2: Есть.
3: Ну, в конце концов, вы можете объяснить нам, какая это связь?
2: Да.
3: Какая?
2: Что мы хотим производить эти исправления на всю толщу реальности, которая раскрывается нам сверху донизу. Да. А что?
3: Я не понял, что вы сейчас сказали. Какая связь? Что значит сверху вниз?
2: Что и в этом мире мы хотим, чтобы осуществлялись те законы, которые мы хотим выполнять духовным. Но не то, что это только главное. Главное — исправить намерение. Главное — исправить намерение. Это то, что мы должны были прочитать. Ты мешаешь нам читать. Мы хотим продолжать учиться. Но есть также связь между этими действиями и исправлением, и корнями. Если ты берешь эти действия и делаешь без намерения, ты не пробуждаешь корень. Ты делаешь действия в этом мире, они такие же, как и все остальные действия, которые делают все. Ну, тебе хочется это делать — делай. Мы видим, что нет в этом никакого исправления. Где же ты видишь? Никакие действия, которые ты производишь без желательного намерения, не приводят тебя к сближению между людьми, к любви, к возлюби ближнего, как самого себя, а именно к ненависти, именно к размежеванию. И все более и более ты увидишь, как мы все отдаляемся, разделяемся день за днем. И между светскими, и еще больше между религиозными. И это потому, что не хватает намерения. И мы продвигаемся к таким временам, что намерение — это главное. Были периоды, когда нельзя было задействовать намерение. Это называется время изгнания до периода Ари. И все каббалисты сами сказали, нельзя изучать науку каббала, можно сходить с ума и так далее. И написано, что это на определенное время до там 1500 там какого 40-го года. Ну, так написано. С этого момента и далее закончился период изгнания. Во время изгнания ты выполнял только то, что выполнял физически. С тех пор и далее нужно работать в намерении. И все. И в наше время мы должны особенно заботиться о намерении. Но если ты спросишь меня, нужно ли к этому присоединять также действия, на здоровье, мы этим не насилуем людей, мы не хотим, чтобы они запутались и стали думать, что это главное. И мы не хотим, чтобы они стали думать, что мы возвращаем в религию то, что на улице считается, потому что к нам не придут учиться, изучать науку Каббала, и главное, с помощью науки Каббала это исправлять намерение, исправление души, поэтому так мы делаем. Нет выбора. Я тебе больше скажу. Если бы не было там на улице плохого примера от религиозного насилия, то мы бы свободно обучали и тому, и другому. Почему нет? Тот, кто хочет, пусть делает так, кто не хочет, пусть делает так. Как и сейчас мы учим, что есть какое-то принуждение, я тебя заставляю, как вести тебе себя. Нет, это ты сам. Ты приходишь учиться, как стать человеком, раскрывая духовное и приблизиться к Творцу. Но реализация этого зависит от тебя. И здесь нет никакого принуждения. Здесь и относительно внутренних действий, и также относительно внешних действий. Все. Никто не давит ни на кого. Нет насилия в духовном, потому что это относится ко мне то же самое, как ты. Ешь кошерно или не ешь кошерно, это твой выбор. Или ты стараешься быть в группе для того, чтобы приблизиться к любви, к творениям, или нет. Это буквально параллельно. Да, но ты можешь сказать, да, есть кошерный или не есть кошерный, я могу решить, нет выбора там, да, есть проблема, да, иду покупаю. Это верно. Но я хочу, чтобы это было именно как раз с выбором. Так же, как ты думаешь, как выполнять «возлюби ближнего как себя» в группе, чтобы ты таким же образом думал и о тех вещах, которые ты можешь делать руками. Почему? Потому что когда ты будешь делать руками, ты будешь делать это с легкостью, тебя будет это вынуждать думать о правильном намерении. Тогда от этих действий будет духовное значение, и тогда они помогут тебе выполнять духовные действия, а не просто физические и земные действия, только лишь.
3: Очень сложные и актуальные на сегодня действия. Я себе записал, что, с одной стороны, действия не пробуждают корень, внешние действия, с другой стороны, мы знаем, что вслед за действиями устремляются сердца. Поэтому мы хотели бы провести сейчас семинар, но у нас нет времени, и поэтому предлагаем задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы на эту тему. И пока вижу такой вопрос для нас, для пробуждения. Что в нашей деятельности в десятках называется действиями, что называется намерением? Очень часто мы знакомы с тем, что когда я что-то не хочу делать, я могу сказать, что я в сердце. Не прихожу на урок, но я в сердце с вами, в намерении. Намерение тоже часто, в распространении тоже часто действия в сердце и намерении. А мы слышим, что действие важно, хотя действие без намерения не пробуждает корень. Так вот, кто может объяснить, как все сочетать вместе действие и намерение в нашем состоянии, не в конечном исправлении, где намерение и является действием, без тела и все такое? Кто может, кто знает?
2: Вопрос, что такое намерение и что такое действие в нашем деле? Допустим, прийти на утренний урок. Это действие или намерение? Кто сказал действие? Ливон, можешь объяснить? Ну, давай.
3: Неважно, что я думаю или чувствую, я должен приходить на урок. Значит, я выполняю действие.
2: Так утренний урок — это действие или намерение?
3: Действие. Но, приходя на урок, что я должен делать? Намерение. Нет, нет.
2: Да, еще мнение. Размышление.

0: Women's Pain Ban. Generation Yudot.
1: Women's Pain Ban.
2: Gracias, amigos.
1: Что знаете?
2: En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
3: В работе мы можем на действие облачить намерение ради отдачи. Подруга спрашивает то, о чем мы говорили, что значит в нашей работе, духовном пути, облачение намерения на действие. Кто может ответить?
4: Рав говорил, что, допустим, если возьмем утренний урок, к примеру, это действие, скажем, но только действие это не, выполнять невозможно. В какой-то момент возникает вопрос, для чего я его делаю? То есть рано или поздно возникает вопрос к выяснению намерения. Что я хочу достичь с помощью этого действия? И тогда происходят внутренние изменения, то, что нас побуждает думать о товарищах, о пути, и невозможно этого избежать. Да, выполнить действие — это первый этап. То, что имеет важность, это мы делаем. Но в конечном итоге нужно прийти к выяснению, для чего я это делаю. В этом важность. И тогда я уже думаю о товарищах, о пути, о Творце. Получается, что все время мы находимся в этой игре.
3: Ну, вкратце, мы делаем действия с надеждой, что эти действия приведут нас к правильному намерению. Пробуждают ли действия обязательно намерение?
1: Ну, у нас да, мы пытаемся делать действия, чтобы они не были просто действиями. Есть какое-то намерение или надежда? Что эти действия, которые мы выполняем, приведут нас к правильному намерению, к намерению ради отдачи, или, по крайней мере, к хиссарону, что мы потребуем от действий, которые мы выполняем, чтобы родилось у нас требование к Творцу, чтобы изменил наше намерение. Намерение неисправное, грязное, на намерение ради отдачи.
0: Лошумим, от пам Литаван.
5: Лампы отсвеки все посолены скли другой. Ком скрыться ташка сердиану кетинему.
6: Чем отличается точка в сердце от намерения?
3: Кто может перевести? Кто-то знает литовский.
6: Друзья, чем отличается точка в сердце от намерения?
3: Можешь спросить на русском, на английском.
5: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning, everyone.
0: Бокер тов. Ахавер шуэль, ма эвдель бен кавана лебен анекуда шебалев?
3: Товарищ спрашивает, какая разница между намерением и точкой в сердце?
1: Можно сказать, что точка в сердце — это начало намерения. Если нет точки в сердце, то он даже не может ни подумать и ни слышать. Он рождается с намерением, как и каждый другой человек. А точка в сердце — это начало, когда человек начинает думать, что есть еще возможности, как воспользоваться желанием получить. Но да, потом это все развивается в намерении.
7: I would say that the intention is the reason for the action that we do.
3: Я бы сказал, что намерение — это действие, которое мы производим. И в нашем случае действие должно быть выше знания.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Если отвечать на вопрос, который Михаил задал, я думаю, что действия совершаются, даже если они и корень остается неизменный,

0: Сегодня читали статью Абаша, где он давал совет следовать всегда за учителем. И мы знаем, что из лолишма можно прийти к лишма, поэтому все наши мысли и действия, которые мы хотим делать, все равно приходят к нам из нашего корня. И мы должны прийти в итоге с Творцом, поэтому можно это взаимосвязать. Спасибо.
1: Кен, даром эхад.
2: Здравствуйте, хаверим. Те действия, которые мы делаем, это и есть действие. Например, утренний урок. Мысль о том, зачем мы это делаем, сопровождает действие. И на это действие добавляется намерение. И в чем оно? Как это подействует на мое эго? Получить что-то дополнительное. Я сейчас говорю ради объединения десятки и наслаждения Творца в процессе того, что я говорю. Это касается каждого из действий. Ты добавил еще одно, один термин — мысль. Есть ли отличие между мыслью и намерением? Кто-то знает, может быть, что-то написано. Шамир.
3: Да, как мы видели в клипах, в отрывках, выполнение Туры и заповеди, как мы слышали от Рава. Понятно, что это помогает нам в построении намерения, но это не то, что сейчас я исправляю себя, и получается, что я дальше от духовного, дальше от слияния с Творцом, особенно в действиях «Возлюби ближнего как себя», мы раскрываем это еще больше. И то, что мы видели на чертежах Рава, где он объясняет нам строение кли, это объясняет процесс. Но возникает вопрос, что же такое на самом деле намерение?
2: Мысль — это порождение желания, а намерение — над желанием.
1: Африка.
4: Окей. I think that, you know, our intention is something that is above us. It has been given to us. We already know that we are the will.
3: Я думаю, что намерение — это то, что находится над нами.
4: И
3: в желании получать мы не можем ничего изменить. Что же делать с действиями? Мы стараемся использовать действия, чтобы через усилия и постоянство мы смогли бы изменить намерение, подняться над нашей природой, как мы можем изменить желание получать. И из этих действий, из этих усилий, в этой настойчивости мы изменяем желание получать и поднимаем молитву. И мы делаем эти вещи, объединяясь в группе, мы изучаем эти законы с надеждой, что в итоге это изменит наше намерение ради получения, ради отдачи.
2: Во время того, что мы делаем действие, мы уже должны верить, что это действие приведет нас к намерению. То есть мы не можем выполнять действия, не желая прийти к правильному намерению, хотя намерения пока еще нет. Но после того, как начинаем выполнять действия, приходит свет, возвращающий к источнику, и помогает прийти к намерению. Я задам вопрос. Любое ли действие может привести к правильному намерению?
3: Только намерение на отдачу, только действие на отдачу могут привести нас к правильному намерению, если нам удастся прийти с помощью веры мудрецов и любви к товарищам к правильному намерению.
5: Кен, бемшех лезе, рав амар машу мод яфе, ше דווקא בזה שאנחנו לא מחייבים.
2: Продолжение рассказа очень важно, что мы не обязаны выполнять действия, и этим тоже дан выбор человеку, потому что он тоже может выбирать, какие действия делать. И вот как сейчас прозвучало, тогда действие становится как рычаг для намерений. А страх, что привычка станет автоматическим, что я могу чего-то достичь, и этого стоит остерегаться, потому что привычка может все изменить. Но вообще мысль ведет к намерению, и да, это хорошее упражнение, чтобы желание привело к изменению намерения.
3: Так, друзья, мы останемся с вопросом. Это не вредно остаться с вопросом, где начинается намерение, всегда ли действие приводит к намерению, или есть только действия определенные, которые приводят к намерению. Рав говорил о разных видах действий, говорил о выборе, говорил обо многих вещах. Стоит посмотреть еще раз эти вещи и подумать как следует, что из того, что мы делаем в течение дня, даже в течение урока, что из этого действия, что из этого намерения, сообщение. Мы приглашаем всех русскоговорящих в Израиле на музыкальный вечер «Музыка из души». Это состоится 11 июня, 18:30, «Музыка всех времен», каббалистическая музыка. Мы расскажем об этом, будем наслаждаться от живого исполнения наших музыкантов, угощения. Это подходит тем, кто давно учится, и даже тем, кто не знает о науке каббала. Приглашайте, приводите своих знакомых и родственников. Есть линк на экране. 11 июня, 18:30, Рабаш 12.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе? Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерд. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель, дочь его, подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефареш эт пасук: «Улай ло телех аиша».
0: Внезапно пропал звук, простите. И сказано: у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему: «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: И следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар: «Сказал Раби Йоси Раби Хия, пусть скажет господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу? Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки, как написано в книге Зоар. Раби Иуда сказал, Сары, матери его, означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека.
2: Правая
1: линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами. В правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания. А левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства? И воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й из Шамати о вере в учителя. Сказал Бар-Салам, человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит, другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии в совершенстве. Ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ, и также, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания, и каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них, а у них есть две власти, они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшее знание, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нет у судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не выше знания. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
0: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда он работает в левой линии, то она должна привести его к тому, чтобы он видел состояние отторжения, как он отвергнут и отделен от работы. А когда он работает в правой линии, он должен прийти в состояние, когда увидит, что он близок к Творцу. И в правой линии он должен воздавать благодарность Творцу, а в левой — возносить молитву Творцу. Ведь только на двух ногах человек может ходить в материальном. И это исходит из духовного и указывает на то, что человек должен идти в двух линиях. А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца, и сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
1: Это как сказано в книге Зоара, стихе, когда узнает он о грехе своем. То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, чтобы он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следует советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Получается, что теперь он считается благословенным, то есть в том, что он видит, что получил знание свыше об осознании зла. А когда он воздает благодарность Творцу, он, без сомнения, называется благословенным, поскольку получил благословение от Творца. И тогда он может прийти к слиянию с Творцом. Ведь благословенный пролепляется к благословенному.
0: И это, как объяснил Бааль Сулам, то, что сказали наши мудрецы. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. И спросил, почему для абсолютных праведников? Это понятно. Но для абсолютных грешников как можно так сказать? И объяснил, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется его желание насладить создание. Аналогично, когда он уже удостоился сознания зла, это является келим, ведь у него есть внутреннее стремление сделать все возможное, чтобы выйти из состояния грешников. Тогда как если он не чувствует зло, нет ничего, что могло бы побудить его выйти из этого состояния зла, так как он не чувствует себя настолько плохо, что он должен сделать все, что может, чтобы выйти из этого состояния.
1: Получается, что то, что он пришел в состояние, когда он видит, что он целиком является злом, это уже большое достоинство. Свидетельством этого является то, что он уже может сказать, что мир создан для него. Как сказано выше, мир был создан либо для абсолютных грешников. Тогда как до того, как ему раскрылось состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел к осознанию зла, уже считается, что у него есть право существования в мире. И с этой точки зрения считается, что у него есть совершенство. И он уже может воздать хвалу и благодарность Творцу за это. У него есть уже связь с Творцом. И уже можно сказать, что он называется благословенным, а благословенный прилепляется к благословенному, как сказано выше.
0: И тогда он может существовать. Это время, когда он может подняться на ступень выше. То есть все молитвы, которые он вознес о своих недостатках, ответ на них он может получить во время радости. Как было сказано выше. Как сказали наши мудрецы, шхина не сходит только благодаря радости. Как написано, «И когда заиграл музыкант, был на нем Дух Творца». Получается, что основное время, когда человек удостаивается присутствия шхины, это именно время совершенства. Ибо именно во время совершенства это время, когда он может получить свойства своей души. Согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что сказали наши мудрецы. У Элиэзера была дочь, и он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. И в простом понимании это трудно понять, ведь дочь Элиэзера была дочерью мудреца. Как сказали наши мудрецы, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме своем, правящему всем, что у него. Раби Элиэзер сказал, что владеющий учением господина своего — это Элиэзер из Дамаска. Там же сказано, Элиэзер, слуга Авраама, был старшим и сидел в доме учения. Авраам не согласился на это сватовство и ответил, «Проклятый не прилепляется к благословенному». Но ведь не так было в отношении брака с Ривкой, которая была дочью Бетуэля и сестрой нечистого Лавана. Наши мудрецы сказали, что Бетуэль хотел накормить Элиэзера зельем смерти, чтобы им досталось богатство. Другими словами, он был не просто грешником, он также был убийцей. И пришел Гавриэль и заменил чашу, и отдал ее Бетуэлю, и тот умер. То есть и Ривка тоже происходила из среды нечестивых. Однако эта партия была достойной. Как написано, и выходит Ривка. Другими словами, Творец вывел ее из числа нечестивых жителей города. Ривка выходит, потому что она была праведной. В простом понимании, если человеку предложить две невесты, где одна — дочь ученика-мудреца, а другая из дома грешников и города грешников, он, конечно, выберет дочь ученика-мудреца.
3: В
1: отношении работы следует объяснить, что состояние Элиэзера — это состояние левой линии. Ибо он все время кричал: «Эли, Бог мой, Азор, помоги!» Так я нахожусь под властью зла. Получается, что это женщина, то есть дочь левого, который молился, чтобы ему дали свойство Ицхака, которое называется Нешама, душа, в качестве жены, то есть тело, для того, чтобы получить душу. Авраам не согласился на это, потому что когда человек находится в левой линии и кричит: «Творец, помоги мне выйти из зла», получается, что это тело находится в состоянии проклятого. И он сказал ему, что Ицхак, то есть душа, является благословенной, а проклятый не прилепляется к благословенному. Как сказано в книге Зоар, поэтому, хотя Элиэзер и был мудрецом, он чувствовал, что ему не хватает свойства истины. Он всегда шел в левой линии, и у него всегда были претензии, почему Творец не хочет слышать его голоса и не дает ему душу, ведь свет в ней возвращает к источнику. И хотя свойство левой линии говорит по делу, поскольку все построено на знании, как сказано выше, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза, однако на самом деле он проклят. Поэтому Авраам сказал ему, не может проклятый, то есть тело, как находится в состоянии проклятый, получить свойство присутствия шхины, которое считается частной душой человека. Ведь шхина называется Малхут, то есть собрание всех душ. И поэтому Малхут называется собрание Израиля. Поэтому тело в этом состоянии не способно принять свойства Ицхака, называемого душой, как сказано выше. Тело называется жена, а душа называется муж.
0: Так как свойство Ривка называется в работе состоянием, когда тело видит все, что показывает ему левая линия. То есть свое истинное состояние, что все его органы грешны, что оно понимает только то, что касается эгоистической любви к себе. А в том, что относится к пользе Творца, он ничего не способен сделать. Точно так, как это показывает ему левая линия. И это означает, что все жители города были грешниками. Потому что тело называется городом, как написано, город мал, и людей в нем немного, и приступил к нему великий царь, и нашелся в нем муж убогий, мудрый, и спас он город своей мудростью. И Ривка, единственная праведная женщина, выходит из числа жителей города. Почему написано «вышло»? И говорит, это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города. Это значит, что это тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. И это само по себе считается совершенством, что Творец уведомил его, как было сказано выше. Или по второй вышеупомянутой причине, что он верит в вышезнание, что обладает совершенством, потому что верит верой в своего учителя, что нужно пойти в вышезнание и сказать, есть глаза у них, но не видят они.
1: А в состоянии совершенства можно удостоиться свойства Ицхака, называемого душой. Другими словами, две противоположности находятся в одном теле, но в два разных момента времени. И нам говорят, что главное идти в правой линии, после того, как у него уже есть немного от левой линии. И потому сказано, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, это называется правая линия, а потом молиться, что считается левой линией, а после этого он возвращается в правую линию.
0: Мы в работе, собственно, выясняем, что, в чем состоит время молитвы и время благодарности в работе. И человек должен это действительно выяснить, потому что левое и правое — это молитва и благодарность. Это левое и правое. В духовном нет времени, есть состояние, состояние, которое человек проходит. Как он находится в благодарности по отношению к ним и в хиссароне, в левой линии, что это вообще?
1: Да, написано, автоматически он может быть в таком состоянии, когда он видит, что он весь целиком является злом, преодолеть это и идти по советам, как выйти от зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Как бы, с одной стороны, внутри зла и понимая, насколько я не соединен с товарищами, не связан, не делаю то, что каббалисты говорят нам, а с другой стороны, и выше знания, тоже нужно сказать спасибо за то, что у нас есть право вообще быть здесь и делать усилия.
0: Выходит, что все дело в том, что ты получаешь левое, как ты это воспринимаешь. Ты благодаришь, что это от Творца, и что это помощь от Творца. и ты получаешь возможность преодолеть. И теперь, друзья, мы переходим к уроку с Равом от 29 января 2002 года.
1: Так мы прочли статью из словес Улам, первый том, страница 164, когда время молитвы и время благодарности в работе. Все вытекает из того, что у нас есть две стороны в реальности. Творец и творение. Сила отдачи, сила получения. Желание отдавать и желание получать. И если это было бы так, только творец и творение, то творец создал бы творение, наполнил бы творение всем благом, на этом бы все закончилось. Но у Творца есть еще намерение относительно творения. Что он хочет привести творение к своему совершенству, к своему собственному уровню Творца. Поэтому Творец, кроме того, что он создал творение с желанием получать, дает этому желанию получать возможность прийти к желанию отдавать. И здесь уже начинается борьба, работа, усилия, утворение, несмотря на свое желание получать, прийти к обратному своей природе, желанию отдавать. И поэтому в творении есть две силы. Кетер и Малхут, желание получать, желание отдавать, точка в сердце против тела его, свет и кли, что называется, или душа и тело, или народ Израиля, и народы мира, и так далее. Неважно, в каком виде называть две эти силы, на каждом уровне у них есть другие названия, но это вытекает из, в общем, из того, что у нас есть Творец и Творение, и Творение, чтобы прийти к уровню Творца, обязано включиться в свойство Творца. И тогда творение отдано разным давлениям, изменениям и силам, то находится в своей природе, тогда называется абсолютным грешником или не абсолютным, зависит в какой мере, то удостаивается прилепиться к Творцу, то есть обрести природу Творца, называется тогда праведник. И все между тем и этим тоже. Каковы времена, которые хороши для работы, для усилий, для продвижения? Все времена. Нет времени, которое не было бы пригодно для этого. Только в каждом состоянии есть возможность совершить продвижение к цели творения, чтобы подобиться Творцу, к вечности, совершенству, постижениям, отдаче. В другом виде есть состояние, когда человек находится в них, и он может только возносить молитву. И молитва сама тоже состоит из благодарности и просьбы. А есть времена, когда человек может давать только благодарность, но сама благодарность тоже без хисарона, на которую она опирается, тоже от кого, что наше, за что. То есть невозможно, на самом деле, обратиться к Творцу, если не будет в этом обращении двух свойств и негативного, и позитивного. Иначе нет обращения. Как мы учим, что преимущество света из тьмы, что невозможно различить свойства, иначе как из противоположного. Буквы можно видеть черные только на белом фоне, на фоне света. То есть обязано быть в человеке это развлечение, он чувствует, видит, выражает всегда состоящее из двух противоположностей. И мы тоже в нашей жизни, когда мы идем по пути, хотя мы всякий раз поражаемся, насколько мы нас может выбрасывать из одного состояния в другое, как в проще называется. Но нужно понимать, что это всегда так из-за того, что в творении есть и природа творения, и природа Творца. И в любом состоянии я могу смотреть из природы творения и из природы Творца. И тогда получается у меня, что я могу решать о каждом явлении, как будто разные решения. Или я иду выше знания, меня не волнует ничего, и так, да. Или наоборот, я не способен пошевелиться, могу оправдать любое состояние, и могу наоборот сделать из него, уничтожить его. В чем состоит истина? Истина только в конце. До того, как приходим к окончательному исправлению, когда все противоположные вещи устанавливаются вместе, нет истины. А есть путь, есть состояние. Поэтому никогда мы не можем определить что-то в абсолютном виде. Это инфантильность, если мы будем так делать. А всегда мы должны понимать, что мы — это чувствительная часть реальности. И с нами происходит все так, чтобы мы поняли, постигли, почувствовали, получили опыт, собрали бы решимот. И с этим мы идем, не впечатляясь ни от какого крайнего состояния. Это то, что он приводит нам здесь примеры. Элиэзер, Лаван, откуда берут дочерей, желания от противоположных состояний, чтобы привести их к святости самой высокой. Так это. Не впечатляться этим. Человек поднимается, падает в пропасть, снова находится в каких-то вещах плохих, к нему приходят из разных мест, посторонних направлений. Вдруг вещи, которые, как может быть, что это соответствует моей работе, я хочу к Творцу, вдруг смотри, что происходит со мной и в работе, и дома, и в стране, и повсюду. Мы не знаем, мы должны принимать эти вещи как больше всего соответствующие для продвижения. Сейчас, в особенности, когда мы начали немного работать в понимании об усилиях, о качестве усилий, придут проблемы еще в соответствии с этим, чтобы мы выяснили точно, в чем настоящее намерение, как требовать свет, возвращающий к источнику. Соответствие, в чем именно соответствие Творцу. Все эти вещи постепенно приходят. Человек должен отполировать их, очистить их, пока не найдет жемчужину из всей этой горы мусора. Не видит до этого, как отличить одно от другого. Так не бояться, насколько мы входим в более высокие вещи, раскрываются вещи более плохие. плохие, низкие, страшные. Не страшные просто, хотя невозможно не бояться. Каждая следующая ступень больше, и она... Он что скажется еще больше, и человек себе кажется еще более маленьким ребенком. А медведь кажется больше, боится этого медведя. А потом каждая ступень постепенно проходит, человек растет на этой ступени, начинает...
2: Как
1: сказать?
0: Привыкает?
1: Медведь, как говорят животные, которые...
0: Приручать.
1: Ну, начинает дрессировать этого медведя, начинает...
0: Приручает плюшевого мишку.
1: Да, превращает его в медвежонка и в активную полезную часть. И так каждый раз. То, что Бальсулам пишет в даровании Торы, что человек, чем он больше, он заботится о вещах более далеких от его тела. Только заботится своим телом, потом кто-то снаружи, дети, семья, товарищи, его общество, его город, может, регион, страна, мир. Потом все мироздание. Мы должны... Мы должны включить в нашу молитву во время учебы также и нынешнее состояние. То, что мы хотим, подобие по форме с Творцом, чтобы пришла высшая сила, исправила нас и дала бы нам это изменение, мы должны... Это изменение не для себя, и даже не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу от меня. Это тоже эгоизм. Хотя уже в другом виде, но тем не менее. Я хочу, чтобы все созданные, все творения пришли к осознанию, к такому уровню, чтобы поняли, в чем цели, приблизились к ней. Почему? Это вытекает из заботы о мире, из заботы о реальности. Человек, который включает себя не только с группой, а со всем человечеством, он в любом случае приводит в действие еще силы души, которые есть в нем, для той же просьбы. Ведь мы состоим из всех

реализовать то, что возложено на нас. На нас возложено быть светом для других народов и привести нашему народу и всему миру послание, в чем стоит цель творения, и как продвигаться и исполнять это. Человек должен, по сути дела, чувствовать в том, что мир пока еще не исправлен, что это его вина. И просить на это исправление.

0: Не зухер, а я мелхемет Ливан.
1: Помню, была Ливанская война, мы поехали с Ребе в 82-м. Мы поехали с Ребе, как обычно, тоже погулять в парк туда-сюда.
0: Радио.
1: Ну, все время слушал, каждые 5 минут радио. В Бнебраке обычно не слушали. В те времена вообще это была такая деревня. За последние 10 лет развилась. Не последние, с 80-го по 90-е как бы. Произошло изменение. Я сказал ему, смотри, никто не особенно интересуется радио. Он говорит, они не интересуются, потому что они не чувствуют. Потому что там находятся их дети. Да, именно у него было такое ощущение. То есть мы должны все-таки, по крайней мере, в разуме понимать, что, как он пишет в конце предисловия книги Зоар, что если происходит в мире что-то плохое с нами, с нашим народом, это из-за того, что те, кто получили свыше это послание, как исправить мир, как привлечь человечество к Творцу, пока еще не исполняют эти вещи правильно, пока еще не в совершенстве делают свою работу. И у нас есть о чем молиться и просить силы, кроме того, что мы обычно просим и требуем. Мы должны чувствовать себя виноватыми в том, что происходит. Сейчас, когда мы как бы ищем, как сформулировать фразу просьбы из себя через группу к Творцу, о чем о ком, должны включить в это также эти вещи. Потому что они сейчас идут просто к нам и входят в... Не просто так, в таком виде мы видим нашу жизнь, ощущаем нашу жизнь сегодня. Мы должны на это тоже реагировать. Это все. Есть вопросы о самой статье?
2: Да. Здесь написано, что у судьи есть только то, что видят его глаза. Это говорит о том, что мы также не можем приписать ему хорошие вещи, ведь мы их не видим.
1: Нет судьи больше, чем видит его глаза. То есть человек должен видеть реальность, как он видит ее в своих килим. Я развит на 20%. Я, согласно моему уровню, вижу реальность. И не могу видеть ее иначе. Я хочу видеть ее иначе. Я обязан поднять себя на уровень развития 30%. Но всякий раз, каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. То есть каждый раз, когда я смотрю на что-то, я могу смотреть только своими глазами, только из моего клея.

0: Так я вижу, так я понимаю, так я могу критиковать. Поэтому невозможно требовать от человека, чтобы он понимал иначе. Ты приведешь его к исправлениям, и за исправлением он будет вести себя иначе и понимать иначе. Но не может быть, чтобы просто так он изменился. Нужно быть много ударов, много учебы, убеждения снаружи, разные вещи, но... Как может быть иначе? Поэтому нету судьи принимать реальность, кроме как то, что видит его глаза, согласно тому, что его клей принимает.
1: А если он хочет приписать ему хорошие вещи, которые он как бы не видит, это тоже непригодно?
0: То, что глаза его не видят... Это просто нереалистично, изменяется из мгновения в мгновение, никогда не относится к человеку, это относится к разным вещам, которые не его, он не возьмет это, не удержит это. Как сказать? Только через изначальное исправление в человеке ты можешь быть уверен, что он останется с этим, потому что это становится его природой. Да. В продолжении того, что сказали до этого, должны ли мы относиться к тому, что написано в конце присловия книги Зоар, часть не занимается не внутренним, что это о нас. Мы всегда относим это в какой-то определенной мере к другим.
1: То, что написано в конце предисловия книги Зоар, где он пишет, что те, кто как бы должны заниматься внутренней частью Торы, занимаются внешней, я прежде всего смотрю на себя и вижу, что наверняка я тоже занимаюсь внешней частью. И есть внутреннее, до которой я еще не дошел и не занимаюсь этим. Конечно. Что мне с того, что я смотрю на других и обвиняю их? Ну, направляю, тыкаю в них своим пальцем на всякие там разные учреждения, начиная с Министерства просвещения, тех, кто ниже, там, под ними. Ну и что? Я могу обвинять всех, это нормально, но что с того? В конце концов, где я могу действовать, чтобы я, насколько я могу, был частью, на которой держится весь этот распорядок, чтобы он правильно стоял, правильно работал в правильном виде. Что с того, что я кого-то обвиняю? Я этим его исправлю или себя исправлю? Мы от этого только подхватим гордыню и леность. Мы получили свыше этот призыв, а не кто-то там из них, кто вообще не понимает, где он находится. Я не могу о них ничего сказать, они как младенцы. А себе я могу сказать, что да, если я понимаю, я обязан, соответственно, этому действовать. Насколько возможно. А состояние будет еще хуже. Нам дадут возможность проделать наши действия.
0: Все наши мысли, намерения, все это вытекает из тела. Может быть, дайте нам несколько законов, как поддерживать физическое тело, просто кусок мяса. Я, например, и большая часть товарищей зависят, если вы готовы на все для духовного.
1: Ты говоришь так. Насколько твое тело более здоровое, ты более готов к внутренней работе. Верно. Так что ты хочешь? Это известно.
0: Ну, получается, что...
1: Что значит, ты иногда обязана давать телу то, что нужно? Ты знаешь, в здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили на латинском. В здоровом теле здоровая душа. Ну, душа у них была животная, но это не важно. Так что, прежде всего... Нужно делать то, что нужно делать.
0: Значит,
1: несколько правил. Ты обязан спать, есть, мыть его, заботиться о нем как следует. Я был в Реховоте. Рядом со мной был какой-то паренек. Он растил лошадь. Очень дорогую такую.
0: 17-18 тысяч долларов.
1: Это 17-18 тысяч долларов. Это очень дорогая лошадь. И я видел, как он прямо во всем, как он заботился о ней, это чудо. В этом была вся его жизнь. Прямо так отложилось у меня в памяти. Вот так нужно заботиться о теле. Не то чтобы вся твоя жизнь была в нем, но то, что нужно ему давать. Я помню, как он ее чистил и там давал ей все это. А потом он ее очень выгодно продал, хорошо заработал на этом. Так нам нужно, да, разумеется, чтобы оно работало на меня, на человека работало. Ради этого я готов заботиться о нем. Ребе очень заботился об этом.
0: Равши, а я мод доеглиза?
1: Да, мой рав. Очень заботился, что значит? Я тебе говорю, я покупал ему шоколад, овощи и фрукты. Если что-то было там не в порядке, какой-то палец, что-то... Раз в несколько месяцев он сдавал анализ крови, есть сахар или нет. Он у него был так на грани. Всякие такие вещи. Он очень заботился, чтобы быть здоровым. Очень. Ты знаешь, даже на пределе. Он заходил в море 600 движений. Пока не сделает так, 600. Отсчитывает. Он говорит, в море я не знаю, у меня есть всякие мысли, я не знаю. Это моя работа. Пока не сделаю 600 движений, не выхожу из воды. Понимаешь? Ходьба, если не море. Полтора часа идем. Я должен был так петь марш такой. И в таком темпе идем. Полтора часа. Посередине сидим 10 минут. Мне можно спросить о чем-то. И снова марш и вперед. И я говорю о 80-летнем. Сколько раз мы ходили с ним в плавательный бассейн или в гимнастический клуб. Брали такой пропускной билет, абонемент такой. Все время так было, Ольга помнит. Это было просто обязанность. 3-4 часа в день занимался спортом, физическим действием. Ну ладно, его тело тоже было таким, что есть люди, которые могут сидеть целый день, а он по характеру нет, по телу. Ему нужно было делать усилия. Я купил ему велосипед, он делал 400 оборотов. Так, вечером, в числе прочего, 400 оборотов. Ты знаешь, это непросто. Каждый день, это не шутка. Я был как-то в таком падении. А у нас был такой учитель йоги у меня дома, который приходил с упражнениями, не с философией, а с упражнениями, такой паренек из Натании. И он обучал нас таким этим действиям, всякой такой гибкости. Я был в таком падении, что я сказал ему, я не способен. Не способен, хорошо, оставь, я продолжу. Он пригласил его к себе домой и продолжал с ним заниматься несколько дней, потом я вернулся. То есть нет такого, я тебе говорю, я не мог выдержать, а у него это так. Каждое действие он действовал в соответствии с временем. Сейчас время есть, сейчас он тоже ел, не пил, пил, не ел, всякие такие вещи. У него по отношению к телу было очень четкое поведение. Ну ладно, есть такие вещи, которые я не мог прямо с ним... Он никогда не разрешал включить кондиционер. Он говорил, это естественное тепло, нечего делать, страдаем. Хочешь немножко, включи вентилятор, это похоже на ветер. Это еще немножко можно. Я с ним просто взрывался, ты знаешь, у меня как давление, я помню, что-то такое ужасное, но плюс 40-50, ну и что? То есть вел себя как можно проще, в соответствии с природой.
0: Из нашей работы, ну, ты знаешь, что делать, и просто боишься идти до конца. Завтра я пойду к брату, что...
1: О чем ты говоришь, я не понимаю.
0: Как вы нам рассказывали, 5 стаканов кофе выпивали за урок, чтобы быть на уровне. Помните? Вы рассказывали нам.
1: Смотри, пить кофе у нас было принято, потому что они все иерусалимцы из Иерусалима. Иерусалимцы изначально не пьют чай, они не знают, что такое чай. И кофе с молоком практически не пьют. Кофе, кофе. Ну, так это у иерусалимцев. Он вырос в Иерусалиме, и его жена была иерусалимка. Уже 300 лет такая очень древняя иерусалимская семья. Я вообще не знаю, когда ей было нехорошо с сердцем, я приносил ей чашку кофе. Что это? Воду пить? Кофе? Вместе с кофе немножко холодной воды, да. Это на самом деле так.
0: Спросите о статье. Почему не написано, в статье не говорится о 3 линиях, но только о 2 линиях? Говорит о 2 линиях.
1: Здесь, в этой статье, он говорит о 2 линиях, а не о 3, потому что он хочет объяснить нам, какие свойства у нас есть. А 3-ю линию уже мы строим. 2 эти линии приходят нам свыше.
0: Кен. Мы как-то говорили, что думать и делать все время действия по отдаче только относительно товарищей в группе. А сегодня вы сказали что-то...
1: Я не говорю, что нужно делать действия и поступки отдачи вне группы. Нет, ты должен быть внутри группы. Только ты по структуре своей души ты устроен более широким образом, чем группа. И не забывай о том, что на тебе лежит задача не отдавать группе, а вызвать общее исправление всех, чувствовать себя. И я хочу не чтобы ты шел и отдавал всему человечеству, человечеству нечего давать, а тебе нужно заботиться, думать о том, что ты ответственный за то, что происходит с человечеством и с твоим народом, и беспокоиться, исходя из этого. Вы тоже ищете, о чем мне просить, что мне спрашивать, что происходит, что мне нужно, о чем я должен думать. Так почитай конец предисловия книги Зоар, и ты увидишь, что все плохие вещи, которые происходят, происходят из-за тебя, и исходя из этого, чтобы тебе было о чем просить, о чем спрашивать. Иначе слышишь, что люди как бы не знают, с чем обратиться к Творцу, что у тебя все настолько хорошо, так посмотри, что происходит снаружи. Ты по отношению к себе можешь быть праведником, жаждущим милосердия. Так знаешь, что в каждой плохой вещи, которая происходит в мире с каждым, есть в этом твоя вина. И в особенности твоя вина, потому что ты получил вот эти вот ключи в свои руки, решение. В то время как другие люди, они не знают, они ничего не получали.
0: Так
1: вместо того, чтобы думать, что ты праведник, и тебе положена награда, ты можешь думать более правильным образом, что ты грешник, и тебе полагается наказание. Как все человечество страдает. Потому что в конечном счете, если ты уже получил это знание, ты ответственный. Как он пишет, так или иначе, невозможно избавиться от суда.
0: Написано здесь на 65-й странице. Даже если эти уста не важны, в любом случае Творец слышит их. Что такое уста не важны?
2: С чьей стороны это говорят?
1: Уста не важны, то, что он говорит здесь, разумеется, это не важность, то, что ты там получаешь в своей работе там, или стране, или в обществе. Уста не важны, имеется в виду, что если человек еще не находится на духовных ступенях, когда действительно у него есть с чем обратиться к Творцу. Маленькие вещи. Из-за отсутствия понимания, выяснения, неважно. Все же, насколько он в этом пытается делать, насколько он понимает, это тоже не важно. Но его старание, согласно этому, дает. Посмотри на ребенка. Мы не хотим от него ничего, кроме старания. Разве мне важно, что он что-то сделает? Но пусть он выразит желание, и, соответственно, этому я даю. Насколько человек растет больше, я смотрю не на его желание, я смотрю на результат, на продукт. Мы должны понять это отношение, что от нас не требует быть мудрыми, от нас требует усилия. Что у тебя получится, неважно. Насколько на самом деле сможешь осуществить правильно и хорошо, неважно. Ты хотел? Ты в этом действовал? В соответствии с этим дают. По этому человек получает отклик. Только по усилию. Он не говорит, что ты должен прийти к какому-то результату. Не ты должен завершить работу вообще.
0: Он сказал, что ключи находятся в ваших руках. Если происходит что-то, у вас есть вина в этом. Как можно передать посыл наружу? Миру есть что-то, что...
1: Как мы можем передать этот посыл миру? Я тебе скажу. Я не думаю, что если ты начнешь кричать на всех улицах, или я продолжу писать, как я писал там об опасности уничтожения, что от этих вещей народ может пробудиться. Потому что мы знаем, на какой ступени развития находится народ. Хотя он народ развитый, и что бы ты ни говорил, но не способны люди уловить такой духовный посыл. И мы не можем требовать ни от кого никакого отклика в какой-либо форме. То есть я должен действовать, несмотря на то, как реагируют, не глядя на то, как реагируют. Потому что я, по сути, действую я, а не они. Я привожу в действие этот закон, что все человечество обязано уподобиться по форме и достичь ступени Творца. Я привожу его в действие, потому что я знаю, я получил свыше это знание. Ты получил, и есть еще здесь десятки людей, которые понимают, которые получают это в какой-то форме, находятся в сознании. Почему они находятся в этом? Потому что они развились до этого уровня. Это то, что он спросил раньше. Если человек не развился, ты можешь сказать ему, для него это будет какая-то мантра, как «нах-нах-нахман из умыни». Ну, таки что, они могут действовать в этом? Ничего. А держит их в этом психологически? Хорошо, пусть держит. Так все хорошо на человеческом уровне. Поэтому мы, конечно, должны делать, разумеется, но понимать, что наша работа — это более внутренняя работа, чем внешняя. И все вот это вот распыление, что мы делаем. Так скажи, ничего не нужно, давайте закроем этих 10 или 20 ребят, или сколько там, 100, 200, сколько сможем набрать, и будем здесь усиленно работать. Нет, мы не можем без поддержки снаружи. И без того, чтобы привлекать снаружи новые силы. Понимаешь, так нам нужны и эти вещи. И кроме того, поднять их всех на 1 миллиметр, это как поднять себя на 10 метров. Ты понимаешь, так что и эту работу, и ту работу мы должны делать. И Баль Салам в этом пишет. Поэтому распространение Каббала в массах народа нам необходимо. И так далее, он пишет. Но действительно, там мы не можем требовать желаемого отклика, как бы, и смотреть, будет это или нет, и где. Там происходит по законам масс. А у нас это происходит по законам единиц. И поэтому действие возложено на нас, а поддержка с их стороны. Они все равно будут массой, которая пойдет за тобой. Но чтобы они пошли за тобой, ты должен ради этого распространять между ними свой материал. Что даст им возможность просто идти за тобой. Но ты пойдешь, и ты будешь выбирать цель каждый раз все более правильно, и ты привлечешь их всех. Все, нет выбора. Поэтому я говорю, что не нужно как бы перекладывать всю ответственность на кого-то другого. Как он пишет, те, кто занимаются внешней частью Торы и не занимаются внутренней, виноваты. Какая мне разница, виноваты они или не виноваты? Так что я буду ждать, пока они ничего не могут сделать. Я должен делать.
2: Как коли хат хаяв лахшов?
1: Так каждый должен думать. И так мы должны учить и в группах. Человек, в той мере, в котором получает это знание, он, по сути, уже действует активно, как индивидуум. Каждый. И к этому нужно привести их к ощущению обязанности, ответственности. Потому что состояние становится очень неприятным.
0: Ну, мы вошли в урок, вы сказали, что от нас зависит состояние в стране. Насколько я пытался так сконцентрироваться и думать, я даже не смог какой-то клиц. Такая ответственность. Это, конечно, нам не хватает силы веры. Но где взять ее?
3: Или это снова сила веры, положительная, свыше, или это отрицательная сила от безвыходности снизу, одно из двух. Понимаешь, человек, который видит, что нечего делать, и на самом деле... Никого нет ясного понимания, что делать и как выйти из этого состояния, бесконечные беды, и каждый раз все хуже и хуже. Ну, насколько могут, истории берут силы, а насколько нет, тогда безвыходности у нас будет такое решение, когда ты находишься в таком тупике, что ты просто... И даже жизнь и смерть не помогают здесь. Мы будем стоять перед вечностью. Это не просто проблема заканчивается с тем, что я жив или мертв. Она выше этого. Мы увидим эту стену не только внутри этого мира, а эту стену мы увидим также, что она поднимается в высший мир и находится между нами и между решением. Ты не увидишь существование это только в этом мире, что пуля в голову и закончился всеми проблемами. Нет, люди почувствуют эти вещи выше жизни. Понимаешь? Человек будет ощущать эти проблемы вечные, духовные. Жизнь и смерть — это не что-то большое. Буду чувствовать намного больше этого.
4: Да.
5: Вопрос. Насколько правильно разделение между внутренней частной работой в группе и общей работой?
6: То, что само по себе занятие более общее и не может быть внутренней в той же мере. Я столкнулся с тем, что в результате, допустим, с тем, что ты углубляешься во что-то, когда это выходит наружу, то это слишком сложно, слишком глубоко. Получается два вида работы у человека. Одна внутренняя в группе, это его частная работа, и вторая внешняя распространение. Как сочетать одно и второе?
3: Насколько человек должен делить себя между личной работой и в своей группе и распространением еще более внешней своей жизни? Материальной.
6: И нематериальной.
3: Но это тоже, почему нет? Он спрашивал о теле. Нет в этом у нас никакого другого закона, кроме закона о необходимом. То, что человек определяет. Мера необходимого.
6: Распространение, как можно решить о необходимом, неограниченность.
3: Нет, мера необходимого, просто что ты определяешь согласно своему уровню, что это и это, мне необходимо заниматься этими вещами в определенной мере. Мне нужно спать там, допустим, 6 часов, мне нужно есть, я должен быть там час с детьми, мне нужно дать там урок, один вечер здесь, другой вечер тут и так далее. Ты должен сам распределить все эти вещи.
6: Я не об этом говорю.
3: И внутреннее, душевное, как свое внимание поделить?
6: Ну, внутреннее, вот то, что мы работаем здесь в группе. А распространение — это, естественным образом, нечто более внешнее. Обращение к широкой аудитории. Как поделить между двумя направлениями? Я не говорю про сон и все такое.
3: Сколько уделить сил или мыслей?
6: И то, и другое.
3: Сколько уделить сил распространению? Мы говорим, что практически я должен быть в распространении один вечер в неделю. Да, ты, может быть, два. Это исключительный случай. И, может быть, еще тут и там несколько часов в неделю, чтобы подготовить это, да, там, переводить, я знаю, это тоже распространение. Я не понимаю тебя. В чем вопрос? Что значит, как распределить?
6: Ну, то, что касается группы. Он спрашивает про внимание, на что больше обратить внимание.
3: Не между нами внимание, и не в группе, и не внутри себя, и не в распространении, а в Творце. И исходя из этого, он выбирает по мере необходимого то, что он думает на каждом этапе, насколько нужно вкладывать в каждое направление. Здесь невозможно сделать, как ты сейчас там составишь таблицу на свободное время, невозможно здесь сделать такую таблицу. А таблицу мы делаем между нами, чтобы как-то разделить нагрузку, но внутренне как это возможно? Человек каждый раз меняется, в соответствии с этим он определяет, сколько вкладывать в эти разные вещи. Да, есть там один парень, допустим, он сейчас сидит и не знает об этом ничего, ему не важно. Через два месяца он изменится и увидит, насколько это важно. Сначала увидит, что это важно для его личного развития эгоистического, а потом, чтобы он немножко там управлял всеми, чтобы там мог, чтобы его слушали и уважали. Потом он увидит в этой группе совершенно иную вещь, и согласно этому он понимает новые вещи, сам продвигается, и ему не важно уже ни уважение, ни слава и так далее. После этого продвижения в материальном знании, во всем он поймет в этом, что поднимается духовно, а потом даже не думает, что он поднимается духовным, а поднимает их в духовном и так далее. Человек меняется, у него меняются ценности. Но разделять там каждое, насколько я способен, не фантазировать, а реально, насколько я связан с Творцом. И исходя из этого, я делаю холодный расчет, так осторожно. Да? Разделение, что, насколько и как. Я знаю, что я должен сегодня вечером идти на лекцию, у меня есть лекция в Аждоде, я уже думаю, будет ли у меня там, в 3 часа у меня там есть В час. Еще там одно интервью, ну так это еще хуже. А потом я поработаю с 4 до 6, до этого мне нужно подготовить еще для него материал и так далее. Я уже думаю, когда я пойду спать, в какое время, иначе вечером я не буду в форме. Я действительно беспокоюсь об этом. Так о чем ты спрашиваешь? Все эти вещи меня заставляют уже иначе планировать свою жизнь.
6: Вот вы сегодня дали нам задачу думать, что весь мир зависит от нас. Естественно, во мне это пробуждает мысль, что мы делаем. Мы сидим и разговариваем.
3: Потихонечку это я сказал сегодня только относительно вашей молитвы, что вы не знаете, как обратиться, с кем обратиться, через кого обратиться к Творцу во время учебы. Так я, чтобы добавить вам хисарон, объясняю вам, что от вас зависит состояние и государства, и народа, и всего человечества во всем мире. Вот и все, что вы виноваты, что так это происходит. Ни один народ и никто не виноват, кроме вас. Вот и все. Так мы должны сказать, для меня создан мир. Я обязан исправить его.
6: В каком этапе или уровне приходит решение или знание, что человек, чтобы он начал понимать, чтобы в нем появилось желание к распространению, что нужно передавать дальше людям.
3: Чтобы начать преподавать, человек должен пройти здесь курс введения в Каббалу или часть этого, выучить еще несколько вещей в этой области, пройти курс для лекторов, преподавателей, где его обучают там разным вещам, и постепенно входить в это. Это небольшая подготовка. Потому что начать обучать в какой-то маленькой группе, ты растешь вместе с группой. Ты уже начинаешь понимать. Кроме того, у нас есть материал уже распечатанный, готовый. Я видел, что ты уже обучаешь здесь, да? Ты же сидел здесь, преподавал, да?
2: Там.
3: Звал всех. Я видел, что тебе это нравится. Очень хорошо. Они тоже были рады слушать тебя больше, чем там Авиу или Орена. Ну, так вперед.
6: Он здесь говорит в статье в втором абзаце. Написано так. Это значит, что тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. То есть как бы раскрытие истины — это раскрытие зла и раскрытие хиссаронов. Как можно из этого перейти к состоянию радости?
3: Как можно радоваться знанию или... О чем ты спрашиваешь?
6: Хиссароны от зла, от раскрытия зла, хотя это и правда, истина.
3: Написано в Торе, спрашивают, что такое настоящая радость. И написано, что нет большей радости, чем от разрешения сомнений. Когда нет сомнений. Когда нет сомнений, человеку становится все понятно. Он... не разделяет себя между Творцом и Творением. Он уже, знаешь, все сомнения, они исходят из того, что есть часть Творца и часть Творения в каждом. И то, что тебе это понятно, и ты уже знаешь, что делать дальше, уже что-то в твоих руках. Неизвестность. Если ты знаешь, это не называется неизвестностью, неуверенность, что ты знаешь, что ты находишься, ты не уверен, и ты раздвоен, и это все вызывает проблемы, так же все наши болезни. Все что угодно, все исходит только из того, что человек все еще сомневается. Помести человека войну, да, когда он знает, что он находится, у него риск для жизни, он выживет, никогда у него не будет ни гриппа, ничего, будет здоровым. Когда закончится война, более спокойное состояние, начнутся проблемы. То есть либо быть в плохом, либо в хорошем, но это ясно, и это нормальное состояние, но в тот момент, когда начинают быть две части, противостоять друг другу, и он не знает, что выбрать. Это основа для проблем.
6: И это радость, которую нам нужно искать, радость в уверенности.
2: Нет,
3: так уже написано, что нет больше радости, чем от разрешения сомнений. Мы ищем это, потому что уже после того, как мне ясно, я уже знаю, как действовать. За, против и так далее. Ну, ладно, ребята, мы тянем время.
6: Друзья, подытожим то, что мы слышали на уроке, и что мы можем реализовать в десятке 6 минут семинар.
3: Мы слышали от Рава, что мы должны идти между Творцом и Творением. Я как Творение, что я должен делать? И тогда я уделяю каждое свое действие, время, согласно важности, то, что я должен понять из себя, из своего управления для мира. Исходя из этого уже и семья, город, страна, мир.
6: Один из моментов, который обратил внимание, как Рабаш заботился о своем теле, в той мере, в которой необходимо быть на уровне человека. Все очень точно.
3: Когда правая приближает, только когда левая отталкивает, тогда правая приближает, иначе нету двух ног, а есть только одна нога.
6: Вообще красиво сказал, что привилегия, которая у нас есть, просить у Творца, а не для себя. В этом есть привилегия. И уже потом начал говорить о том указании, которое получили свыше, что нужно работать и как работать.
3: Да, очень мощный урок и очень сильная статья. Мы много слышали. Можно у Рабаша многому учиться, как распределять время. 24 часа — время для сна, время для распространения, для еды, для здоровья, для семьи. Это большой пример, как распределять время, и это помогает нам духовному.
6: Но меня очень тронуло в конце предисловия книги Зоар, которую упомянул Рав, там, где он описывает, насколько у нас большая ответственность за то, что есть желание подобиться Творцу. И из-за того, что должны приблизиться к Творцу, мы должны быть близки с тем, что происходит в народе, в мире. И мы должны чувствовать это как личную прямую ответственность. Также, чтобы это было энергией для нас. Я еще слышал у Рава, что в каждом состоянии должен смотреть на природу человека.
3: Рав сказал, что человек не знает, что может на него свалиться в стране, в семье, на работе. Он не знает, но он должен верить, что это путь самый подходящий для его исправления, что то, что ему посылается, и как он это принимает, тоже вопрос, как он это делает. Это кажется, что это вера выше знаний или вера в Рава. Я не знаю, но он должен принимать это как благоприятным для своего развития.
6: Меня это тоже
3: тронуло, еще раз сказал, что относительно распространения. Есть широкая аудитория, и есть те, кого мы должны вести, то есть обучать должны все, кто сюда попадает.
7: Большинство работы — это знать, как смотреть на эти вещи глазами Творца, а не своими глазами. Но я же все время меняюсь, и каждый раз нужно стараться возвращаться к тому, как бы Творец увидел эти вещи. Но в этом наша работа. И чтобы это получилось, нужно много сил.
3: Чтобы прийти к такому правильному отношению, нужно исправлять себя. И не жаловаться, что что-то там где-то не то. Товарищи в мире, в управлении Творца. Творцу должно быть только благодарны за то, что он дает все. И моя работа — это исправлять себя.
0: Маше Рава Марше, если Боре от Кавана Клапе Невра...
7: Рассказал, что у Творца есть намерение относительно творения, и он хочет привести творение к совершенству, к уровню самого Творца, и поэтому... Творец создал творение в желании получать и дает этому желание получать возможность достичь желания отдавать. Поэтому он выбрал нас, и мы должны радоваться и благодарить за то, что мы стараемся достичь подобия Творцу.
3: И из этого, из важности цели, мы уже выстраиваем насущное необходимое. Также в группе у нас есть уроки, есть разная деятельность в группе. Это все тоже необходимая часть достижения духовного.
7: Нельзя ожидать человека, чтобы он видел реальность. Как он сказал, человек должен видеть реальность, нету судьи больше, чем видит его глаза. И все это происходит только с помощью исправления себя.
3: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש ב...
1: статьи взяты из книги «Труды Бааль Сулама». книгу можно найти на kapsio.il.
0: קוד שמופיע על המסך.
1: или QR-код сканировать тоже.
2: Шалом, хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы продолжаем изучать статью «Дарование Торы». На прошлой неделе у нас был конгресс, и мы продолжаем статью. Мы будем читать с вами статью Бааль Сулама, пункты с 9 по 12. Открывайте материалы в учебном материале. Несколько слов о том, что мы прошли, может быть, не все помнят, о чем тут идет речь. Итак, статья «Дарование Торы», одна из важнейших статей Бааль Сулама. В начале статьи Бааль Сулам сразу ставит условия «возлюби ближнего как самого себя», это как основа, и говорит об этом как великое правило Торы, говорит о том, что если мы не стремимся к «возлюби ближнего как себя», то мы не выполняем Тору. Он объясняет, что Тора — это свет, возвращающий к источнику, и что мы должны использовать заповеди как средство для исправления, с помощью которых мы исправляем наше желание получать благодаря свету, возвращающему к источнику. А затем где-то с 7 пункта Бааль Сулам начинает говорить о стыде. Он объясняет, что стыд — это средство продвижения, что животный уровень не чувствует стыда. И тогда он приводит известный пример о богатом человеке и бедном человеке с рынка. И когда богач наполняет все потребности бедняка и спрашивает его, исполнились ли все его желания, и человек этот бедный говорит, что нет, он бы хотел быть как этот богач. Но тут уже другая история, и начинается развитие человечества, когда богатый говорит ему, что еще не создан человек, который смог бы выполнить твои желания. Сейчас мы начнем читать, чтобы немножко вспомнить. Мы начнем с 9 пункта, несмотря на то, что мы уже проходили, и продолжим до 12 пункта. И 10 пункт связан с тем, что было в 9. Сейчас будем читать в десятках 9, 10, 11, 12 пункты.
2: וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד ולאחר מכן.
1: Текст есть в учебном материале. Давайте читать вместе и потом будем дальше продвигаться.
3: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, עוד ט.
4: 387 страница, 9 пункт. Труды Бааль Сулама. Нам и действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако же это является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу. Второе. В противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между корнем и ветвью, и он не приложен.
1: И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам, так как наша природа близка к нашему высшему корню. второе, все, что не присутствует в Творце и не нисходит нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. Нам будет трудно это вынести. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одно движение, не ведущего к покою. Это происходит потому, что корень наш не движется, а находится в покое, нет в нем никакого движения, и потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
4: Аналогично, мы очень любим мудрость и силу, и богатство, и тому подобное, потому что все они включены в Творца, который является нашим корнем. И потому мы очень ненавидим противоположные вещи, такие как глупость, слабость и нищету. Ведь они совершенно не присутствуют в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными. И кроме того, невыносимо болезненными.
1: Десятый пункт — это то, что вызывает у нас этот неприятный вкус стыда и нетерпения в тот момент, когда мы получаем что-либо от других в виде одолжения, ведь у Творца нет обыкновения получать какие-либо одолжения, ибо от кого ему получать? И поскольку это не имеет места в нашем корне, оно противно и ненавистно для нас. И в противоположность этому мы ощущаем удовольствие и наслаждение во время любой отдачи нашим ближним, так как это существует в нашем корне, который дает всем.
5: Юдалев.
4: Одиннадцатый пункт. Теперь мы нашли понимание, или буквально раскрытие глаз, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. Ведь все это величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, есть не больше и не меньше, чем уподобление ветви своему корню, где все наслаждение и райское удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не больше, чем подобие по форме своему Создателю, а когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, или настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню и определяется ею.
3: От Юдбет. Велем диврей хазал.
1: 12 пункт. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу, забивать скотину со стороны горла или затылка. Ведь заповеди были даны только, чтобы очистить ими, творениями. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Ибо сказано, диким ослом рождается человек, когда он выходит и рождается из лонотворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем. Когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. Так что в тот момент, когда он находится на максимальном расстоянии от корня, то есть диаметрально противоположны. И первое, поскольку корень является полностью отдающим без каких-либо малейших искр получения, и второе, этот новорожденный целиком находится в состоянии получения.

0: получать его другим образом. А когда он растет и становится старше, то раскрывают ему, как перейти к исполнению заповеди Лишма, то есть только с особым намерением, лишь доставляя наслаждение своему Создателю. Как сказал Рамбам, что женщинам и малолетним не следует раскрывать возможность заниматься Торой заповедями Лишма, ибо не смогут они вынести это. И только когда они вырастают и обретают знания и разум, их можно обучать лишма. И как сказали наши мудрецы, от ло лишма приходит к лишма, что определяется намерением доставить наслаждение своему Создателю, а не ради какой-либо эгоистической любви, во что бы то ни стало.
1: И благодаря естественному свойству, заключенному в занятии Торой и заповедями Лишма, который знал дающий Тору, как сказали наши мудрецы, что сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, что это творение постоянно развивается, поднимается вверх по ступеням, уровням упомянутого величия, пока ему не удается уничтожить в себе все искры эгоистической любви, и все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения только на отдачу, так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу, то есть чтобы он смог отдавать. И потому сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Итак, друзья, сейчас почитаем вместе 11 пункт и послушаем объяснение Рава об 11 пункте. Баля Сулам говорит нам, теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. И все величие и слияние, которые обещаны нам в результате нашей работы в Торе и заповедях, не больше и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. И все наслаждения и удовольствия, как и все возвышенное, автоматически привлекаются естественным образом, как выяснилось выше, первое. Наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, это становится невыносимым и отвратительным и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественно, получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашему корню и определяется ею. Давайте посмотрим сейчас объяснение Рава об 11 пункте. Пожалуйста, клип номер 4.
0: Что объясняет нам Баль Сулам в 11 пункте? Он говорит, что цель творения — не получение наслаждения в получающий килим, а получающие килим были созданы получающими. Это килим, который чувствует благо и наслаждение от того, что наполняются. И чтобы таким образом стать основой, фундаментом для построения с помощью творения дополнительных килим, килим слияния. И ощущение наслаждения в килим слияния — это и есть ощущение доброго, несущего добро, то, что Творец имел в виду в замысле творения насладить свои создания. Об этом он и пишет нам в 11 пункте, в середине, что относительно наслаждения есть не более чем подобие по форме своему Создателю. И никакое другое наслаждение ни по

0: по другой причине не считается наслаждением с точки зрения Творца. И так и мы должны тоже к этому относиться. Так что только наслаждение от подобия по свойствам, когда нас наполняет, является разрешенным наслаждением. Наслаждение, к которому мы стремимся. Потому что на самом деле это наслаждение, оно заложено в нашем корне, в его истинном виде. А все остальное, то есть все наслаждения, принимаемые в желании получать, только для того, чтобы направить нас с помощью направить нас на то, чтобы прийти к отдаче и прийти к подобию по свойствам. Я почитаю. Еще раз, 11 пункт. Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с ним. То есть слиться с ним является целью. Почему наслаждение и благо не является целью? А именно цель он определяет, как и слиться с ним. Он это подчеркивает. Все величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, то есть с помощью Торы и заповедей, с помощью средств, которые в нашем распоряжении, которые, собственно, не так уж в нашем распоряжении, потому что заповеди — это те действия, которые мы в состоянии выполнять с помощью света, возвращающего к источнику, света Торы. Это не совсем по-настоящему в нашем распоряжении. Для этого нам надо обращаться к Творцу. Но это действие, которое записывается на нас, есть не более и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. То есть намерение ради отдачи над наслаждениями должно быть у человека в уподоблении намерению, которое есть у Творца. И все наслаждение и райское удовольствие, которое со стороны Творца, это только средство связи между ними, где над этим наслаждением они должны уравнять свои намерения друг по отношению к другу. Продолжение. Где все наслаждение и удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом. Как выяснилось выше, наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. То есть только по мере подобия намерению друг другу. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне. А в нашем корне, кроме желания отдавать, нет больше ничего. Мы испытываем наслаждение по мере подавления по свойствам. И все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием. Как и обязано быть с таким явлением. И естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ей. То есть Творец хотел, чтобы творение было с тем же намерением ради отдачи, или просто отдача, как есть у Творца, и от этого наслаждения, потому что это заложено в нашем корне желание отдавать, и тогда создал творение, чтобы почувствовал отношение Творца как наслаждение, И над этим отношением выстроила намерение ради отдачи. Так же, как намерение у Творца отдавать. Почему у творения намерение ради отдачи? Потому что в творении есть действие, получение наслаждения, ощущение Творца, которое несет ему наслаждение, и над этим наслаждением он выстраивает намерение, когда наслаждается ради отдачи. Таким образом, сам остается дающим, как Творец дающий, без того, чтобы от кого-то что-то получить, потому что от кого может получить. Таким образом, приходит Творец с творением к подобию по свойствам, намерений. То есть. Потому что в духовном намерение — это сама суть Творца и творения истинного и исправленного. А все, что касается отдачи наслаждению, передачи от творения Творца творению и получения наслаждения творения от Творца, это как основа для связи между ними. И над этой связи они уже выстраивают подобие по отношению.
1: Что такое добрый, творящий добро?
0: Добрый и творящий добро имеется в виду наслаждение, которое творение получает от уподобления по свойствам с Творцом. То есть от того, что его намерение ради отдачи равно намерению Творца отдавать.
2: Абуре.
0: Абуре, Творец.
2: А не вра.
0: Невра творение.
2: Абуре, но тен ли невра?
0: Творец дает творению наслаждение.
2: А каванат абуре?
0: Намерение Творца
2: отдавать.
0: Назовем это природой. Его природа. Природа творения. Получать. Творение выстраивает. Кавана намерение. Лешпи. Творение выстраивает Орхозер, отраженный свет.
1: Над своей природой.
2: Лешпия.
0: Над своей природой выстраивает намерение ради отдачи. Получается, что у Творца намерение отдачи — это его природа. Утворение намерения отдачи — это не его природа, но может ее выстроить над кли получения. Получается, что Творец и творение равны по мере уподобления намерения. И тогда творение на самом деле получает то, что есть у Творца, то, что есть в Творце, и наслаждается этим, потому что это находится в Творце, в природе Творца. И тогда наслаждение, которое есть от уподобления по свойствам, танук — наслаждение, от уподобления по свойствам. Наслаждение от уподобления по свойствам.
2: Это
0: то, что называется целью творения — насладить созданием. И об этом мы и говорим, о том, что над кли — желание получать. На само это кли произошло первое сокращение, и тогда над ним делается экран, и над экраном творение как бы выстраивает кли намерений. Отраженный свет Орхозер. которое образуется над прямым светом. И в этом отраженном свете

0: Кан митлабеш лахен буре.
1: Сюда облачается Творец.
0: Векан митлабеш.
1: А сюда
0: получается
1: наслаждение, которое чувствуется в получающих килим. Наверху получается наслаждение, которое чувствуется в отдающем клин. Конечно же, нет тут двух килим или чего-то такого. Но это в том же самом кли. Но после добавления, создания экрана отраженного света. Несколько слов, подводя итоги из того, что мы услышали. Отсюда нам понятно, что у нас есть получающие килим, и они — основа для связи с Творцом. Не обязательно килим отдачи, именно в получающих килим можно связаться с Творцом. Истинное наслаждение можно получить только от подобия свойств с корнем. И третье, то, что я услышал, что с помощью экрана и отраженного света, что является построением намерения, мы можем почувствовать Творца как доброго и творящего добро. И сейчас мы посмотрим еще одно объяснение Рава на 12-й пункт. Тут тоже будет прочтение 12-го пункта и потом объяснение. Пожалуйста, клип. А потом будет семинар.
2: 12-й
1: пункт. Так сказали мудрецы. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творение. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
3: Тело имеется в виду желание получать, это мы понимаем, да, это не наше тело, не наше мясо мы должны исправить, нету в нем никакого изъяна, и никакое исправление не имеет к нему отношения. Вопрос следующий. Даны заповеди. То есть исправления, которые мы должны производить. И с помощью этих исправлений мы приходим к подобию с Творцом. Какая связь между тем, что я забиваю скотину, ну или произвожу разные действия, там омовение рук, массер, там год, всякие заповеди, связанные с урожаем. И я произвожу разные исправления на уровне неживом, растительным, животным и на уровне человека в этом мире. И какая польза от всех этих действий, которые я выполняю, и как я тем самым исправляю свое желание, которое называется разбитым кли души, и оно становится исправленным. Где связь между, допустим, тем, что я
0: асити браха аля тей,
3: сделал благословение на чай, и от этого какую часть своей души я исправил?
0: Ну,
3: то, что я должен был сделать. Да, иначе же в этом действии нет никакой пользы. Так где же эта связь? Поэтому, ну, еще раз 12-й пункт.
1: Сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или со задней стороны шеи. Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение.
3: Очистить, то есть очистить их от этого эгоизма, желания получать, которое находится в каждом желании человека.
1: Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
3: что с помощью выполнения Торы и заповедей мы пока что не знаем, что это. Мы достигаем состояния, когда наше тело, то есть наше желание получать, которое очень грязное и разбитое, мы его исправляем, выводим из него мусор и правильно его выстраиваем. Это называется гуф души, чтобы желания были связаны правильно друг с другом и смогли бы поместить в себя высший свет.
2: Ибо диким ослом рождается человек, ведь когда он выходит и рождается из лонотворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем, когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого, без малейших искр отдачи ближнему. Так что в этот момент он находится на максимальном расстоянии от корня.
3: То есть мы изначально противоположны корню, но в малой мере. И насколько мы можем войти в правильное исправление, тогда раскроется тот ящик Пандоры, и мы обнаружим желание намного больше, намного более неисправленное в соответствии с нашей силой их исправить. Но не следует думать и представлять себе, что в нас есть изначально какое-то исправленное и хорошее желание. Ни одно желание, ни одно стремление, намерение, все они неисправны. Ну что там у тебя?
2: Этот отрывок сказали мудрецы, что какое дело Творцу, как забивать скотину с горла и с обратной стороны шеи, ведь заповеди даны только для того, чтобы очищать творение. Какая связь между тем, что здесь сказано, и объединение между нами?
3: Связь простая. То, о чем говорится тебе во всех книгах, кроме каббалистических, что и в них тоже много говорится на языке ветвей, понятно. А кроме языка ветвей, говорят также на языке сказаний, языке законов. Каббалат Соломон объясняет нам, что вот человек в этом мире неисправный, он должен производить исправление. И говорится о его исправлении на нескольких языках. Передается это разными способами, различными образами, чтобы тебе объяснить это ближе, правильнее, легче. И то ты впечатляешься и получаешь это объяснение на языке законов, Аллаха, да? Я должен делать омовение рук таким образом, вода, и вот этот сосуд я беру, правая рука, левая рука, ну и так далее. Да, объясняют тебе. Другой раз тебе объясняют это на языке сказаний, что там хасадим, ты должен изливать, это не вода, а правая рука — это хесед, а левая рука — это гвура, и так далее. И так далее, разные такие вещи. Так что ты хочешь? Но все это для чего? Это то, что он хочет тебе объяснить здесь, что все говорится, чтобы ты исправил свое эго. Эго — это называется желание получать с намерением ради получения, чтобы ты изменил его, это желание получать, но только с намерением ради отдачи. Вот и все. Так тебе объясняют это несколькими способами. И то, что ты вдруг берешь какой-то один способ и используешь его только чтобы делать какие-то физические действия, и только, и не учишься, и не обучаешь других, что нужно это делать с намерением, чтобы исправить себя, тут нечего делать, так это обучают массы, поэтому мы и до сих пор находимся в этом неисправленном состоянии, буквально практически безнадежном.
4: Стараюсь задать очень аккуратный вопрос.
3: Не переживай, я не расстроюсь.
4: Не, ну не вы, чтобы никто другой не расстроился. Есть ли связь между тем, как правильно забивать скотину, и духовным исправлением?
3: Есть.
4: Ну, в конце концов, вы можете объяснить нам, какая это связь?
3: Да.
4: Какая?
3: Что мы хотим производить эти исправления на всю толщу реальности, которая раскрывается нам сверху донизу. Да. А что?
4: Я не понял, что вы сейчас сказали. Какая связь? Что значит сверху вниз?
3: Что и в этом мире мы хотим, чтобы осуществлялись те законы, которые мы хотим выполнять духовным. Но не то, что это только главное. Главное — исправить намерение. Главное — исправить намерение. Это то, что мы должны были прочитать. Ты мешаешь нам читать. Мы хотим продолжать учиться. Но есть также связь между этими действиями и исправлением, и корнями. Если ты берешь эти действия и делаешь без намерения, ты не пробуждаешь корень. Ты делаешь действия в этом мире, они такие же, как и все остальные действия, которые делают все. Ну, тебе хочется это делать — делай. Мы видим, что нет в этом никакого исправления. Где же ты видишь? Никакие действия, которые ты производишь без желательного намерения, не приводят тебя к сближению между людьми, к любви, к возлюби ближнего, как самого себя, а именно к ненависти, именно к размежеванию. И все более и более ты увидишь, как мы все отдаляемся, разделяемся день за днем. И между светскими, и еще больше между религиозными. И это потому, что не хватает намерения, и мы продвигаемся к таким временам, что намерение — это главное. Были периоды, когда нельзя было задействовать намерение. Это называется время изгнания, до периода Ари. И все каббалисты сами сказали: нельзя изучать науку каббала, можно сходить с ума и так далее. И написано, что это на определенное время, до там 1500, там, какого, 40-го года? Ну, так написано. С этого момента и далее закончился период изгнания. Во время изгнания ты выполнял только то, что выполнял физически. С тех пор и далее нужно работать в намерении. И всё. И в наше время мы должны особенно заботиться о намерении. Но если ты спросишь меня, нужно ли к этому присоединять также и действия на здоровье, мы этим не насилуем людей, мы не хотим, чтобы они запутались и стали думать, что это главное. И мы не хотим, чтобы они стали думать, что мы возвращаем в религию то, что на улице считается, потому что к нам не придут учиться, изучать науку каббала, и главное, с помощью науки каббала это исправлять намерение, исправление души. Поэтому так мы делаем. Нет выбора. Я тебе больше скажу. Если бы не было там на улице плохого примера от религиозного насилия, то мы бы свободно обучали и тому, и другому. Почему нет? Тот, кто хочет, пусть делает так, кто не хочет, пусть делает так. Как и сейчас мы учим, что есть какое-то принуждение, я тебя заставляю, как вести тебе себя. Нет, это ты сам. Ты приходишь учиться, как стать человеком, раскрывая духовно и приблизиться к Творцу. Но реализация этого зависит от тебя. И здесь нет никакого принуждения. И здесь и относительно внутренних действий, и также относительно внешних действий. Все. Никто не давит ни на кого. Нет насилия в духовном, потому что это относится ко мне то же самое, как ты. Ешь кошерно или не ешь кошерно — это твой выбор. Или ты стараешься быть в группе для того, чтобы приблизиться к любви, к творениям, или нет. Это буквально параллельно. Да, но ты можешь сказать, да, есть кошерный или не есть кошерный, я могу решить, нет выбора там, да, есть проблемы, да, еду покупаю. Это верно. Но я хочу, чтобы это было именно как раз с выбором. Так же, как ты думаешь, как выполнять «возлюби ближнего как себя» в группе, чтобы ты таким же образом думал и о тех вещах, которые ты можешь делать руками. Почему? Потому что когда ты будешь делать руками, ты будешь делать это с легкостью. Тебя будет это вынуждать думать о правильном намерении. Тогда от этих действий будет духовное значение, и тогда они помогут тебе выполнять духовные действия, а не просто физические и земные действия, только лишь.
4: Очень сложные и актуальные на сегодня действия. Я себе записал, что, с одной стороны, действия не пробуждают корень, внешние действия, с другой стороны, мы знаем, что вслед за действиями устремляются сердца. Поэтому мы хотели бы провести сейчас семинар, но у нас нет времени, и поэтому предлагаем задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы на эту тему. И пока вижу такой вопрос для нас, для пробуждения. Что в нашей деятельности в десятках называется действиями, что называется намерением? Очень часто мы знакомы с тем, что когда я что-то не хочу делать, я могу сказать, что я в сердце. Не прихожу на урок, но я в сердце с вами, в намерении. Намерение тоже часто, в распространении тоже часто действия в сердце и намерении. А мы слышим, что действие важно, хотя действие без намерения не пробуждает корень. Так вот, кто может объяснить, как все сочетать вместе действие и намерение в нашем состоянии, не в конечном исправлении, где намерение и является действием, без тела и все такое? Кто может, кто знает?
3: Вопрос, что такое намерение и что такое действие в нашем деле? Допустим, прийти на утренний урок. Это действие или намерение? Кто сказал действие? Ливон, можешь объяснить? Ну, давай.
4: Не важно, что я думаю или чувствую, я должен приходить на урок. Значит, я выполняю действие.
3: Так утренний урок — это действие или намерение?
4: Действие. Но, приходя на урок, что я должен делать? Намерение. Нет, нет.
3: Да, еще мнение. Размышление. Эйтан, что скажешь? Попробуй объяснить нам, что такое действие или намерение.
4: Ну, Леон красиво сказал, есть действие, например, распространение. Это внешнее действие. И насколько я помещаю туда намерение, то привлекаю свет в группу и прихожу к все больше точным, более точному намерению и молитве. Как мы говорили на уроке, что нужно чувствовать себя виновными за неисправленный мир. То есть это молитва от намерения. Так для чего делать действия без намерения, если мы слышали, что таким образом мы не пробуждаем корень?
5: Woman Spain 1.
6: Gracias, amigos.
4: Что знаете?
6: En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
3: В работе мы можем на действие облачить намерение ради отдачи. Подруга спрашивает то, о чем мы говорили, что значит в нашей работе, духовном пути, облачение намерение на действие. Кто может ответить?
7: Кен Шай, Вакаша.
8: Юра, Рав
4: говорил, что, допустим, если возьмем утренний урок, к примеру, это действие, скажем, но только действие, это выполнять невозможно. В какой-то момент возникает вопрос, для чего я его делаю? То есть рано или поздно возникает вопрос к выяснению намерения. Что я хочу достичь с помощью этого действия? И тогда происходит внутреннее изменение, то, что нас побуждает думать о товарищах, о пути, и невозможно этого избежать. Да, выполнить действие — это первый этап. То, что имеет важность, это мы делаем. Но в конечном итоге нужно прийти к выяснению, для чего я это делаю. В этом важность. И тогда я уже думаю о товарищах, о пути, о Творце. Получается, что все время мы находимся в этой игре.
3: Ну, вкратце, мы делаем действия с надеждой, что эти действия приведут нас к правильному намерению. Пробуждают ли действия обязательно намерение?
4: Ну, у нас да, мы пытаемся делать действия, чтобы они не были просто действиями. Есть какое-то намерение или надежда? Что эти действия, которые мы выполняем, приведут нас к правильному намерению, к намерению ради отдачи, или, по крайней мере, к хиссарону, что мы потребуем от действий, которые мы выполняем, чтобы родилось у нас требование к Творцу, чтобы изменил наше намерение. Намерение неисправное, грязное, на намерение ради отдачи.
7: Лошумим, от пам Литаван.
9: Лапсри, отвеки все посолины склеи другой. Ком скиреси ташка сердия но кетинемо?
10: Чем отличается точка в сердце от намерения?
3: Кто может перевести? Кто-то знает литовский.
10: Друзья, чем отличается точка в сердце от намерения?
3: Можешь спросить на русском, на английском.
9: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning, everyone.
7: Бокер тов. Ахавер шуэль ма эвдел бен кавана лебен анекуда шебалев.
3: Товарищ спрашивает, какая разница между намерением и точкой в сердце.
4: Можно сказать, что точка в сердце — это начало намерения. Если нет точки в сердце, то он даже не может ни подумать и ни слышать. Он рождается с намерением, как и каждый другой человек. А точка в сердце — это начало, когда человек начинает думать, что есть еще возможности, как воспользоваться желанием получить. Но да, потом это все развивается в намерении.
11: I would say that the intention is the reason for the action that we do.
3: Я бы сказал, что намерение — это действие, которое мы производим. И в нашем случае действие должно быть выше знания.
12: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Если отвечать на вопрос, который Михаил задал, я думаю, что действия совершаются, даже если они и корень остается неизменный. Сегодня читали статью Рабаша, где он давал нам совет следовать всегда за учителем. И мы знаем, что из лолишма можно прийти к лишма, поэтому все наши мысли и действия, которые мы хотим делать, все равно приходят к нам из нашего корня. И мы должны прийти в итоге с Творцом, поэтому можно это взаимосвязано. Спасибо.
8: Кен, даром ахат.
13: Здравствуйте,
14: хаверим.
13: Те действия, которые мы делаем, это и есть действие. Например, утренний урок. Мысль о том, зачем мы это делаем, сопровождает действие. И на это действие добавляется намерение. И в чем оно? Как это подействует на мое эго? Получить что-то дополнительное. Я сейчас говорю ради объединения десятки и наслаждения Творца в процессе того, что я говорю. Это касается каждого из действий. Ты добавил еще одно, один термин — мысль. Есть ли отличие между мыслью и намерением? Кто-то знает, может быть, что-то написано. Шамир.
15: Да, как мы видели в клипах, в отрывках, выполнение Туры и заповедей, как мы слышали от Рава. Понятно, что это помогает нам в построении намерения, но это не то, что сейчас я исправляю себя, и получается, что я дальше от духовного, дальше от слияния с Творцом, особенно в действиях, возлюби ближнего как себя, мы раскрываем это еще больше. И то, что мы видели на чертежах Рава, где он объясняет нам строение кли, это объясняет процесс. Но возникает вопрос, что же такое на самом деле намерение?
13: Мысль — это порождение желания, а намерение — над желанием.
8: Африка.
16: Okay. I think that, you know, our intention is something that is above us. It has been given to us. We already know that we are the will to
13: see. Что намерение — это то, что находится над нами. И в желании получать мы не можем ничего изменить. Что же делать с действиями? Мы стараемся использовать действия, чтобы через усилия и постоянство мы смогли бы изменить намерение, подняться над нашей природой, как мы можем изменить желание получать. И из этих действий, из этих усилий, в этой настойчивости мы изменяем желание получать и поднимаем молитву. И мы делаем эти вещи, объединяясь в группе, мы изучаем эти законы с надеждой, что в итоге это изменит наше намерение ради получения, ради отдачи.
4: Во время того, что мы делаем действие, мы уже должны верить, что это действие приведет нас к намерению. То есть мы не можем выполнять действие, не желая прийти к правильному намерению, хотя намерения пока еще нет. Но после того, как начинаем выполнять действие, приходит свет, возвращающий к источнику, и помогает прийти к намерению. Я задам вопрос. Любое ли действие может привести к правильному намерению?
13: Только намерение на отдачу, только действие на отдачу могут привести нас к правильному намерению, если нам удастся прийти с помощью веры мудрецов и любви к товарищам, к правильному намерению.
17: Кен, бемшех лезе, Рав амар машу мод яфе, ше
2: Продолжение рассказа очень важно, что мы не обязаны выполнять действия, и этим тоже дан выбор человеку, потому что он тоже может выбирать, какие действия делать. И вот как сейчас прозвучало, тогда действие становится как рычаг для намерений. А страх, что привычка станет автоматическим, что я могу чего-то достичь, этого стоит остерегаться, потому что привычка может все изменить. Но вообще мысль ведет к намерению, и да, это хорошее упражнение, чтобы желание привело к изменению намерения.
15: Так, друзья, мы останемся с вопросом. Это не вредно остаться с вопросом, где начинается намерение, всегда ли действие приводит к намерению, или есть только действия определенные, которые приводят к намерению. Рав говорил о разных видах действий, говорил о выборе, говорил обо многих вещах. Стоит посмотреть еще раз эти вещи и подумать как следует, что из того, что мы делаем в течение дня, даже в течение урока, что из этого действия, что из этого намерения, сообщение. Мы приглашаем всех русскоговорящих в Израиле на музыкальный вечер. Музыка из души. Это состоится 11 июня, 18:30, музыка всех времен, каббалистическая музыка. Мы расскажем об этом, будем наслаждаться от живого исполнения наших музыкантов, угощения. Это подходит тем, кто давно учится, и даже тем, кто не знает о науке каббала. Приглашайте, приводите своих знакомых и родственников. Есть линк на экране. 11 июня, 18:30, Рабаш 12.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе? Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерд. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель до чего подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефареш эт ха-пасук, улай ло телех ха-иша, везе лешоно.
0: Внезапно пропал звук, простите. И сказано, у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему, «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: Следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси Раби Хии, пусть скажет господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу? Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки. Как написано в книге Зор, Раби Иуда сказал, Сары, матери его, означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека.
2: Правая
1: линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами — в правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания. А левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства? И воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й из Шамати о вере в учителя, сказал Барасулам, что человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит, другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии в совершенстве. Ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ, и так же, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания, и каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них, а у них есть две власти, они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшее знание, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нету судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не выше знания. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
0: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда

0: А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе, и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца. И сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
1: Это как сказано в книге Зоар, в стихе, когда узнает он о грехе своем. То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, что он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следовать советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Получается, что теперь он считается благословенным. То есть в том, что он видит, что получил знание свыше об осознании зла. А когда он воздает благодарность Творцу, он, без сомнения, называется благословенным, поскольку получил благословение от Творца. И тогда он может прийти к слиянию с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному.
0: И это, как объяснил Бааль Сулам, то, что сказали наши мудрецы. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. И спросил, почему для абсолютных праведников? Это понятно. Но для абсолютных грешников как можно так сказать? И объяснил, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется его желание насладить создание. Аналогично, когда он уже удостоился осознания зла, это является келим, ведь у него есть внутреннее стремление сделать все возможное, чтобы выйти из состояния грешников. Тогда как если он не чувствует зло, нет ничего, что могло бы побудить его выйти из этого состояния зла, так как он не чувствует себя настолько плохо, что он должен сделать все, что может, чтобы выйти из этого.

0: состояния.
1: Получается, что то, что он пришел в состояние, когда он видит, что он целиком является злом, это уже большое достоинство. Свидетельством этого является то, что он уже может сказать, что мир создан для него. Как сказано выше, мир был создан либо для абсолютных грешников. Тогда как до того, как ему раскрылось состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел к осознанию зла, уже считается, что у него есть право существования в мире. И с этой точки зрения считается, что у него есть совершенство. И он уже может воздать хвалу и благодарность Творцу за это. У него есть уже связь с Творцом. И уже можно сказать, что он называется благословенным, а благословенный прилепляется к благословенному, как сказано выше.
0: И тогда он может существовать. Это время, когда он может подняться на ступень выше. То есть все молитвы, которые он вознес о своих недостатках, ответ на них он может получить во время радости, как было сказано выше. Как сказали наши мудрецы, шхина не сходит только благодаря радости. Как написано, и когда заиграл музыкант, был на нем дух Творца. Получается, что основное время, когда человек удостаивается присутствия шхины, это именно время совершенства. Ибо именно во время совершенства это время, когда он может получить свойства своей души. Согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что сказали наши мудрецы. У Элиэзера была дочь, и он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. И в простом понимании это трудно понять, ведь дочь Элиэзера была дочерью мудреца, как сказали наши мудрецы. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме своем, правящему всем, что у него. Раби Элиэзер сказал, что владеющий учением господина своего — это Элиэзер из Дамаска. Там же сказано, Элиэзер, слуга Авраама, был старшим и сидел в доме учения. Авраам не согласился на это сватовство и ответил, «Проклятый не прилепляется к благословенному». Но ведь не так было в отношении брака с Ривкой, которая была дочью Бетуэля и сестрой нечистого Лавана. Наши мудрецы сказали, что Бетуэль хотел накормить Элиэзера зельем смерти, чтобы им досталось богатство. Другими словами, он был не просто грешником, он также был убийцей. И пришел Гавриэль и заменил чашу, и отдал ее Бетуэлю, и тот умер. То есть и Ривка тоже происходила из среды нечестивых. Однако эта партия была достойной, как написано, и выходит Ривка. Другими словами, Творец вывел ее из числа нечестивых жителей города. Ривка выходит, потому что она была праведной. В простом понимании, если человеку предложить две невесты, где одна — дочь ученика-мудреца, а другая — из дома грешников и города грешников, он, конечно, выберет дочь ученика-мудреца.
1: В отношении работы следует объяснить, что состояние Элиэзера — это состояние левой линии. Ибо он все время кричал: «Эли, Бог мой, Азор, помоги!» Так я нахожусь под властью зла. Получается, что это женщина, то есть дочь левого, который молился, чтобы ему дали свойство Ицхака, которое называется Нешама, душа, в качестве жены, то есть тела, для того, чтобы получить душу. Авраам не согласился на это, потому что когда человек находится в левой линии и кричит: «Творец, помоги мне выйти из зла», получается, что это тело находится в состоянии проклятого. И он сказал ему, что Ицхак, то есть душа, является благословенной, а проклятый не прилепляется к благословенному. Как сказано в книге Зоар, поэтому, хотя Элиэзер и был мудрецом, он чувствовал, что ему не хватает свойства истины. Он всегда шел в левой линии, и у него всегда были претензии, почему Творец не хочет слышать его голос и не дает ему душу, ведь свет в ней возвращает к источнику. И хотя свойство левой линии говорит по делу, поскольку все построено на знании, как сказано выше, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза. Однако на самом деле он проклят. Поэтому Авраам сказал ему: не может проклятый, то есть тело, как находится в состоянии проклятый, получить свойство присутствия Шхины, которое считается частной душой человека. Ведь Шхина называется Малхут, то есть собрание всех душ. И поэтому Малхут называется собрание Израиля. Поэтому тело в этом состоянии не способна принять свойство Ицхака, называемого душой, как сказано выше. Тело называется жена, а душа называется муж.
0: Так как свойство Ривка называется в работе состоянием, когда тело видит все, что показывает ему левая линия, то есть свое истинное состояние, что все его органы грешны, что оно понимает только то, что касается эгоистической любви к себе, а в том, что относится к пользе Творца, он ничего не способен сделать, точно так, как это показывает ему левая линия. И это означает, что все жители города были грешниками, потому что тело называется городом, как написано: «Город мал, и людей в нем немного, и приступил к нему великий царь, и нашелся в нем муж убогий, мудрый, и спас он город своей мудростью». И Ривка, единственная праведная женщина, выходит из числа жителей города. Почему написано «вышло»? И говорит, это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города. Это значит, что это тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. И это само по себе считается совершенством, что Творец уведомил его, как было сказано выше. Или по второй вышеупомянутой причине, что он верит в высшее знание, что обладает совершенством, потому что верит верой в своего учителя, что нужно пойти в высшее знание и сказать: есть глаза у них, но не видят они.
1: А в состоянии совершенства можно достоиться свойства Ицхака, называемого душой. Другими словами, две противоположности находятся в одном теле, но в два разных момента времени. И нам говорят, что главное идти в правой линии, после того, как у него уже есть немного от левой линии. И потому сказано, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, это называется правая линия, а потом молиться, и осуществляется левая линия, а после этого он возвращается в правую линию.
2: Мы
0: в работе, собственно, выясняем, что, в чем состоит время молитвы и время благодарности в работе. И человек должен это действительно выяснить, потому что левое и правое — это молитва и благодарность. Это левое и правое. В духовном нет времени, есть состояние, состояние, которое человек проходит. Как он находится в благодарности по отношению к ним и в хисароне, в левой линии, что это вообще?
1: Да, написано, автоматически он может быть в таком состоянии, когда он видит, что он весь целиком является злом, преодолеть это и идти по советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Как бы, с одной стороны, внутри зла, и понимая, насколько я не соединен с товарищами, не связан, не делаю то, что каббалисты говорят нам, а с другой стороны... И выше знания, тоже нужно сказать спасибо за то, что у нас есть право вообще быть здесь и делать усилия.
0: Выходит, что все дело в том, что ты получаешь левое, как ты это воспринимаешь. Ты благодаришь, что это от Творца, и что это помощь от Творца, и ты получаешь возможность преодолеть. И теперь, друзья, мы переходим к уроку с Равом от 29 января 2002 года.
1: Так, мы прочли статью «Словес Улам, первый том, страница 164, когда время молитвы и время благодарности в работе». Все вытекает из того, что у нас есть две стороны в реальности. Творец и творение. Сила отдачи, сила получения, желание отдавать и желание получать. И если это было бы так, только Творец и Творение, то Творец создал бы творение, наполнил бы творение всем благом, на этом бы все закончилось. Но у Творца есть еще намерение относительно творения. Что он хочет привести творение к своему совершенству, к своему собственному уровню Творца. Поэтому Творец, кроме того, что он создал творение с желанием получать, дает этому желанию получать возможность прийти к желанию отдавать. И здесь уже начинается борьба, работа, усилия, утворение, несмотря на свое желание получать, прийти к обратному своей природе, желанию отдавать. И поэтому в творении есть две силы. Кетер и Малхут, желание получать, желание отдавать, точка в сердце против тела его, свет и кли, что называется, или душа и тело, или народ Израиля, и народы мира, и так далее. Неважно, в каком виде называть две эти силы, на каждом уровне у них есть другие названия, но это вытекает из, в общем, из того, что у нас есть Творец и Творение, и Творение, чтобы прийти к уровню Творца, обязано включиться в свойство Творца. И тогда творение отдано разным давлением, изменениям и силам, то находится в своей природе, тогда называется абсолютным грешником или не абсолютным, зависит в какой мере, то удостаивается прилепиться к Творцу, то есть обрести природу Творца, называется тогда праведник. И все между тем и этим тоже. Каковы времена, которые хороши для работы, для усилий, для продвижения все времена. Нет времени, которое не было бы пригодно для этого. Только в каждом состоянии есть возможность совершить продвижение к цели творения, чтобы подобиться Творцу, к вечности, совершенству, постижениям, отдаче. В другом виде есть состояние, когда человек находится в них, и он может только возносить молитву. И молитва сама тоже состоит из благодарности и просьбы. А есть времена, когда человек может давать только благодарность, но сама благодарность тоже без хисарона, на которое она опирается тоже, от кого, что наше, за что. То есть невозможно, на самом деле, обратиться к Творцу, если не будет в этом обращении двух свойств и негативного, и позитивного. Иначе нет обращения. Как мы учим, что преимущество света есть тьмы, что невозможно различить свойства, иначе как из противоположного. Буквы можно видеть черные только на белом фоне, на фоне света. То есть обязано быть в человеке это развлечение, он чувствует, видит, выражает всегда состоящее из двух противоположностей. И мы тоже в нашей жизни, когда мы идем по пути, хотя мы всякий раз поражаемся, насколько мы нас может выбрасывать из одного состояния в другое, как в проще называется. Но нужно понимать, что это всегда так из-за того, что в творении есть и природа творения, и природа Творца. И в любом состоянии я могу смотреть из природы творения и из природы Творца. И тогда получается у меня, что я могу решать о каждом явлении, как будто разные решения. Или я иду выше знания, меня не волнует ничего, и так, да. Или наоборот, я не способен пошевелиться, могу оправдать любое состояние, и могу наоборот сделать из него, уничтожить его. В чем состоит истина? Истина только в конце. До того, как приходим к окончательному исправлению, когда все противоположные вещи устанавливаются вместе, нет истины. А есть путь, и есть состояние. Поэтому никогда мы не можем определить что-то в абсолютном виде. Это инфантильность, если мы будем так делать. А всегда мы должны понимать, что мы — это чувствительная часть реальности. И с нами происходит все так, чтобы мы поняли, постигли, почувствовали, получили опыт, собрали бы решимот. И с этим мы идем, не впечатляясь ни такого крайнего состояния. Это то, что он приводит нам здесь примеры. Элиэзер, Лаван, откуда берут дочерей, желания от противоположных состояний, чтобы привести их к святости самой высокой. Так это. не впечатляться этим. Человек поднимается, поднимается, падает в пропасть, снова находится в каких-то вещах плохих, к нему приходят из разных мест, посторонних направлений. Вдруг вещи, которые, как может быть, что это соответствует моей работе, я хочу к Творцу, вдруг смотри, что происходит со мной и в работе, и дома, и в стране, и повсюду. Мы не знаем, мы должны принимать эти вещи как больше всего соответствующие для продвижения. Сейчас, в особенности, когда мы начали немного работать в понимании об усилиях, о качестве усилий, придут проблемы еще в соответствии с этим, чтобы мы выяснили точно, в чем настоящее намерение, как требовать свет, возвращающий к источнику, в соответствии, в чем именно соответствие Творцу. Все эти вещи постепенно приходят, человек должен отполировать их, очистить их, пока не найдет жемчужину из всей этой горы мусора. Не видит до этого, как отличить одно от другого. Так не бояться, насколько мы входим в более высокие вещи, раскрываются вещи более плохие. Плохие, низкие, страшные. Не страшные просто, хотя невозможно не бояться. Каждая следующая ступень больше, и она, Ландшафт кажется еще больше, и человек для себя кажется еще более маленьким ребенком. А медведь кажется больше, боится этого медведя. А потом каждая ступень постепенно проходит, человек растет на этой ступени, начинает, как сказать,
0: привыкает.
1: Медведь, как говорят животные, которые
0: приручать.
1: Начинает дрессировать этого медведя, начинает
0: приручать плюшевого мишку.
1: Да, превращает его в медвежонка и в активную полезную часть. И как так каждый раз. То, что Бааль Сулам пишет в даровании Торы, что человек, чем он больше, он более, он заботится о вещах более далеких от его тела. Только заботен своим телом, потом кто-то снаружи, дети, семья, товарищи, его общество, его город, может, регион, страна, мир. Потом все мироздание. Мы должны включить в нашу молитву во время учебы также и нынешнее состояние. То, что мы хотим, подобие по форме с Творцом, чтобы пришла высшая сила, исправила нас и дала бы нам это изменение, мы должны это изменение не для себя, и даже не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу от меня. Это тоже эгоизм. Хотя уже в другом виде, но тем не менее. Я хочу, чтобы все созданные, все творения пришли к осознанию, к такому уровню, чтобы поняли, в чем цели приблизились к ней. Почему? Это вытекает из заботы о мире, из заботы о реальности. Человек, который включает себя не только с группой, а со всем человечеством, он в любом случае приводит в действие еще силы души, которые есть в нем, для той же просьбы. Ведь мы состоим из всех сил в мире, каждый из нас. К нашей просьбе, насколько мы расширим эту просьбу, мы просто приводим в действие нашу душу с большей мощностью относительно Творца. И думать здесь, почему мы должны это делать, потому что на самом деле, как мы получили свыше право продвигаться, просить, требовать у Творца, это право дано нам, чтобы реализовать то, что возложено на нас. На нас возложено быть светом для других народов и привести нашему народу и всему миру послание, в чем стоит цель творения, и как продвигаться и исполнять это. Человек должен, по сути дела, чувствовать в том, что мир пока еще не исправлен, что это его вина. И просить на это исправление.

0: Не зухер, а я мелхемет Ливан.
1: Не помню, была Ливанская война, мы поехали с Ребе в
2: 82-м.
1: Мы поехали с Ребе, как обычно, тоже погулять в парк, туда-сюда.
0: Коля Зманай Шуме, Коль Хамеш Дакот, радио.
1: Он все время слушал, каждые 5 минут радио.
0: В Бнебраке обычно не слушали.
1: В Бнебраке обычно не слушали. В те времена вообще это была такая деревня. За последние 10 лет развилась. Не последние, с 80-го по 90-е как бы. Произошло изменение. Я сказал ему, смотри, никто не особенно интересуется радио. Он говорит, они не интересуются, потому что они не чувствуют. Потому что там находятся их дети. Да, именно у него было такое ощущение. То есть мы должны все-таки, по крайней мере, в разуме понимать, что, как он пишет в конце предисловия книги Зоар, что если происходит в мире что-то плохое с нами, с нашим народом, это из-за того, что те, кто получили свыше это послание, как исправить мир, как привлечь человечество к Творцу, пока еще не исполняют эти вещи правильно, пока еще не в совершенстве делают свою работу. И у нас есть о чем молиться и просить силы, кроме того, что мы обычно просим и требуем. Мы должны чувствовать себя виноватыми в том, что происходит. Сейчас, когда мы как бы ищем, как сформулировать фразу о просьбе из себя через группу к Творцу, о чем о ком, должны включить в это также эти вещи, потому что они сейчас идут просто к нам и входят в... Не просто так, в таком виде мы видим нашу жизнь, ощущаем нашу жизнь сегодня. Мы должны на это тоже реагировать. Это все. Все, вопросы о самой статье?
2: Да. Здесь написано, что у судей есть только то, что видят его глаза. Это говорит о том, что мы также не можем приписать ему хорошие вещи, ведь мы их не видим.
1: Нет судьи больше, чем видит его глаза. То есть человек должен видеть реальность, как он видит ее в своих килим. Я развит на 20%. Я, согласно моему уровню, вижу реальность и не могу видеть ее иначе. Я хочу видеть ее иначе, я обязан поднять себя на уровень развития 30%. Но всякий раз, каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. Каждый раз, когда я смотрю на что-то, я могу смотреть только своими глазами, только из моего клея. Так я вижу, так я понимаю, так я могу критиковать.
0: Так это.
1: Поэтому невозможно требовать от человека, чтобы он понимал иначе. Ты приведешь его к исправлениям, и из исправления он будет вести себя иначе и понимать иначе. Но не может быть, чтобы просто так он изменился. Нужно быть много ударов, много учебы, убеждения снаружи, разные вещи, но... Как может быть иначе? Поэтому нету судьи принимать реальность, кроме как то, что видит его глаза, согласно тому, что его клей принимает.
2: А если он хочет приписать ему хорошие вещи, которые он как бы не видит, это тоже непригодно?
1: То, что глаза его не видят, это просто нереалистично, изменяется от мгновения в мгновение, никогда не относится к человеку, это относится к разным вещам, которые не его, он не возьмет это, не удержит это. Как сказать? Только через изначальное исправление в человеке ты можешь быть уверен, что он останется с этим, потому что это становится его природой. Да. В продолжение того, что сказали до этого, должны ли мы относиться к тому, что написано в конце присловия книги Зоар, часть не занимается не внутренним, что это о нас. Мы всегда относим это в какой-то определенной мере к другим.
2: То, что написано в конце предисловия книги Зоар, где он пишет, что те, кто как бы должны заниматься внутренней частью Торы, занимаются внешней, я прежде всего смотрю на себя и вижу, что наверняка я тоже занимаюсь внешней частью. И есть внутреннее, до которой я еще не дошел, и не занимаюсь этим. Конечно. Что мне с того, что я смотрю на других и обвиняю их? Ну, направляю, тыкаю в них своим пальцем на всякие там разные учреждения. Начиная с Министерства просвещения и тех, кто ниже, там, под ними. Ну и что? Я могу обвинять всех, это нормально, но что с того? В конце концов, где я могу действовать, чтобы я, насколько я могу, был частью, на которой держится весь этот распорядок, чтобы он правильно стоял, правильно работал в правильном виде. Что с того, что я кого-то обвиняю? Я этим его исправлю и себя исправлю? Мы от этого только подхватим гордыню и леность. Мы получили свыше этот призыв, а не кто-то там из них, кто вообще не понимает, где он находится. Я не могу о них ничего сказать. Они как младенцы. А себе я могу сказать, что да, если я понимаю, я обязан, соответственно, этому действовать. Насколько возможно. А состояние будет еще хуже. Нам дадут возможность проделать наши действия.
1: Все наши мысли, намерения, все это вытекает из тела. Может быть, дайте нам несколько законов, как поддерживать физическое тело, просто кусок мяса. Я, например, и большая часть товарищей зависят, если вы готовы на все для духовного.
2: Ты говоришь так. Насколько твое тело более здоровое, ты более готов к внутренней работе. Верно. Так что ты хочешь? Это известно.
1: Ну, получается, что...
2: Что значит, ты иногда обязана давать телу то, что нужно? Ты знаешь, в здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили на латинском. В здоровом теле здоровая душа. Ну, душа у них была животная, но это не важно. Так что, прежде всего, нужно делать то, что нужно делать.
1: Значит,
2: несколько правил. Ты обязан спать, есть, мыть его, заботиться о нем как следует. Я был в Реховоте. Рядом со мной был какой-то паренек. Он растил лошадь, очень дорогую такую, это 17-18 тысяч долларов. Это очень дорогая лошадь. И я видел, как он прямо во всем, как он заботился о ней, это чудо, в этом была вся его жизнь. Прямо так отложилось у меня в памяти. Вот так нужно заботиться о теле. Не то чтобы вся твоя жизнь была в нем, но то, что нужно ему давать. Я помню, как он ее чистил и там давал ей все это. А потом он ее очень выгодно продал, хорошо заработал на этом. Так, так нам нужно, да, разумеется, чтобы оно работало на меня, на человека работало. Ради этого я готов заботиться о нем. Ребе очень заботился об этом.
0: Равши, а я мог доигрыза?
2: Да, мой рав. Очень заботился, что значит? Я тебе говорю, я покупал ему шоколад, овощи и фрукты. Если что-то было там не в порядке, какой-то палец, что-то... Раз в несколько месяцев он сдавал анализ крови, есть сахар или нет. Он у него был так на грани. Всякие такие вещи. Он очень заботился, чтобы быть здоровым. Очень. Ты знаешь, даже на пределе. Он заходил в море 600 движений. Пока не сделает так, 600 отсчитывает. Он говорит, в море я не знаю, у меня есть всякие мысли, я не знаю. Это моя работа. Пока не сделаю 600 движений, не выхожу из воды. Понимаешь? Ходьба, если не море, полтора часа идем. Я должен был так петь марш такой, и в таком темпе идем. Полтора часа. Посередине сидим 10 минут, мне можно спросить о чем-то, и снова марш и вперед. И я говорю о 80-летнем. Сколько раз мы ходили с ним в плавательный бассейн или в гимнастический клуб. Брали такой пропускной билет, абонемент такой. Все время так было, Ольга помнит. Это было просто обязанность. 3-4 часа в день занимался спортом, физическим действием. Ну ладно, его тело тоже было таким, что есть люди, которые могут сидеть целый день, а он по характеру нет, по телу. Ему нужно было делать усилия. Я купил ему велосипед, он делал 400 оборотов. Так, вечером, в числе прочего, 400 оборотов. Ты знаешь, это не просто. Каждый день, это не шутка. Я был как-то в таком падении. А у нас был такой учитель йоги у меня дома, который приходил с упражнениями, не с философией, а с упражнениями, такой паренек из Натании. И он обучал нас таким этим действиям, всякой такой гибкости. Я был в таком падении, что я сказал ему, я не способен. Не способен, хорошо, оставь, я продолжу. Он пригласил его к себе домой и продолжал с ним заниматься несколько дней, потом я вернулся. То есть нет такого, я тебе говорю, я не мог выдержать, а у него это так. Каждое действие он действовал в соответствии с временем. Сейчас время есть, сейчас он тоже ел, не пил, пил, не ел, всякие такие вещи. У него по отношению к телу было очень четкое поведение. Ну ладно, есть такие вещи, которые я не мог прямо с ним... Он никогда не разрешал включить кондиционер. Он говорил, это естественное тепло, нечего делать, страдаем. Хочешь немножко, включи вентилятор, это похоже на ветер. Это еще немножко можно. Я с ним просто взрывался, ты знаешь, у меня как давление, я помню, что-то такое ужасное, но плюс 40-50, ну и что? То есть вел себя как можно проще, в соответствии с природой.
1: Из нашей работы, ну, ты знаешь, что делать, и просто боишься идти до конца. Завтра я пойду к брату, что...
2: О чем ты говоришь, я не понимаю.
0: А?
1: Так вы нам рассказывали, 5 стаканов кофе выпивали за урок, чтобы быть на уровне. Помните? Вы рассказывали нам.
2: Смотри, пить кофе у нас было принято, потому что они все иерусалимцы из Иерусалима. Иерусалимцы изначально не пьют чай, они не знают, что такое чай. И кофе с молоком практически не пьют. Кофе, кофе. Ну, так это у иерусалимцев. Он вырос в Иерусалиме, и его жена была иерусалимка. Уже 300 лет такая очень древняя иерусалимская семья. Я вообще не знаю, когда ей было нехорошо с сердцем, я приносил чашку кофе. Что это? Воду пить? Кофе? И вместе с кофе немножко холодной воды, да. Это на самом деле так.
1: То есть в статье, почему не написано, в статье не говорится о трех линиях, но только о двух линиях. Говорит о двух линиях.
2: Здесь, в этой статье, он говорит о двух линиях, а не о трех, потому что он хочет объяснить нам, какие свойства у нас есть. А третью линию уже мы строим. Две эти линии приходят нам свыше.
1: Мы как-то говорили, что думать и делать все время действия по отдаче только относительно товарищей в группе. А сегодня вы сказали что-то...
2: Я не говорю, что нужно делать действия и поступки отдачи вне группы. Нет, ты должен быть внутри группы. Только ты по структуре своей души ты устроен более широким образом, чем группа. И не забывай о том, что на тебе лежит задача не отдавать группе, а вызвать общее исправление всех, чувствовать себя. И я хочу не чтобы ты шел и отдавал всему человечеству, человечеству нечего давать, а тебе нужно заботиться, думать о том, что ты ответственный за то, что происходит с человечеством и с твоим народом, и беспокоиться, исходя из этого. Вы тоже ищете, о чем мне просить, что мне спрашивать, что происходит, что мне нужно, о чем я должен думать. Так почитай конец предисловия книги Зоар, и ты увидишь, что все плохие вещи, которые происходят, происходят из-за тебя, и исходя из этого, чтобы тебе было о чем просить, о чем спрашивать. Иначе слышишь, что люди как бы не знают, с чем обратиться к Творцу, что у тебя все настолько хорошо, так посмотри, что происходит снаружи. Ты по отношению к себе можешь быть праведником, жаждущим милосердия. Так знаешь, что в каждой плохой вещи, которая происходит в мире с каждым, есть в этом твоя вина. И в особенности твоя вина, потому что ты получил вот эти вот ключи в свои руки, решение. В то время как другие люди, они не знают, они ничего не получали.

0: Вместо того, чтобы думать, что ты праведник, и тебе положена награда, ты можешь думать более правильным образом, что ты грешник, и тебе полагается наказание, как все человечество страдает. Потому что в конечном счете, если ты уже получил это знание, ты ответственный. Как он пишет, так или иначе, невозможно избавиться отсюда.
1: Написано здесь на 65-й странице. Даже если эти уста не важны, в любом случае Творец слышит их. Что такое уста не важны? С чьей стороны это говорят?
0: Уста не важны, то, что он говорит здесь, разумеется, это не важность, то, что ты там получаешь в своей работе там, или в стране, или в обществе. Уста не важны, имеется в виду, что если человек еще не находится на духовных ступенях, когда действительно у него есть с чем обратиться к Творцу. А маленькие вещи. Из-за отсутствия понимания, выяснения, неважно. Все же, насколько он в этом пытается делать, насколько он понимает, это тоже не важно. Но его старания, согласно этому, дают. Посмотри на ребенка. Мы не хотим от него ничего, кроме старания. Разве мне важно, что он что-то сделает? Но пусть он выразит желание, и, соответственно, этому я даю. Насколько человек растет больше, я смотрю не на его желание, я смотрю на результат, на продукт. Мы должны понять это отношение, что от нас не требует быть мудрыми, от нас требует усилия. Что у тебя получится, неважно. Насколько на самом деле сможешь осуществить правильно и хорошо, неважно. Ты хотел, ты в этом действовал, в соответствии с этим дают. По этому человек получает отклик. Только по усилию. Он не говорит, что ты должен прийти к какому-то результату. Не ты должен завершить работу вообще.
1: Вы сказали, что ключи находятся в ваших руках. Если происходит что-то, у вас есть вина в этом. Как можно передать посыл наружу, миру? Есть что-то, что...
0: Как мы можем передать этот посыл миру? Я тебе скажу. Я не думаю, что если ты начнешь кричать на всех улицах, или я продолжу писать, как я писал там об опасности уничтожения, что от этих вещей народ может пробудиться. Потому что мы знаем, на какой ступени развития находится народ. Хотя он народ развитый, и что бы ты ни говорил, но не способны люди уловить такой духовный посыл. И мы не можем требовать ни от кого никакого отклика в какой-либо форме. То есть я должен действовать, несмотря на то, как реагируют, не глядя на то, как реагируют. Потому что я, по сути, действую я, а не они. Я привожу в действие этот закон, что все человечество обязано уподобиться по форме и достичь ступени Творца. Я привожу его в действие, потому что я знаю, я получил свыше это знание. Ты получил, и есть еще здесь десятки людей, которые понимают, которые получают это в какой-то форме, находятся в сознании. Почему они находятся в этом? Потому что они развились до этого уровня. Это то, что он спросил раньше. Если человек не развился, ты можешь сказать ему, для него это будет какая-то мантра, как «нахнахнахман изумыни». Ну, таки что, они могут действовать в этом? Ничего. А держит их в этом психологически? Хорошо, пусть держит. Так все хорошо на человеческом уровне. Поэтому мы, конечно, должны делать, разумеется, но понимать, что наша работа — это более внутренняя работа, чем внешняя. И все вот это вот распыление, что мы делаем. Так скажи, ничего не нужно, давайте закроем этих 10 или 20 ребят, или сколько там, 100, 200, сколько сможем набрать, и будем здесь усиленно работать. Нет, мы не можем без поддержки снаружи. И без того, чтобы привлекать снаружи новые силы. Понимаешь, так нам нужны и эти вещи. И кроме того, поднять их всех на 1 миллиметр, это как поднять себя на 10 метров. Ты понимаешь, так что и эту работу, и ту работу мы должны делать. И Бааль Солам в этом пишет. Поэтому распространение Каббала в массах народа нам необходимо. И так далее, он пишет. Но действительно, там мы не можем требовать желаемого отклика, как бы, и смотреть, будет это или нет, и где. Там происходит по законам масс. А у нас это происходит по законам единиц. И поэтому действие возложено на нас. А поддержка с их стороны? Они все равно будут массой, которая пойдет за тобой. Но чтобы они пошли за тобой, ты должен ради этого распространять между ними свой материал. Что даст им возможность просто идти за тобой. Но ты пойдешь, и ты будешь выбирать цель каждый раз все более правильно, и ты привлечешь их всех. Все, нет выбора. Поэтому я говорю, что не нужно как бы перекладывать всю ответственность на кого-то другого. Как он пишет, те, кто занимаются внешней частью Торы и не занимаются внутренней, виноваты. Какая мне разница, виноваты они или не виноваты? Так что я буду ждать, пока они... Они ничего не могут сделать. Я должен делать.
2: Как Коли Хатха я влахшов?
0: Так каждый должен думать. И так мы должны учить и в группах. Человек, в той мере, в котором получает это знание, он, по сути, уже действует активно, как индивидуум. Каждый. И к этому нужно привести их к ощущению обязанности, ответственности. Потому что состояние становится очень неприятным.
1: Ну, мы вошли в урок, вы сказали, что от нас зависит состояние в стране. Насколько я пытался так сконцентрироваться и думать, я даже не смог какую-то клиц. Такая ответственность, это, конечно, нам не хватает силы веры. Где взять ее?
3: Или это снова сила веры, положительная, свыше, или это отрицательная сила от безвыходности, снизу одно из двух. Понимаешь, человек, который видит, что нечего делать, и на самом деле... Ни у кого нет ясного понимания, что делать и как выйти из этого состояния, бесконечной беды, и каждый раз все хуже и хуже. Ну, насколько могут, истории берут силы, а насколько нет, тогда от безвыходности у нас будет такое решение, когда ты находишься в таком тупике, что ты просто... И даже жизнь и смерть не помогают здесь. Мы будем стоять перед вечностью. Это не просто проблема заканчивается с тем, что я жив или мертв. Она выше этого. Мы увидим эту стену не только внутри этого мира, а эту стену мы увидим также, что она поднимается в высший мир и находится между нами и между решением. Ты не увидишь... Существование — это только в этом мире. А что пуля в голову и закончилась со всеми проблемами? Нет. Люди почувствуют эти вещи выше жизни. Понимаешь? Человек будет ощущать эти проблемы вечные, духовные. Жизнь и смерть — это не что-то большое. Буду чувствовать намного больше этого.
4: Да.
5: Вопрос.
2: Насколько правильно разделение между внутренней частной работой в группе

0: Как сочетать одно и второе? Насколько человек должен делить себя между личной работой и в своей группе и распространением еще более внешней своей жизни? Материальной.
1: И нематериальной.
0: О, это тоже. Почему нет? Он спрашивал о теле. Нет в этом у нас никакого другого закона, кроме закона о необходимом. То, что человек определяет. Мера необходимого.
2: Распространение, как можно решить о необходимом, неограниченно.
0: Нет, мера необходимого, просто что ты определяешь согласно своему уровню, что это и это, мне необходимо заниматься этими вещами в определенной мере. Мне нужно спать там, допустим, 6 часов, мне нужно есть, я должен быть там час с детьми, мне нужно дать там урок, один вечер здесь, другой вечер тут и так далее. Ты должен сам распределить все эти вещи.
2: Я не об этом говорю.
0: И внутреннее, душевное, как свое внимание поделить?
2: Ну, внутреннее, вот то, что мы работаем здесь в группе, а распространение — это естественным образом нечто более внешнее, обращение к широкой аудитории. Как поделить между двумя направлениями? Я не говорю про сон и все такое.
0: Сколько уделить сил или мыслей?
2: И то, и другое.
0: Сколько уделить сил распространению? Мы говорим, что практически я должен быть в распространении один вечер в неделю. Да, ты, может быть, два. Это исключительный случай. И, может быть, еще тут и там несколько часов в неделю. Чтобы подготовить это, да, там, переводить, я знаю, это тоже распространение. Я не понимаю тебя. В чем вопрос? Что значит, как распределить?
2: Ну, то, что касается группы. Он спрашивает про внимание, на что больше обратить внимание.
0: Не между нами внимание, и не в группе, и не внутри себя, и не в распространении, а в Творце. И исходя из этого, он выбирает по мере необходимого то, что он думает на каждом этапе, насколько нужно вкладывать в каждое направление. Здесь невозможно сделать, как ты сейчас там составишь таблицу на свободное время, невозможно здесь сделать такую таблицу. А таблицу мы делаем между нами, чтобы как-то разделить нагрузку, но внутренне как это возможно? Человек каждый раз меняется, в соответствии с этим он определяет, сколько вкладывать в эти разные вещи. Да, есть там один парень, допустим, он сейчас сидит и не знает об этом ничего, ему не важно. Через 2 месяца он изменится и увидит, насколько это важно. Сначала увидит, что это важно для его личного развития эгоистического, а потом, чтобы он немножко там управлял всеми, чтобы там мог, чтобы его слушали и уважали. Потом он увидит в этой группе совершенно иную вещь. И согласно этому он понимает новые вещи, сам продвигается, и ему не важно уже ни уважение, ни слава и так далее. После этого продвижения в материальном знании, во всем он поймет в этом, что поднимается духовно, а потом даже не думает, что он поднимается духовно, а поднимает их в духовном и так далее. И человек меняется, у него меняются ценности. Но разделять там каждое, насколько я способен, не фантазировать, а реально, насколько я связан с Творцом, и исходя из этого я делаю холодный расчет, так осторожно. Да? Разделение, что, насколько и как. Я знаю, что я должен сегодня вечером идти на лекцию, у меня есть лекция в Аждоде, я уже думаю, будет ли у меня там, в 3 часа у меня там есть, в час еще там одно интервью, ну так это еще хуже. А потом я поработаю с 4 до 6, до этого мне нужно подготовить еще для него материал и так далее. Я уже думаю, когда я пойду спать, в какое время, иначе вечером я не буду в форме. Я действительно беспокоюсь об этом. Так о чем ты спрашиваешь? Все эти вещи меня заставляют уже иначе планировать свою жизнь.
2: Вот вы сегодня, да,

0: Нам задача думать, что весь мир зависит от нас. Естественно, во мне это пробуждает мысль, что мы делаем. Мы сидим и разговариваем.
1: Потихонечку это я сказал сегодня только относительно вашей молитвы, что вы не знаете, как обратиться, с кем обратиться, через кого обратиться к Творцу во время учебы. Так я, чтобы добавить вам хисарон, объясняю вам, что от вас зависит состояние и государства, и народа, и всего человечества во всем мире. Вот и все, что вы виноваты, что так это происходит. Ни один народ и никто не виноват, кроме вас. Вот и все. Так. Мы должны сказать, для меня создан мир. И я обязан исправить его.
0: В каком этапе или уровне приходит решение или знание, что человек, чтобы он начал понимать, чтобы в нем появилось желание к распространению, что нужно передавать дальше людям.
1: Чтобы начать преподавать, человек должен пройти здесь курс введения в Каббалу или часть этого, выучить еще несколько вещей в этой области, пройти курс для лекторов, преподавателей, где его обучают там разным вещам, и постепенно входить в это. Это небольшая подготовка. Потому что начать обучать в какой-то маленькой группе, ты растешь вместе с группой. Ты уже начинаешь понимать. Кроме того, у нас есть материал уже распечатанный, готовый. Я видел, что ты уже обучаешь здесь, да? Ты же сидел здесь, преподавал, да?
2: Там.
1: Звал всех. Я видел, что тебе это нравится. Очень хорошо. Они тоже были рады слушать тебя больше, чем там Авиу или Орена. Ну, так вперед.
0: Он здесь говорит в статье во втором абзаце. Написано так. Это значит, что тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. То есть как бы раскрытие истины — это раскрытие зла и раскрытие хиссаронов. Как можно из этого перейти к состоянию радости?
1: Как можно радоваться знанию или... О чем ты спрашиваешь?
0: Хиссароны от зла, от раскрытия зла, хотя это и правда, истина.
1: Написано в Торе, спрашивают, что такое настоящая радость. И написано, что нет большей радости, чем от разрешения сомнений. Когда нет сомнений. Когда нет сомнений, человеку становится все понятно. Он не разделяет себя между Творцом и Творением. Он уже, знаешь, все сомнения, они исходят из того, что есть часть Творца и часть Творения в каждом. И то, что тебе это понятно, и ты уже знаешь, что делать дальше, уже что-то в твоих руках. Неизвестность. Если ты знаешь, это не называется неизвестностью, неуверенность, что ты знаешь, что ты находишься, ты не уверен, и ты раздвоен, и это все вызывает проблемы, также все наши болезни. Все что угодно, все исходит только из того, что человек все еще сомневается. Помести человека в войну, да, когда он знает, что он находится, у него риск для жизни, он выживет, никогда у него не будет ни гриппа, ничего, будет здоровым. Когда закончится война, более спокойное состояние, начнутся проблемы. То есть либо быть в плохом, либо в хорошем, но это ясно, и это нормальное состояние, но в тот момент, когда начинают быть две части, противостоять друг другу, и он не знает, что выбрать. Это основа для проблем.
0: И это радость, которую нам нужно искать, радость в уверенности.
2: Нет,
1: так уже написано, что нет больше радости, чем от разрешения сомнений. Мы ищем это, потому что уже после того, как мне ясно, я уже знаю, как действовать. За, против и так далее. Ну, ладно, ребята, мы тянем время.
0: Друзья, подытожим то, что мы слышали на уроке, и что мы можем реализовать в десятке 6 минут семинар.
1: Мы слышали от Рава, что мы должны идти между Творцом и Творением. Я как Творение, что я должен делать? И тогда я уделяю каждое свое действие, время, согласно важности, то, что я должен понять из себя, из своего управления для мира. Исходя из этого уже и семья, город, страна, мир.
0: Один из моментов, который обратил внимание, как Рабаш заботился о своем теле, в той мере, в которой необходимо быть на уровне человека. Все очень точно.
1: Когда правая приближает, только когда левая отталкивает, тогда правая приближает, иначе нету двух ног, а есть только одна нога.
0: Вообще красиво сказал, что привилегия, которая у нас есть, просить у Творца, а не для себя. В этом есть привилегия. И уже потом начал говорить о том указании, которое получили свыше, что нужно работать и как работать.
1: Да, очень мощный урок и очень сильная статья. Мы много слышали. Можно у Рабаша многому учиться, как распределять время. 24 часа — время для сна, время для распространения, для еды, для здоровья, для семьи. Это большой пример, как распределять время, и это помогает нам духовному.
0: Но меня очень тронуло в конце предисловия книги Зоар, которую упомянул Рав, там, где он описывает, насколько у нас большая ответственность за то, что есть желание подобиться Творцу. И из-за того, что должны приблизиться к Творцу, мы должны быть близки с тем, что происходит в народе, в мире. И мы должны чувствовать это как личную прямую ответственность. Также, чтобы это было энергией для нас. Я еще слышал у Рава, что в каждом состоянии должен смотреть на природу человека.
1: Рав сказал, что человек не знает, что может на него свалиться в стране, в семье, на работе. Он не знает, но он должен верить, что это путь самый подходящий для его исправления, что то, что ему посылается, и как он это принимает, тоже вопрос, как он это делает. Это кажется, что это вера выше знаний или вера в Рава. Я не знаю, но он должен принимать это как благоприятным для своего развития.
0: Меня это тоже тронуло. Еще раз сказал, что относительно распространения есть широкая аудитория, и есть те, кого мы должны вести, то есть обучать должны все, кто сюда попадает.
1: Большинство работы — это знать, как смотреть на эти вещи глазами Творца, а не своими глазами. Но я же все время меняюсь, и каждый раз нужно стараться возвращаться к тому, как бы Творец увидел эти вещи. Но в этом наша работа. И чтобы это получилось, нужно много сил.
0: Чтобы прийти к такому правильному отношению, нужно исправлять себя. И не жаловаться, что что-то там где-то не то. У товарищей в мире, в управлении Творца. Творцу должно быть только благодарны за то, что он дает все. И моя работа — это исправлять себя.
3: Маше Рава Марше, если Боре от Кавана Клапе Невра...
1: Рассказал, что у Творца есть намерение относительно творения, и он хочет привести творение к совершенству, к уровню самого Творца, и поэтому... Творец создал творение в желании получать и дает этому желание получать возможность достичь желания отдавать. Поэтому он выбрал нас, и мы должны радоваться и благодарить за то, что мы стараемся достичь подобия Творцу.
0: И из этого, из важности цели, мы уже выстраиваем насущно необходимое. Также в группе у нас есть уроки, есть разная деятельность в группе. Это все тоже необходимая часть достижения духовного.
1: Нельзя ожидать человека, чтобы он видел реальность. Как он сказал, человек должен видеть реальность. Нету судьи больше, чем видит его глаза. И все это происходит только с помощью исправления себя.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש ב...
1: статьи взяты из книги «Труды בעל סולם». книгу можно найти на kapsio.il.
0: קוד שמופיע על המסך.
1: или QR-код сканировать тоже. Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы продолжаем изучать статью «Дарование Торы». На прошлой неделе у нас был конгресс, и мы продолжаем статью. И мы будем читать с вами статью Бааль Сулама, пункты с 9 по 12. Открывайте материалы в учебном материале. Несколько слов о том, что мы прошли, может быть, не все помнят, о чем тут идет речь. Итак, статья о даровании Торы, одна из важнейших статей Бааль Сулама. В начале статьи Бааль Сулам сразу ставит условие «возлюби ближнего как самого себя», это как основа, и говорит об этом как великое правило Торы, говорит о том, что если мы не стремимся к «возлюби ближнего как себя», то мы не выполняем Тору. Он объясняет, что Тора — это свет, возвращающий к источнику, и что мы должны использовать заповеди как средство для исправления, с помощью которых мы исправляем наше желание получать благодаря свету, возвращающему к источнику, а затем где-то с 7-го пункта Бааль Сулам начинает говорить о стыде. Он объясняет, что стыд — это средство продвижения, что животный уровень не чувствует стыда, и тогда он приводит известный пример о богатом человеке и бедном человеке с рынка, и когда богач наполняет все потребности бедняка и спрашивает его, исполнились ли все его желания, и человек этот бедный говорит, что нет, он бы хотел быть как этот богач. Но тут уже другая история, и начинается развитие человечества, когда богатый говорит ему, что еще не создан человек, который смог бы выполнить твои желания. Сейчас мы начнем читать, чтобы немножко вспомнить. Мы начнем с 9 пункта, несмотря на то, что мы уже проходили, и продолжим до 12 пункта. И 10 пункт связан с тем, что было в 9. Сейчас будем читать в десятках 9, 10, 11 и 12 пункты.
2: וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד.
1: Текст есть в учебном материале, давайте читать вместе, и потом будем дальше продвигаться.
3: Амуд 387, Китве Бааль Сулам, от Тет.
4: 387 страница, 9 пункт. Труды Бааль Сулама. Нам и действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако же, это является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу. Второе. В противоположность этому все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между корнем и ветвью, и он не приложен.
1: И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам, так как наша природа близка к нашему высшему корню. Второе, все, что не присутствует в Творце и не нисходит нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. Нам будет трудно это вынести. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одно движение, не ведущего к покою. Это происходит потому, что корень наш не движется, а находится в покое, нет в нем никакого движения, и потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
4: Аналогично, мы очень любим мудрость и силу, и богатство, и тому подобное, потому что все они включены в Творца, который является нашим корнем. И потому мы очень ненавидим противоположные вещи, такие как глупость, слабость и нищету. Ведь они совершенно не присутствуют в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными. И кроме того, невыносимо болезненными.
1: Десятый пункт. Это то, что вызывает у нас этот неприятный вкус стыда и нетерпения в тот момент, когда мы получаем что-либо от других в виде одолжения, ведь у Творца нет обыкновения получать какие-либо одолжения, ибо от кого ему получать? И поскольку это не имеет места в нашем корне, оно противно и ненавистно для нас. И в противоположность этому мы ощущаем удовольствие и наслаждение во время любой отдачи нашим ближним, так как это существует в нашем корне, который дает всем.
5: Юдалев.
4: Одиннадцатый пункт. Теперь мы нашли понимание, или буквально раскрытие глаз, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. Ведь все это величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, есть не больше и не меньше, чем уподобление ветви своему корню, где все наслаждение и райское удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не больше, чем подобие по форме своему Создателю, а когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, или настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ею.
3: От Юдбет. Велем диврей Хазаль.
1: 12 пункт. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу забивать скотину со стороны горла или затылка. Ведь заповеди были даны только, чтобы очистить ими, творениями. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Ибо сказано, диким ослом рождается человек, когда он выходит и рождается из злонатворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем. Когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. Так что в тот момент, когда он находится на максимальном расстоянии от корня, то есть диаметрально противоположны. И первое, поскольку корень является полностью отдающим без каких-либо малейших искр получения, и второе, этот новорожденный целиком находится в состоянии получения ради себя, без каких-либо искр отдачи, хоть в чем-либо. И потому его состояние определяется как низшая точка низости и грязи, которая только существует в нашем человеческом мире. И по мере роста он будет получать от своего окружения частичные порции отдачи ближнему, и это, несомненно, зависит от шкалы развивающих ценностей, которая присуща данному окружению.
4: И в этот момент его тоже начинают воспитывать в исполнении Торы и заповеди, в духе эгоистической любви, ради вознаграждения в этом мире и в будущем, что называется лолишма. Так что невозможно приучать его другим образом. А когда он растет и становится старше, то раскрывают ему, как перейти к исполнению заповеди лишма, то есть только с особым намерением, лишь доставляя наслаждение своему Создателю. Как сказал Рамбам, что женщинам и малолетним не следует раскрывать возможность заниматься Торой и заповедями лишма, ибо не смогут они вынести это. И только когда они вырастают и обретают знания и разум, их можно обучать лишма. И как сказали наши мудрецы, от лолишма приходит к лишма, что определяется намерением доставить наслаждение своему Создателю, а не ради какой-либо эгоистической любви во что бы то ни стало.
1: И благодаря естественному свойству, заключенному в занятии Торой и заповедями лишма, который знал дающий Тору, как сказали наши мудрецы, что сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, что это творение постоянно развивается, поднимается вверх по ступеням, уровням упомянутого величия, пока ему не удается уничтожить в себе все искры эгоистической любви, и все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения только на отдачу, так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу, то есть чтобы он смог отдавать. И потому сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Итак, друзья, сейчас почитаем вместе 11 пункт и послушаем объяснение Рава об 11 пункте. Баля Сулам говорит нам, теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. И все величие и слияние, которые обещаны нам в результате нашей работы в Торе и заповедях, не больше и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. И все наслаждения и удовольствия, как и все возвышенное, автоматически привлекаются естественным образом, как выяснилось выше, первое. Наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, это становится невыносимым и отвратительным и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественно, получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашему корню и определяется ею. Давайте посмотрим сейчас объяснение Рава об 11 пункте. Пожалуйста, клип номер 4.
4: Что объясняет нам Баль Сулам в 11 пункте? Он говорит, что цель творения Это не получение наслаждения в получающий килим, а получающие килим были созданы получающими. Это килим, который чувствует благо и наслаждение от того, что наполняются. И чтобы таким образом стать основой, фундаментом для построения с помощью творения дополнительных килим, килим слияния. И ощущение наслаждения в килим слияния — это и есть ощущение доброго несущего добро, то, что Творец имел в виду в замысле творения насладить свои создания. Об этом он и пишет нам в 11 пункте, в середине, что относительно наслаждения есть не более чем подобие по форме своему Создателю. И никакое другое наслаждение, ни по какой другой причине не считается наслаждением с точки зрения Творца. И так и мы должны тоже к этому относиться. Так что только наслаждение от подобия по свойствам, когда нас наполняет, является разрешенным наслаждением, наслаждение, к которому мы стремимся. Потому что на самом деле это наслаждение, оно заложено в нашем корне, в его истинном виде. А все остальное, то есть все наслаждения, принимаемые в желании получать, только для того, чтобы направить нас с помощью направить нас на то, чтобы прийти к отдаче и прийти к подобию по свойствам. Я почитаю. Еще раз 11 пункт. Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с ним. То есть слиться с ним является целью. Почему наслаждение и благо не является целью? А именно цель он определяет, как и слиться с ним. Он это подчеркивает. Все величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, то есть с помощью Торы и заповедей, с помощью средств, которые в нашем распоряжении, которые, собственно, не так уж в нашем распоряжении, потому что заповеди — это те действия, которые мы в состоянии выполнять с помощью света, возвращающего к источнику, света Торы. Это не совсем по-настоящему в нашем распоряжении. Для этого нам надо обращаться к Творцу. Но это действие, которое записывается на нас, есть не более и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. То есть намерение ради отдачи над наслаждениями должно быть у человека в уподоблении намерению, которое есть у Творца. И все наслаждение и райское удовольствие, которое со стороны Творца, это только средство связи между ними, где над этим наслаждением они должны уравнять свои намерения друг по отношению к другу. Продолжение. Где все наслаждение и удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом. Как выяснилось выше, наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. То есть только по мере подобия намерению друг другу. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне. А в нашем корне, кроме желания отдавать, нет больше ничего. Мы испытываем наслаждение. по мере подавления по свойствам. И все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. И естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ей. То есть Творец хотел, чтобы творение было с тем же намерением ради отдачи, или просто отдачи, как есть у Творца, и от этого наслаждения, потому что это заложено в нашем корне желание отдавать. И тогда создал творение, чтобы почувствовал отношение Творца как наслаждение, и над этим отношением выстроил намерение ради отдачи. Так же, как намерение у Творца отдавать. Почему у творения намерение ради отдачи? Потому что в творении есть действие, получение наслаждения, ощущение Творца, которое несет ему наслаждение, и над этим наслаждением он выстраивает намерение, когда наслаждается ради отдачи. Таким образом, сам остается дающим, как Творец дающий, без того, чтобы от кого-то что-то получить, потому что от кого может получить. Таким образом, приходит Творец с творением к подобию по свойствам, намерений. То есть. Потому что в духовном намерение — это сама суть Творца и творения истинного и исправленного. А все, что касается отдачи наслаждению, передачи от творения Творца творению и получения наслаждения творения Творца, это как основа для связи между ними. И над этой связи они уже выстраивают подобие по отношению.
6: Что такое добрый, творящий добро?
4: Добрый и творящий добро имеется в виду наслаждение, которое творение получает от уподобления по свойствам с Творцом. То есть от того, что его намерение ради отдачи равно намерению Творца отдавать.
2: Абуре.
4: Абуре, Творец.
2: А не вра.
4: Невра творение.
2: Абуре, но тен ли невра?
4: Творец дает творению наслаждение.
2: А каваната буре?
4: Намерение Творца
2: отдавать.
4: Назовем это природой. Его природа. Природа творения.
2: Ликабель.
4: Получать. Творение выстраивает. Кавана намерение.
2: Миалятева шило.
4: Лешпи. Творение выстраивает. Орхозер, отраженный свет.
6: Над своей природой.
2: Ляшпия.
4: Над своей природой выстраивает намерение ради отдачи. Получается, что у Творца намерение отдачи — это его природа. У творения намерение отдачи — это не его природа, но может ее выстроить над кли получения. Получается, что Творец и творение равны по мере уподобления намерений. И тогда творение на самом деле получает то, что есть у Творца, то, что есть в Творце, и наслаждается этим, потому что это находится в Творце, в природе Творца. И тогда наслаждение, которое есть от уподобления по свойствам, танук наслаждение. От уподобления по свойствам. Наслаждение от уподобления по свойствам.
7: Это
4: то, что называется целью творения — насладить созданием. И об этом мы и говорим, о том, что над кли — желание получать. На само это кли произошло первое сокращение, и тогда над ним делается экран, и над экраном творение как бы выстраивает кли намерений. Отраженный свет Орхозер, который образуется над прямым светом, и в этом отраженном свете сюда облачается Творец. А сюда получается наслаждение, которое чувствуется в получающих килим. Наверху облачается наслаждение, которое чувствуется в отдающем клим. Конечно же, нет тут двух килим или чего-то такого. Но это в том же самом кли. Но после добавления, создания экрана отраженного света. Несколько слов, подводя итоги из того, что мы услышали. Отсюда нам понятно, что у нас есть получающие килим, и они — основа для связи с Творцом. Не обязательно килим отдачи, именно в получающих килим можно связаться с Творцом. Истинное наслаждение можно получить только от подобия свойств с корнем. И третье, то, что я услышал, что с помощью экрана и отраженного света, что является построением намерения, мы можем почувствовать Творца как доброго и творящего добро. И сейчас мы посмотрим еще одно объяснение Рава на 12-й пункт. Тут тоже будет прочтение 12-го пункта и потом объяснение. Пожалуйста, клип. А потом будет семинар. 12-й пункт. Так сказали мудрецы. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творение. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Тело имеется в виду желание получать, это мы понимаем, да, это не наше тело, не наше мясо мы должны исправить, нету в нем никакого изъяна и никакое исправление не имеет к нему отношения. Вопрос следующий. Даны заповеди. То есть исправления, которые мы должны производить. И с помощью этих исправлений мы приходим к подобию с Творцом. Какая связь между тем, что я забиваю скотину, ну или произвожу разные действия, там омовение рук, массер, там год, всякие заповеди связаны с урожаем, и я произвожу разные исправления на уровне неживом, растительным, животным и на уровне человека в этом мире. И какая польза от всех этих действий, которые я выполняю, и как я тем самым исправляю свое желание, которое называется разбитым кли души, и оно становится исправленным. Где связь между, допустим, тем, что я
7: асити браха аля тей,
1: сделал благословение на чай, и от этого какую часть своей души я исправил? Ну, то, что я должен был сделать. Да, иначе же в этом действии нет никакой пользы. Так где же эта связь? Поэтому, ну, еще раз 12-й пункт.
4: Сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи. Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение.
1: Очистить, то есть очистить их от этого эгоизма, желания получать, которое находится в каждом желании человека.
4: Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Что с помощью выполнения Торы и заповедей мы пока что не знаем, что это. Мы достигаем состояния, когда наше тело, то есть наше желание получать, которое очень грязное и разбитое, мы его исправляем, выводим из него мусор и правильно его выстраиваем. Это называется гуф души, чтобы желания были связаны правильно друг с другом и смогли бы поместить в себя высший свет.
4: Ибо диким ослом рождается человек, ведь когда он выходит и рождается из лона творения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем, когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого, без малейших искр отдачи ближнему. Так что в этот момент он находится на максимальном расстоянии от корня.
1: То есть мы изначально противоположны корню, но в малой мере. И насколько мы можем войти в правильное исправление, тогда раскроется тот ящик Пандоры, и мы обнаружим желание намного больше, намного более неисправленное в соответствии с нашей силой их исправить. Но не следует думать и представлять себе, что в нас есть изначально какое-то исправленное и хорошее желание. Ни одно желание, ни одно стремление, намерение, все они неисправны. Ну что там у тебя?
4: Этот отрывок сказали мудрецы, что какое дело Творцу, как забивать скотину с горла и с обратной стороны шеи, ведь заповеди даны только для того, чтобы очищать творение. Какая связь между тем, что здесь сказано, и объединение между нами?
1: Связь простая. То, о чем говорится тебе во всех книгах, кроме каббалистических, что и в них тоже много говорится на языке ветвей, понятно. А кроме языка ветвей, говорят также на языке сказаний, языке законов. Каббалат Сулам объясняет нам, что вот человек в этом мире неисправный, он должен производить исправление. И говорится о его исправлении на нескольких языках. Передается это разными способами, различными образами, чтобы тебе объяснить это ближе, правильнее, легче. И то ты впечатляешься и получаешь это объяснение на языке законов, Аллаха. Да? Я должен делать омовение рук таким образом, вода, и вот этот сосуд, я беру правая рука, левая рука, ну и так далее. Да, объясняют тебе. Другой раз тебе объясняют это на языке сказаний, что там хасадим, ты должен изливать, это не вода, а правая рука — это хесед, а левая рука — это гвура и так далее. и так далее, разные такие вещи. Так что ты хочешь? Но все это для чего? Это то, что он хочет тебе объяснить здесь, что все говорится, чтобы ты исправил свое эго. Эго — это называется желание получать с намерением ради получения, чтобы ты изменил его, это желание получать, но только с намерением ради отдачи. Вот и все. Так тебе объясняют это несколькими способами. И то, что ты вдруг берешь какой-то один способ и используешь его только чтобы делать какие-то физические действия и только, и не учишься, и не обучаешь других, что нужно это делать с намерением, чтобы исправить себя, тут нечего делать, так это... Обучают массы, поэтому мы и до сих пор находимся в этом неисправленном состоянии, буквально практически безнадежном.
4: Стараюсь задать очень аккуратный вопрос.
1: Не переживай, я не расстроюсь.
4: Не, ну не вы, чтобы никто другой не расстроился. Есть ли связь между тем, как правильно забивать скотину, и духовным исправлением?
1: Есть.
4: Ну, в конце концов, вы можете объяснить нам, какая это связь?
1: Да.
4: Какая?
1: Что мы хотим производить эти исправления на всю толщу реальности, которая раскрывается нам сверху донизу. Да. А что?
4: Я не понял, что вы сейчас сказали. Какая связь? Что значит сверху вниз?
1: Что и в этом мире мы хотим, чтобы осуществлялись те законы, которые мы хотим выполнять духовным. Но не то, что это только главное. Главное — исправить намерение. Главное — исправить намерение. Это то, что мы должны были прочитать. Ты мешаешь нам читать. Мы хотим продолжать учиться. Но есть также связь между этими действиями и исправлением, и корнями. Если ты берешь эти действия и делаешь без намерения, ты не пробуждаешь корень. Ты делаешь действия в этом мире, они такие же, как и все остальные действия, которые делают все. Ну, тебе хочется это делать — делай. Мы видим, что нет в этом никакого исправления. Где же ты видишь? Никакие действия, которые ты производишь без желательного намерения, не приводят тебя к сближению между людьми, к любви, к возлюби ближнего, как самого себя, а именно к ненависти, именно к размежеванию. И все более и более ты увидишь, как мы все отдаляемся, разделяемся день за днем. И между светскими, и еще больше между религиозными. И это потому, что не хватает намерения, и мы продвигаемся к таким временам, что намерение — это главное. Были периоды, когда нельзя было задействовать намерение. Это называется время изгнания, до периода Ари. И все каббалисты сами сказали, нельзя изучать науку каббала, можно сходить с ума и так далее. И написано, что это на определенное время, до там 1500, там, какого, 40-го года? Ну, так написано. С этого момента и далее закончился период изгнания. Во время изгнания ты выполнял только то, что выполнял физически. С тех пор и далее нужно работать в намерении. И всё. И в наше время мы должны особенно заботиться о намерении. Но если ты спросишь меня, нужно ли к этому присоединять также действия, на здоровье, мы этим не насилуем людей, мы не хотим, чтобы они запутались и стали думать, что это главное. И мы не хотим, чтобы они стали думать, что мы возвращаем в религию то, что на улице считается, потому что к нам не придут учиться, изучать науку Каббала, и главное, с помощью науки Каббала это исправлять намерение, исправление души, поэтому так мы делаем. Нет выбора. Я тебе больше скажу. Если бы не было там на улице плохого примера от религиозного насилия, то мы бы свободно обучали и тому, и другому. Почему нет? Тот, кто хочет, пусть делает так, кто не хочет, пусть делает так. Как и сейчас мы учим, что есть какое-то принуждение, я тебя заставляю, как вести тебе себя. Нет, это ты сам. Ты приходишь учиться, как стать человеком, раскрывая духовно и приблизиться к Творцу. Но реализация этого зависит от тебя. И здесь нет никакого принуждения. Здесь и относительно.

0: раз с выбором. Так же, как ты думаешь, как выполнять «возлюби ближнего как себя» в группе, чтобы ты таким же образом думал и о тех вещах, которые ты можешь делать руками. Почему? Потому что когда ты будешь делать руками, ты будешь делать это с легкостью. Тебя будет это вынуждать думать о правильном намерении. Тогда от этих действий будет духовное значение, и тогда они помогут тебе выполнять духовные действия, а не просто физические и земные действия, только лишь.
1: Очень сложные и актуальные на сегодня действия. Я себе записал, что, с одной стороны, действия не пробуждают корень, внешние действия, с другой стороны, мы знаем, что вслед за действиями устремляются сердца. Поэтому мы хотели бы провести сейчас семинар, но у нас нет времени, и поэтому предлагаем задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы на эту тему. И пока вижу такой вопрос для нас, для пробуждения. Что в нашей деятельности в десятках называется действиями, что называется намерением? Очень часто мы знакомы с тем, что когда я что-то не хочу делать, я могу сказать, что я в сердце. Не прихожу на урок, но я в сердце с вами, в намерении. Намерение тоже часто, в распространении тоже часто действия в сердце и намерении. А мы слышим, что действие важно, хотя действие без намерения не пробуждает корень. Так вот, кто может объяснить, как все сочетать вместе действие и намерение в нашем состоянии, не в конечном исправлении, где намерение и является действием, без тела и все такое? Кто может, кто знает?
0: Вопрос, что такое намерение и что такое действие в нашем деле? Допустим, прийти на утренний урок. Это действие или намерение? Кто сказал действие? Ливон, можешь объяснить? Ну, давай.
1: Не важно, что я думаю или чувствую, я должен приходить на урок. Значит, я выполняю действие.
0: Так утренний урок — это действие или намерение?
1: Действие. Но, приходя на урок, что я должен делать? Намерение. Нет, ну нет.
0: Да, еще мнение. Размышление. Эйтан, что скажешь? Попробуй объяснить нам, что такое действие или намерение.
1: Ну, Леон красиво сказал, есть действие, например, распространение. Это внешнее действие. И насколько я помещаю туда намерение, то привлекаю свет в группу и прихожу к все больше точным, более точному намерению и молитве. Как мы говорили на уроке, что нужно чувствовать себя виновными за неисправленный мир. То есть это молитва от намерения. Так для чего делать действия без намерения, если мы слышали, что таким образом мы не пробуждаем корень?
2: Woman Spain 1. Gracias, amigos.
1: Что знаете?
2: En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
0: В работе мы можем на действие облачить намерение ради отдачи. Подруга спрашивает то, о чем мы говорили, что значит в нашей работе, духовном пути облачение намерения на действие. Кто может ответить?
3: Кен Шай, Вакаша.
1: Рав говорил, что, допустим, если возьмем утренний урок, к примеру, это действие, скажем, но только действие, это выполнять невозможно. В какой-то момент возникает вопрос, для чего я его делаю? То есть рано или поздно возникает вопрос к выяснению намерения. Что я хочу достичь с помощью этого действия? И тогда происходят внутренние изменения. То, что нас побуждает думать о товарищах, о пути, и невозможно этого избежать.

0: Да, выполнить действие — это первый этап. То, что имеет важность, это мы делаем. Но в конечном итоге нужно прийти к выяснению, для чего я это делаю. В этом важность. И тогда я уже думаю о товарищах, о пути, о Творце. Получается, что все время мы находимся в этой игре.
1: Ну, вкратце, мы делаем действия с надеждой, что эти действия приведут нас к правильному намерению. Пробуждают ли действия обязательно намерение?
0: Ну, у нас да, мы пытаемся делать действия, чтобы они не были просто действиями. Есть какое-то намерение или надежда, чтобы эти действия, которые мы выполняем, приведут нас к правильному намерению, к намерению ради отдачи, или, по крайней мере, к хиссарону, что мы потребуем от действий, которые мы выполняем, чтобы родилось у нас требование к Творцу, чтобы изменил наше намерение. Намерение неисправное, грязное, на намерение ради отдачи.
2: Kuom skiriasi taškas širdyje nuo ketinimo?
3: Чем отличается точка в сердце от намерения?
1: Кто может перевести? Кто-то знает литовский.
3: Друзья, чем отличается точка в сердце от намерения?
1: Можешь спросить на русском, на английском.
2: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning, everyone.
4: Бокер тов. Ахавер шуэл ма эвдел бен кавана лебен анекуда шебалев.
1: Товарищ спрашивает, какая разница между намерением и точкой в сердце.
0: Можно сказать, что точка в сердце — это начало намерения. Если нет точки в сердце, то он даже не может ни подумать и ни слышать. Он рождается с намерением, как и каждый другой человек. А точка в сердце — это начало, когда человек начинает думать, что есть еще возможности, как воспользоваться желанием получить. Но да. Потом это все развивается в намерении.
5: I would say that the intention is the reason for the action that we do.
1: Я бы сказал, что намерение — это действие, которое мы производим. И в нашем случае действие должно быть выше знания.
6: 67. Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Если отвечать на вопрос, который Михаил задал, я думаю, что действия совершаются, даже если они и корень остается неизменный. Сегодня читали статью Рабаша, где он давал нам совет следовать всегда за учителем. И мы знаем, что из лолишма можно прийти к лишма, поэтому все наши мысли и действия, которые мы хотим делать, все равно приходят к нам из нашего корня. И мы должны прийти в итоге с Творцом, поэтому думаю, что это взаимосвязано. Спасибо.
7: Кен, даром ахат.
8: Здравствуйте,
0: хаверим.
8: Все
0: действия, которые мы делаем, это и есть действие. Например, утренний урок. Мысль о том, зачем мы это делаем, сопровождает действие. И на это действие добавляется намерение. И в чем оно? Как это подействует на мое эго? Получить что-то дополнительное. Я сейчас говорю ради объединения десятки и наслаждения Творца в процессе того, что я говорю. Это касается каждого из действий. Ты добавил еще одно, один термин — мысль. Есть ли отличие между мыслью и намерением? Кто-то знает, может быть, что-то написано. Шамир.
9: Да, как мы видели в клипах, в отрывках, выполнение Туры и заповедей, как мы слышали от Рава. Понятно, что это помогает нам в построении намерения, но это не то, что сейчас я исправляю себя, и получается, что я дальше от духовного, дальше от слияния с Творцом, особенно в действиях «Возлюби ближнего как себя», мы раскрываем это еще больше. И то, что мы видели на чертежах Рава, где он объясняет нам строение кли, это объясняет процесс. Но возникает вопрос, что же такое на самом деле намерение?
0: Мысль — это порождение желания, а намерение — над желанием.
7: Африка.
10: Okay. I think that, you know, our intention is something that is above us. It has been given to us. We already know that we are the will to
9: see. Что намерение — это то, что находится над нами.
10: И
9: в желании получать мы не можем ничего изменить. Что же делать с действиями? Мы стараемся использовать действия, чтобы через усилия и постоянство мы смогли бы изменить намерение, подняться над нашей природой, как мы можем изменить желание получать. И из этих действий, из этих усилий, в этой настойчивости мы изменяем желание получать и поднимаем молитву. И мы делаем эти вещи, объединяясь в группе, мы изучаем эти законы с надеждой, что в итоге это изменит наше намерение ради получения, ради отдачи.
0: Во время того, что мы делаем действие, мы уже должны верить, что это действие приведет нас к намерению. То есть мы не можем выполнять действие, не желая прийти к правильному намерению, хотя намерения пока еще нет. Но после того, как начинаем выполнять действие, приходит свет, возвращающий к источнику, и помогает прийти к намерению. Я задам вопрос. Любое ли действие может привести к правильному намерению?
9: Только намерение на отдачу, только действие на отдачу могут привести нас к правильному намерению, если нам удастся прийти с помощью веры мудрецов и любви к товарищам, к правильному намерению.
0: Продолжение Равского очень важно, что мы не обязаны выполнять действия, и этим тоже дан выбор человеку, потому что он тоже может выбирать, какие действия делать. И вот как сейчас прозвучало, тогда действие становится как рычаг для намерений. А страх, что привычка станет автоматическим, что я могу чего-то достичь, и этого стоит остерегаться, потому что привычка может все изменить. Но вообще мысль ведет к намерению. И да, это хорошее упражнение, чтобы желание привело к изменению
4: намерения.
1: Так, друзья, мы останемся с вопросом. Это не вредно остаться с вопросом, где начинается намерение, всегда ли действие приводит к намерению, или есть только действия определенные, которые приводят к намерению. Рав говорил о разных видах действий, говорил о выборе, говорил обо многих вещах. Стоит посмотреть еще раз эти вещи и подумать как следует, что из того, что мы делаем в течение дня, даже в течение урока, что из этого действия, что из этого намерения, сообщение. Мы приглашаем всех русскоговорящих в Израиле на музыкальный вечер «Музыка из души». Это состоится 11 июня, 18:30, «Музыка всех времен», каббалистическая музыка. Мы расскажем об этом, будем наслаждаться от живого исполнения наших музыкантов, угощения. Это подходит тем, кто давно учится, и даже тем, кто не знает о науке Каббала. Приглашайте, приводите своих знакомых и родственников. Есть линк на экране. 11 июня, 18:30, Рабаш 12.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе? Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерд. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель до чего подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефареш эт пасук, улай ло телеха иша, везе лешоно.
0: Внезапно пропал звук, простите. И сказано, у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему, «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: И следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси Раби Хия, пусть скажет господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу? Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки, как написано в книге Зоар. Раби Иуда сказал, Сары, матери его, означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека.
2: Правая
1: линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами — в правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания. А левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства? И воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й Шамати о вере в учителя, что сказал Баля Салам, человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит, другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии совершенства. Ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ, и так же, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания, и каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них, а у них есть две власти, они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшее знание, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нет у судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не выше знания. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
0: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда он работает в левой линии, то она должна привести его к тому, чтобы он видел состояние отторжения, как он отвергнут и отделен от работы. А когда он работает в правой линии, он должен прийти в состояние, когда увидит, что он близок к Творцу. И в правой линии он должен воздавать благодарность Творцу, а в левой — возносить молитву Творцу. Ведь только на двух ногах человек может ходить в материальном. И это исходит из духовного и указывает на то, что человек должен идти в двух линиях. А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца, и сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
1: Это как сказано в книге Зоара, стихе, когда узнает он о грехе своем. То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, чтобы он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следует советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Получается, что теперь он считается благословенным, то есть в том, что он видит, что получил знание свыше об осознании зла. А когда он воздает благодарность Творцу, он, без сомнения, называется благословенным, поскольку получил благословение от Творца. И тогда он может прийти к слиянию с Творцом, ведь благословенный пролепляется к благословенному.
0: И это, как объяснил Бааль Сулам, то, что сказали наши мудрецы. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. И спросил, почему для абсолютных праведников? Это понятно. Но для абсолютных грешников как можно так сказать? И объяснил, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется его желание насладить создание. Аналогично, когда он уже удостоился сознания зла, это является келим, ведь у него есть внутреннее стремление сделать все возможное, чтобы выйти из состояния грешников. Тогда как если он не чувствует зло, нет ничего, что могло бы побудить его выйти из этого состояния зла, так как он не чувствует себя настолько плохо, что он должен сделать все, что может, чтобы выйти из этого состояния.
1: Получается, что то, что он пришел в состояние, когда он видит, что он целиком является злом, это уже большое достоинство. Свидетельством этого является то, что он уже может сказать, что мир создан для него. Как сказано выше, мир был создан либо для абсолютных грешников. Тогда как до того, как ему раскрылось состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел к осознанию зла, уже считается, что у него есть право существования в мире. И с этой точки зрения считается, что у него есть совершенство. И он уже может воздать хвалу и благодарность Творцу за это. У него есть уже связь с Творцом. И уже можно сказать, что он называется благословенным, а благословенный прилепляется к благословенному, как сказано выше.
0: И тогда он может существовать. Это время, когда он может подняться на ступень выше. То есть все молитвы, которые он вознес о своих недостатках, ответ на них он может получить во время радости. Так было сказано выше. Как сказали наши мудрецы, шхина не сходит только благодаря радости. Как написано, и когда заиграл музыкант, был на нем Дух Творца. Получается, что основное время, когда человеку достаивается присутствие шхины, это именно время совершенства. Ибо именно во время совершенства это время, когда он может получить свойства своей души. Согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что сказали наши мудрецы. У Элиэзера была дочь, и он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. И в простом понимании это трудно понять, ведь дочь Элиэзера была дочерью мудреца. Как сказали наши мудрецы, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме своем, правящему всем, что у него. Раби Элиэзер сказал, что владеющий учением господина своего — это Элиэзер из Дамаска. Там же сказано, Элиэзер, слуга Авраама, был старшим и сидел в доме учения. Авраам не согласился на это сватовство и ответил, «Проклятый не прилепляется к благословенному». Но ведь не так было в отношении брака с Ривкой, которая была дочерью Бетуэля и сестрой нечистого Лавана. Наши мудрецы сказали, что Бетуэль хотел накормить Элиэзера зельем смерти, чтобы им досталось богатство. Другими словами, он был не просто грешником, он также был убийцей. И пришел Гавриэль и заменил чашу, и отдал ее Бетуэлю, и тот умер. То есть и Ривка тоже происходила из среды нечестивых. Однако эта партия была достойной. Как написано, и выходит Ривка. Другими словами, Творец вывел ее из числа нечестивых жителей города. Ривка выходит, потому что она была праведной. В простом понимании, если человеку предложить две невесты, где одна — дочь ученика-мудреца, а другая — из дома грешников и города грешников, он, конечно, выберет дочь ученика-мудреца.
1: В отношении работы следует объяснить, что состояние Элиэзера — это состояние левой линии, ибо он все время кричал «Эли, Бог мой, Азор, помоги!» Так я нахожусь под властью зла. Получается, что это женщина, то есть дочь левого, который молился, чтобы ему дали свойство Ицхака, которое называется Нешама, душа, в качестве жены, то есть тела, для того, чтобы получить душу. Авраам не согласился на это, потому что когда человек находится в левой линии и кричит «Творец, помоги мне выйти из зла», получается, что это тело находится в состоянии проклятого. И он сказал ему, что Ицхак, то есть душа, является благословенной, а проклятый не прилепляется к благословенному. Как сказано в книге Зоар, поэтому, хотя Элиэзер и был мудрецом, он чувствовал, что ему не хватает свойства истины. Он всегда шел в левой линии, и у него всегда были претензии, почему Творец не хочет слышать его голос и не дает ему душу, ведь свет в ней возвращает к источнику. И хотя свойство левой линии говорит по делу, поскольку все построено на знании, как сказано выше, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза. Однако на самом деле он проклят. Поэтому Авраам сказал ему, не может проклятый, то есть тело, как находится в состоянии проклятый, получить свойство присутствия шхины, которое считается частной душой человека. Ведь шхина называется Малхут, то есть собрание всех душ. И поэтому Малхут называется собрание Израиля. Поэтому тело в этом состоянии не способно принять свойства Ицхака, называемого душой, как сказано выше. Тело называется жена, а душа называется муж.
0: Так как свойство Ривка называется в работе состоянием, когда тело видит все, что показывает ему левая линия. То есть свое истинное состояние, что все его органы грешны, что оно понимает только то, что касается эгоистической любви к себе. А в том, что относится к пользе Творца, он ничего не способен сделать. Точно так, как это показывает ему левая линия. И это означает, что все жители города были грешниками. Потому что тело называется городом, как написано, город мал, и людей в нем немного, и приступил к нему великий царь, и нашелся в нем муж убогий, мудрый, и спас он город своей мудростью. И Ривка, единственная праведная женщина, выходит из числа жителей города. Почему написано «вышло»? И говорит, это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города. Это значит, что это тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. И это само по себе считается совершенством, что Творец уведомил его, как было сказано выше. Или по второй вышеупомянутой причине, что он верит в вышезнание, что обладает совершенством, потому что верит верой в своего учителя, что нужно пойти в вышезнание и сказать, есть глаза у них, но не видят они.
1: А в состоянии совершенства можно удостоиться свойства Ицхака, называемого душой. Другими словами, две противоположности находятся в одном теле, но в два разных момента времени. И нам говорят, что главное идти в правой линии, после того, как у него уже есть немного от левой линии. И потому сказано, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, это называется правая линия, а потом молиться, что считается левой линией, а после этого он возвращается в правую линию.
2: Мы
0: в работе, собственно, выясняем, что, в чем состоит время молитвы и время благодарности в работе. И человек должен это действительно выяснить, потому что левое и правое — это молитва и благодарность. Это левое и правое. В духовном нет времени, есть состояние, состояние, которое человек проходит. Как он находится в благодарности по отношению к ним и в хиссароне, в левой линии, что это вообще?
1: Да, написано, автоматически он может быть в таком состоянии, когда он видит, что он весь целиком является злом, преодолеть это и идти по советам, как выйти от зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Как бы, с одной стороны, внутри зла и понимая, насколько я не соединен с товарищами, не связан, не делаю то, что каббалисты говорят нам, а с другой стороны, и выше знания, тоже нужно сказать спасибо за то, что у нас есть право вообще быть здесь и делать усилия.
0: Выходит, что все дело в том, что ты получаешь левое, как ты это воспринимаешь. Ты благодаришь, что это от Творца, и что это помощь от Творца. и ты получаешь возможность преодолеть. И теперь, друзья, мы переходим к уроку с Равом от 29 января 2002 года.
1: Так мы прочли статью из Шлаве Сулам, первый том, страница 164, когда время молитвы и время благодарности в работе. Все вытекает из того, что у нас есть две стороны в реальности. Творец и творение. Сила отдачи, сила получения, желание отдавать и желание получать. И если это было бы так, только творец и творение, то творец создал бы творение, наполнил бы творение всем благом, на этом бы все закончилось. Но у Творца есть еще намерение относительно творения. Что он хочет привести творение к своему совершенству, к своему собственному уровню Творца. Поэтому Творец, кроме того, что он создал творение с желанием получать, дает этому желанию получать возможность прийти к желанию отдавать. И здесь уже начинается борьба, работа, усилия, утворение, несмотря на свое желание получать, прийти к обратному своей природе, желанию отдавать. И поэтому в творении есть две силы. Кетер и Малхут, желание получать, желание отдавать, точка в сердце против тела его, свет и кли, что называется, или душа и тело, или народ Израиля, и народы мира, и так далее. Неважно, в каком виде называть две эти силы, на каждом уровне у них есть другие названия, но это вытекает из, в общем, из того, что у нас есть Творец и Творение, и Творение, чтобы прийти к уровню Творца, обязано включиться в свойство Творца. И тогда творение отдано разным давлением, изменениям и силам. То находится в своей природе, тогда называется абсолютным грешником или не абсолютным, зависит в какой мере. То удостаивается прилепиться к Творцу, то есть обрести природу Творца. Называется тогда праведник. И все между тем и этим тоже. Каковы времена, которые хороши для работы, для усилий, для продвижения? Все времена. Нет времени, которое не было бы пригодно для этого. Только в каждом состоянии есть возможность совершить продвижение к цели творения, чтобы подобиться Творцу, к вечности, совершенству, постижениям, отдаче. В другом виде есть состояние, когда человек находится в них, и он может только возносить молитву. И молитва сама тоже состоит из благодарности и просьбы. А есть времена, когда человек может давать только благодарность, но сама благодарность тоже без хисарона, на которую она опирается, тоже от кого, что наше, за что. То есть невозможно на самом деле обратиться к Творцу, если не будет в этом обращении двух свойств и негативного, и позитивного. Иначе нет обращения. Как мы учим, что преимущество света из тьмы что невозможно различить свойства иначе как из противоположного. Буквы можно видеть черные только на белом фоне, на фоне света. То есть обязано быть в человеке это развлечение, он чувствует, видит, выражает всегда состоящее из двух противоположностей. И мы тоже в нашей жизни, когда мы идем по пути, хотя мы всякий раз поражаемся, насколько мы нас может выбрасывать из одного состояния в другое, как в проще называется. Но нужно понимать, что это всегда так из-за того, что в творении есть и природа творения, и природа Творца. И в любом состоянии я могу смотреть из природы творения и из природы Творца. И тогда получается у меня, что я могу решать о каждом явлении, как будто разные решения. Или я иду выше знания, меня не волнует ничего, и так, да. Или наоборот, я не способен пошевелиться, могу оправдать любое состояние, и могу наоборот сделать из него, уничтожить его. В чем состоит истина? Истина только в конце. До того, как приходим к окончательному исправлению, когда все противоположные вещи устанавливаются вместе, нет истины. А есть путь, есть состояние. Поэтому никогда мы не можем определить что-то в абсолютном виде. Это инфантильность, если мы будем так делать. А всегда мы должны понимать, что мы — это чувствительная часть реальности. И с нами происходит все так, чтобы мы поняли, постигли, почувствовали, получили опыт, собрали бы решимот. И с этим мы идем, не впечатляясь ни от какого крайнего состояния. Это то, что он приводит нам здесь примеры. Элиэзер, Лаван, откуда берут дочерей, желания от противоположных состояний, чтобы привести их к святости самой высокой. Так это. Не впечатляться этим. Человек поднимается, падает в пропасть, снова находится в каких-то вещах плохих, к нему приходят из разных мест, посторонних направлений. Вдруг вещи, которые, как может быть, что это соответствует моей работе, я хочу к Творцу, вдруг смотри, что происходит со мной и в работе, и дома, и в стране, и повсюду. Мы не знаем, мы должны принимать эти вещи как больше всего соответствующие для продвижения. Сейчас, в особенности, когда мы начали немного работать в понимании об усилиях, о качестве усилий, придут проблемы еще в соответствии с этим, чтобы мы выяснили точно, в чем настоящее намерение, как требовать свет, возвращающий к источнику. Соответствие, в чем именно соответствие Творцу. Все эти вещи постепенно приходят. Человек должен отполировать их, очистить их, пока не найдет жемчужину из всей этой горы мусора. Не видит до этого, как отличить одно от другого. Так не бояться, насколько мы входим в более высокие вещи, раскрываются вещи более плохие. плохие, низкие, страшные. Не страшные просто, хотя невозможно не бояться. Каждая следующая ступень больше, и она, он что скажется, еще больше, и человек себе кажется еще более маленьким ребенком. А медведь кажется больше, боится этого медведя. А потом каждая ступень постепенно проходит, человек растет на этой ступени, начинает,
0: привыкает.
1: Медведь, как говорят животные, которые
0: приручают.
1: Ну, начинает дрессировать этого медведя, начинает
0: приручает плюшевого мишку.
1: Да, превращает его в медвежонка и в активную полезную часть. И так каждый раз. То, что Бааль Сулам пишет в даровании Торы, что человек, чем он больше, он заботится о вещах более далеких от его тела. Только заботится своим телом, потом кто-то снаружи, дети, семья, товарищи, его общество, его город, может, регион, страна, мир. Потом все мироздание. Мы должны включить в нашу молитву во время учебы также и нынешнее состояние. То, что мы хотим, подобие по форме с Творцом, чтобы пришла высшая сила, исправила нас и дала бы нам это изменение, мы должны это изменение не для себя, и даже не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу от меня. Это тоже эгоизм. Хотя уже в другом виде, но тем не менее. Я хочу, чтобы все созданные, все творения пришли к осознанию, к такому уровню, чтобы поняли, в чем цели, приблизились к ней. Почему? Это вытекает из заботы о мире, из заботы о реальности. Человек, который включает себя не только

Потому что на самом деле, как мы получили свыше право продвигаться, просить, требовать у Творца, это право дано нам, чтобы реализовать то, что возложено на нас. На нас возложено быть светом для других народов и привести нашему народу и всему миру послание, в чем стоит цель творения, и как продвигаться и исполнять это. Человек должен, по сути дела, чувствовать в том, что мир пока еще не исправлен, что это его вина. И просить на это исправление.

0: Не зухер, а я Мелхемет Ливан.
1: Не помню, была Ливанская война, мы поехали с Ребе в 82-м. Мы поехали с Ребе, как обычно, тоже погулять в парк туда-сюда.
0: Коля Зманай Шуме, Коль Хамеш Дакот, радио.
1: Все время слушал, каждые 5 минут радио.
0: В Бнебраке бедерах лало аю шумим.
1: В Бнебраке обычно не слушали. В те времена вообще это была такая деревня. За последние 10 лет развилась. Не последние, с 80-го по 90-е как бы. Произошло изменение. Я сказал ему, смотри, никто не особенно интересуется радио. Он говорит, они не интересуются, потому что они не чувствуют. Потому что там находятся их дети. Да, именно у него было такое ощущение. То есть мы должны все-таки, по крайней мере, в разуме понимать, что, как он пишет в конце предисловия книги Зоар, что если происходит в мире что-то плохое с нами, с нашим народом, это из-за того, что те, кто получили свыше это послание, как исправить мир, как привлечь человечество к Творцу, пока еще не исполняют эти вещи правильно, пока еще не в совершенстве делают свою работу. И у нас есть о чем молиться и просить силы, кроме того, что мы обычно просим и требуем. Мы должны чувствовать себя виноватыми в том, что происходит. Сейчас, когда мы как бы ищем, как сформулировать фразу о просьбе из себя через группу к Творцу, о чем, о ком, должны включить в это также эти вещи, потому что они сейчас идут просто к нам и входят в... Не просто так, в таком виде мы видим нашу жизнь, ощущаем нашу жизнь сегодня. Мы должны на это тоже реагировать. Это все. Все вопросы о самой статье.
2: Да. Здесь написано, что у судей есть только то, что видят его глаза. Это говорит о том, что мы также не можем приписать ему хорошие вещи, ведь мы их не видим.
1: Нет судьи больше, чем видят его глаза. То есть человек должен видеть реальность, как он видит ее в своих килим. Я развит на 20%. Я согласно моему уровню вижу реальность и не могу видеть.

0: видеть ее иначе. Я хочу видеть ее иначе. Я обязан поднять себя на уровень развития 30%. Но всякий раз, каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. Каждый раз, когда я смотрю на что-то, я могу смотреть только своими глазами, только из моего клея. Так я вижу, так я понимаю, так я могу критиковать. Так это. Поэтому невозможно требовать от человека, чтобы он понимал иначе. Ты приведешь его к исправлениям, и из исправления он будет вести себя иначе и понимать иначе. Но не может быть, чтобы просто так он изменился. Должно быть много ударов, много учебы, убеждения снаружи, разные вещи, но... Как может быть иначе? Поэтому нету судьи принимать реальность, кроме как то, что видит его глаза, согласно тому, что его клей принимает.
1: А если он хочет приписать ему хорошие вещи, которые он как бы не видит, это тоже непригодно?
0: То, что глаза его не видят... Это просто нереалистично, изменяется из мгновения в мгновение, никогда не относится к человеку, это относится к разным вещам, которые не его, он не возьмет это, не удержит это. Как сказать? Только через изначальное исправление в человеке ты можешь быть уверен, что он останется с этим, потому что это становится его природой. Да. В продолжении того, что сказали до этого, должны ли мы относиться к тому, что написано в конце присловия книги Зоар, часть не занимается не внутренним, что это о нас. Мы всегда относим это в определенной мере к другим.
1: То, что написано в конце предисловия книги Зоар, где он пишет, что те, кто как бы должны заниматься внутренней частью Торы, занимаются внешней, я прежде всего смотрю на себя и вижу, что наверняка я тоже занимаюсь внешней частью. И есть внутреннее, до которой я еще не дошел и не занимаюсь этим. Конечно. Что мне с того, что я смотрю на других и обвиняю их? Ну, направляю, тыкаю в них своим пальцем на всякие там разные учреждения, начиная с Министерства просвещения, тех, кто ниже, там, под ними. Ну и что? Я могу обвинять всех, это нормально, но что с того? В конце концов, где я могу действовать, чтобы я, насколько я могу, был частью, на которой держится весь этот распорядок, чтобы он правильно стоял, правильно работал в правильном виде. Что с того, что я кого-то обвиняю? Я этим его исправлю или себя исправлю? Мы от этого только подхватим гордыню и леность. Мы получили свыше этот призыв, а не кто-то там из них, кто вообще не понимает, где он находится. Я не могу о них ничего сказать. Они как младенцы. А себе я могу сказать, что да, если я понимаю, я обязан, соответственно, этому действовать. Насколько возможно. А состояние будет еще хуже. Нам дадут возможность проделать наши действия.
0: Все наши мысли, намерения, все это вытекает из тела. Может быть, дайте нам несколько законов, как поддерживать физическое тело, просто кусок мяса. Я, например, и большая часть товарищей зависят.

0: готовы на все для духовного.
1: Ты говоришь так.
2: Насколько твое тело более здоровое, ты более готов к внутренней работе. Верно. Так что ты хочешь? Это известно.
0: Ну, получается, что...
2: Что значит, ты иногда обязана давать телу то, что нужно? Ты знаешь... В здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили на латинском. В здоровом теле здоровая душа. Ну, душа у них была животная, но это не важно. Так что прежде всего нужно делать то, что нужно делать. Несколько правил. Ты обязан спать, есть, мыть его, заботиться о нем как следует. Я был в Риховате, рядом со мной был какой-то паренек. Он растил лошадь, очень дорогую такую. Это 17-18 тысяч долларов. Это очень дорогая лошадь. И я видел, как он прямо во всем, как он заботился о ней, это чудо, в этом была вся его жизнь. Прямо так отложилось у меня в памяти. Вот так нужно заботиться о теле. Не то чтобы вся твоя жизнь была в нем, но то, что нужно ему давать. Я помню, как он ее чистил и там давал ей все это. А потом он ее очень выгодно продал, хорошо заработал на этом. Так нам нужно, да, разумеется, чтобы оно работало на меня, на человека работало. Ради этого я готов заботиться о нем. Ребе очень заботился об этом.
0: Рабшили. А я модуэглиза.
2: Да, мой раб. Очень заботился, что значит? Я тебе говорю, я покупал ему шоколад, овощи и фрукты. Если что-то было там не в порядке, какой-то палец, что-то... Раз в несколько месяцев он сдавал анализ крови, есть сахар или нет. Он у него был так на грани. Всякие такие вещи. Он очень заботился, чтобы быть здоровым. Очень. Ты знаешь, даже на пределе. Он заходил в море 600 движений. Пока не сделает так, 600 отсчитывает. Он говорит, в море я не знаю, у меня есть всякие мысли, я не знаю. Это моя работа. Пока не сделаю 600 движений, не выхожу из воды. Понимаешь? Ходьба, если не море, полтора часа идем. Я должен был так петь марш такой, и в таком темпе идем полтора часа. Посередине сидим 10 минут, мне можно спросить о чем-то, и снова марш и вперед. И я говорю о 80-летнем. Сколько раз мы ходили с ним в плавательный бассейн или в гимнастический клуб. Брали такой пропускной билет, абонемент такой. Все время так было, Ольга помнит. Это было просто обязанность. 3-4 часа в день занимался спортом, физическим действием. Ну ладно, его тело тоже было таким, что есть люди, которые могут сидеть целый день, а он по характеру нет, по телу. Ему нужно было делать усилия. Я купил ему велосипед, он делал 400 оборотов. Так, вечером, в числе прочего, 400 оборотов. Ты знаешь, это не просто. Каждый день, это не шутка. Я был как-то в таком падении.
0: А
2: у нас был такой учитель йоги у меня дома, который приходил с упражнениями, не с философией, а с упражнениями, такой паренек из Натании. И он обучал нас таким этим действиям, всякой такой гибкости. Я был в таком падении, что я сказал ему, я не способен. Не способен, хорошо, оставь, я продолжу. Он пригласил его к себе домой и продолжал с ним заниматься несколько дней, потом я вернулся. То есть нет такого, я тебе говорю, я не мог выдержать, а у него это так. каждое действие, он действовал в соответствии с временем. Сейчас время есть, сейчас он тоже ел, не пил, пил, не ел, всякие такие вещи. У него по отношению к телу было очень четкое поведение. Ну ладно, есть такие вещи, которые я не мог прямо с ним... Он никогда не разрешал включить кондиционер. Он говорил, это естественно, тепло, нечего делать, страдаем. Хочешь, немножко включи вентилятор, это похоже на ветер. Это еще немножко можно. Я с ним просто взрывался, ты знаешь, у меня как давление, я помню, что-то такое ужасное, ну, плюс 40-50, ну и что? То есть вел себя как можно проще, в соответствии с природой.
0: Из нашей работы, иногда ты знаешь, что делать, и просто боишься идти до конца. Завтра я пойду к брату, что...
2: О чем ты говоришь, я не понимаю.
0: Как вы нам рассказывали, 5 стаканов кофе выпивали за урок, чтобы быть на уровне. Помните? Вы рассказывали нам.
2: Смотри, пить кофе у нас было принято, потому что они все иерусалимцы из Иерусалима. Иерусалимцы изначально не пьют чай, они не знают, что такое чай. И кофе с молоком практически не пьют. Кофе, кофе. Ну, так это у иерусалимцев. Он вырос в Иерусалиме, и его жена была иерусалимка. Уже 300 лет такая очень древняя иерусалимская семья. Я вообще не знаю, когда ей было нехорошо с сердцем, я приносила чашку кофе. Что это? Воду пить? Кофе? Вместе с кофе немножко холодной воды, да. Это на самом деле так.
0: Спросите, статья, почему не написано, в статье не говорится о трех линиях, но только о двух линиях? Говорит о двух линиях.
2: Здесь, в этой статье, он говорит о двух линиях, а не о трех, потому что он хочет объяснить нам, какие свойства у нас есть. А третью линию уже мы строим. Две эти линии приходят нам свыше.
0: Мы как-то говорили, что думать и делать все время действия по отдаче только относительно товарищей в группе. А сегодня вы сказали что-то...
2: Я не говорю, что нужно делать действия и поступки отдачи вне группы. Нет, ты должен быть внутри группы. Только ты по структуре своей души ты устроен более широким образом, чем группа. И не забывай о том, что на тебе лежит задача не отдавать группе, а вызвать общее исправление всех, чувствовать себя. И я хочу не чтобы ты шел и отдавал всему человечеству, человечеству нечего давать. А тебе нужно заботиться, думать о том, что ты ответственный за то, что происходит с человечеством и с твоим народом, и беспокоиться, исходя из этого. Вы тоже ищете, о чем мне просить, что мне спрашивать, что происходит, что мне нужно, о чем я должен думать. Так почитай конец предисловия книги Зоар, и ты увидишь, что все плохие вещи, которые происходят, происходят из-за тебя, и исходя из этого, чтобы тебе было о чем просить, о чем спрашивать. Иначе слышишь, что люди как бы не знают, с чем обратиться к Творцу. Что, у тебя все настолько хорошо? Так посмотри, что происходит снаружи. Ты по отношению к себе можешь быть праведником, жаждущим милосердия. Так знаешь, что в каждой плохой вещи, которая происходит в мире с каждым, есть в этом твоя вина. И в особенности твоя вина, потому что ты получил вот эти вот ключи в свои руки, решение. В то время как другие люди, они не знают, они ничего не получали. Вместо того, чтобы думать, что ты праведник, и тебе положена награда, ты можешь думать более правильным образом, что ты грешник, и тебе полагается наказание, как все человечество страдает. Потому что в конечном счете, если ты уже получил это знание, ты ответственный. Как он пишет, так или иначе, невозможно избавиться отсюда.
0: Написано здесь на 65-й странице. Даже если эти уста не важны, в любом случае Творец слышит их. Что такое уста не важны? С чьей стороны это говорят?
2: Уста не важны, то, что он говорит здесь, разумеется, это не важность, то, что ты там получаешь в своей работе там, или в стране, или в обществе. Уста не важны, имеется в виду, что если человек еще не находится на духовных ступенях, когда действительно у него есть с чем обратиться к Творцу. А маленькие вещи. Из-за отсутствия понимания, выяснения, неважно. Все же, насколько он в этом пытается делать, насколько он понимает, это тоже не важно. Но его старание, согласно этому, дает. Посмотри на ребенка. Мы не хотим от него ничего, кроме старания. Разве мне важно, что он что-то сделает? Но пусть он выразит желание, и, соответственно, этому я даю. Насколько человек растет больше, я смотрю не на его желание, я смотрю на результат, на продукт. Мы должны понять это отношение, что от нас не требует быть мудрыми, от нас требует усилия. Что у тебя получится, неважно. Насколько на самом деле сможешь осуществить правильно и хорошо, неважно. Ты хотел, ты в этом действовал, в соответствии с этим дают. По этому человек получает отклик. Только по усилию. Он не говорит, что ты должен прийти к какому-то результату. Не ты должен завершить работу вообще.
0: Вы сказали, что ключи находятся в ваших руках. Если происходит что-то, у вас есть вина в этом. Как можно передать посыл наружу, миру? Есть что-то, что...
2: Как мы можем передать этот посыл миру? Я тебе скажу. Я не думаю, что если ты начнешь кричать на всех улицах, или я продолжу писать, как я писал там об опасности уничтожения, что от этих вещей народ может пробудиться. Потому что мы знаем, на какой ступени развития находится народ. Хотя он народ развитый, и что бы ты ни говорил, но не способны люди уловить такой духовный посыл. И мы не можем требовать ни от кого никакого отклика в какой-либо форме. То есть я должен действовать, несмотря на то, как реагируют, не глядя на то, как реагируют. Потому что я, по сути, действую я, а не они. Я привожу в действие этот закон, что все человечество обязано уподобиться по форме и достичь ступени Творца. Я привожу его в действие, потому что я знаю, я получил свыше это знание. Ты получил, и есть еще здесь десятки людей, которые понимают, которые получают это в какой-то форме, находятся в сознании, почему они находятся в этом. Потому что они развились до этого уровня. Это то, что он спросил раньше. Если человек не развился, ты можешь сказать ему, для него это будет какая-то мантра, как «нах-нах-нахман изумыни». Ну, таки что, они могут действовать в этом? Ничего. А держит их в этом психологически? Хорошо, пусть держит. Так все хорошо на человеческом уровне. Поэтому мы, конечно, должны делать, разумеется, Но понимать, что наша работа – это более внутренняя работа, чем внешняя. И все вот это вот распыление, что мы делаем. Так скажи, ничего не нужно, давайте закроем этих 10 или 20 ребят, или сколько там, 100, 200, сколько сможем набрать, и будем здесь усиленно работать. Нет, мы не можем без поддержки снаружи. И без того, чтобы привлекать снаружи новые силы. Понимаешь, так нам нужны и эти вещи. И кроме того, поднять их всех на 1 миллиметр, это как поднять себя на 10 метров. Ты понимаешь, так что и эту работу, и ту работу мы должны делать. И Бааль Олам в этом пишет. Поэтому распространение Каббала в массах народа нам необходимо. И так далее, он пишет. Но действительно, там мы не можем требовать желаемого отклика, как бы, и смотреть, будет это или нет, и где. Там происходит по законам масс. А у нас это происходит по законам единиц. И поэтому действие возложено на нас. А поддержка с их стороны? Они все равно будут массой, которая пойдет за тобой. Но чтобы они пошли за тобой, ты должен ради этого распространять между ними свой материал. Что даст им возможность просто идти за тобой. Но ты пойдешь, и ты будешь выбирать цель каждый раз все более правильно, и ты привлечешь их всех. Все, нет выбора. Поэтому я говорю, что не нужно как бы перекладывать всю ответственность на кого-то другого. Как он пишет, те, кто занимаются внешней частью Торы и не занимаются внутренней, виноваты. Какая мне разница, виноваты они или не виноваты? Так что я буду ждать, пока они ничего не могут сделать. Я должен делать.
1: Как Коли Хатхаяв Лахшов?
2: Так каждый должен думать. И так мы должны учить и в группах. Человек, в той мере, в котором получает это знание, он, по сути, уже действует активно, как индивидуум. Каждый. И к этому нужно привести их к ощущению обязанности, ответственности. Потому что состояние становится очень неприятным.
0: Мы вошли в урок, вы сказали, что от нас зависит состояние в стране. Насколько я пытался так сконцентрироваться и думать, я даже не смог какую-то клиц. Такая ответственность, это, конечно, нам не хватает силы веры. Где взять ее?
3: Или это снова сила веры, положительная, свыше, или это отрицательная сила от безвыходности снизу, одно из двух. Понимаешь, человек, который видит, что нечего делать, и на самом деле... Ни у кого нет ясного понимания, что делать и как выйти из этого состояния бесконечной беды, и каждый раз все хуже и хуже. Ну, насколько могут, истории берут силы, а насколько нет, тогда от безвыходности у нас будет такое решение, когда ты находишься в таком тупике, что ты просто... И даже жизнь и смерть не помогают здесь. Мы будем стоять перед вечностью. Это не просто проблема заканчивается с тем, что я жив или мертв, она выше этого. Мы увидим эту стену не только внутри этого мира, а эту стену мы увидим также, что она поднимается в высший мир и находится между нами и между решением. Ты не увидишь существование это только в этом мире, что пуля в голову и закончился всеми проблемами. Нет. Люди почувствуют эти вещи выше жизни. Понимаешь? Человек будет ощущать эти проблемы вечные, духовные. Жизнь и смерть — это не что-то большое. Буду чувствовать намного больше этого.
4: Да.
5: Вопрос.
1: Насколько правильно разделение между внутренней частной работой в группе и общей работой?
2: То, что само по себе занятие более общее и не может быть внутренне в той же мере. Я столкнулся с тем, что в результате, допустим, с тем, что ты углубляешься во что-то, когда это выходит наружу, то это слишком сложно, слишком глубоко. Получается, два вида работы у человека. Одна внутренняя в группе, это его частная работа, и вторая внешняя распространение. Как сочетать одно и второе?
3: Насколько человек должен делить себя между личной работой и в своей группе и распространением еще более внешней своей жизни? Материальной.
2: И нематериальной.
3: О, это тоже. Почему нет? Он спрашивал о теле. Нет в этом у нас никакого другого закона, кроме закона о необходимом. То, что человек определяет. Мера необходимого.
2: Распространение, как можно решить о необходимом, же неограничено.
3: Нет, мера необходимого, просто что ты определяешь согласно своему уровню, что это и это, мне необходимо заниматься этими вещами. В определенной мере. Мне нужно спать, там, допустим, 6 часов. Мне нужно есть. Я должен быть там час с детьми, мне нужно дать там урок, один вечер здесь, другой вечер тут и так далее. Ты должен сам распределить все эти вещи.
2: Я не об этом говорю.
3: И внутреннее, душевное, как свое внимание поделить?
2: Ну, внутреннее, вот то, что мы работаем здесь в группе, а распространение — это естественным образом нечто более внешнее, обращение к широкой аудитории. Как поделить между двумя направлениями? Я не говорю про сон и все такое.
3: Сколько уделить сил или мыслей?
2: И то, и другое.
3: Сколько уделить сил распространению? Мы говорим, что практически я должен быть в распространении один вечер в неделю. Да, ты, может быть, два. Это исключительный случай. И, может быть, еще тут и там несколько часов в неделю. Чтобы подготовить это, да, там, переводить, я знаю, это тоже распространение. Я не понимаю тебя. В чем вопрос? Что значит, как распределить?
2: Ну, то, что касается группы. Он спрашивает про внимание, на что больше обратить внимание.
3: Не между нами внимание, и не в группе, и не внутри себя, и не в распространении, а в Творце. И исходя из этого, он выбирает по мере необходимого то, что он думает на каждом этапе, насколько нужно вкладывать в каждое направление. Здесь невозможно сделать, как ты сейчас там составишь таблицу на свободное время, невозможно здесь сделать такую таблицу. А таблицу мы делаем между нами, чтобы как-то разделить нагрузку, но внутренне как это возможно? Человек каждый раз меняется, в соответствии с этим он определяет, сколько вкладывать в эти разные вещи. Да, есть там один парень, допустим, он сейчас сидит и не знает об этом ничего, ему не важно. Через 2 месяца он изменится и увидит, насколько это важно. Сначала увидит, что это важно для его личного развития эгоистического, а потом, чтобы он немножко там управлял всеми, чтобы там мог, чтобы его слушали и уважали. Потом он увидит в этой группе совершенно иную вещь, и согласно этому он понимает новые вещи, сам продвигается, и ему не важно уже ни уважение, ни слава и так далее. После этого продвижения в материальном знании, во всем он поймет в этом, что поднимается духовно, а потом даже не думает, что он поднимается в духовном, а поднимает их в духовном и так далее. Человек меняется, у него меняются ценности. Но разделять там каждое, насколько я способен, не фантазировать, а реально, насколько я связан с Творцом, и исходя из этого я делаю холодный расчет, так осторожно. Да? Разделение, что, насколько и как. Я знаю, что я должен сегодня вечером идти на лекцию. У меня есть лекция в Аждоде. Я уже думаю, будет ли у меня там в 3 часа у меня там есть... в час еще там одно интервью, ну так это еще хуже. А потом я поработаю с 4 до 6, до этого мне нужно подготовить еще для него материал и так далее. Я уже думаю, когда я пойду спать, в какое время, иначе вечером я не буду в форме. Я действительно беспокоюсь об этом. Так о чем ты спрашиваешь? Все эти вещи меня заставляют уже иначе планировать свою жизнь.
5: Вот вы сегодня дали нам задачу думать, что весь мир зависит от нас. Естественно, во мне это пробуждает мысль, что мы делаем. Мы сидим и разговариваем.
3: Потихонечку это я сказал сегодня только относительно вашей молитвы, что вы не знаете, как обратиться, с кем обратиться, через кого обратиться к Творцу во время учебы. Так я, чтобы добавить вам хисарон, объясняю вам, что от вас зависит состояние и государства, и народа, и всего человечества во всем мире. Вот и все, что вы виноваты, что так это происходит. Ни один народ и никто не виноват, кроме вас. Вот и все. Так мы должны сказать, для меня создан мир. Я обязан исправить его.
5: В каком этапе или уровне приходит решение или знание, что человек, чтобы он начал понимать, чтобы в нем появилось желание к распространению, что нужно передавать дальше людям.
3: Чтобы начать преподавать, человек должен пройти здесь курс введения в Каббалу или часть этого, выучить еще несколько вещей в этой области, пройти курс для лекторов, преподавателей, где его обучают там разным вещам, и постепенно входить в это. Это небольшая подготовка. Потому что начать обучать в какой-то маленькой группе, ты растешь вместе с группой. Ты уже начинаешь понимать. Кроме того, у нас есть материал уже распечатанный, готовый. Я видел, что ты уже обучаешь здесь, да? Ты же сидел здесь, преподавал, да?
6: Там.
3: Звал всех. Я видел, что тебе это нравится. Очень хорошо. Они тоже были рады слушать тебя больше, чем там Авиу или Орена. Ну, так вперед.
5: Он здесь говорит в статье 2-м абзаце. Написано так. Это значит, что тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. То есть как бы раскрытие истины — это раскрытие зла и раскрытие хиссаронов. Как можно из этого перейти к состоянию радости?
3: Как можно радоваться знанию или... О чем ты спрашиваешь?
5: Хиссароны от зла, от раскрытия зла, хотя это и правда, истина.
3: Написано в Торе, спрашивают, что такое настоящая радость. И написано, что нет большей радости, чем от разрешения сомнений. Когда нет сомнений. Когда нет сомнений, человеку становится все понятно. Он не разделяет себя между Творцом и Творением. Он уже, знаешь, все сомнения, они исходят из того, что есть часть Творца и часть Творения в каждом. И то, что тебе это понятно, и ты уже знаешь, что делать дальше, уже что-то в твоих руках. Неизвестность. Если ты знаешь, это не называется неизвестностью, неуверенность. что ты знаешь, что ты находишься, ты не уверен, и ты раздвоен, и это все вызывает проблемы, так же все наши болезни. Все что угодно, все исходит только из того, что человек все еще сомневается. Помести человека в войну, да, когда он знает, что он находится, у него риск для жизни, он выживет, никогда у него не будет ни гриппа, ничего, будет здоровым. Когда закончится война, более спокойное состояние, начнутся проблемы. То есть либо быть в плохом, либо в хорошем, но это ясно. И это нормальное состояние. Но в тот момент, когда начинают быть две части, противостоять друг другу, и он не знает, что выбрать. Это основа для проблем.
5: И это радость, которую нам нужно искать. Радость в уверенности.
3: Нет, так уже написано, что нет больше радости, чем от разрешения сомнений. Мы ищем это, потому что уже после того, как мне ясно, я уже знаю, как действовать. За, против и так далее. Ну, ладно, ребята, мы тянем время.
5: Друзья, подытожим то, что мы слышали на уроке, и что мы можем реализовать в десятке 6 минут семинар.
3: Мы слышали от Рава, что мы должны идти между Творцом и Творением. Я как Творение, что я должен делать, и тогда я уделяю каждое свое действие, время, согласно важности, то, что я должен понять,

0: שלום חברים יקרים, שבוע טוב לכולם, טוב להיות איתכם שוב בקורס הגלובלי שלנו בחוכמת הקבלה. והיום אנחנו נמשיך כך בקורס היסודות, ואנחנו נכנסים עכשיו לנושא מאוד מעניין. שבוע שעבר צפיתם בסרט.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мы очень рады вас снова видеть на нашем глобальном курсе, курс по науке Каббала. И сегодня мы будем продолжать наш курс «Основ Каббалы». И сейчас мы входим в очень интересную тему. На прошлой неделе вы смотрели фильм «24 часа из жизни каббалиста». А сегодня мы продвинемся на еще один шаг и будем говорить о теме десятки. Для части из вас десятка. Вы уже слышали об этой теме. Может быть, для части из вас это не совсем понятно. И поэтому очень важно сегодня именно войти в эту тему вместе, углубиться в нее и понять суть, что это такое десятка. Потому что это суть нашей работы на духовном пути. Что такое десятка? Зачем нам вообще она нужна? Почему невозможно изучать науку Каббала самому, продвигаться самому, обращаться к Творцу самому? Это вопросы очень естественные, которые в конечном итоге каждый себе задает. И особенно когда мы начинаем входить в духовный путь, мы начинаем чувствовать, что наше обращение к Творцу, оно личное, и что у меня есть свой духовный путь, личный путь, и мой духовный поиск, он мой личный духовный поиск. И поэтому нам сегодня очень важно передать эту тему, прояснить и понять, что вокруг нас есть еще люди, с которыми мы занимаемся, есть товарищи, есть группа. Да? Сегодня мы попробуем вместе с нашими преподавателями немного раскрыть эту тему и понять, почему каббалисты всегда давали важность этой теме, и как связь между людьми может действительно нас продвинуть в духовном. Приветствую наших преподавателей. Авиу, Михаэль, здравствуйте.
2: Приветствую всех.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи, подруги. Мы надеемся, что у вас все хорошо, что вы радостны. И мы здесь находимся опять в нашем совместном уроке в воскресенье, в то время, которое вы решили уделить развитию точки в сердце. На прошлой неделе мы не могли с вами быть физически, то есть виртуально на этом уроке, но мы надеемся, что тот фильм, который вы посмотрели, немного пробудил у вас какие-то мысли о том, что такое каббалист, что значит быть каббалистом. Чем это особенно, чем это отличается от любых других людей? И как, может быть, каждый из нас может стать каббалистом? И мы также надеемся, что когда вы смотрели этот фильм, в той или иной мере вы увидели, насколько особенный наш учитель, у которого мы все учимся. Рав доктор Михаил Лайтман — это наш общий учитель, это учитель Михаэля, мой, Тами, всех ваших сопровождающих. И мы хотим, чтобы вы почувствовали, что он и ваш учитель, чтобы вы почувствовали к нему близкую связь, особенную связь с ним. И это одна из причин, почему мы постоянно говорим о важности учителя, потому что без учителя, без инструктора мы не сможем продвигаться в науке Каббала. И учитель науки Каббала не подобен любому другому учителю. И это та тема, которую мы освещали и две недели назад, и на прошлой неделе через фильм. И тема — это величие учителя, рава. Рав на иврите — это великий. А сегодня мы хотим начать новый этап в нашем обучении. Это будет серия уроков. Мы начнем вместе разбирать, попытаться понять. Сейчас это будет только теоретически, я повторяю. Сейчас, на этом этапе, подчеркиваю, на этом этапе это будет только на теоретическом уровне, подчеркиваю, на теоретическом уровне, о том, почему вообще изучаем Каббалу в группах. Что значит изучать Каббалу в группах? Почему вообще нужна группа? Могу ли я учиться сам? Не хочу группу. Я не знаю никаких людей. Мне люди не нравятся в принципе. Я хочу учиться. Я и Творец. Ну, максимум нужно еще учителя. Ладно, я учитель и Творец. Но больше этого мне не подходит. И вообще, что это за ценность обучения в группе? Что это, как в университете? Может, часть из вас учились в академии и так далее. Мы будем выяснять, подобно ли это другому обучению или нет. Очень углубленно. Я подчеркиваю, что мы на данный момент вообще не говорим о реализации на практике, а мы говорим, в принципе, о теории и об этой идее, потому что этот процесс требует глубокого понимания. Мы должны понять причину и потребность, почему каббалисты всегда учились в группах. И это та тема, которой мы будем заниматься сегодня и на ближайших наших уроках. Это не будет один урок, это будет серия уроков. И наша цель — подготовить вас к кульминации. Я уже вам расскажу про кульминационный момент. Я надеюсь, что вы тоже так же волнуетесь. Запишите. С 29 до 31 числа октября 2026 года, с 29 по 31 октября мы будем с вами встречаться. Кто это мы? Мы — это мы, ученики. Мы с вами будем встречаться. Где, как, когда, что, какая причина, для чего это нужно? Мы вам объясним позже, очень углубленно и расширенно. У нас еще есть время. Но дату вы уже можете себе подчеркнуть. Каждый себе отмечает в календаре 29 по 31 октября. У меня эти дни заняты. Почему заняты? Потому что я хочу развивать свою точку в сердце. Я хочу уделить ей время. Это будет не просто урок на час, это будет особенный конгресс, когда мы будем встречаться с вами физически и виртуально. Желательно физически, но также и виртуально. Но мы будем об этом говорить. Мы хотели только, чтобы вы так забронировали себе эти числа с 29 по 31 октября. У нас уже есть обозначен кульминационный момент. Это будет наш кульминационный момент. И мы будем выстраивать себя в направлении этой точки, этого момента, в ближайшие месяцы. Мы будем готовиться, мы будем учиться вместе, мы будем понимать, как и что именно нужно делать, чтобы быть готовыми к этому особенному моменту в конце октября. И сегодня мы начинаем, наверное, наиболее важную тему. Мы говорили о трех факторах — рав, книги и группа. Я не знаю, что важнее чего, но тема группы, мы будем ей уделять очень много времени. Ты волнуешься перед нашей встречей?
2: Ну, естественно, естественно. Мы объясним, почему. Даже хоть мы, может быть, и не столь уж волнуемся, но должна быть подготовка, и у нас на самом деле есть несколько месяцев, и мы вообще должны понять, где мы сегодня находимся. Мы находимся уже на финишной прямой, можно сказать. Наш курс, как вы помните, если нет, я напомню, состоит из трех частей. Первая часть — мы дали вам ознакомиться с наукой Каббала. Мы каждый раз говорили, каждый урок был какой-то темой с определенной точки зрения. Мы объяснили вам, что такое наука Каббала со стороны восприятия реальности, со стороны истории, свободы выбора. Еще с разных точек зрения. И второй частью была структура мироздания. Мы вас познакомили с языком Каббала, у нас было три встречи, вы помните. А сейчас мы хотим поговорить с вами о принципах уже практической работы. Как объяснил Авиу, мы еще не входим в саму работу, но хотим выяснить, как строят тот клей, в котором раскрывается этот свет, как мы его строим. И как упомянул Авиу, что на протяжении всей истории каббалисты об этом говорили, об средстве, называемом группа, как раз были маленькие группы исследовательские. И мы также знаем, что и в науке любое серьезное исследование не делает один человек. Всегда есть группа людей, которые занимаются этим, ведут это исследование, каждый специализируется в определенной области, и когда делают исследования, есть разные специалисты, и то же самое здесь. Наука Каббала, ну, скажем так, можно сказать прямо, и мы слышали это именно от нашего учителя, что Творец не раскрывается одному человеку, насколько бы это ни казалось странным. Может быть, это обратно тому, что думают обычно, потому что Творец — это что-то скрытое, это то, от чего я должен отдалиться, может быть, изолироваться, не есть, не пить. Может быть отшельником. Здесь как раз говорится, что нужно быть между людьми. Здесь говорится о нескольких миллиардов. Нет, потому что нет другого пути к Творцу, чтобы выстроить все. Словом, высшая сила раскрывается только между людьми. Значит, отношения между людьми являются центральной темой и самой важной для раскрытия этой высшей силы. И сегодня мы будем изучать условия. Как выстроить те условия, когда в результате выстроения этих условий и связи между нами мы строим кли, в котором может проявиться свет. Между прочим, самый лучший пример, может быть, скажите, почему в космосе темно, ведь там есть солнце, почему же там тьма? Я полагаю, что часть из вас знает ответ, потому что свет не сталкивается ни с чем. То же самое здесь. Для того, чтобы высший свет, он находится в нашем мире повсюду, но для того, чтобы воспринять его, нужна кли, инструмент. И то же самое с электричеством. Оно находится везде, но как мы можем воспринять его? Нам нужен проводник. И то же самое с электромагнитными волнами. Когда нам нужен приемник, чтобы принять эти волны согласно подобию по свойствам. И то же самое происходит на человеческом уровне. Те же законы действуют для того, чтобы воспринять абстрактный высший свет Творца. Мы должны выстроить клей.
1: Да, мы хотим после этого предисловия начать читать, потому что мы обосновываем все, что мы говорим, на первоисточниках. Мы начнем читать. Мы хотим взять немного вас так, вам немного напомнить статью о свободе воли и порекомендовать вам еще раз рассмотреть эту статью и напомнить, что Бааль ха-Сулам говорит о многие вещи, но в конечном итоге он концентрирует выбор человека

0: Обратите внимание, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений и лишенной всяческого содержания. Так что непременно срывает человек, и он бежит от нее, как только покажут ему, пусть даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место. Он хочет ускользнуть туда, от этой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении. Обратите внимание, подчеркните, пожалуйста. Выбор же человека состоит лишь в укреплении. Давайте посмотрим, что это значит, укрепление. Поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено. Что это значит? То есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу. Что называется «лишма». И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепляться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению. И не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути. Это пишет нам Бааля Сулам в предисловии к учению Десяти Сферот, четвертый пункт. Чему мы отсюда можем научиться?
1: Только, может быть, относительно укрепления. Можешь еще раз прочитать нам?
0: Давайте. Еще раз сначала. «Ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу». То есть он нам говорит, что нет никакого выбора. Нет выбора. Никто из вас не спросили с утра или в одно из утр, хочет ли он, чтобы пробудилась в нем точка в сердце? Нет. Вдруг Творец каким-то образом, непонятным, неизвестным, и даже не совсем понятно почему, решил взять тебя, меня, ее, его, и пробудить нас точку в сердце. И это то, что он говорит. Сам Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. Как? Тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни. То есть Творец в каком, на каком-то этапе начинает нам показывать жизнь как полное страдание, мучение, лишенное всяческого содержания. Мы не должны страдать обязательно, но вдруг он забирает у нас вкус жизни. То, что раньше для нас было очень притягательным, теряет всякие краски. Оно становится как такое, как становится как черно-белый фильм. А в этой всей материальной жизни он подталкивает человека к духовной реальности. А что делает человек? Он тянется к хорошему. Это же эгоистическое желание получать. Что непременно срывается человек, и он бежит от нее, как только покажут ему, пусть даже сквозь щелку, какое-то спокойное место. То есть ему вдруг кажется, что есть что-то более интересное, чем эта жизнь. До сих пор человек ничего не просил, не хотел, даже не осознавал, что с ним происходит. Просто он оказался в процессе, его пробудили через то, что ему показали, что в нашем мире эгоистически, совершенно эгоистически, в нашем мире есть еще наслаждение, которое кроме еда, секс, семья, почести, знаний и так далее, и деньги. И он естественным образом тянется туда. Выбор же человека, и тут он использует слово «выбор», выбор же человека состоит лишь в укреплении.
1: Да, как говорит здесь Бальсулам, что человек убегает от этой жизни, которая тяжелее смерти. И так, да, тяжелее смерти, так человек чувствует. То есть человек

0: с одной стороны, Творец пробуждает человека своего рода мысль, что есть что-то выше этой жизни. С другой стороны, он подталкивает его, как говорят, снизу, давая ему всяческие страдания. Это не обязательно должно быть большие страдания. Так человек чувствует. Может быть, со стороны смотришь на человека, и не кажется, что он страдает. Есть многие люди, которые страдают гораздо больше него, но так он чувствует. Нет у него смысла в жизни. Иначе, на самом деле, я также помню, что я спросил своего учителя, и он ответил, что если бы каждый человек, который открыто чувствовал страдания, все бы пришли изучать науку Каббала. Нет, ты посмотри, в больницах. Мы не видели после Второй мировой войны, чтобы все пришли изучать науку Каббала. И вообще, после всевозможных событий, которые пробуждают человечество с помощью очень больших событий, не пробуждают слишком много. Надо знать, каким путем и по какой причине Творец пробуждает людей. Мы видим лица на экране, и мы верим, что некоторые из вас немного страдают от жизни, но не больше, чем соседи, которых пробуждает Творец.
1: Да, страдания — это не физические страдания. Это не значит, что сейчас человек прошел какой-то кризис. Это только значит, что то, что раньше его интересовало, его наполняло, давало ему вкус в жизни, сейчас уже меньше наполняет. Если раньше я видел предел своих мечтаний реализовать себя там финансово или в карьере, или в исследовании, или в семье, каждое то, что его наполняло, сейчас это уже меньше меня наполняет до такой степени, что я чувствую пустоту. Один из инструментов, через который Творец пробуждает человечество, это ощущение пустоты. Поэтому мы видим, что возрастает использование наркотиков и так далее, потому что человек чувствует, что нет вкуса, нет причины, для чего жить. Ничего, нет никакой причины просыпаться с утра. И тогда я ищу какие-то такие способы, чтобы нормально прожить день. И тут мы видим переходный момент. Выбор же человека состоит лишь в укреплении, то есть пробудить ли во мне точку в сердце или не пробудить ее, никто нас не спрашивал. И никто не выясняет со мной, мне это сейчас подходит, не подходит, хочу ли этого или нет. Нет, не спрашивают. Но с момента, как только это произошло, тут я уже вхожу в мою роль, где я могу активно что-то делать.
0: Да, и укрепление, он потом пишет, состоит в том, что человек должен сам выстроить рядом с собой окружение. Имеется в виду люди, это могут быть и книги. То есть выстроить вокруг себя такую атмосферу, такое окружение, которое может укрепить его. И в чем? В том, чтобы соблюдать преданно именно эту идею. Что пробуждает в нем Творец? Точку в сердце. Что это за точка в сердце? Есть вдруг мысли, может быть, есть высшая сила, что она собой представляет, каков путь к нему, как я могу исследовать, где это во мне. То есть это то, что Творец пробуждает в каждом из нас, и через несколько недель или месяцев это исчезает. И, может быть, в следующий раз наступит через несколько лет или через несколько кругооборотов. И здесь Бальсулам говорит, что то, что может сделать человек, это только укрепиться в этом окружении. То есть когда пробудили у него желание, это от него не зависит. Что же от меня зависит, что я сейчас выстрою вокруг себя людей и книги, и выберу учителя, которые будут представлять для меня именно ту самую атмосферу, которая будет продвигать меня дальше, думать и исследовать, и не оставлять идею.
1: То есть тут очень существенная существенный момент. Пробуждение точки в сердце не гарантирует того, что человек придет к духовному. Без пробуждения точки в сердце он точно не сможет прийти к духовному. Но пробуждение точки в сердце — это только этап. Это первый этап в пути. Во мне пробудили точку интереса. Интереса относительно цели, которая выше этой жизни. Не только перейти на следующий этап карьеры или добавить, получать больше зарплаты или сделать свою семью счастливее. А вдруг во мне пробуждаются вопросы, есть ли смысл в этой жизни, есть ли какая-то цель в этой жизни, приходим ли мы сюда только для того, чтобы наполниться какими-то наслаждениями, в конечном итоге сгнить. Давайте наполняться просто, и когда это закончится, закончится. Много людей не задают себе эти вопросы, вообще не задаются вопросами, им это не мешает. Какой смысл жизни? Какая цель жизни? Для чего мы здесь находимся? Есть ли у нас какая-то роль в цепочке творения? Многие люди вообще этим не интересуются, они просто живут свою жизнь. Какая цель жизни? Жизнь. А зачем жить? Наслаждаться как можно больше. Есть ли что-то большее? Не знаю, меня это не интересует. Но человек, в котором пробуждается точка в сердце, он уже не довольствуется только наслаждениями. Это не то, что он должен сейчас переставать наслаждаться. Семья, работа, пропитание и так далее, заработок, все остается. Но он начинает интересоваться чем-то большим. И тут говорит Баля Сулам о том, что требуют от человека, в котором пробудили точки в сердце, требуют укрепления. Ему говорят: «Слушай, дружище, я творец, система, природа, назовите как хотите. Я тебя пробудил. Прекрасно. Я наполнил машину твою топливом. Едь. Ты едешь, едешь, едешь, но в конечном итоге топливо заканчивается, а сейчас ты должен сам заправляться этим топливом. А для того, чтобы создать это топливо для себя, запишите это, мне обязательно нужно окружение. Для того, чтобы создать для себя это топливо самостоятельно, мне нужно окружение. Потому что система выстроила процесс таким образом, что я не могу сам создать это топливо для себя. Я не могу, неважно, насколько я буду сильным, умным, способным, успешным и так далее. Это не важно. Я могу быть очень успешным и способным. Я могу быть большим руководителем, бизнесменом и так далее. Для того, чтобы создать духовное топливо, для духовного продвижения, мне обязательно нужно окружение. Что такое окружение? Это рав. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Книги. Мы говорили об этом очень много. О свете, возвращающем к источнику, поэтому мы изучаем науку Каббала из автентичных первоисточников. А сегодня мы начнем говорить об этой лаборатории. Это можно даже сказать, как такая теплица, которая называется группа. Продолжим читать.
0: Я бы только добавил, что это не то, как когда-то. Мы говорили об окружении всего человечества, окружении в общем. Это не только группа. В науке Каббала это вообще называется десятка. То есть это должно быть относительно маленькое количество людей, которые человек может воспринять. И также психологически сегодня доказывают, что человек не может работать со 100 людьми. Он даже не может запомнить их имена, то есть это должно быть маленькой группой. То есть я должен находиться в большой группе, это может быть даже все человечество, но сама работа, по крайней мере, в начале, должна быть в маленькой группе. Именно так. Я знаю, например, что ученые, есть много товарищей, занимающихся наукой, и они учатся в маленьких группах, и иногда они ездят на разные конгрессы, откуда приезжают ученые со всего мира. Но они не могут работать со всеми одновременно. То же самое здесь, поэтому мы сегодня концентрируемся на работе в маленькой группе. И что там за условия работы? И это уже, по сути дела, как мы вам упомянули, это единственный выбор, о котором пишет Бальсулам. Все остальное, вы получили это, ваши свойства, экономическое состояние в семье, что бы вы ни сделали, это уже данное изначально. Это. С одной стороны, скрыто от вас, и хорошо, что скрыто, но там уже ничего не изменишь. Между прочим, здесь говорится об укреплении с помощью разных средств и уловок. Это не только вы сейчас новые, мы вам рассказываем, что нужно укрепиться. Именно мы, которые много лет учимся, именно мы должны еще больше укрепляться. Я вдруг посмотрел, что вместе с вами есть у нас еще, по крайней мере, 1000 учеников, которых вы не видите, но они тоже участвуют в нашем уроке.
1: И они поддерживают вас.
0: Да, это продвинутые ученики, они тоже должны все время укрепляться до конца исправления. То есть до того момента, как я завершаю все исправление, я должен укрепляться. И чем человек с большим опытом, он должен еще больше укрепляться. У вас еще топливо не закончилось, вы получили топливо. И, может быть, хватит на несколько месяцев или даже лет. Даже если вы не укрепитесь, у вас есть бонус. Но желательно уже сейчас начать выстраивать, искать, где это заправочное.
1: Уже готовить себе заправку. Кстати, Михаил сказал, продвинутые студенты. Если мы смотрим на историю, мы учили вместе с вами книгу «Зоар», ведь написала группа учеников, 10 учеников, которые собрались вместе, дошли до очень высокого духовного уровня в объединении между собой и родили вместе вот эту очень существенную, важную книгу. И это не написал кто-то один очень умный. Это 10 человек, которые сидели и выстраивали между собой внутреннюю духовную связь. Говорят, что это до ступени гмар-тикун, то есть конечного исправления. Но они выстроили между собой что-то, и через них прошел свет в этот мир. Ари тоже учился с группой студентов. Это тоже каббалист, который до гмар тикуна. Баля Сулам выстроил группу, Рабаш выстраивал группу, Рав построил нашу группу. То есть каббалисты всегда строили для себя группы, учебные группы. Давайте почитаем еще раз цитату, а потом посмотрим клип номер 2, можно его уже готовить. Нам тут говорит Баля Сулам. Читаем вторую часть. ויוכל לקיים התורה והמצוות כהלכתה. Когда мы говорим о том, что очистить тело, это никогда не говорится о физическом теле, это всегда говорится о желании получения ради себя. Очистить, что значит очистить? Это исправить, исправить наше намерение с ради себя на ради отдачи. И сможет выполнять Тору и заповеди, как положено. То есть у нас уже есть общий язык, и мы можем сказать, что заповеди, вы помните, мы говорили о введении в науки Каббала, мы там изучали про экран и отраженный свет. Заповеди — это значит, что он выстраивает Масах и Орхозер, отраженный свет, на свои желания. Не для ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу. И это называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого ощущения, он, конечно же, делает выбор, как Михаил сказал, что значит, чтобы укрепиться на хорошем пути. Каким образом? При помощи всевозможных средств и ухищрений, говорит тут Баля Сулам. И сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению. И не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути. Обратите внимание, потому что этот путь содержит различные процессы. Это путь. Мы в этом пути поднимаемся на горы, спускаемся в долины, опять поднимаемся, опять спускаемся. И Баля Сулам нам готовит средства, с помощью которого мы сможем пройти успешно этот путь. И поэтому он говорит об укреплении. И сегодня мы поговорим о роли группы в укреплении выбора человека. Давайте посмотрим клип номер 2, в котором рав доктор Михаил Лайтман дает нам направление, как мы должны выстраивать этот процесс. Клип номер два, пожалуйста. Сейчас я бы хотел, чтобы мы поговорили немного о цели существования группы. Я помню, что я учился в университете, и были проекты, которые мы делали вместе в командах. Перед большими экзаменами мы собирались вместе, учились, и я видел действительно, что совместное обучение с людьми дает мне возможность лучше понимать материал. Есть вещи, которые я вообще не понимал, когда я со всеми учился вместе, я понимал. Но больше этого, когда мы изучаем каббалу в группе, есть дополнительная цель, кроме как хорошо усвоить материал.
0: Да, это открывает нам высшую систему, которая управляет нами, которая держит нас. Это учеба вместе дает каждому и всем вместе, всем нам вместе почувствовать высшую силу.
1: А я не могу почувствовать ее сам?
0: Нет.
1: Почему?
0: Этого недостаточно, что ты сам. Ты должен быть связан с другими людьми.
1: А почему?
0: Почему? Потому что ты должен развить свое внешнее чувство, почувствовать что-то вне себя.
1: Я не понял.
0: Мы устроены, рождаемся и развиваемся как эгоистические создания.
1: А что значит эгоистические?
0: Когда каждый чувствует себя, и через него он чувствует всю реальность.
1: Хорошо.
0: Для того, чтобы развиться выше этого, нам необходимо как бы выйти из себя и начать ощущать реальность, как она существует вне наших эгоистических ощущений, чтобы мы могли почувствовать реальность, какова она есть, а не как она проходит через наши индивидуальные чувства. Поэтому мы должны подготовить кли, такую модель, в которой мы сможем почувствовать реальность без связи с нашими свойствами. Но как же это сделать? Поэтому я связываюсь с другими людьми. Желательно, чтобы это было 10. Но, может быть, даже немного меньше. И тогда я стараюсь выйти из своего индивидуального ощущения в ощущение вместе всех нас. Скажем, 10, десятка. Так я тянусь к десятке, включаюсь в нее, и тогда в таком виде я развиваю в себе новое воспринимающее кли инструмент, который называется десяткой, группой. И тогда, если я достигаю такого кли, я начинаю чувствовать иную реальность вне себя. И тогда я начинаю чувствовать в ней также прежде всего и высшую силу Творца, и своих товарищей, где мы вместе существуем вне личного восприятия каждого из нас, и так мы можем развиваться.
1: Да, Рав здесь говорит о выстроении кли, который находится вне меня. То есть у нас тут есть что-то, что мы должны выстроить через связь с точками в сердце, которые стремятся к той же духовной цели, которой у меня нету. Я сам не могу получить это кли. То есть у меня есть какая-то маленькая частичка пазла, и у каждого из нас есть кусочек этого пазла. А я не могу собрать этот пазл один, потому что у меня в руках только одна часть, и мне нужны остальные части. Единственная возможность — это выстроить этот пазл вместе. И только тогда может войти свет в это кли. Естественным образом, я помню, что когда я начал учиться, я вообще не понял, для чего там находятся еще люди. Я думаю, что это будет хорошая идея, если учитель уделит свое свободное время, да?
0: Лично о чем?
1: Да, я понимаю, что без учителя я не могу. Но другие, они там находятся, сидят, задают вопросы. Часть времени — это не очень умные вопросы. Занимают время. Зачем они вообще их занимают, задают эти вопросы? Это просто пустая трата времени. И вообще непонятно, для чего они пришли. И вдруг сейчас я слышу, что у них есть какая-то роль в моем духовном продвижении. И мне это не очень подходит. Я пришел достичь духовного. Я не пришел тут общаться. Общение у меня есть в других местах. Что с этим делать?
0: Да, прежде всего, это естественная реакция, и мы понимаем таких людей. Я понял, что и вопросы у тебя есть.
1: Да, конечно, конечно. Задавайте вопросы, посылайте ваши вопросы, любые вопросы на эту тему.
0: И не стесняйтесь, буквально спрашивайте, потому что мы сами это проходили, будьте откровенными. И проходим, и это естественная вещь, что человек не желает связи с другими людьми. Есть люди, конечно, которые же любят эту связь.
1: А тебе нравится, да, соединяться с людьми?
0: Между прочим, у меня до науки каббала было много товарищей, приятелей. И я, да.
1: Ты такой общительный, да?
0: Общительный, да. Да, и когда ты выбираешь товарища, здесь вдруг немного проблематично. Творец выбрал.
1: Он со мной не советовался, да?
0: Да, и мы уже должны делиться на группы. Это может быть, скажем, по языковому принципу. Скажем, в немецкой группе будет вокруг меня не совсем те люди, с которыми я, согласно своим свойствам, соединился, потому что согласно науке Каббала, наши соединения согласны пользе. Я, скажем, люблю там слушать музыку, пить пиво. Тогда я выбираю людей, которые находятся в тех же желаниях. И это называется связью. Здесь немного другое. Здесь как бы все эти вещи не актуальны. Но для меня Творец выбрал этих людей. Между прочим, когда я начал учиться в университете, там сидели вокруг меня люди, с которых я не выбирал, а я должен пройти какой-то путь вместе с ними. И есть люди, которые не могут вытерпеть вот это дружественное общение и всю эту связь. И даже уходят от этого, и это естественно. И мы говорим, что это естественно. Чем больше эгоист человек, а Творец как раз выбирает больших эгоистов, почему эгоистов, и мы это не порицаем. Но вы и мы самые большие эгоисты, потому что нам недостаточно этого мира, нам нужно что-то больше, потому что если человек может удовлетвориться всем, что в этом мире, не знаю, деньги, почести, это его удовлетворяет, и нет у него даже полграмма думать что-то кроме этого, что будет после смерти, почему все-таки все завершается. Он настолько старается, это занимает всего его деньги, почести, власть. Это называется маленький эгоист. Я хочу и деньги, и почести, и учиться, и все, и знания. Ну что, я еще думаю, что будет через 20-30 лет. Кто останется? Что останется от этого? Я думал, на самом деле, когда я начал в 20 с чем-то, летнем возрасте, я думал, ну ладно, я хочу сделать карьеру и деньги, но тем хочу себе гарантировать, что если есть методика, которая обеспечит меня вечной жизнью, почему же нет? Это как бизнес. Ну ладно, вознаграждение. Мне сказали, что для этого тебе нужна еще группа, ты должен укрепиться, тебе нужны еще люди, чтобы были вокруг тебя люди. Я помню, что и ты там был. Я должен был еще соединиться с тобой.
1: И до сих пор ты пытаешься, да?
0: Я пытаюсь, но по большому счету нет у нас общих вещей, кроме самой цели, да? Нет? А цель — это самое важное, и это соединяет нас. И что ты ешь, а что я ем, что я делаю в жизни, кроме области Каббалы. Это вещи немного отличаются, и это нормально, разные люди. Но что поделаешь, если такова цель, я понял, что я должен соединиться с Авиу. Так мы начали учиться, что значит соединяться. И это то, чему мы будем обучать вас.
1: Короче говоря, мы понимаем, что у некоторых из вас это будет непростой задачей. И это нормально. Не думайте, что с вами что-то не так. Это совершенно легитимно. И это вот тот процесс, который мы проходим. Но мы же сказали, что мы хотим продвинуться к духовному. Мы же не пришли сюда изучать другие вещи. Поэтому наша роль — вам рассказать о средствах, которые вам помогут продвигаться к духовному. Мы не придумали эти средства. Это каббалисты в течение многих поколений их выстроили. Но мы будем это выяснять. Нам важно сегодня просто, чтобы вы послушали, чтобы вы были очень открытыми, просто послушать об этих идеях. Мы не говорим о реализации, ни о чем. Мы говорим о процессе. Это процесс, который возьмет время, и мы хотим идти по нему шаг за шагом. Давайте прочитаем еще цитату, чтобы притянуть еще немного света, возвращающего к источнику. Посмотрим слайд номер 5. Очень короткое изречение. Это каббалист, который написал книгу «Тания». Он говорит следующее. «Мудрецы Мишны обучали. Среди 10 товарищей, сидящих и изучающих Тору, пребывает Шхина». Поскольку среди 10 товарищей, сидящих и изучающих Тору, пребывает Шхина. Шхина пребывает между ними, поскольку в этом заключается весь человек. Почему же?
0: Мы говорим, что Мишна — это то, что было написано после книги Зор. Зор был написан во втором веке нашей эры, а Мишна — в третьем. И тоже ее писали многие мудрецы. Это не один человек, а десятки писали. И он говорит здесь, что 10, которые сидят и занимаются Торой, Тора вообще, когда мы говорим о Торе, это не совсем книга Торы, это сила, свет, энергия, которая есть в этой книге. И эта сила называется силой объединения, потому что условия, нужно понять, почему пользуются Торой. Между прочим, все эти книги Зор, Мишна, Талмуд, все эти книги только комментируют Тору. То есть Тора — это такое сочинение своего рода, которая является совершенным, а все остальные книги только комментируют ее. Так написано, что великим правилом в Торе является «возлюби ближнего, как самого себя». Условия принятия человеком Торы — это не то, что раньше приняли Тору 3500 лет назад. Это условия для принятия Торы — это объединение людей. И была большая группа людей, в результате которой они приняли Тору, и им раскрылся высший свет. И он говорит, что те люди, которые занимаются теми условиями, чтобы изучать Тору, Шхина пребывает среди них, да? И в этом заключается весь человек. То есть высшая сила пребывала там, и это слово «Адам», это слово человека, слово «уподоблюсь», «Адаме», когда человек подобен этой высшей силе своими свойствами. И эта книга Тания, которая написана тоже много сот лет назад. То есть мы говорим вам, что на протяжении истории написали каббалисты, это не изобретение 20 века, а мы говорим об очень древней методике. И мы, по крайней мере, знаем почти 4000 лет назад, и еще Авраам, один из тех людей, которые раскрыли единую силу, и за ним пошло много людей. То есть он тоже построил группу людей, которые жили тогда, из разных племен, то в том же Древнем Вавилоне, это тоже указывает на то, что ничего не поделаешь, нет никаких доказательств в истории, что высшая сила раскрылась одному человеку. Но это всегда была группа людей.
1: То есть он раскрылся человеку, который был в группе, не один. Давайте почитаем еще немного. Почитаем, и мы ждем ваших вопросов. Мы видим, что начинаются уже, да, начинают приходить вопросы. Давайте посмотрим, что говорит нам Рабаш. Шестой слайд. И это действительно очень важная цифра — 10. Это не случайно. Почему не 17, почему не 13 или 6? Но именно цифра 10. Давайте посмотрим. Сказали мудрецы, в каждых 10 шхина пребывает. Известно, что Малхут называется 10. Известно также, что получающий сосуд тоже называется по имени Малхут. 10 сферы, получающей высшее изобилие. Она зовется желанием получать, и все творения происходят только от нее, а потому нет, это очень красивое изречение, а потому нет собрания меньше 10. Ведь поскольку все материальные ветви происходят от высших корней, постольку, согласно принципу «нет света, в котором не было бы 10 сферот», собрание в материальном не считается чем-то важным, если в нем нет 10 человек, по примеру духовных ступеней. То есть тут есть очень важный момент, когда каббалисты описывают Творца, они описывают его через 10 сферот. 10 свойств, через которые Творец проявляется творением. Когда мы изучали структуру высших миров, мы говорили о Малхут, это и есть духовное кле, о котором мы говорим, и мы увидим, что 9 сферот, которые над Малхут, они называются 9 первые сферот, тет-ришонот, это уже свойство Творца, который та же Малхут начинает раскрывать. То есть Малхут, она символизирует кли, желание получать, 9 сферот над ней, которые то есть дополняют это все до 10 сферот, это уже те свойства, которые Малхут раскрывает в себе. Это немного сложно объяснить, мы будем еще об этом говорить. И поэтому, когда мы говорим о целостной духовной структуре, мы говорим о 10. Это не случайно. Цифра 10, она не случайная. Она часть целостной духовной структуры. Так же, как мы говорили о 4 стадиях распространения света, о кончики буквы «Юд» и 4 свойствах Творца, также и 6, извините, также и 10 свойств Творца, это символизирует совершенство. Это не значит, что не может быть в десятке 9 или 8, но мы говорим о структуре, где есть около 10. Может, начнем отвечать на вопросы, Тами? Да. Первый вопрос от Юргена из Германии. Он спрашивает следующее. А что насчет людей, которые чувствуют неудобство или стресс в группах людей? Не смогут ли они больше продвигаться в духовном?
0: Ну, естественно, что это самая естественная реакция. Понятно, что и в течение нашей учебы, когда мы были начинающими учениками и уже учителями десятки лет, мы половину пути чувствовали как Юрген, половину нас. Но то, что мы проходим, это совсем другое. Ясно, что это уравновесится, потому что это необычное. Группа. Это не так, как соединяются в бизнесе, согласно тому или иному интересу, где есть ясная выгода. Когда я люблю танцевать, скажем, я иду со своим товарищем, и мы танцуем, а обвинение уже ясно, согласно пользе, которая нам ясна. И относительно Каббалы, большая часть обмена происходит через высшую силу. Это во-первых. Во-вторых, большая часть работы — это внутренняя работа, и товарищ — это лишь показатель, я соединен или нет. Мы войдем в это и будем говорить, и поэтому это другое объединение, и я уверен, что ты почувствуешь себя удобно. Чем важнее будет для тебя цель, тем легче тебе будет совершать те самые исследования в той группе, которую мы выстроим в будущем.
1: Да, я хочу только добавить, что спасибо за честность, за открытость, Юрген. Это очень важно. Я уверен, что есть еще много людей, которые так думают или чувствуют. Я могу сказать только то, что я услышала от своего учителя. Мой учитель сказал очень открыто. Если бы это зависело от меня, то есть от него самого, я бы вообще не выходила из комнаты. Он рассказал о себе, что он не любит соединяться с людьми, общаться. Он не делает это естественным образом. Это его не притягивает. Даже есть некое отторжение от связи с людьми. Но, это очень важно, но. Очень важно понять, что такое объединение, что такое группа. Мы еще не начали об этом говорить. Мы сейчас только вводим вас в эту тему. Мы начали только говорить об этой теме, об этой идее. А второе, это мы увидим постепенно, как духовный процесс отличается от любого другого социального процесса. Это верно, что там есть какие-то элементы, которые напоминают нам другие социальные процессы, но цель у нас совершенно другая. Обычно мы соединяемся, чтобы достичь чего-то очень простого, эгоистического. Тут, как только мы поставили цель, которая выше, намного выше нашей жизни, то и форма, и та помощь, которую мы получаем свыше от света, возвращающего к источнику, тем, что мы пытаемся поставить себя в подобие к душе Адама Ришон, она очень большая. То есть тут очень особенный процесс. Мы вообще не говорим о практике на данный момент. Мы сейчас говорим только об умозрительной идее, чтобы вы поняли, о чем речь. Мы не говорим сейчас о реализации. Терпение, уверенность, и постепенно мы найдем правильный путь реализация, которая подойдет каждому. Спасибо. Тами. Пласид из Конго спрашивает. Между путем Торы и путем страданий. Пробуждает ли Творец в десятке обязательно один из этих путей, чтобы продвинуть ее? И как можно прекратить идти по пути страданий?
0: Да, вопрос сложный. Но нужно понять, мы в продолжении нашего курса будем учить, это не философская учеба, откуда приходят страдания. Все страдания обычно из ощущения нашего неуравновешенного, преувеличенного эгоизма. И поэтому то, что мы делаем в этих группах, маленьких десятках, мы всего лишь пытаемся распознать эгоизм, познать в нем что-то мешающее, подобные болезни, и тогда именно с этой проблемой обратиться к Творцу. И здесь, понятно, нужна поддержка, есть методика, как мы это делаем. Мы не ищем это зло. Это раскрывается в результате того, что мы пытаемся найти что-то хорошее, объединиться. Мы поговорим о самой методике, но в результате того, что я уравновешиваю эгоизм, я меньше чувствую страдания и в мире, в общем, во внешнем и есть меньше страданий, потому что если делает большое количество людей, это влияет и на мир. Но индивидуально, если я продвигаюсь сам, у той же высшей силы нет необходимости пробуждать меня с помощью страданий. По мере того меньшего продвижения, та же сила природы, пробуждает нас с помощью страданий, потому что нет иного пути нас пробудить. Это говорит Бааль Сулам в статье «Мир». И поэтому все взаимосвязано.
1: Я только добавлю, Пласид, это очень важный вопрос. На самом деле, что здесь происходит? Происходит то, что человек рождается, начинает жить, проходит жизнь, и постепенно, с помощью страданий, Творец, никак иначе, через страдания, готовит его к духовному процессу. И чем больше страданий он накапливает в течение жизни, он начинает быть более готовым. Мы что сделать? Никогда, когда нам хорошо, мы не спрашиваем, почему. Только когда нам чего-то не хватает, или мы страдаем. И через вот эти недостатки, через страдания, Творец подталкивает человека на поиск. И вот, допустим, он пробудил в нем точку в сердце, и человек начинает продвигаться. И, допустим, Творец хочет меня продвинуть от точки А в точку Б. Он может меня подтолкнуть в общем. И в какой-то момент я буду спрашивать, почему, и приду на духовный путь, и начну продвигаться. Либо я буду продвигаться еще раньше, чем Творец будет меня толкать. Это значит пробуждать рассвет. Рабаш дает пример, что это как старик, который идет вот такой согнутый и ищет все время, чего ему не хватает. И чем быстрее мы переводим наше развитие в групповое развитие, мы начинаем реализовать духовный путь таким образом, что сейчас те задачи, которые я раскрою на моем пути, они будут уже групповые задачи, и не потребуются от Творца материальные страдания, чтобы меня подталкивать. Творец не хочет, чтобы мы страдали. Он хочет, чтобы мы продвигались, чтобы мы стали подобными ему. А если я уже нахожусь на пути продвижения, то это уже он меня только направляет правильно. Поэтому работа в группе, она может мне сэкономить сотни, десятки лет страданий, потому что она продвигает меня духовно вместо продвижения материальными страданиями. Это очень важно. Спасибо. Следующий вопрос. Тами. Каля из Германии спрашивает. Как я нахожу правильных товарищей в учебе? Калиш из Германии спрашивает, как она может найти правильных товарищей для совместного обучения?
0: Здесь как раз несложно. Нужно полагаться на Творца, на высшую силу, потому что в конце курса те люди, которых он для вас выбрал, конечно же, есть еще ученики, конечно, это из Германии, да? В Германии у нас очень много учеников и с опытом. Так, в конце этого процесса, после нескольких месяцев, когда мы вам теоретически объясним, для чего нужна исследовательская группа и какова польза этого, мы поделим вас на исследовательские группы и обычно тот, кто сегодня с вами учится в той же группе, в которой вы находитесь, он будет в той самой группе. Обычно мы, понятно, пользы стараемся не менять группы, но, может быть, по тем или иным обстоятельствам мы иногда меняем группу. То есть нет большого смысла в том, кто эти люди, а только в их желании, потому что я подключаюсь к их желанию и стремлению, и важно, где они живут. То есть очень важен регион, чтобы эти люди были из того же региона. Конечно же, говорили на том языке и были в том же регионе, чтобы мы иногда могли встречаться, но раз в несколько месяцев, скажем. И поэтому это то, что мы взвешиваем язык, регион и, понятно же, желание. Это то, что мы рассматриваем, и также со временем, если человек учится в определенной группе, он в этой группе может перейти затем в другую группу, переходит в другое иногда место, потому что имеет значение физические встречи. Вы видите, почему бизнесмены не говорят по зуму, почему они должны видеть друг друга, почему они политики все время ездят, потому что физически в физических встречах есть моменты, которые они не проходят просто вербально. Ты должен видеть человека, ты должен почувствовать его. Есть ведь много чувств, когда мы подсознательно впечатляемся от человека. И еще раз, мы говорим об соединении наших стремлений к раскрытию Творца. То есть у меня есть много групп и товарищей, которые называются товарищами согласно области занятий, то, чем я занимаюсь. Но понятно, что если Творец у меня — это самое важное, и я ценю тех товарищей, с которыми я строю клей для раскрытия Творца, потому что это важнее всего для меня. Но вместе с этим есть еще группа людей, с которыми я делаю разные вещи в этом мире, и это мне не мешает. Одно не мешает другому. Я надеюсь, что ответил.
1: Хая из Австралии спрашивает, а если это наоборот? То есть человек входит в десятку, и он чувствует, что его там не очень принимают с распростертыми объятиями. Он не говорит на том же языке, с теми же понятиями, с другими товарищами, и его отталкивают. Что он должен делать? Менять десятку или что с этим делать? Авиу, мы пока что никуда еще не входим.

0: входим ни в какую группу, ни в какую десятку. Поэтому мы с вами готовимся. Мы сейчас говорим только на теоретическом уровне. Мы не просим вас присоединиться к какой-то группе и не просим вас ничего делать, просто слушать и думать. Слушать и думать. Вот и все. Наука Каббала не приветствует таких быстрых, необдуманных действий. Мы выстраиваем постепенный процесс, и сейчас мы пока что слушаем, поэтому я не знаю, о какой группе ты говоришь, что ты зашла или не зашла. Никто еще никуда не заходит. Мы в основном слушаем, слушаем. И не обязательно принимаем это, просто слушаем. Это то, что от вас требуется на данный момент. В дальнейшем мы будем говорить о том, как я выстраиваю эту группу, каким образом. И, конечно, нет такого, то, что называется отторжение в группе и так далее. Это еще очень рано. Мы еще не проделали все эти, не прошли еще все эти этапы, поэтому будем это объяснять очень расширенно, что значит приниматься с распростертыми объятиями или не с распростертыми объятиями. Такого вообще не бывает. Мы выстраиваем этот процесс. Нужно много терпения, и будем это делать вместе и постепенно. Спасибо. Следующий вопрос. Пабло из Британии спрашивает, если он правильно понимает, важность обучения в группе, он понимает это, но хочет понять, почему именно 10? Откуда эта цифра?
1: Да, это проистекает из строения нашей души, нашего желания. Как раз интересно, я читал много исследований по психологии, которые говорят, между прочим, что человек в психологическом отношении не может воспринять более 10 людей. Более или менее это является числом. Но в науке Каббала структура, которую мы с вами уже изучали, это как результат 4 этапов, по которым строится наше желание. Есть наша душа, желание, и это то же самое. И она состоит из 10 частей. И поэтому для того, чтобы исправить эти 10 частей в результате этого, и мы это изучали в восприятии реальности, я должен видеть перед собой 10 людей. И я внутри себя — это как тьма, я ничего не могу исправить. Я себя не исправляю, потому что не вижу, что должен исправить. Где я вижу то, что мне нужно исправить в других людях? Когда вокруг меня есть я, еще 9 людей, я в них вижу всевозможные неисправленные вещи. И постепенно я начинаю понимать, согласно тому, что мы учили. Вспомните урок восприятия реальности или повторите его еще раз. Согласно этому мы учили, что я сам никогда не вижу, что не в порядке во мне. Когда я смотрю на Авиу, я вижу всевозможные изъяны. Он в этом нехорошее его свойство. Так или иначе, постепенно я начинаю понимать, что это я должен исправить себе. И поэтому должны быть такие 10 во мне, скажем, я, еще 9, в которых я буду распознавать всевозможные испорченности. Между прочим, это тоже с помощью света. Сам свет, Творец, показывает мне, что это мои части, и я должен исправить это сам. То есть я не исправляю своих товарищей, я исправляю свое отношение к ним. Когда я начинаю понимать, что мое отношение к ним исправлено, а не они сами, это очень интересная система, которая исходит из области, которую мы будем еще изучать, восприятие реальности. И поэтому, как вы спросили, нужно 10 и нужна маленькая группа, потому что если будет 100 или 1000 людей вокруг меня, я тоже могу сказать, я распознаю в них разные неисправленности. Но ты не можешь быть тесной связи с таким большим количеством людей для того, чтобы распознать в них неисправленности. Ну, это как, когда ты смотришь, скажем, ты в своей семье, да, это самые близкие для тебя люди, домочадцы. Ты знаешь по своим детям свойства, которые тебе не очень-то нравятся, и ты бы хотел их изменить. А в других детях ты вообще не видишь, потому что нет у тебя связи, ты не знаешь, что там происходит. То же самое здесь, это понятные вещи. Поэтому

0: должно быть плюс-минус 10 людей. Ну, скажем так, практически мы видим, но из опыта не меньше 6 и не больше 14 людей. Так оно.
1: Надия из Украины спрашивает: «Творец выбирает для меня окружение, а не я. Он дает нам желание, а мы ищем, как его реализовать?» Авиу, можно сказать, что да, с одной стороны, но тут от нас требуется и активное действие. Творец меня провел в такое место, он привел меня в такое место, где я могу развиваться духовно. Он собрал вокруг меня людей. И в Украине у нас очень большая группа. Это очень особенные товарищи, подруги. И каждый из них был выбран специально. Очень-очень осторожно. Сколько в Украине людей? 40 миллионов.
0: И я понимаю, что 30 остальные в изгнании.
1: Да, и часть в разных странах. И из этих миллионов несколько сотен, десятков, тысяч, это все равно очень маленький процент, это очень особенные люди. И каждый из них несет в себе точку в сердце. Это очень ценно. Это даже более ценно, чем бриллианты. Потому что есть мало людей, у которых есть точка в сердце. И теперь я должен понять, почему для меня это так особенно с ними объединиться, Надежда, понимаете? Потому что каждый из них дополняет часть моей души. Вы помните кусочки пазла? Я хожу с вот этим кусочком пазла и ищу, с кем их соединить, для того, чтобы быть способным соединить общую картину. А без соединения этого общего пазла я не смогу продвигаться в духовном. И теперь вопрос, насколько духовная цель для меня важна? Если это кружок для свободного времени, то я вот, как, не знаю, там, вышиваю крестиком дома или играю в бадминтон по вечерам, или гуляю в парке возле дома. Ну, так для меня и наука каббала. Какой-то интересный кружок, то да, это тоже хорошо. Ну, я так обогащаю себя какими-то знаниями. Но если я хочу продвигаться к духовному, я хочу действительно раскрыть истинный смысл жизни, то постепенно эта цель должна стать для меня важной. А кто сделает для меня ее важной? Когда я выхожу на улицу или встречаюсь со своими домашними или родственниками, они со мной говорят совершенно о других вещах. О деньгах и о том, где там заработать, как выстроить семью, как жить лучше в этом мире. Но во мне есть маленькая точка, которая стремится к духовному. Мне нужно, чтобы кто-то помог мне укрепить эту точку в сердце. И это делают те особенные товарищи, которых Творец выбрал. И сейчас Он привел их сюда. Они здесь, они стоят вокруг меня. И я должен выбрать по своему желанию, начинать работать с ними вместе, чтобы расширить, увеличить мою точку в сердце и сделать из нее не просто точку интереса к духовному, а точку стремления к духовному. Клей, который требует Творца. И это требует от меня работы. И это то, что от меня требуется. То есть Творец создает для меня это окружение, как потенциальное окружение, а я должен реализовать это на практике. Тами, Бранимира из Болгарии спрашивает, как участие в десятке помогает мне меняться в обычной жизни вне пределов группы?
0: Хороший вопрос, а ответ такой, не напрямую, но безусловно, когда я работаю в десятке, чтобы уравновесить свой эгоизм, что я делаю? Я исследую свою природу, свое поведение, свой эгоизм. И, конечно же, затем я больше понимаю тот материал, из которого созданы все люди, и в результате этого это мне помогает. Если я начальник, я лучше понимаю своих работников. Если я работаю в маркетинге, я понимаю, что люди будут покупать, и если я в супружеской паре, я лучше начинаю понимать все это взаимоотношение.

0: Инструмент, которым может, прибор, которым может проявиться электричество. Я могу пользоваться им или охладить что-то, или нагреть. И здесь то же самое. Когда мы раскрываем между нами высшую силу, мы затем можем пользоваться ею тем или иным образом, только использование ее не должно быть эгоистическим, согласно тому же сокращению, о котором мы говорили, первому сокращению. Я не могу раскрыть высшую силу и пользоваться ею эгоистически для разной своей личной выгоды. Это верно. Но создать силу это мы можем, и это безусловно, когда делает много людей, это влияет на весь мир. И, конечно же, на мой мир.
1: Але из Венесуэлы спрашивает, а что происходит, если у меня есть группа подруг, с которыми я учусь уже несколько лет? Мы смотрим вместе клипы Рава Лайтмана, и там у нас 10 женщин, мы каждый день в 12 ночи встаем и учимся. Авиу, это прекрасно, что у тебя есть группа подруг, которая помогает тебе продвигаться, но в дальнейшем мы посмотрим, сможет ли эта группа стать то, что мы называем десяткой или исследовательской группой. Но мы поддерживаем это, в общем. Хорошо, что у вас есть группа, которая вас поддерживает, но о реализации мы поговорим позже. Вопрос. Елена из Болгарии спрашивает. Важно ли, чтобы в каждой такой группе были знакомые нам люди, может быть, родственники, либо важно встречать людей разных, которые отличаются друг от друга? Вот какая цель их, этого соединения?
0: Главное, чтобы это не были родственники. Мы говорим, что у родственников есть семейная связь. И это из нашего опыта не очень хорошо. Хотя иногда есть тоже исследовательская группа «Отец и сын», «Мать и дочь». Не, чтобы было, не то, чтобы был запрет на это, но желательно, чтобы это были люди. И обычно так оно и происходит, что это чужие друг другу люди, как и вы. Сейчас пришли изучать науку Каббала. Сколько здесь нас? Почти 400 человек. И если мы говорим согласно языку, если, скажем, мы возьмем сейчас итальянский язык, соберутся 12-15 человек из Италии, и они примут решение продолжать. Так они и будут составлять эту группу.
1: Да, но они могут соединиться с предыдущим набором или предпредыдущим и так далее. У нас немало учеников, но нет, речь не идет о людях, которые друг друга знают заранее. Тут нет никакого желания и стремления создать группы знакомых между собой людей. Может быть, если вы с кем-то пришли уже, и вы знаете, это нормально. Но в конечном итоге я встречаю человека, с которым я познакомился здесь, в обучении, на курсе. И именно то, что у нас нет общих общих свойств, это хорошая основа, чтобы начинать строить духовное соединение. Мы еще не говорили, в чем цель группы. Мы поговорим об этом позже. Но это не группа людей, с которыми я сейчас буду ходить в походы, потому что такие у меня уже есть, наверное. Я думаю, что у тебя есть уже товарищи, с которыми ты ходишь на экскурсии, и есть родственники, с которыми ты там на праздниках празднуешь. То, что особенно в этой группе, это ее духовная цель, это первое. А второе, это что она создана из людей, у которых есть точка в сердце. Часто нас спрашивают, так а почему же не взять моих товарищей из школы, может, там те, с которыми я живу близко, и там выстроить такую группу с ними. Что вы скажете? Почему это не будет работать? Это не будет работать, потому что мне нужны люди с точкой в сердце. То, что кто-то мой родственник, это еще не значит, что в нем есть точка в сердце. Он может быть прекрасным человеком, но это никак не связано. Нам нужны люди, которые стремятся к Творцу, которые стремятся к духовному, в которых есть вот это внутреннее духовное стремление. Без этого у нас нет духовной работы между нами. У нас есть материальная работа. В семье я хочу, чтобы было всем хорошо, чтобы были хорошие отношения, это прекрасно. Но мы не об этом говорим. Для этого мне не нужна наука Каббала.

0: Это тоже не точно, но мы увидим, что когда мы продвигаемся духовно, то есть если отношения в семье на определенном уровне, и мы начинаем выстраивать духовные связи, то и остальные связи у нас в нашем мире улучшаются. Они не становятся совершенными, мы не хотим им продавать иллюзии, но чем больше человек дает ценность, присваивает ценность духовному продвижению, так и все остальные сферы жизни как-то подстраиваются. Творец устраивает это на определенном уровне. Это не будет самым важным в вашей жизни, но это как-то устраивается. Потому что в конечном итоге, когда человек ставит духовную цель выше всего в своих глазах, и чем больше он вкладывает в то, чтобы поднять ценность и важность этой цели, так все остальное устраивается вокруг. Там вопрос от арабоязычной группы, от Назек, она спрашивает, как можно справиться в ситуации, когда люди в одной группе относятся ко мне агрессивно и неподобающим образом. Я чувствую, что это лично, может быть, из-за разницы в этническом происхождении, может, потому что они не принимают меня и мой характер. Авил, Назек, прежде всего, это не принято. Я не знаю, о какой группе вы еще говорите, но мы проверим это, передадим тому, кто занимается у нас арабским языком. У нас есть товарищ, который за это отвечает, очень преданный этому делу. И очень важно тут объяснить, в духовном нет ничего, что связано с этническим происхождением, религией, и в духовном нет разницы в культурных различиях. Есть только точки в сердце. Каким образом это выглядит, и как Творец сделал так, что именно в Назек пробудилась точка в сердце или в ком-то другом, мы не понимаем. И поэтому мы тут не создаем хамулы или какие-то семьи или родовые гнезда. У нас есть собрание точек в сердце, и каждая из них ценна для меня. И мне не важно, верит ли он во что-то, из какой он религии или этнического происхождения. Это не релевантно для духовного продвижения. И наша мировая группа, она создана из людей из разных наций, из разных народов, из разных возрастов, из разных социоэкономических уровней, из разных религий. Есть люди из разных стран, которые говорят на разных языках, и поэтому у нас в нашем духовном пути эти вещи не могут стать препятствием. А если они становятся препятствием, то, может быть, товарищи в этой группе еще не понимают, как ее правильно выстроить, и это наша роль — правильно все объяснить. У нас есть вопрос в Зуме от Феличи из Италии. Пожалуйста.
1: כבר חמישה חודשים אני משתתף בקבוצה מתקדם.
2: Здравствуйте, друзья.
1: חברים ששמע נמצא.
2: Мой вопрос немного больше, чем вопрос. Это просьба от вас, согласно вашему
1: опыту. Пять
2: месяцев я уже участвую в более продвинутой группе.
1: И
2: есть там один товарищ, которого я очень ценю. Но он только в аудиорежим, в режиме входит в урок, никогда не включает камеру. Я смотрю на это, как будто я виноват в этой ситуации, что я не даю ему поручительства, поддержки как товарищу. Какой совет вы можете мне дать? Спасибо.
3: Спасибо. Давайте
0: используем пример Феличи. Если бы Феличи не был в группе, как бы он понял это?
2: Но я сказал Виву, что есть такое ощущение относительно нового ученика, что он обвиняет себя, что товарищ, что он недостаточно дает важность цели товарища, и поэтому он не включает камеру. Обычно я естественным образом обвиняю товарища, что он не в порядке, он не включает. То есть естественным образом у меня есть претензии к этому товарищу. А здесь творец дал Феличе осознание того, что он понимает, что он не в порядке. Теперь Феличе нужно просить у Творца, чтобы он научил его всевозможным ухищрениям, потому что это искусство — объяснить товарищу, что стоит включить камеру. Но, скажем, потому что ты, если придешь ему напрямую и скажешь, что ты не в порядке, так-то и так-то, он ведь это не примет. Но тем более, что ты новый ученик, он это неправильно воспримет. Потому что напрямую вы будете это изучать. Это именно то, что мы, кстати, изучаем. Мы изучаем, как очень деликатно работать с нашим эгоизмом, чтобы не задеть эгоизм другого товарища. И ты будешь просить у Творца, и ходи с этим несколько дней или несколько недель, и наверняка Творец даст решение или средство, как это опосредованно решить, как это сделать.
0: У нас вопрос еще от Закира из Индонезии. Пожалуйста.
1: Я хочу спросить, им без никуда беатид, האם אפשר להחליף קבוצה בתהליך התפתחות רוחנית? אם הקבוצה נגיד שאנחנו הצטרפנו עליו לא ממש
2: התקדם,
1: או לא חווים התקדמות, האם זה חשוב?
2: Какой-то точки в будущем можно ли поменять группу в процессе духовного развития?
1: אז האם זה אפשר? ואולי עוד נקודה, האם מותר, נגיד, להצטרף לקבוצה שהוא נמצא במדינה אחרת?
2: יש לי גרופה כתורים מפריסיינילס, נסף סיים פרדויגאיצה.
1: נמצא באינדונזיה, אז
2: נגיד, אם אני רוצה לצטרף לקבוצה אחרת. אתה ואשנה, אז מוזנה לפריטיב גרופו.
4: קודם כל, זכיר, אתה מאוד מאוד משמח.
2: בוליה פרדווינותו, возможно ли это? Или еще одна точка. Можно ли присоединиться к группе, которая находится, может быть, в другой стране, учится на другом языке, потому что я учусь в Индонезии и хочу присоединиться к другой группе. Это возможно?
0: Прежде всего, Закир, ты нас очень-очень радуешь. Мы рады тебя видеть и рады слышать, что у нас есть все больше и больше студентов, которые продвигаются в индонезийской группе. Это нас очень радует. Спасибо нашему великому товарищу Панду, который делает очень большую работу. Ответ — да, и да, и да. Но мы будем говорить об этом конкретно. Я не обязан находиться в том же стране, где находятся мои товарищи, особенно если нет других товарищей в моей стране. Я понимаю, что есть страны, где у нас есть относительно мало учеников, где мы только начали работу по распространению науки Каббала. И постепенно это возьмет время, пока наберутся еще ученики. У нас так было на разных языках. Когда началось, вначале было мало учеников, и постепенно набралось больше. Но мы об этом конкретно поговорим дальше, потому что нужно понять конкретный случай, что там происходит, но в принципе да. Особенно те группы, о которых мы говорим, это начальные группы. Мы говорим о начале процесса исследовательских групп. И как Михаил сказал, можно присоединиться к товарищам с предыдущих наборов, чтобы расширить группу. и к тем товарищам, которые закончили глобальный кампус, так же, как и вы, год или два или три назад, и постепенно наберется больше учеников. Самое главное — это говорить на одном языке, потому что если нам сложно говорить на одном языке, то нам нету как коммуницировать, и тогда уже действительно это большая проблема. Все остальное, кроме языка, решаемо. И нам важно сказать, мы скоро заканчиваем, мы только начали говорить на эту тему. Мы пока не говорим о реализации, ничего такого поспешного не делаем. Мы сначала хотим понять суть этого процесса. Когда мы поймем суть процесса, мы поймем, что его характеризует, какая его суть, и постепенно будем говорить и о реализации. Но сейчас пока что мы хотим понять эту идею. Я вижу, что у нас очень много вопросов. Мы не ответили на все вопросы. Мы должны подумать, как дать ответы. Может быть, будет отдельное время для этого. Посылайте нам свои отзывы и вопросы, и следующий урок мы выстроим относительно ваших вопросов. И мне кажется, тут был вопрос от подруги из Украины, что уже неудобно задавать вопросы, потому что мы сказали, что, может быть, для некоторых эти вопросы выглядят лишними, то однозначно нет. Вопрос — это часть духовного обучающего процесса. Это очень важная составляющая процесса обучения. Вопрос — это хиссарон, это недостаток, который выражает человек. Поэтому чувствуйте себя совершенно свободными. Не стесняйтесь задавать вопросы на любую тему. Наука Каббала поощряет нас все время задавать вопросы. Нет вопросов, которых нельзя задавать. Наоборот. Вот Татьяна из Украины спрашивает этот вопрос. И так человек продвигается. Не стесняйтесь задавать вопросы. И мы будем продолжать вместе и на следующих этапах. Мы очень вам благодарны. Очень важно приходить с этими вашими вопросами и на локальную встречу с вашими местными преподавателями. И мы, Тами, и мы благодарим наших преподавателей, учеников, всех товарищей. Увидимся на следующей неделе.
2: Всего доброго.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе? Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерд. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель до чего подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефареш эт пасук, улай ло телех аиша, везе лешон.
0: Внезапно пропал звук, простите. И сказано, у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему, «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: И следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси Раби Хия, пусть скажет господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу? Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки, как написано в книге Зоар. Раби Иуда сказал, Сары, матери его, означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовало и здесь, следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека. Правая линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано, «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами — в правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания. А левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства? И воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й «Шамати о вере в учителя», сказал Баал Сулам, человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит, другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии совершенства. Ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ, и так же, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания, и каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них, а у них есть две власти, они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшее знание, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нет и судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не в высшее знание. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
0: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда он работает в левой линии, то она должна привести его к тому, чтобы он видел состояние отторжения, как он отвергнут и отделен от работы. А когда он работает в правой линии, он должен прийти в состояние, когда увидит, что он близок к Творцу. И в правой линии он должен воздавать благодарность Творцу, а в левой — возносить молитву Творцу. Ведь только на двух ногах человек может ходить в материальном. И это исходит из духовного и указывает на то, что человек должен идти в двух линиях. А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца, и сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
1: Это, как сказано в книге Зоар, в стихе, когда узнает он о грехе своем, То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, что он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следует советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Получается, что теперь он считается благословенным. То есть в том, что он видит, что получил знание свыше об осознании зла. А когда он воздает благодарность Творцу, он, без сомнения, называется благословенным, поскольку получил благословение от Творца. И тогда он может прийти к слиянию с Творцом. Ведь благословенный пролепляется к благословенному.
0: И это, как объяснил Бааль Сулам, то, что сказали наши мудрецы. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. И спросил, почему для абсолютных праведников? Это понятно. Но для абсолютных грешников как можно так сказать? И объяснил, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется его желание насладить создание. Аналогично, когда он уже удостоился сознания зла, это является келим, ведь у него есть внутреннее стремление сделать все возможное, чтобы выйти из состояния грешников. Тогда как если он не чувствует зло, нет ничего, что могло бы побудить его выйти из этого состояния зла, так как он не чувствует себя настолько плохо, что он должен сделать все, что может, чтобы выйти из этого состояния.
1: Получается, что то, что он пришел в состояние, когда он видит, что он целиком является злом, это уже большое достоинство. Свидетельством этого является то, что он уже может сказать, что мир создан для него. Как сказано выше, мир был создан либо для абсолютных грешников. Тогда как до того, как ему раскрылось состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел к осознанию зла, уже считается, что у него есть право существования в мире. И с этой точки зрения считается, что у него есть совершенство. И он уже может воздать хвалу и благодарность Творцу за это. У него есть уже связь с Творцом. И уже можно сказать, что он называется благословенным, а благословенный прилепляется к благословенному, как сказано выше.
0: И тогда он может существовать. Это время, когда он может подняться на ступень выше. То есть все молитвы, которые он вознес о своих недостатках, ответ на них он может получить во время радости, как было сказано выше. Как сказали наши мудрецы, шхина не сходит только благодаря радости. Как написано, и когда заиграл музыкант, был на нем Дух Творца. Получается, что основное время, когда человек удостаивается присутствия шхины, это именно время совершенства. Ибо именно во время совершенства это время, когда он может получить свойства своей души. Согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что сказали наши мудрецы. У Элиэзера была дочь, и он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. И в простом понимании это трудно понять, ведь дочь Элиэзера была дочерью мудреца. Как сказали наши мудрецы, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме своем, правящему всем, что у него. Раби Элиэзер сказал, что владеющий учением господина своего — это Элиэзер из Дамаска. Там же сказано, Элиэзер, слуга Авраама, был старшим и сидел в доме учения. Авраам не согласился на это сватовство и ответил, «Проклятый не прилепляется к благословенному». Но ведь не так было в отношении брака с Ривкой, которая была дочерью Бетуэля и сестрой нечистого Лавана. Наши мудрецы сказали, что Бетуэль хотел накормить Элиэзера зельем смерти, чтобы им досталось богатство. Другими словами, он был не просто грешником, он также был убийцей. И пришел Гавриэль и заменил чашу, и отдал ее Бетуэлю, и тот умер. То есть и Ривка тоже происходила из среды нечестивых. Однако эта партия была достойной. Как написано, и выходит Ривка. Другими словами, Творец вывел ее из числа нечестивых жителей города. Ривка выходит, потому что она была праведной. В простом понимании, если человеку предложить две невесты, где одна — дочь ученика мудреца, а другая — из дома грешников и города грешников, он, конечно, выберет дочь ученика мудреца.
1: В отношении работы следует объяснить, что состояние Элиэзера — это состояние левой линии. Ибо он все время кричал: «Эли, Бог мой, Азор, помоги!» Так я нахожусь под властью зла. Получается, что это женщина, то есть дочь левого, который молился, чтобы ему дали свойство Ицхака, которое называется Нешама, душа, в качестве жены, то есть тела, для того, чтобы получить душу. Авраам не согласился на это, потому что когда человек находится в левой линии и кричит: «Творец, помоги мне выйти из зла», получается, что это тело находится в состоянии проклятого. И он сказал ему, что Ицхак, то есть душа, является благословенной, а проклятый не прилепляется к благословенному. Как сказано в книге Зоар, поэтому, хотя Элиэзер и был мудрецом, он чувствовал, что ему не хватает свойства истины. Он всегда шел в левой линии, и у него всегда были претензии, почему Творец не хочет слышать его голос и не дает ему душу, ведь свет в ней возвращают к источнику. И хотя свойство левой линии говорит по делу, поскольку все построено на знании, как сказано выше, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза, однако на самом деле он проклят. Поэтому Авраам сказал ему: не может проклятый, то есть тело, как находится в состоянии проклятый, получить свойство присутствия шхины, которое считается частной душой человека. Ведь шхина называется Малхут, то есть собрание всех душ. И поэтому Малхут называется собрание Израиля. Поэтому тело в этом состоянии не способно принять свойства Ицхака, называемого душой, как сказано выше. Тело называется жена, а душа называется муж.
0: Так как свойство Ривка называется в работе состоянием, когда тело видит все, что показывает ему левая линия. То есть свое истинное состояние, что все его органы грешны, что оно понимает только то, что касается эгоистической любви к себе. А в том, что относится к пользе Творца, он ничего не способен сделать, точно так, как это показывает ему левая линия. И это означает, что все жители города были грешниками, потому что тело называется городом, как написано: «Город мал, и людей в нем немного, и приступил к нему великий царь, и нашелся в нем муж убогий, мудрый, и спас он город своей мудростью». И Ривка, единственная праведная женщина, выходит из числа жителей города. Почему написано «вышло»? И говорит, это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города. Это значит, что это тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. И это само по себе считается совершенством, что Творец уведомил его, как было сказано выше. Или по второй вышеупомянутой причине, что он верит в высшее знание, что обладает совершенством, потому что верит верой в своего учителя, что нужно пойти в высшее знание и сказать: есть глаза у них, но не видят они.
1: А в состоянии совершенства можно удостоиться свойства Ицхака, называемого душой. Другими словами, две противоположности находятся в одном теле, но в два разных момента времени. И нам говорят, что главное идти в правой линии, поскольку у него уже есть немного от левой линии. И потому сказано, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, это называется правая линия, а потом молиться, и осуществляется левая линия, а после этого он возвращается в правую линию.
0: Мы в работе, собственно, выясняем, что, в чем состоит время молитвы и время благодарности в работе. И человек должен это действительно выяснить, потому что левое и правое — это молитва и благодарность. Это левое и правое. В духовном нет времени, есть состояние, состояние, которое человек проходит. Как он находится в благодарности по отношению к ним и в хиссароне, в левой линии, что это вообще?
1: Да, написано, автоматически он может быть в таком состоянии, когда он видит, что он весь целиком является злом, преодолеть это и идти по советам, как выйти от зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Как бы, с одной стороны, внутри зла, и понимая, насколько я не соединен с товарищами, не связан, не делаю то, что каббалисты говорят нам, а с другой стороны, и выше знания, тоже нужно сказать спасибо за то, что у нас есть право вообще быть здесь и делать усилия.
0: Выходит, что все дело в том, что ты получаешь левое, как ты это воспринимаешь. Ты благодаришь, что это от Творца, и что это помощь от Творца. и ты получаешь возможность преодолеть. И теперь, друзья, мы переходим к уроку с Равом от 29 января 2002 года.
1: Так мы прочли статью из Шлаве Сулам, первый том, страница 164, когда время молитвы и время благодарности в работе. Все вытекает из того, что у нас есть две стороны в реальности. Творец и творение. Сила отдачи, сила получения. Желание отдавать и желание получать. И если это было бы так, только творец и творение, то творец создал бы творение, наполнил бы творение всем благом, на этом бы все закончилось. Но у Творца есть еще намерение относительно творения. Что он хочет привести творение к своему совершенству, к своему собственному уровню Творца. Поэтому Творец, кроме того, что он создал творение с желанием получать, дает этому желанию получать возможность прийти к желанию отдавать. И здесь уже начинается борьба, работа, усилия, утворение, несмотря на свое желание получать, прийти к обратному своей природе, желанию отдавать. И поэтому в творении есть две силы. Кетер и Малхут, желание получать, желание отдавать, точка в сердце против тела его, свет и кли, что называется, или душа и тело, или народ Израиля и народы мира, и так далее. Неважно, в каком виде называть две эти силы, на каждом уровне у них есть другие названия, но это вытекает из, в общем, из того, что у нас есть Творец и Творение, и Творение, чтобы прийти к уровню Творца, обязано включиться в свойство Творца. И тогда творение отдано разным давлением, изменениям и силам. То находится в своей природе, тогда называется абсолютным грешником или не абсолютным, зависит в какой мере. То удостаивается прилепиться к Творцу, то есть обрести природу Творца. Называется тогда праведник. И все между тем и этим тоже. Каковы времена, которые хороши для работы, для усилий, для продвижения? Все времена. Нет времени, которое не было бы пригодно для этого. Только в каждом состоянии есть возможность совершить продвижение к цели творения, чтобы подобиться Творцу, к вечности, совершенству, постижениям, отдаче. В другом виде есть состояние, когда человек находится в них, и он может только возносить молитву. И молитва сама тоже состоит из благодарности и просьбы. А есть времена, когда человек может давать только благодарность, но сама благодарность тоже без хисарона, на который она опирается, тоже от кого, что наше, за что. То есть невозможно, на самом деле, обратиться к Творцу, если не будет в этом обращении двух свойств и негативного, и позитивного. Иначе нет обращения. Как мы учим, что преимущество света из тьмы что невозможно различить свойства иначе как из противоположного. Буквы можно видеть черные только на белом фоне, на фоне света. То есть обязано быть в человеке это развлечение, когда он чувствует, видит, выражает всегда состоящее из двух противоположностей. И мы тоже в нашей жизни, когда мы идем по пути, хотя мы всякий раз поражаемся, насколько мы нас может выбрасывать из одного состояния в другое, как в проще называется. Но нужно понимать, что это всегда так из-за того, что в творении есть и природа творения, и природа Творца. И в любом состоянии я могу смотреть из природы творения и из природы Творца. И тогда получается у меня, что я могу решать о каждом явлении, как будто разные решения. Или я иду выше знания, меня не волнует ничего, и так, да. Или наоборот, я не способен пошевелиться, могу оправдать любое состояние, и могу наоборот сделать из него, уничтожить его. В чем состоит истина? Истина только в конце. До того, как приходим к окончательному исправлению, когда все противоположные вещи устанавливаются вместе, нет истины. А есть путь, есть состояние. Поэтому никогда мы не можем определить что-то в абсолютном виде. Это инфантильность, если мы будем так делать. А всегда мы должны понимать, что мы — это чувствительная часть реальности. И с нами происходит все так, чтобы мы поняли, постигли, почувствовали, получили опыт, собрали бы решимот. И с этим мы идем, не впечатляясь ни от какого крайнего состояния. Это то, что он приводит нам здесь примеры. Элиэзер, Лаван, откуда берут дочерей, желания от противоположных состояний, чтобы привести их к святости самой высокой. Так это. Не впечатляться этим. Человек поднимается, падает в пропасть, снова находится в каких-то вещах плохих, к нему приходят из разных мест, посторонних направлений. Вдруг вещи, которые, как может быть, что это соответствует моей работе, я хочу к Творцу, вдруг смотри, что происходит со мной и в работе, и дома, и в стране, и повсюду. Мы не знаем, мы должны принимать эти вещи как больше всего соответствующие для продвижения. Сейчас, в особенности, когда мы начали немного работать в понимании об усилиях, о качестве усилий, придут проблемы еще в соответствии с этим, чтобы мы выяснили точно, в чем настоящее намерение, как требовать свет, возвращающий к источнику, в соответствии, в чем именно соответствие Творцу. Все эти вещи постепенно приходят. Человек должен отполировать их, очистить их, пока не найдет жемчужину из всей этой горы мусора. Не видит до этого, как отличить одно от другого. Так не бояться, насколько мы входим в более высокие вещи, раскрываются вещи более плохие. плохие, низкие, страшные. Не страшные просто, хотя невозможно не бояться. Каждая следующая ступень больше, и она, ландшафт кажется еще больше, и человек себе кажется еще более маленьким ребенком, а медведь кажется больше, боится этого медведя. А потом каждая ступень постепенно проходит, человек растет на этой ступени, начинает, как сказать,
0: привыкает.
1: Медведь, как говорят животные, которые
0: приручать.
1: Ну, начинает дрессировать этого медведя, начинает
0: приручать плюшевого мишку.
1: Да, превращает его в медвежонка и в активную полезную часть. Как же так каждый раз? То, что Бааль Сулам пишет в даровании Торы, что человек, чем он больше, он заботится о вещах более далеких от его тела. Только заботится своим телом, потом кто-то снаружи, дети, семья, товарищи, его общество, его город, может, регион, страна, мир. Потом все мироздание. Мы должны включить в нашу молитву во время учебы также и нынешнее состояние. То, что мы хотим, подобие по форме с Творцом, чтобы пришла высшая сила, исправила нас и дала бы нам это изменение, мы должны это изменение не для себя, и даже не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу от меня. Это тоже эгоизм. Хотя уже в другом виде, но тем не менее. Я хочу, чтобы все созданные, все творения пришли к осознанию, к такому уровню, чтобы поняли, в чем цели, приблизились к ней. Почему? Это вытекает из заботы о мире, из заботы о реальности. Человек, который включает себя не только с группой, а со всем человечеством.

Право продвигаться, просить, требовать у Творца. Это право дано нам, чтобы реализовать то, что возложено на нас. На нас возложено быть светом для других народов и привести нашему народу и всему миру послание, в чем стоит цель творения, и как продвигаться и исполнять это. Человек должен, по сути дела, чувствовать в том, что мир пока еще не исправлен, что это его вина. И просить на это исправление.

0: Я помню, была Ливанская война, мы поехали с Ребе в
1: 82-м.
0: Мы поехали с Ребе, как обычно, тоже погулять в парк туда-сюда.
2: Он
0: все время слушал, каждые 5 минут радио. В Бнебраке обычно не слушали. В те времена вообще это была такая деревня. За последние 10 лет развилась. Не последние, с 80-го по 90-е как бы произошло изменение. Я сказал ему, смотри, никто не особенно интересуется радио. Он говорит, они не интересуются, потому что они не чувствуют. Потому что там находятся их дети. Да, именно у него было такое ощущение. То есть мы должны все-таки, по крайней мере, в разуме понимать, что, как он пишет в конце предисловия книги Зоар, что если происходит в мире что-то плохое с нами, с нашим народом, это из-за того, что те, кто получили свыше это послание, как исправить мир, как привлечь человечество к Творцу, пока еще не исполняют эти вещи правильно, пока еще не в совершенстве делают свою работу. И у нас есть о чем молиться и просить силы, кроме того, что мы обычно просим и требуем. Мы должны чувствовать себя виноватыми в том, что происходит. Сейчас, когда мы как бы ищем, как сформулировать фразу просьбы из себя через группу к Творцу, о чем о ком, должны включить в это также эти вещи. Потому что они сейчас идут просто к нам и входят в... Не просто так, в таком виде мы видим нашу жизнь, ощущаем нашу жизнь сегодня. Мы должны на это тоже реагировать. Это все. Все вопросы о самой статье.
1: Да. Здесь написано, что у судьи есть только то, что видят его глаза. Это говорит о том, что мы также не можем приписать ему хорошие вещи, ведь мы их не видим.
0: Нет судьи больше, чем видит его глаза. То есть человек должен видеть реальность, как он видит ее в своих килим. Я развит на 20%. Я, согласно моему уровню, вижу реальность и не могу видеть ее иначе. Я хочу видеть ее иначе, я обязан поднять себя на уровень.

0: Уровень развития 30%. Но всякий раз, каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. То есть, каждый раз, когда я смотрю на что-то, я могу смотреть только своими глазами, только из моего кли. И так я вижу, так я понимаю, так я могу критиковать. Так это. Поэтому невозможно требовать от человека, чтобы он понимал иначе. Ты приведешь его к исправлениям, и из исправления он будет вести себя иначе и понимать иначе. Но не может быть, чтобы просто так он изменился. Нужно быть много ударов, много учебы, убеждения снаружи, разные вещи, но как может быть иначе? Поэтому нету судьи, принимать реальность, кроме как то, что видит его глаза, согласно тому, что его кли принимает.
1: А если он хочет приписать ему хорошие вещи, которые он как бы не видит, это тоже непригодно?
0: То, что глаза его не видят, это просто нереалистично, изменяется от мгновения в мгновение, никогда не относится к человеку, это относится к разным вещам, которые не его, он не возьмет это, не удержит это. Как сказать? Только через изначальное исправление в человеке ты можешь быть уверен, что он останется с этим, потому что это становится его природой. Да. В продолжение того, что сказали до этого, должны ли мы относиться к тому, что написано в конце присловия книги Зоар, часть не занимается не внутренним, что это о нас. Мы всегда относим это в какой-то определенной мере к другим.
1: То, что написано в конце предисловия книги Зоар, где он пишет, что те, кто как бы должны заниматься внутренней частью Торы, занимаются внешней, я прежде всего смотрю на себя и вижу, что наверняка я тоже занимаюсь внешней частью. И есть внутреннее, до которой я еще не дошел, и не занимаюсь этим. Конечно. Что мне с того, что я смотрю на других и обвиняю их? Ну, направляю, тыкаю в них своим пальцем на всякие там разные учреждения, начиная с Министерства просвещения, тех, кто ниже, там, под ними. Ну и что? Я могу обвинять всех, это нормально, но что с того? В конце концов, где я могу действовать, чтобы я, насколько я могу, был частью, на которой держится весь этот распорядок, чтобы он правильно стоял, правильно работал в правильном виде. Что с того, что я кого-то обвиняю? Я этим его исправлю или себя исправлю? Мы от этого только подхватим гордыню и леность. Мы получили свыше этот призыв, а не кто-то там из них, кто вообще не понимает, где он находится. Я не могу о них ничего сказать, они как младенцы. А себе я могу сказать, что да, если я понимаю, я обязан, соответственно, этому действовать. Насколько возможно. А состояние будет еще хуже. Нам дадут возможность проделать наши действия.
0: Все наши мысли, намерения, все это вытекает из тела. Может быть, дайте нам несколько законов, как поддерживать физическое тело, просто кусок мяса. Я, например, и большая часть товарищей зависят, если вы готовы на все для духовного.
1: Ты говоришь так. Насколько твое тело более здоровое, ты более готов к внутренней работе. Верно. Так что ты хочешь? Это известно.
0: Ну, получается, что...
1: Что значит, ты иногда обязан давать телу то, что нужно? Ты знаешь, в здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили на латинском. В здоровом теле здоровая душа. Ну, душа у них была животная, но это не важно. Так что, прежде всего, нужно делать то, что нужно делать.
0: Значит,
1: несколько правил. Ты обязан спать, есть, мыть его, заботиться о нем как следует. Я был в Реховоте. Рядом со мной был какой-то паренек. Он растил лошадь, очень дорогую такую. Это 17-18 тысяч долларов. Это очень дорогая лошадь. И я видел, как он прямо во всем, как он заботился о ней, это чудо. В этом была вся его жизнь. Прямо так отложилось у меня в памяти. Вот так нужно заботиться о теле. Не то чтобы вся твоя жизнь была в нем, но то, что нужно ему давать. Я помню, как он ее чистил и там давал ей все это. А потом он ее очень выгодно продал, хорошо заработал на этом. Так нам нужно, да, разумеется, чтобы оно работало на меня, на человека работало. Ради этого я готов заботиться о нем. Ребе очень заботился об этом.
0: Равшили. А я модуэглиза.
1: Да, мой рав. Очень заботился, что значит? Я тебе говорю, я покупал ему шоколад, овощи и фрукты. Если что-то было там не в порядке, какой-то палец, что-то... Раз в несколько месяцев он сдавал анализ крови, есть сахар или нет. Он у него был так на грани. Всякие такие вещи. Он очень заботился, чтобы быть здоровым. Очень. Ты знаешь, даже на пределе. Он заходил в море 600 движений. Пока не сделает так, 600 отсчитывает. Он говорит, в море я не знаю, у меня есть всякие мысли, я не знаю. Это моя работа. Пока не сделаю 600 движений, не выхожу из воды. Понимаешь? Ходьба, если не море, полтора часа идем. Я должен был так петь марш такой, и в таком темпе идем полтора часа. Посередине сидим 10 минут, мне можно спросить о чем-то, и снова марш и вперед. И я говорю о 80-летнем. Сколько раз мы ходили с ним в плавательный бассейн или в гимнастический клуб. Брали такой пропускной билет, абонемент такой. Все время так было, Ольга помнит. Это было просто обязанность. 3-4 часа в день занимался спортом, физическим действием. Ну ладно, его тело тоже было таким, что есть люди, которые могут сидеть целый день, а он по характеру нет, по телу. Ему нужно было делать усилия. Я купил ему велосипед, он делал 400 оборотов. Так, вечером, в числе прочего, 400 оборотов. Ты знаешь, это не просто. Каждый день, это не шутка. Я был как-то в таком падении. А у нас был такой учитель йоги у меня дома, который приходил с упражнениями, не с философией, а с упражнениями, такой паренек из Натании. И он обучал нас таким этим действиям, всякой такой гибкости. Я был в таком падении, что я сказал ему, я не способен. Не способен, хорошо, оставь, я продолжу. Он пригласил его к себе домой и продолжал с ним заниматься несколько дней, потом я вернулся. То есть нет такого, я тебе говорю, я не мог выдержать, а у него это так. каждое действие, он действовал в соответствии с временем. Сейчас время есть, сейчас он тоже ел, не пил, пил, не ел, всякие такие вещи. У него по отношению к телу было очень четкое поведение. Ну ладно, есть такие вещи, которые я не мог прямо с ним... Он никогда не разрешал включить кондиционер. Он говорил, это естественно, тепло, ничего делать, страдаем. Хочешь, немножко включи вентилятор, это похоже на ветер. Это еще немножко можно. Я с ним просто взрывался, ты знаешь, у меня как давление, я помню, что-то такое ужасное, ну, плюс 40-50, ну и что? То есть вел себя как можно проще, в соответствии с природой.
0: Из нашей работы, иногда ты знаешь, что делать, и просто боишься идти до конца. Завтра я пойду к брату, что...
1: О чем ты говоришь, я не понимаю.
0: Как вы нам рассказывали, 5 стаканов кофе выпивали за урок, чтобы быть на уровне. Помните? Вы рассказывали нам.
1: Смотри, пить кофе у нас было принято, потому что они все иерусалимцы из Иерусалима. Иерусалимцы изначально не пьют чай, они не знают, что такое чай. И кофе с молоком практически не пьют. Кофе, кофе. Ну, так это у иерусалимцев. Он вырос в Иерусалиме, и его жена была иерусалимка. Уже 300 лет такая очень древняя иерусалимская семья. Я вообще не знаю, когда ей было нехорошо с сердцем, я приносила чашку кофе. Что это? Воду пить? Кофе? Вместе с кофе немножко холодной воды, да. Это на самом деле так.
0: Спросите, в статье, почему не написано, в статье не говорится о трех линиях, но только о двух линиях? Говорит о двух линиях.
1: Здесь, в этой статье, он говорит о двух линиях, а не о трех, потому что он хочет объяснить нам, какие свойства у нас есть. А третью линию уже мы строим. Две эти линии приходят нам свыше.
0: Мы как-то говорили, что думать и делать все время действия по отдаче только относительно товарищей в группе. А сегодня вы сказали, что это...
1: Я не говорю, что нужно делать действия и поступки отдачи вне группы. Нет, ты должен быть внутри группы. Только ты по структуре своей души, ты устроен более широким образом, чем группа. И не забывай о том, что на тебе лежит задача не отдавать группе, а вызвать общее исправление всех, чувствовать себя. И я хочу не чтобы ты шел и отдавал всему человечеству, человечеству нечего давать. А тебе нужно заботиться, думать о том, что ты ответственный за то, что происходит с человечеством и с твоим народом, и беспокоиться, исходя из этого. Вы тоже ищете, о чем мне просить, что мне спрашивать, что происходит, что мне нужно, о чем я должен думать. Так почитай конец предисловия книги Зоар, и ты увидишь, что все плохие вещи, которые происходят, происходят из-за тебя, и исходя из этого, чтобы тебе было о чем просить, о чем спрашивать. Иначе слышу, что люди как бы не знают, с чем обратиться к Творцу. Что, у тебя все настолько хорошо? Так посмотри, что происходит снаружи. Ты по отношению к себе можешь быть праведником, жаждущим милосердия. Так знай, что в каждой плохой вещи, которая происходит в мире с каждым, есть в этом твоя вина. И в особенности твоя вина, потому что ты получил вот эти вот ключи в свои руки, решение. В то время как другие люди, они не знают, они ничего не получали. Так вместо того, чтобы думать, что ты праведник, и тебе положена награда, ты можешь думать более правильным образом, что ты грешник, и тебе полагается наказание, как все человечество страдает. Потому что в конечном счете, если ты уже получил это знание, ты ответственный. Как он пишет, так или иначе, невозможно избавиться отсюда.
0: Написано здесь на 65-й странице. Даже если эти уста не важны, в любом случае Творец слышит их. Что такое уста не важны? С чьей стороны это говорят?
1: Уста не важны, то, что он говорит здесь, разумеется, это не важность, то, что ты там получаешь в своей работе там, или в стране, или в обществе. Уста не важны, имеется в виду, что если человек еще не находится на духовных ступенях, когда действительно у него есть с чем обратиться к Творцу. А маленькие вещи. Из-за отсутствия понимания, выяснения, неважно. Все же, насколько он в этом пытается делать, насколько он понимает, это тоже не важно. Но его старания, согласно этому, дают. Посмотри на ребенка. Мы не хотим от него ничего, кроме старания. Разве мне важно, что он что-то сделает? Но пусть он выразит желание, и, соответственно, этому я даю. Насколько человек растет больше, я смотрю не на его желание, я смотрю на результат, на продукт. Мы должны понять это отношение, что от нас не требует быть мудрыми, от нас требует усилия. Что у тебя получится, неважно. Насколько на самом деле сможешь осуществить правильно и хорошо, неважно. Ты хотел, ты в этом действовал, в соответствии с этим дают. По этому человек получает отклик. Только по усилию. Он не говорит, что ты должен прийти к какому-то результату. Не ты должен завершить работу вообще.
0: Вы сказали, что ключи находятся в ваших руках. Если происходит что-то, у вас есть вина в этом. Как можно передать посыл наружу, миру? Есть что-то, что...
1: Как мы можем передать этот посыл миру? Я тебе скажу. Я не думаю, что если ты начнешь кричать на всех улицах, или я продолжу писать, как я писал там об опасности уничтожения, что от этих вещей народ может пробудиться. Потому что мы знаем, на какой ступени развития находится народ. Хотя он народ развитый, и что бы ты ни говорил, но не способны люди уловить такой духовный посыл. И мы не можем требовать ни от кого никакого отклика в какой-либо форме. То есть я должен действовать, несмотря на то, как реагируют, не глядя на то, как реагируют. Потому что я, по сути, действую я, а не они. Я привожу в действие этот закон, что все человечество обязано уподобиться по форме и достичь ступени Творца. Я привожу его в действие, потому что я знаю, я получил свыше это знание. Ты получил, и есть еще здесь десятки людей, которые понимают, которые получают это в какой-то форме, находятся в сознании, почему они находятся в этом. Потому что они развились до этого уровня. Это то, что он спросил раньше. Если человек не развился, ты можешь сказать ему, для него это будет какая-то мантра, как «нах-нах-нахман изумыни». Ну, таки что, они могут действовать в этом? Ничего. А держит их в этом психологически? Хорошо, пусть держит. Так все хорошо на человеческом уровне. Поэтому мы, конечно, должны делать, разумеется, но понимать, что наша работа — это более внутренняя работа, чем внешняя. И все вот это вот распыление, что мы делаем. То есть скажи, ничего не нужно, давайте закроем этих 10 или 20 ребят, или сколько там, 100, 200, сколько сможем набрать, и будем здесь усиленно работать. Нет, мы не можем без поддержки снаружи. И без того, чтобы привлекать снаружи новые силы. Понимаешь, так нам нужны и эти вещи. И кроме того, поднять их всех на 1 миллиметр, это как поднять себя на 10 метров. Ты понимаешь, так что и эту работу, и ту работу мы должны делать. И Бааль Сулам в этом пишет. Поэтому распространение Каббала в массах народа нам необходимо. И так далее, он пишет. Но действительно, там мы не можем требовать желаемого отклика, как бы, и смотреть, будет это или нет, и где. Там происходит по законам масс. А у нас это происходит по законам единиц. И поэтому действие возложено на нас. А поддержка с их стороны? Они все равно будут массой, которая пойдет за тобой. Но чтобы они пошли за тобой, ты должен ради этого распространять между ними свой материал. Что даст им возможность просто идти за тобой. Но ты пойдешь, и ты будешь выбирать цель каждый раз все более правильно, и ты привлечешь их всех. Все, нет выбора. Поэтому я говорю, что не нужно как бы перекладывать всю ответственность на кого-то другого. Как он пишет, те, кто занимаются внешней частью Торы и не занимаются внутренней, виноваты. Какая мне разница, виноваты они или не виноваты? Так что я буду ждать, пока они ничего не могут сделать. Я должен делать.
0: Как колихат хаяв лахшов?
1: Так каждый должен думать. И так мы должны учить и в группах. Человек, в той мере, в котором получает это знание, он, по сути, уже действует активно, как индивидуум. Каждый. И к этому нужно привести их к ощущению обязанности, ответственности. Потому что состояние становится очень неприятным.
0: Мы вошли в урок, вы сказали, что от нас зависит состояние в стране. Насколько я пытался так сконцентрироваться и думать, я даже не смог какую-то клиц. Такая ответственность, это, конечно, нам не хватает силы веры. Где взять ее?
2: Или это снова сила веры, положительная, свыше, или это отрицательная сила от безвыходности, снизу одно из двух. Понимаешь, человек, который видит, что нечего делать, и на самом деле... Ни у кого нет ясного понимания, что делать и как выйти из этого состояния бесконечной беды, и каждый раз все хуже и хуже. Ну, насколько могут, истории берут силы, а насколько нет, тогда от безвыходности у нас будет такое решение, когда ты находишься в таком тупике, что ты просто... И даже жизнь и смерть не помогают здесь. Мы будем стоять перед вечностью. Это не просто проблема заканчивается с тем, что я жив или мертв. Она выше этого. Мы увидим эту стену не только внутри этого мира, а эту стену мы увидим также, что она поднимается в высший мир и находится между нами и между решением. Ты не увидишь... Существование — это только в этом мире. А что пуля в голову и закончилась со всеми проблемами? Нет. Люди почувствуют эти вещи выше жизни. Понимаешь? Человек будет ощущать эти проблемы вечные, духовные. Жизнь и смерть — это не что-то большое. Буду чувствовать намного больше этого.
3: Да.
4: Вопрос. Насколько правильно разделение между внутренней частной работой в группе и общей работой?
5: То, что само по себе занятие более общее и не может быть внутренней в той же мере. Я столкнулся с тем, что в результате, допустим, с тем, что ты углубляешься во что-то, когда это выходит наружу, то это слишком сложно, слишком глубоко. Получается, два вида работы у человека. Одна внутренняя в группе, это его частная работа, и вторая внешняя распространение. Как сочетать одно и второе?
2: Насколько человек должен делить себя между личной работой и в своей группе и распространением еще более внешней своей жизни? Материальной.
5: Я не материальный.
2: О, это тоже. Почему нет? Он спрашивал о теле. Нет в этом у нас никакого другого закона, кроме закона о необходимом. То, что человек определяет. Мера необходимого.
4: Распространение, как можно решить о необходимом, неограниченно.
2: Нет, мера необходимого, просто что ты определяешь согласно своему уровню, что это и это, мне необходимо заниматься этими вещами в определенной мере. Мне нужно спать там, допустим, 6 часов, мне нужно есть. Я должен быть там час с детьми, мне нужно дать там урок, один вечер здесь, другой вечер тут и так далее. Ты должен сам распределить все эти вещи.
4: Я не об этом говорю.
2: И внутреннее, душевное, как свое внимание поделить?
4: Ну, внутреннее, вот то, что мы работаем здесь в группе, а распространение — это естественным образом нечто более внешнее, обращение к широкой аудитории. Как поделить между двумя направлениями? Я не говорю про сон и все такое.
2: Сколько уделить сил или мыслей?
4: И то, и другое.
2: Сколько уделить сил распространению? Мы говорим, что практически я должен быть в распространении один вечер в неделю. Да, ты, может быть, два. Это исключительный случай. И, может быть, еще тут и там несколько часов в неделю, чтобы подготовить это, да, там, переводить, я знаю, это тоже распространение. Я не понимаю тебя. В чем вопрос? Что значит, как распределить?
4: Ну, то, что касается группы. Он спрашивает про внимание, на что больше обратить внимание.
2: Не между нами внимание, и не в группе, и не внутри себя, и не в распространении, а в Творце. И исходя из этого, он выбирает по мере необходимого то, что он думает на каждом этапе, насколько нужно вкладывать в каждое направление. Здесь невозможно сделать, как ты сейчас там составишь таблицу на свободное время, невозможно здесь сделать такую таблицу. А таблицу мы делаем между нами, чтобы как-то разделить нагрузку, но внутренне как это возможно? Человек каждый раз меняется, в соответствии с этим он определяет, сколько вкладывать в эти разные вещи. Да, есть там один парень, допустим, он сейчас сидит и не знает об этом ничего, ему не важно. Через 2 месяца он изменится и увидит, насколько это важно. Сначала увидит, что это важно для его личного развития эгоистического, а потом, чтобы он немножко там управлял всеми, чтобы там мог, чтобы его слушали и уважали. Потом он увидит в этой группе совершенно иную вещь. И согласно этому он понимает новые вещи, сам продвигается, и ему не важно уже ни уважение, ни слава и так далее. После этого продвижения в материальном знании, во всем он поймет в этом, что поднимается духовно, а потом даже не думает, что он поднимается в духовном, а поднимает их в духовном и так далее. Человек меняется, у него меняются ценности. Но разделять там каждое, насколько я способен, не фантазировать, а реально, насколько я связан с Творцом, и исходя из этого я делаю холодный расчет, так осторожно. Да? Разделение, что, насколько и как. Я знаю, что я должен сегодня вечером идти на лекцию. У меня есть лекция в Аждоде. Я уже думаю, будет ли у меня там в 3 часа у меня там есть... в час еще там одно интервью, ну так это еще хуже. А потом я поработаю с 4 до 6, до этого мне нужно подготовить еще для него материал и так далее. Я уже думаю, когда я пойду спать, в какое время, иначе вечером я не буду в форме. Я действительно беспокоюсь об этом. Так о чем ты спрашиваешь? Все эти вещи меня заставляют уже иначе планировать свою жизнь.
4: Вот вы сегодня дали нам задачу думать, что весь мир зависит от нас. Естественно, во мне это пробуждает мысль, что мы делаем. Мы сидим и разговариваем.
2: Потихонечку это я сказал сегодня только относительно вашей молитвы, что вы не знаете, как обратиться, с кем обратиться, через кого обратиться к Творцу во время учебы. Так я, чтобы добавить вам хисарон, объясняю вам, что от вас зависит состояние и государства, и народа, и всего человечества во всем мире. Вот и все, что вы виноваты, что так это происходит. Ни один народ и никто не виноват, кроме вас. Вот и все. Так мы должны сказать, для меня создан мир. Я обязан исправить его.
4: В каком этапе или уровне приходит решение или знание, что человек, чтобы он начал понимать, чтобы в нем появилось желание к распространению, что нужно передавать дальше людям.
2: Чтобы начать преподавать, человек должен пройти здесь курс введения в Каббалу или часть этого, выучить еще несколько вещей в этой области, пройти курс для лекторов, преподавателей, где его обучают там разным вещам, и постепенно входить в это. Это небольшая подготовка. Потому что начать обучать в какой-то маленькой группе, ты растешь вместе с группой. Ты уже начинаешь понимать. Кроме того, у нас есть материал уже распечатанный, готовый. Я видел, что ты уже обучаешь здесь, да? Ты же сидел здесь, преподавал, да?
6: Там.
2: Звал всех. Я видел, что тебе это нравится. Очень хорошо. Они тоже были рады слушать тебя больше, чем там Авиу или Орена. Ну, так вперед.
4: Он здесь говорит в статье в 2-м абзаце. Написано так. Это значит, что тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. То есть как бы раскрытие истины — это раскрытие зла и раскрытие хиссаронов. Как можно из этого перейти к состоянию радости?
2: Как можно радоваться знанию или... О чем ты спрашиваешь?
4: Хиссароны от зла, от раскрытия зла, хотя это и правда, истина.
2: Написано в Торе, спрашивают, что такое настоящая радость. И написано, что нет большей радости, чем от разрешения сомнений. Когда нет сомнений. Когда нет сомнений, человеку становится все понятно. Он не разделяет себя между Творцом и Творением. Он уже, знаешь, все сомнения, они исходят из того, что есть часть Творца и часть Творения в каждом. И то, что тебе это понятно, и ты уже знаешь, что делать дальше, уже что-то в твоих руках. Неизвестность. Если ты знаешь, это не называется неизвестностью, неуверенность, что ты знаешь, что ты находишься, ты не уверен, и ты раздвоен, и это все вызывает проблемы, так же все наши болезни. Все что угодно, все исходит только из того, что человек все еще сомневается. Помести человека в войну, да, когда он знает, что он находится, у него риск для жизни, он выживет, никогда у него не будет ни гриппа, ничего, будет здоровым. Когда закончится война, более спокойное состояние, начнутся проблемы. То есть либо быть в плохом, либо в хорошем, но это ясно, и это нормальное состояние, но в тот момент, когда начинают быть две части, противостоять друг другу, и он не знает, что выбрать. Это основа для проблем.
4: И это радость, которую нам нужно искать, радость в уверенности.
1: Нет, так уже написано, что нет больше радости, чем от разрешения сомнений. Мы ищем это, потому что уже после того, как мне ясно, я уже знаю, как действовать. За, против и так далее. Ну, ладно, ребята, мы тянем время.
4: Друзья, подытожим то, что мы слышали на уроке, и что мы можем реализовать в десятке 6 минут семинар.
2: Мы слышали от Рава, что мы должны идти между Творцом и Творением. Я как Творение, что я должен делать, и тогда я уделяю каждое свое действие, время, согласно важности, то, что я должен понять из себя, из своего управления для мира. Исходя из этого уже и семья, город, страна, мир.
4: Один из моментов, который обратил внимание, как Рабаш заботился о своем теле, в той мере, в которой необходимо быть на уровне человека. Все очень точно.
2: Когда правая приближает, только когда левая отталкивает, тогда правая приближает, иначе нету двух ног, а есть только одна нога.
4: Вообще красиво сказал, что привилегия, которая у нас есть, просить у Творца, а не для себя. В этом есть привилегия. И уже потом начал говорить о том указании, которое получили свыше, что нужно работать и как работать.
2: Да, очень мощный урок и очень сильная статья. Мы много слышали. Можно у Рабаша многому учиться, как распределять время. 24 часа — время для сна, время для распространения, для еды, для здоровья, для семьи. Это большой пример, как распределять время. И это помогает нам духовному.
4: Но меня очень тронуло в конце предисловия книги Зоар, которую упомянул Рав. Там, где он описывает, насколько у нас большая ответственность за то, что есть желание подобиться Творцу. И из-за того, что должны приблизиться к Творцу, мы должны быть близки с тем, что происходит в народе, в мире. И мы должны чувствовать это как личную прямую ответственность. Также, чтобы это было энергией для нас. Я еще слышал у Рава, что в каждом состоянии должен смотреть на природу человека.
2: Рав сказал, что человек не знает, что может на него свалиться, в стране, в семье, на работе. Он не знает, но он должен верить, что это путь самый подходящий для его исправления. Что то, что ему посылается, и как он это принимает, тоже вопрос, как он это делает. Это кажется, что это вера выше знаний или вера в Рава. Я не знаю, но он должен принимать это как благоприятным для своего развития.
5: Меня это тоже тронуло. Еще раз сказал, что относительно распространения есть широкая аудитория, и есть те, кого мы должны вести, то есть обучать должны все, кто сюда попадает.
2: Большинство работы — это знать, как смотреть на эти вещи глазами Творца, а не своими глазами. Но я же все время меняюсь, и каждый раз нужно стараться возвращаться к тому, как бы Творец увидел эти вещи. Но в этом наша работа. И чтобы это получилось, нужно много сил.
5: Чтобы прийти к такому правильному отношению, нужно исправлять себя. И не жаловаться, что что-то там где-то не то. У товарищей, в мире, в управлении Творца. Творцу должно быть только благодарны за то, что он дает все. И моя работа — это исправлять себя.
0: Маше Рава Марше, если Боре от Кавана Клапе Невра...
2: Рав сказал, что у Творца есть намерение относительно творения, и он хочет привести творение к совершенству, к уровню самого Творца, и поэтому... Творец создал творение в желании получать и дает этому желание получать возможность достичь желания отдавать. Поэтому он выбрал нас, и мы должны радоваться и благодарить за то, что мы стараемся достичь подобия Творцу.
5: И из этого, из важности цели, мы уже выстраиваем насущно необходимое. Также в группе у нас есть уроки, есть разная деятельность в группе. Это все тоже необходимая часть достижения духовного.
2: Нельзя ожидать человека, чтобы он видел реальность. Как он сказал, человек должен видеть реальность. Нету судьи больше, чем видят его глаза. И все это происходит только с помощью исправления себя.
5: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש ב...
1: статьи взяты из книги труды בעל סולם. הקניגו מוז נעתי נקפסיו.il.
0: קוד שמופיע על המסך.
1: Или QR-код сканировать тоже. Здравствуйте, друзья. Учеба вместе с товарищами. Мы продолжаем изучать статью «Дарование Торы». На прошлой неделе у нас был конгресс, и мы продолжаем статью. Мы будем читать с вами статью Бааль Сулама, пункты с 9 по 12. Открывайте материалы в учебном материале. Несколько слов о том, что мы прошли, может быть, не все помнят, о чем тут идет речь. Итак, статья «Дарование Торы», одна из важнейших статей Бааль Сулама. В начале статьи Бааль Сулам сразу ставит условие «возлюби ближнего как самого себя», это как основа, и говорит об этом как великое правило Торы, говорит о том, что если мы не стремимся к «возлюби ближнего как себя», то мы не выполняем Тору. Он объясняет, что Тора — это свет, возвращающий к источнику, и что мы должны использовать заповеди как средство для исправления, с помощью которых мы исправляем наше желание получать благодаря свету, возвращающему к источнику. А затем где-то с 7 пункта Бааль Сулам начинает говорить о стыде. Он объясняет, что стыд — это средство продвижения, что животный уровень не чувствует стыда. И тогда он приводит известный пример о богатом человеке и бедном человеке с рынка. И когда богач наполняет все потребности бедняка и спрашивает его, исполнились ли все его желания, и человек этот бедный говорит, что нет, он бы хотел быть как этот богач. Но тут уже другая история, и начинается развитие человечества, когда богатый говорит ему, что еще не создан человек, который смог бы выполнить твои желания. Сейчас мы начнем читать, чтобы немножко вспомнить. Мы начнем с 9 пункта, несмотря на то, что мы уже проходили, и продолжим до 12 пункта. И 10 пункт связан с тем, что было в 9. Сейчас будем читать в десятках 9, 10, 11, 12 пункты.
2: וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד, ולאחר מכן...
1: Текст есть в учебном материале, давайте читать вместе, и потом будем дальше продвигаться.
3: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, עוד ט.
4: 387 страница, 9 пункт. Труды Бааль Сулама. Нам и действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако же это является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу. Второе. В противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для него. И закон этот существует между корнем и ветвью, и он не приложен.
1: И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех творений, которые Он создал, все, что включено в Него и не сходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам, так как наша природа близка к нашему высшему корню. второе, все, что не присутствует в Творце и не нисходит нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. Нам будет трудно это вынести. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одно движение, не ведущего к покою. Это происходит потому, что корень наш не движется, а находится в покое, нет в нем никакого движения, и потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
4: Аналогично, мы очень любим мудрость и силу, и богатство, и тому подобное, потому что все они включены в Творца, который является нашим корнем. И потому мы очень ненавидим противоположные вещи, такие как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не присутствуют в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, и, кроме того, невыносимо болезненными.
1: 10-й пункт. Это то, что вызывает у нас этот неприятный вкус стыда и нетерпения в тот момент, когда мы получаем что-либо от других в виде одолжения. Ведь у Творца нет обыкновения получать какие-либо одолжения, ибо от кого ему получать? И поскольку это не имеет места в нашем корне, оно противно и ненавистно для нас. И в противоположность этому мы ощущаем удовольствие и наслаждение во время любой отдачи нашим ближним, так как это существует в нашем корне, который дает всем.
5: Юдалев.
4: 11-й пункт. Теперь мы нашли понимание, или буквально раскрытие глаз, позволяющее видеть цель творения, определенную как «и слиться с Ним» в ее истинном виде. Ведь все это величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, есть не больше и не меньше, чем уподобление ветви своему корню, где все наслаждение и райское удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не больше, чем подобие по форме своему Создателю, а когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, или настоящим страданием, как и обязаны быть с таким явлением. Естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ею.
3: От Юдбет. Велем диврей хазал.
1: 12-й пункт. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу, забивать скотину со стороны горла или затылка. Ведь заповеди были даны только, чтобы очистить ими, творениями. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Ибо сказано, диким ослом рождается человек, когда он выходит и рождается из лонотворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем. Когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. Так что в тот момент, когда он находится на максимальном расстоянии от корня, то есть диаметрально противоположные,

0: והנה גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצווה.
1: И в этот момент его тоже начинают воспитывать в исполнении Торы и заповедей, в духе эгоистической любви, ради вознаграждения в этом мире и в будущем, что называется лолишма. Так что невозможно приучать его другим образом. А когда он растет и становится старше, то раскрывают ему, как перейти к исполнению заповедей лишма, то есть только с особым намерением, лишь доставляя наслаждение своему Создателю. Как сказал Рамбам, что женщинам и малолетним не следует раскрывать возможность заниматься Торой и заповедями лишма, ибо не смогут они вынести это. И только когда они вырастают и обретают знания и разум, их можно обучать лишма. И как сказали наши мудрецы, от лолишма приходит к лишма, что определяется намерением доставить наслаждение своему Создателю, а не ради какой-либо эгоистической любви во что бы то ни стало.
2: И благодаря естественному свойству, заключенному в занятии Торой и заповедями лишма, который знал дающий Тору, как сказали наши мудрецы, что сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, что это творение постоянно развивается, поднимается вверх по ступеням, уровням упомянутого величия, пока ему не удается уничтожить в себе все искры эгоистической любви, и все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения только на отдачу, так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу, то есть чтобы он смог отдавать. И потому сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Итак, друзья, сейчас почитаем вместе 11 пункт и послушаем объяснение Рава об 11 пункте. Баля Сулам говорит нам, «Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с ним в ее истинном виде. И все величие и слияние, которые обещаны нам в результате нашей работы в Торе и заповедях, не больше и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. И все наслаждения и удовольствия, как и все возвышенное, автоматически привлекаются естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, это становится невыносимым и отвратительным и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественно, получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашему корню и определяется ею. Давайте посмотрим сейчас объяснение Рава об 11 пункте. Пожалуйста, клип номер 4.
1: Что объясняет нам Баль Сулам в 11 пункте? Он говорит, что цель творения это не получение наслаждения в получающий килим, а получающий килим были созданы получающими. Это килим, который чувствует благо и наслаждение от того, что наполняется. И чтобы таким образом стать основой, фундаментом для построения с помощью творения дополнительных килим, килим слияния. И ощущение наслаждения в килим слияния — это и есть ощущение доброго, несущего добро, то, что Творец имел в виду в

0: самосотворение, насладить свое создание. Об этом он и пишет нам в 11 пункте, в середине, что относительно наслаждения есть не более чем подобие по форме своему Создателю. И никакое другое наслаждение ни по какой другой причине не считается наслаждением с точки зрения Творца. И так и мы должны тоже к этому относиться. Так что только наслаждение от подобия по свойствам, когда нас наполняет, является разрешенным наслаждением. Наслаждение, к которому мы стремимся. Потому что на самом деле это наслаждение, оно заложено в нашем корне, в его истинном виде. А все остальное, то есть все наслаждения, принимаемые в желании получать, только для того, чтобы направить нас с помощью направить нас на то, чтобы прийти к отдаче и прийти к подобию по свойствам. Я почитаю. Еще раз 11 пункт. Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с ним. То есть слиться с ним является целью. Почему наслаждение и благо не является целью? А именно цель он определяет, как и слиться с ним. Он это подчеркивает. Все величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, то есть с помощью Торы и заповедей, с помощью средств, которые в нашем распоряжении, которые, собственно, не так уж в нашем распоряжении, потому что заповеди — это те действия, которые мы в состоянии выполнять с помощью света, возвращающего к источнику, света Торы. Это не совсем по-настоящему в нашем распоряжении. Для этого нам надо обращаться к Творцу. Но это действие, которое записывается на нас, есть не более и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. То есть намерение ради отдачи над наслаждениями должно быть у человека в уподоблении намерению, которое есть у Творца. И все наслаждение и райское удовольствие, которое со стороны Творца, это только средство связи между ними, где над этим наслаждением они должны уравнять свои намерения друг по отношению к другу. Продолжение. Где все наслаждение и удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом. Как выяснилось выше, наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. То есть только по мере подобия намерению друг другу. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне. А в нашем корне, кроме желания отдавать, нет больше ничего. Мы испытываем наслаждение по мере подавления по свойствам. И все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием. Как и обязано быть с таким явлением. И естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ей. То есть Творец хотел, чтобы творение было с тем же намерением ради отдачи, или просто отдача, как есть у Творца, И от этого наслаждения, потому что это заложено в нашем корне, желание отдавать. И тогда создал творение, чтобы почувствовал отношение Творца как наслаждение, и над этим отношением выстроил намерение ради отдачи. Так же, как намерение у Творца отдавать. Почему у творения намерение ради отдачи? Потому что в творении есть действие, получение наслаждения, ощущение Творца, которое несет ему наслаждение, и над этим наслаждением он выстраивает намерение, когда наслаждается ради отдачи. Таким образом, сам остается дающим, как Творец дающий, без того, чтобы от кого-то что-то получить, потому что от кого может получить. Таким образом, приходит Творец с творением к подобию по свойству, намерений. То есть. Потому что в духовном намерение — это сама суть Творца и творения истинного и исправленного. А все, что касается отдачи наслаждению, передачи от творения Творца творению и получения наслаждения творения Творца, это как основа для связи между ними. И над этой связи они уже выстраивают подобие по отношению.
1: Что такое добрый, творящий добро?
0: Добрый и творящий добро имеется в виду наслаждение, которое творение получает от уподобления по свойствам с Творцом. То есть от того, что его намерение ради отдачи равно намерению Творца отдавать.
2: Абуре.
0: Абуре, Творец.
2: А не вра.
0: Невра творение.
2: Абуре, но тен ли невра?
0: Творец дает творению наслаждение.
2: А каваната буре?
0: Намерение Творца
2: отдавать.
0: Назовем это природой. Его природа. Природа творения. Получать. Творение выстраивает. Кавана намерение. Лешпи. Творение выстраивает Орхозер, отраженный свет.
1: Над своей природой.
2: Лешпия.
0: Над своей природой выстраивает намерение ради отдачи. Получается, что у Творца намерение отдачи — это его природа. Утворение намерения отдачи — это не его природа, но может ее выстроить над кли получения. Получается, что Творец и творение равны по мере уподобления намерений. И тогда творение на самом деле получает то, что есть у Творца, то, что есть в Творце, и наслаждается этим, потому что это находится в Творце, в природе Творца. И тогда наслаждение, которое есть от уподобления по свойствам, танук — наслаждение, от уподобления по свойствам. Наслаждение от уподобления по свойствам.
2: Это
0: то, что называется целью творения — насладить созданием. И об этом мы и говорим, о том, что над кли желание получать. На само это кли произошло первое сокращение, и тогда над ним делается экран, и над экраном творение как бы выстраивает клей намерений. Отраженный свет Орхозер, который образуется над прямым светом, и в этом отраженном свете сюда облачается Творец. А сюда облачается наслаждение, которое чувствуется в получающих килим. Наверху облачается наслаждение, которое чувствуется в отдающем килим. Конечно же, нет тут двух килим или чего-то такого. Но это в том же самом кли. Но после добавления, создания экрана и отраженного света. Несколько слов, подводя итоги из того, что мы услышали. Отсюда нам понятно, что у нас есть получающие килим, и они — основа для связи с Творцом. Не обязательно килим отдачи, именно в получающих килим можно связаться с Творцом. Истинное наслаждение можно получить только от подобия свойств с корнем. И третье, то, что я услышал, что с помощью экрана и отраженного света, что является построением намерения, мы можем почувствовать Творца как доброго и творящего добро. И сейчас мы посмотрим еще одно объяснение Рава на 12-й пункт. Тут тоже будет прочтение 12-го пункта и потом объяснение. Пожалуйста, клип. А потом будет семинар. 12-й пункт. Так сказали мудрецы. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творение. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Тело имеется в виду желание получать, это мы понимаем, да, это не наше тело, не наше мясо мы должны исправить, нету в нем никакого изъяна, и никакое исправление не имеет к нему отношения. Вопрос следующий. Даны заповеди. То есть исправления, которые мы должны производить. И с помощью этих исправлений мы приходим к подобию с Творцом. Какая связь между тем, что я забиваю скотину, ну или произвожу разные действия, там омовение рук, массер, там год всякие заповеди, связанные с урожаем, и я произвожу разные исправления на уровне неживом, растительным, животным и на уровне человека в этом мире. И какая польза от всех этих действий, которые я выполняю, и как я тем самым исправляю свое желание, которое называется разбитым кли души, и оно становится исправленным. Где связь между, допустим, тем, что я
2: асити браха аля тей,
1: сделал благословение на чай, и от этого какую часть своей души я исправил?
2: Ну,
1: то, что я должен был сделать. Да, иначе же в этом действии нет никакой пользы. Так где же эта связь? Поэтому, ну, еще раз 12-й пункт.
0: Сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или со задней стороны шеи. Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение.
1: Очистить, то есть очистить их от этого эгоизма, желания получать, которое находится в каждом желании человека.
0: Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Что с помощью выполнения Торы и заповедей мы пока что не знаем, что это. Мы достигаем состояния, когда наше тело, то есть наше желание получать, которое очень грязное и разбитое, мы его исправляем, выводим из него мусор и правильно его выстраиваем. Это называется гуф души. Чтобы желания были связаны правильно друг с другом и смогли бы поместить в себя высший свет.
0: Ибо диким ослом рождается человек. Ведь когда он выходит и рождается из лонотворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем, когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого, без малейших искр отдачи ближнему. Так что в этот момент он находится на максимальном расстоянии от корня.
1: То есть мы изначально противоположны корню, но в малой мере. И насколько мы можем войти в правильное исправление, тогда раскроется тот ящик Пандоры, и мы обнаружим желание намного больше, намного более неисправленное в соответствии с нашей силой их исправить. Но не следует думать и представлять себе, что в нас есть изначально какое-то исправленное и хорошее желание. Ни одно желание, ни одно стремление, намерение, все они неисправны. Ну что там у тебя?
0: Этот отрывок сказали мудрецы, что какое дело Творцу, как забивать скотину с горла и с обратной стороны шеи, ведь заповеди даны только для того, чтобы очищать творение. Какая связь между тем, что здесь сказано, и объединение между нами?
1: Связь простая. То, о чем говорится тебе во всех книгах, кроме каббалистических, что и в них тоже много говорится на языке ветвей, понятно. А кроме языка ветвей, говорят также на языке сказаний, языке законов. Каббалат Соломон объясняет нам, что вот человек в этом мире неисправный, он должен производить исправление. И говорится о его исправлении на нескольких языках. Передается это разными способами, различными образами, чтобы тебе объяснить это ближе, правильнее, легче. И то ты впечатляешься и получаешь это объяснение на языке законов, Аллаха. Да? Я должен делать омовение рук таким образом, вода, и вот этот сосуд я беру, правая рука, левая рука, ну и так далее. Да, объясняют тебе. Другой раз тебе объясняют это на языке сказаний, что там хасадим, ты должен изливать, это не вода, а правая рука — это хесед, а левая рука — это гвура, и так далее. И так далее, разные такие вещи. Так что ты хочешь? Но все это для чего? Это то, что он хочет тебе объяснить здесь, что все говорится, чтобы ты исправил свое эго. Эго — это называется желание получать с намерением ради получения, чтобы ты изменил его, это желание получать, но только с намерением ради отдачи. Вот и все. Так тебе объясняют это несколькими способами. И то, что ты вдруг берешь какой-то один способ и используешь его только чтобы делать какие-то физические действия, и только, и не учишься, и не обучаешь других, что нужно это делать с намерением, чтобы исправить себя, тут нечего делать, так это обучают массы, поэтому мы и до сих пор находимся в этом неисправленном состоянии, буквально практически безнадежном.
3: Стараюсь задать очень аккуратный вопрос.
1: Не переживай, я не расстроюсь.
3: Не, ну не вы, чтобы никто другой не расстроился. Есть ли связь между тем, как правильно забивать скотину, и духовным исправлением?
1: Есть.
3: Ну, в конце концов, вы можете объяснить нам, какая это связь?
1: Да.
3: Какая?
1: Что мы хотим производить эти исправления на всю толщу реальности, которая раскрывается нам сверху донизу. Да. А что?
3: Я не понял, что вы сейчас сказали. Какая связь? Что значит сверху вниз?
1: Что и в этом мире мы хотим, чтобы осуществлялись те законы, которые мы хотим выполнять духовным. Но не то, что это только главное. Главное — исправить намерение. Главное — исправить намерение. Это то, что мы должны были прочитать. Ты мешаешь нам читать. Мы хотим продолжать учиться. Но есть также связь между этими действиями и исправлением, и корнями. Если ты берешь эти действия и делаешь без намерения, ты не пробуждаешь корень. Ты делаешь действия в этом мире, они такие же, как и все остальные действия, которые делают все. Ну, тебе хочется это делать — делай. Мы видим, что нет в этом никакого исправления. Где же ты видишь? Никакие действия, которые ты производишь без желательного намерения, не приводят тебя к сближению между людьми, к любви, к возлюби ближнего, как самого себя, а именно к ненависти, именно к размежеванию. И все более и более ты увидишь, как мы все отдаляемся, разделяемся день за днем. И между светскими, и еще больше между религиозными. И это потому, что не хватает намерения, и мы продвигаемся к таким временам, что намерение — это главное. Были периоды, когда нельзя было задействовать намерение. Это называется время изгнания, до периода Ари. И все каббалисты сами сказали, нельзя изучать науку каббала, можно сходить с ума и так далее. И написано, что это на определенное время, до там 1500, там, какого, 40-го года? Ну, так написано. С этого момента и далее закончился период изгнания. Во время изгнания ты выполнял только то, что выполнял физически. С тех пор и далее нужно работать в намерении. И всё. И в наше время мы должны особенно заботиться о намерении. Но если ты спросишь меня, нужно ли к этому присоединять также и действия на здоровье, мы этим не насилуем людей, мы не хотим, чтобы они запутались и стали думать, что это главное. И мы не хотим, чтобы они стали думать, что мы возвращаем в религию то, что на улице считается, потому что к нам не придут учиться, изучать науку каббала, и главное, с помощью науки каббала это исправлять намерение, исправление души. Поэтому так мы делаем. Нет выбора. Я тебе больше скажу. Если бы не было там на улице плохого примера от религиозного насилия, то мы бы свободно обучали и тому, и другому. Почему нет? Тот, кто хочет, пусть делает так, кто не хочет, пусть делает так. Как и сейчас мы учим, что есть какое-то принуждение, я тебя заставляю, как вести тебе себя. Нет, это ты сам. Ты приходишь учиться, как стать человеком, раскрывая духовное и приблизиться к Творцу. Но реализация этого зависит от тебя. И здесь нет никакого принуждения. И здесь и относительно внутренних действий, и также относительно внешних действий. Все. Никто не давит ни на кого. Нет насилия в духовном, потому что это относится ко мне то же самое, как ты. Ешь кошерно или не ешь кошерно — это твой выбор. Или ты стараешься быть в группе для того, чтобы приблизиться к любви, к творениям, или нет. Это буквально параллельно. Да, но ты можешь сказать, да, есть кошерный или не есть кошерный, я могу решить, нет выбора там, да, есть проблемы, да, еду покупаю. Это верно. Но я хочу, чтобы это было именно как раз с выбором. Так же, как ты думаешь, как выполнять «возлюби ближнего как себя» в группе, чтобы ты таким же образом думал и о тех вещах, которые ты можешь делать руками. Почему? Потому что когда ты будешь делать руками, ты будешь делать это с легкостью. Тебя будет это вынуждать думать о правильном намерении. Тогда от этих действий будет духовное значение, и тогда они помогут тебе выполнять духовные действия, а не просто физические и земные действия, только лишь.
4: Очень сложные и актуальные на сегодня действия. Я себе записал, что, с одной стороны, действия не пробуждают корень, внешние действия, с другой стороны, мы знаем, что вслед за действиями устремляются сердца. Поэтому мы хотели бы провести сейчас семинар, но у нас нет времени, и поэтому предлагаем задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы на эту тему. И пока вижу такой вопрос для нас, для пробуждения. Что в нашей деятельности в десятках называется действиями, что называется намерением? Очень часто мы знакомы с тем, что когда я что-то не хочу делать, я могу сказать, что я в сердце. Не прихожу на урок, но я в сердце с вами, в намерении. Намерение тоже часто, в распространении тоже часто действия в сердце и намерении. А мы слышим, что действие важно, хотя действие без намерения не пробуждает корень. Так вот, кто может объяснить, как все сочетать вместе действие и намерение в нашем состоянии, не в конечном исправлении, где намерение и является действием, без тела и все такое? Кто может, кто знает?
1: Вопрос, что такое намерение и что такое действие в нашем деле? Допустим, прийти на утренний урок. Это действие или намерение? Кто сказал действие? Ливон, можешь объяснить? Ну, давай.
4: Не важно, что я думаю или чувствую, я должен приходить на урок. Значит, я выполняю действие.
1: Так утренний урок — это действие или намерение?
4: Действие. Но, приходя на урок, что я должен делать? Намерение. Нет, нет.
1: Да, еще мнение. Размышление. Эйтан, что скажешь? Попробуй объяснить нам, что такое действие или намерение.
4: Ну, Леон красиво сказал, есть действие, например, распространение. Это внешнее действие. И насколько я помещаю туда намерение, то привлекаю свет в группу и прихожу к все больше точным, более точному намерению и молитве. Как мы говорили на уроке, что нужно чувствовать себя виновными за неисправленный мир. То есть это молитва от намерения. Так для чего делать действия без намерения, если мы слышали, что таким образом мы не пробуждаем корень? Woman Spain 1. Что
5: знаете?
1: В работе мы можем на действие облачить намерение ради отдачи. Подруга спрашивает то, о чем мы говорили, что значит в нашей работе, духовном пути, облачение намерение на действие. Кто может ответить?
5: Кен Шай, Вакаша.
6: Юра,
4: Рав говорил, что, допустим, если возьмем утренний урок, к примеру, это действие, скажем, но только действие, это выполнять невозможно. В какой-то момент возникает вопрос, для чего я его делаю? То есть рано или поздно возникает вопрос к выяснению намерения. Что я хочу достичь с помощью этого действия? И тогда происходят внутренние изменения, то, что нас побуждает думать о товарищах, о пути, и невозможно этого избежать. Да, выполнить действие — это первый этап. То, что имеет важность, это мы делаем. Но в конечном итоге нужно прийти к выяснению, для чего я это делаю. В этом важность. И тогда я уже думаю о товарищах, о пути, о Творце. Получается, что все время мы находимся в этой игре.
1: Ну, вкратце, мы делаем действия с надеждой, что эти действия приведут нас к правильному намерению. Пробуждают ли действия обязательно намерение?
4: Ну, у нас да, мы пытаемся делать действия, чтобы они не были просто действиями. Есть какое-то намерение или надежда? Что эти действия, которые мы выполняем, приведут нас к правильному намерению, к намерению ради отдачи, или, по крайней мере, к хиссарону, что мы потребуем от действий, которые мы выполняем, чтобы родилось у нас требование к Творцу, чтобы изменил наше намерение. Намерение неисправное, грязное, на намерение ради отдачи.
5: Лошумим, от пам Литаван.
7: Чем отличается точка в сердце от намерения?
1: Кто может перевести? Кто-то знает литовский.
7: Друзья, чем отличается точка в сердце от намерения?
1: Можешь спросить на русском, на английском.
8: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning, everyone.
5: Бокер тов. Ахавер шуэл ма эвдел бен кавана лебен анекуда шебалев.
1: Товарищ спрашивает, какая разница между намерением и точкой в сердце.
4: Можно сказать, что точка в сердце — это начало намерения. Если нет точки в сердце, то он даже не может ни подумать и ни слышать. Он рождается с намерением, как и каждый другой человек. А точка в сердце — это начало, когда человек начинает думать, что есть еще возможности, как воспользоваться желанием получить. Но да, потом это все развивается в намерении.
9: I would say that the intention is the reason for the action that we do.
1: Я бы сказал, что намерение — это действие, которое мы производим. И в нашем случае действие должно быть выше знания.
10: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Если отвечать на вопрос, который Михаил задал, что действие

0: действительно судьбоносный конгресс, который изменил нам всю реальность. И сегодня мы возвращаемся к статье «Дарование Торы» Бааль Сулама и как мы изучали на уроке о значении книги Торы. Тора — это такой проводник, который приводит нас из себялюбия в любовь к ближнему. И сегодня мы продолжим изучение по пунктам 12 и 13 и углубимся в значение заповеди. Что значит заповеди? Что значит заповеди, действия и намерения? Давайте начнем наш урок. Здравствуйте, Михаэль Ве и Авил. Михаил, здравствуйте, всем добрый вечер.
1: Здравствуйте, друзья, подруги. Мы надеемся. Есть проблема со звуком, проверьте. Мы рады, что вы здесь, мы рады, что вы присоединились к нам. Мы просим прощения за эти технические проблемы. В течение многих месяцев и недель это повлияло на нас. Я думаю, что у каждого из нас отложилось это выражение, вот это внутреннее ощущение, что объединение в десятке — это очень особенная вещь. И Творец дал нам усилия, правильные дал силы объединиться таким образом. Последние две недели мы говорили о том, что акцент в этой статье может быть самые основные три вещи. Бааль Сулам с начала статьи говорит об одном, о том, что человек должен заниматься одной заповедью, которая называется «Возлюби ближнего как себя». Это основа, с этого начинается, и это он сразу ставит вперед и говорит о том, что это центральный момент. Второе, о чем мы говорили, о том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. Это он делает с помощью уподобления по свойствам, когда человек исправляет свое намерение ради получения через действия, которые называются заповедями. Центральное из них — это «возлюби ближнего как себя». И от этого практически он переходит к слиянию с Творцом через подобие свойств. И в последних пунктах, 7, 8 и 9, Бааль Сулам начинает говорить о стыде. Он говорит о стыде как о средстве развития, о том, что стыд подталкивает нас вперед и вынуждает нас изменяться. И Рав говорил очень подробно о стыде, он сказал, что это отдельное творение. Кроме того, что он говорил о том, что неживое растительное животное уровня природы не испытывает стыд, только человек испытывает стыд, и когда он развивается, то стыд, о котором говорится, это стыд от различия, которое он чувствует в своем намерении ради получения и намерении ради отдачи со стороны Творца, и этот стыд подталкивает человека производить изменения, развиваться и прийти к подобию с Творцом. Это вкратце то, что мы прошли несколько вот этих пунктов. Тут наверняка есть больше всего, но просто чтобы вспомнить и дать общую картину, сегодня мы продолжим.

0: продолжаем с 12 пункта. Его мы читали сегодня также и на утреннем уроке, но мы изучали это немножко иначе. Здесь мы хотим сегодня это раскрыть, и мы приглашаем вас задавать вопросы, постараемся вместе выяснить открыто, свободно все, что вы захотите. Если у вас есть вопросы на другие темы, мы тоже вас приглашаем. Итак, начнем вместе с вами и будем продвигаться. Пожалуйста. Начинаем.
1: Да, пункт 12. Мы почитаем и прокомментируем, объясним, и вы можете задавать свои вопросы. Пункт 12. Бааль Сулам, дарование Торы. И так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Конец цитаты. И тут Бааль Сулам объясняет, что значит очищение. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Ибо диким ослом рождается человек. Ведь когда он выходит и рождается из лона творения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем, когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. Так что он здесь говорит? Он говорит, что есть Тора и заповеди, которые являются действиями, помогающими нам исправить грязное низкое тело. Так он называет наш эгоизм телом, то есть намерение получать ради себя, а цель заповеди именно очищать, то есть что значит уравновешивать это наше эгоистическое восприятие. Почему? Потому что мы рождаемся, как он говорит. С этим грязным эгоизмом, который еще вот исконно из начала творения. И это нечто, что заложено в нас с начала творения. И он дает дальше объяснение, что это. И это всякие различные виды эгоистической любви, заложенные в нас, как правило, по отношению к ближним. Разумеется, можно сказать, что у нас есть эгоизм по отношению к неживой и растительной природе, но, как правило, это различается на уровне человека. То есть, и это заложено во всех наших движениях, действиях, мыслях. Во всем есть намерение ради получения без какой-либо искры отдачи ближнему. То есть даже если нам где-то кажется, что мы там что-то отдаем ближнему или как-то отождествляем себя с ним или как-то включаемся в него, во всем этом есть личная выгода, иначе мы бы вообще не смогли почувствовать ближнего. То есть Творец так нас создал, и мы это должны будем осознать, что мы относимся один к другому и вообще распознаем один другого, только если у меня есть какая-то личная выгода. Если у меня нет этой выгоды, то я вообще даже не распознаю ближнего. И это то, что пишет нам Бааль Сулам. Это наша природа, это не хорошо и не плохо. Он нам просто так сообщает, что мы так рождаемся. Ты продолжи.
0: Тут есть момент, что Бааль Сулам хочет нам сказать. В чем вопрос? Почему он вообще его ставит таким образом? Потому что он здесь спрашивает очень существенные вещи. Какая разница Творцу, тот, кто забивает скотину с горла или с затылка? И здесь, на самом деле, возникает вопрос, что такое заповедь? Почему он таким образом ставит этот вопрос? Что он хочет нам передать здесь? Какой посыл? Открывая вопрос так прямо. Потому что это очень непростое утверждение. Как вы знаете, может быть, вы не знаете, но мы скажем, что есть традиции, и каббалисты, и еврейской традиции учредили, как забивать скотину. И Бальзак превращает заповедь в действие исправления. И что вообще исправление? То, что я произвожу движения руками и ногами, они приводят к исправлению. Но ведь исправление говорится о намерении. То есть здесь есть много вопросов, которые скрываются в этом маленьком высказывании, которое вот так вот Бааль Сулам ставит очень жестко. Он берет это из Берешит Раба, это Мидраш. Что, о чем он хочет здесь спросить, почему он вообще ставит нас перед этим вопросом? Мы увидим скоро, что он говорит дальше, и он говорит, что человек рождается диким животным. Он рождается с желанием получать. И в течение жизни, и на протяжении духовного пути, он обнаруживает, что чем больше он старается приблизиться к Творцу, его желание, настолько его желание противоположно желанию Творца. Желание Творца ради отдачи, желание человека ради получения, но намерение ради получения, человек начинает обнаруживать, когда он старается приблизиться и быть подобным Творцу. То есть здесь есть процесс, когда человек его начинает и старается приблизиться и быть подобным Творцу. Если вы помните, да, мы говорили в начале урока о стыде. Чем больше человек старается быть подобным Творцу, он обнаруживает, насколько он противоположен Творцу. И этот процесс, он необходим, и Рав объяснял это. Мы видели этот клип утром, он говорит, это раскрывается как ящик Пандоры. Что это значит? Я думал, в общем, да, что я эгоист. Может быть, я даже согласился на то, что я эгоист. Но здесь Бааль Сулам говорит о чем-то совершенно другом. Когда человек обнаруживает в каждом действии, в каждой заповеди, буквально во всех своих 248 органах, что он противоположен Творцу. И этот процесс называется осознание зла. Смотрите, как он это говорит. Потому что диким ослом рождается человек, ведь когда он выходит, рождается из злонатворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем. Он говорит, что все движения его постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. То есть тут есть процесс, который описывает нам Бааль Сулам. Мы называем его процесс осознания зла. Чем больше человек старается быть похожим на Творца, он обнаруживает, насколько он противоположен. Не просто исконное его желание получать, он просто обратен Творцу. И это происходит осознание по мере приближения к Творцу. Продолжим. Да. То есть на бесконечном расстоянии. Так что в этот момент он находится на максимальном расстоянии от корня, то есть они диаметрально противоположны. Почему? Поскольку корень является полностью отдающим без каких-либо малейших искр получения. И второе, этот новорожденный целиком находится в состоянии получения ради себя, без каких-либо искр отдачи, хоть в чем-либо. То есть у него нет, у Творца нет совершенно намерения ради получения, а у творения нет совершенно намерения ради отдачи. Два полюса буквально полярно противоположны друг другу. И потому его состояние определяется как низшая точка низости и грязи, которая только и существует в нашем человеческом мире, и по мере роста он будет получать от своего окружения частичные порции отдачи ближнему. И это, несомненно, зависит от шкалы развивающих ценностей, которые присущи данному окружению. Здесь Бальдислав начинает давать нам

0: Продолжишь. И в этот момент... И в этот момент его тоже начинают воспитывать в исполнении Торы и заповедей в духе эгоистической любви ради вознаграждения в этом мире и в будущем, что называется «ло лишма», так как невозможно приучить его другим образом. Здесь Бальслам говорит уже о процессе исправления, о котором мы тоже говорим. То есть человек начинает продвигаться по духовному пути, он начинает с «ло лишма». Кстати, Рабаш и Бальслам пишут, что это очень и очень продвинутая ступень. Что значит «ло лишма»? Это говорит о том, что он пытается уже достичь намерения ради отдачи, и он очень хочет производить действия ради Творца, чтобы доставить ему наслаждение. Но пока что внутри него есть некое требование ради получения для себя. А когда он растет, становится старше, то есть здесь не говорится о росте хронологическом, не то, что ему было 10 лет, потом 20, 30 или 40. Растет, имеется в виду, он проходит состояние, и тогда ему раскрывают, как перейти к исполнению заповеди уже лишма, то есть только с особым намерением, лишь доставляя наслаждение своему Создателю.
1: И потом он продолжает, как пишет Рамбам, каббалист 12 века, что женщинам и малолетним не следует раскрывать возможность заниматься Торой и заповедями лишма, ибо не смогут они вынести это. И только когда они вырастают и обретают знания и разум, их можно обучать лишма. Но тоже здесь идет речь о состояниях. Никогда не пишут каббалисты о ком-то, о какой-то личности, а именно о состояниях вот эти вот малолетние женщины, которые ближе к эгоистическому восприятию, а мужчины — гевер на иврите, от слова «идгабрут», а преодоление. Разумеется, что это может быть как мужчина, так и женщина, тот, кто преодолевает себя, и мужчина 50-летнего возраста — может быть, тоже на уровне мужчины или малолетнего, или даже на уровне животного, если он только заботится о своем намерении. И только о себе. И, соответственно, мы все проходим от состояния от малолетних женщин, потом постепенно приходим к состоянию мужчин. И это постепенно, как он говорит, от малого к большему, легкого к более сложному, без каких-то скачков. И как сказали наши учителя, от ло лишма приходит к лишма, что определяется намерением доставить наслаждение своему Создателю, а не ради какой-либо эгоистической любви во что бы то ни стало. То есть все эти состояния, малолетние, женщины, это все состояние ло лишма, но из этого состояния мы приходим к лишма. Как мы это делаем? Разумеется, с помощью высшей силы, это понятно. Но изначально, как я хочу, когда я хочу изначально прийти к лишма, к оправданию Творца, к отдаче Творцу, к быть в тех же свойствах, что и Творец, то, разумеется, я начинаю с ло лишма, с эгоистического состояния, и постепенно, посредством того, что я стараюсь и пытаюсь, и Творец видит мои усилия, Он помогает мне прийти к лишма.
2: И
1: благодаря этому и особенному свойству, заключенному в занятии Торы и заповедями лишма, который знал дающий Тора, как сказали наши мудрецы, Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, что это творение постоянно развивается и поднимается вверх по ступеням и уровням упомянутого величия, пока ему не удается уничтожить в себе все искры эгоистической любви. И все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения свои только на отдачу. Так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу, то есть чтобы он мог отдавать.

0: И потому сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить имя творения.
1: Да?
2: Посмотрим клип номер 2, где Рав объясняет нам этот пункт. 12-й — это очень важный пункт. Здесь есть очень много уровней. Болеслав использует здесь несколько языков в Ной Каббала. Есть язык законов, который говорит, а там животных и так далее. Есть внутренний язык, потому что у каждого должно произойти внутреннее забивание вот этого намерения ради получения. Он говорит об окружении, говорит здесь о многих вещах. Это совершенно непростой пункт, и тут есть много уровней, но давайте посмотрим клип номер 2, и мы приглашаем вас готовить к вопросы, которые мы будем выяснять вместе. Пожалуйста, клип номер 2. После того, как он поговорил о любви, об объединении, об отдаче, теперь он хочет говорить конкретно. Объединение и любовь. Мы их выражаем на уровне этого мира между людьми или нет? И эгоистически между ними или нет? Потому что и между людьми тоже могут быть действия чисто дающие. Ты и я, мы находимся в наших телах, как там ученики Раби Шимона, пророки, в каждом поколении. Мы находимся либо на материальных уровнях, внутри себя, либо на духовных уровнях. И то, что мы хотим наслаждаться, но каждый может отдавать внешне другому, а на духовных уровнях, что даже когда мы получаем друг от друга, мы находимся на такой ступени, что это воспринимается как отдача. Это он хочет разделить. Неважно здесь, как забивают скотину, животное, кошерное, некошерное и так далее. Он выяснял о отношениях человека, и он хочет пояснить нам отношения между нами, на каком уровне они должны быть. Либо животные, либо выше этого. То есть, когда я определяю отношения между людьми, насколько они дают или получают, либо из руки в руку, либо от сердца в сердце. И Тора требует от нас быть связанными сердцами, от сердца к сердцу. Это, в общем-то, то, что он хочет нам сказать. Он не хочет сказать, что вот этот забой скота ничего не стоит. Просто люби. Он говорит по поводу намерений. Нужно подняться от эгоистических намерений к отдающим намерениям. Мы понимаем, что есть уже вопросы. Давайте начнем.
0: Да, пока что Геня из МАК-167 прислала такой вопрос. И если выполнение заповедей связано с намерением отдачи. Что делать, когда у нас еще нет этого намерения? Михаил, ну, во-первых, все заповеди, если мы говорим о человеке, который находится в духовном, так все заповеди — это действие с намерением ради отдачи. Если нет намерения ради отдачи, это не называется заповедью. Так это во-первых. Во-вторых, что мы делаем в нашем мире? Верно, что в нашем мире, когда мы спустились с той ступени, когда мы получили Тору, и была группа людей, которая получила Тору, Тору как условие. И условием получения Торы было быть в взаимном поручительстве. И когда они поднялись на такую ступень, они получили Тору, а потом их эгоизм увеличился, преодолел их, и они спустились с этой ступени, и они продолжили исполнять Тору и заповеди в материальном виде. Что это значит? Это значит, что там, где-то в VI веке до нашей эры, начали читать книгу Торы и выполнять, как тут он говорит, зарезать животное. Что значит зарезать животное? Они изучают, как это делать, что именно это со стороны горла, а не со стороны затылка, там, обратной стороны. И каждый может выучить, научиться, как делать это кошерное убивание животного, и там сколько-то лет надо научиться, и можешь научиться, и все там несколько лет. Но что значит свое животное зарезать именно со стороны горла, которое соединяет между головой и телом, через голову проходит свет, через горло в тело, и именно в этом месте нужно сделать этот надрез, чтобы тело не прошел свет ради получения. И вот этот процесс может занять не несколько месяцев или лет, а может занять несколько тысяч лет или несколько кругооборотов. Вы понимаете, что есть разница между тем, как убить мое животное внутри меня или там какое-то животное для употребления в пищу? Есть разница. Поэтому каббалисты говорят, что не для этого нам были даны Торы и заповеди, а для того, чтобы очистить и соединить творение. Так что же мы делаем в этом процессе, когда мы не находимся в намерении ради отдачи? Скажем, так что же я делаю? У меня нет намерения ради отдачи. Так что же я должен делать? Поэтому Рабаш написал нам статьи, как мы должны стараться в десятке выстраивать отношения в таком виде, чтобы постепенно мы в десятке каждый соединился с другим для того, чтобы построить кли. И для того, чтобы построить кли, мы должны каждый из нас зарезать свое животное тем, что мы обращаем внимание на товарища, на тем, что я отменяю себя, тем, что я отменяю себя по отношению к мнению каббалистов. Это методика. Мы точно не знаем, как это создалось. Этот процесс тоже скрыт от нас. Мы стараемся, мы выполняем различные действия, которые нам рекомендуют каббалисты выполнять. Но самое главное, что Творец хочет, чтобы мы отключились от своего эгоизма, от своего знания, поэтому вся наша работа выше знания. И она не особенно нам понятна. Если бы я знал сейчас, что я сделал какое-то действие, и у меня есть больше от этого намерения ради отдачи. А вот я сделал другое действие, и у меня еще больше намерения отдачи. Нет, у меня есть полная отключка между действием, которое я делаю, и тем, что я ощущаю, до тех пор, пока Творец не увидит, что я действительно приложил все усилия, уже не могу терпеть больше свой эгоизм, и тогда Он раскрывает мне и дает мне намерение ради отдачи. И вот этот переход из ло лишма в лишма, он происходит в вере выше знания, а не в знании. То есть я не управляю этим процессом.
2: Этот вопрос непростой. Этот пункт, который мы читали, где Баля Сулам объясняет, совершенно непростой, потому что вопрос, на каком уровне мы говорим. У Баля Сулама, видимо, все взаимосвязано. И корень, и ветвь, духовное состояние, которое называется выполнение заповеди, о чем говорил Михаил, забой скота на духовном уровне. Это человек с экраном, отраженный свет, он знает, на каком экране, в каком духовном состоянии он находится. Это духовное состояние очень высокое. Есть также выполнение заповеди на земном уровне. У Баля Сулама или у каббалиста, который постигает заповедь и на духовном уровне, и также находится в связи с ветвью, все это одно и то же, это полное действие. То есть он видит выполнение этой заповеди на всех ступенях духовной лестницы. Но если я правильно понимаю, Ты спрашиваешь, да, по поводу нас, да. Мы ученики, мы пока не находимся в этом высоком духовном состоянии, о котором говорит Бааль Сулам. Как относиться? Я думаю, что главное, что Бааль Сулам пытается нас научить здесь, это то, что действие — это важно. Он ими не пренебрегает. Это очень важный момент, потому что в начале пути есть такое стремление, чтобы усилить намерение, пренебрегают действием. Нет, Бааль Сулам не пренебрегает действиями. Он говорит о действии, и Рав в своих объяснениях тоже не выражает пренебрежения к действию. Но вместе с этим он хочет поднять нас на уровень намерения. И он хочет, чтобы это было для нас важным, исправление намерения, а не только выполнение на духовном уровне. Поэтому здесь есть очень тонкое такое выражение между намерением и действием. Нужно действие или нет, или только, может быть, внутренние намерения. Что делать, если большую часть времени я не могу быть намерен, так что же не делать действия? Стоит делать действия без намерения? Как прийти к намерению? Определенное действие приводит к намерению, количество действий. Тут есть вопросы, на каком уровне мы говорим, и я бы все эти сложности связывал не только с заповедями, а вообще все действия, которые мы производим на нашем духовном пути.
0: Да, но в нашем состоянии, когда мы живем в этом мире, в первую очередь мы должны выполнять действия, потому как за действиями тянутся сердца и мысли. А какие действия? Мы говорим о действиях, согласно Бааль Суламу и Рабашу, мы должны выполнять в десятках. Об этих действиях мы говорим. Так человек должен стараться, даже если у него нет намерения. Я не могу сказать себе, ну, еще немножко у нас будет, скоро у нас будет следующий конгресс, и, ну, у меня нет намерения, так я не поеду на конгресс.
2: Да, или если мы усложним это. Оплата маасера. Мы учили, что такое оплата маасера. Да, это действие. В данный момент выражается в том, что человек берет 10% от своего заработка и выделяет на распространение кабалы. Допустим, он сейчас находится в состоянии, когда он хочет это сделать. Допустим, он делает это раз в месяц. Делает это по своему желанию, он понимает, что это важно. Но у меня сейчас нет правильного намерения. Так что мне делать? Подождать, пока будет правильное намерение, и действия не производить? Или я произведу действие и буду надеяться, что у меня будет правильное намерение? Короче говоря, мы на нашем уровне не можем обусловить выполнение действия от успешного намерения. Да, но я могу потребовать намерения Творца, я могу молиться, и мы должны это делать. Но мы не можем отменить мир действий, поскольку мы еще вот не достигли намерения.
0: Или я просто приведу простой пример. Он тут сейчас переводит нас больше 30 переводчиков, и есть товарищи, которые обслуживают нашу трансляцию, и много очень людей. И они скажут, у нас сегодня нет намерения, я не прихожу переводить, я не прихожу там на трансляцию, на саунд.
2: Да, подождем, пока будет правильное намерение.
0: Да, поэтому есть у нас для этого этот мир, в котором мы действуем, производим действия. Поэтому очень важно требовать от Творца, чтобы Он дал мне правильное намерение. Я не хочу просто так выполнять действия. Я не хочу быть просто животным. Я хочу, чтобы Ты дал мне правильное намерение, чтобы действие, которое я выполняю, было намного ближе к тому, что выполняешь Ты, чтобы не было как можно меньше было у меня собственной пользы. Вот этого я должен просить. Ребекка, в системе Арвуд вопрос Болгария 1, пожалуйста.
1: Шилай Матовкита Махшава Бевуда Алькавана.
2: Мысль, какое действие занимает намерение? Какую роль?
0: Мысль в науке Каббала является производным желанием. Потому как наше желание эгоистично, то ты хочешь или нет, но и мысли, они в том же направлении. Ты не можешь думать о чем-то, к чему у тебя нет желания. Скажем просто пример. Представь себе еда. В тот момент, когда у тебя есть желание кушать, поесть, то у тебя начинаются мысли о еде, ты начинаешь представлять себе еду, ты думаешь, как ты кушаешь, что ты кушаешь, где ты ищешь еду. То есть как, просто как животные, вот так мы. Но в тот момент, когда у тебя нет аппетита, ты наполнился, ты уже не можешь думать, ты не думаешь об этом. Это очень простая проверка, что мысль — это порождение желания. То есть если ты уже наелся, зачем чего ты вдруг будешь думать о еде? Ты будешь думать о других вещах. Так вот, что же мы делаем? Мы хотим в нашем мире... Мы хотим в искусственной форме думать о своих товарищах, о Творце, о свойстве отдачи, о всех этих якобы отвлеченных от моего эгоизма, якобы философских вещах. Это то, что мне советуют каббалисты, но что мне для этого нужно. Мне нужно окружение, чтобы говорили об этом, чтобы читали, чтобы делали фильмы, чтобы приводили мне примеры. И я буду смотреть, как он отдает, а этот отдает, а он так, он эдак. И тогда мое желание, хотя все еще эгоистическое, оно начинает уже работать, действовать. Допустим, сейчас у меня в десятке, глава десятки с утра сделал упражнение, дал упражнение всем нам, что каждый заботится о другом в мысли, о товарище, и он прямо каждый раз, он дает нам имена товарищей, что все должны думать о них, и каждые там несколько часов посылают мне определенные фразы, почему такой-то товарищ или другой важно, чтобы он вошел в духовное.
3: Ну, это
2: упражнение каждый день, 24 часа, да?
0: Да, но мы только сегодня начали его делать. И что, это работает? Я смотрю на это. Я уже вам скажу, что я на следующей неделе глава десятки. Я уже понимаю, что здесь уже есть такое соревнование, и это очень здоровое соревнование. Я уже представляю, какую я более серьезную игру введу или задание. То есть это очень здоровое соревнование, такое соперничество. Кто больше будет отдавать и пробуждать товарищей, это прекрасно. И это пробуждает во мне и мысли. Несмотря на то, что мое желание все еще эгоистическое, но, как он сказал, из ло лишма приходим к лишма. Я не могу сейчас сказать, ну, хорошо, пока у меня не будет намерения ради отдачи, я ничего не делаю. Нет, я не знаю, каково было намерение данного главы десятки, но я вижу, что он делает такие действия, и это меня пробуждает, и пробуждает мое эгоистическое желание, и, разумеется, тогда пробуждает и мысль. И это великая вещь, которая есть в нашем мире, когда окружение может пробудить мою мысль, даже если у меня внутреннего желания нет.
2: Да, добавим, Антон, в продолжение того, что ты спросил, почему нам кажется, что мысль — это что-то духовное? На самом деле нет. Мы думаем, что то, что мы касаемся, это материальное, то, что мы трогаем. А то, что абстрактное, как чувство или мысль, там есть дух. Нет там ничего. Есть удовлетворение, желание получать. Вот и все. Наше желание получать выражается в действиях, выражается в мыслях. И я не должен давать примеры. Каждый должен может подумать и представить, какие мысли доставляют нам и удовольствие. Это понятно. Есть мысли, которые не доставляют удовольствие. Это тоже понятно. Если бы это было так просто, мы бы нажали на кнопку и думали о товарище, как сказал Михаил. Но это не просто, потому что у меня в этом нет естественного наслаждения. То есть, если бы ты сейчас возвеличил мне цель и объяснил бы мне, как вот мы делали сейчас, что если я буду думать о товарище, таким образом я подвигаюсь к духовному, это важно, и все мы делаем вместе. И что же ты делаешь сейчас? Ты вводишь меня в окружение, и постепенно оно не заставляет меня, оно подталкивает к тому, чтобы я думал о чем-то, чтобы... И, естественным образом, у меня нету к этому желания, и это то, что мы делаем. Мы создаем для себя окружение. Что такое урок? Сейчас мы строим окружение, сидят здесь много людей. Они думают о цели. Я пришел на урок. У меня есть мысли о своих личных проблемах. Работа, семья, я не знаю, здоровье. У каждого свое. Но вдруг я пропитываюсь мыслями окружения. Это как прыгнуть в бассейн, да? И сейчас начинает на меня влиять. И вдруг я начинаю думать о том, что писал Бали Сулам. Я читаю то, что пишет Бали Сулам. Я начинаю обретать мысли Бали Сулама. Это высокая мысль. Почему, когда мы берем какой-то отрывок, читаем вместе, вдруг что-то во мне изменяется, потому что я проникаюсь окружением. Или клип Рава. Я начинаю думать о том, о чем говорил Рав. То есть мы стараемся создать окружение, которое будет влиять также и на наши мысли, потому что мысль — это порождение желания. Короче, мысль не дает намерения более чем действия, но окружение может с легкостью увести мое размышление от эгоистических мыслей к мыслям делать что-то ради окружения, ради группы. Спасибо за очень важный вопрос.
0: Дополнительный вопрос от женщин Финляндии, пожалуйста.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи. Такой вопрос. Что значит что-то требовать от Творца? Как мы можем что-либо просить у великой силы, которая не меняется? Я своё авая не менялся. Так как же я могу требовать от него что-нибудь? Я же не могу его очеловечить. Это же сила.
5: Нахон, от Амарт Нахон, за кох шуло миштане.
0: Верно. Ты верно сказала, это сила, которая не меняется. И якобы нечего требовать от него, ведь он изначально он хочет давать и даже намного больше, чем то, что ты можешь попросить и можешь получить. Так для чего необходимо это требование? Это только ты. Тебе нужно это требование. Ты должна прийти к этой просьбе. Как? Я не могу нажать в себе какую-то кнопку и как-то там нажатием на сердце потребовать. Все дело в том, чтобы прийти к этому требованию. Если у вас уже есть это требование, так он сразу же наполнит. Это его роль, и он только ждет. Это как отец или мать всегда ждут, когда ребенок. Ребекка, у тебя есть дети. Если ребенок сейчас придет к тебе, мама, купи мне книгу по физике. Что ты не купишь ему книгу по физике? Допустим, ты хочешь очень сильно, чтобы он был физиком.
2: Да, ты много детей таких знаешь, которые просят купить учебник физики.
0: Да, я не знаю нескольких. Да, это немного странно, что ребенок такое может попросить. Ну, я немного не специалист в этих вещах. Возможно, что мой пример не особо успешный. Допустим, мама хочет, чтобы ее ребенок был врачом, и он просит книгу по биологии. Она только этого и ждет. Откуда вдруг у ребенка возьмется такое желание? Даже у тебя из Финляндии, откуда у тебя возьмется это желание? Дай мне просто так вот желание отдавать. Это нужно создать такое желание, такой хиссарон. Поэтому все действия внутри десятки, все эти уловки только для того, чтобы привести себя к возможности попросить от Творца, если у нас есть эта возможность, он сразу же наполняет ее. Творец ничего больше не делает, кроме как отдает. И он только и ждет, чтобы получить от нас эту просьбу, это требование.
2: Есть такое красивое высказывание. Я надеюсь, что переводчики смогут перевести. «Сделай свое желание как его желание», то есть как желание Творца, чтобы он сделал свое желание как твое желание. Это то, что имеется в виду. То есть если мы делаем наше желание, конечно, намерение, да, имеется в виду, таким же, как и у Творца, приближаемся, уподобляемся Ему, тогда мы и Он становимся одним целым. И мы хотим быть в слиянии с Ним, хотим доставить Ему наслаждение. Спасибо.
0: Вопрос от товарища из Африки 2.
6: Bonjour, mes amis.
7: Shalom, Mohamed.
6: Le micro est sous, mais Ma question est que lorsque nous avons un but dans l'enseignement que tu dois atteindre.
2: Мой вопрос, когда у нас есть цель, и мы хотим достичь Творца. Ведь необходимо сначала желание, чтобы достичь цели. И тогда мысли, а потом действия. Можно ли без мыслей

0: достичь целей? Или достаточно только желания? Такой вопрос.
1: Нет, без действий мы не можем. Если бы можно было без действий, то Творец не создавал бы этого мира, который полностью состоит из действий. И мы здесь находимся в реальности, когда мы чувствуем себя как тело, которое совершает различные движения, действия. Разумеется, я себя ощущаю и как нечто более внутреннее, но, как мы сказали, что только пойми, в чем уникальность нашего мира, что ты можешь делать действия, несмотря на свое желание, вопреки своему желанию. Допустим, сейчас, в воскресенье, ты мог делать различные действия, но ты, возможно, да, у тебя есть желание прийти на урок, это так интересно, ты наполняешь себя. Но придет время, когда, возможно, не совсем захочешь прийти на урок, но потому как у тебя есть тело, ты можешь тащить его и нажать на кнопку и смотреть урок через систему рвоты, несмотря на то, что он в твоем желании, ты бы хотел быть сейчас на море. Но тем самым, что ты сделал это действие, ты постепенно вошел в окружение, ты слышишь вопросы, ты слышишь учителей, ты слышишь каббалистов. И это начинает влиять на тебя, и ты снова возвращаешься на правильное направление и снова вспоминаешь о намерении. То есть если бы у тебя не было этого тела, было бы только желание, ты бы не смог сделать никакого действия. То есть снова уникальность нашего мира в том, что есть возможность сделать действие вопреки своему желанию. Допустим, мое желание — нечто одно, а я могу сделать обратное желание. Обратное желанию. Допустим, утром человек просыпается, это все еще эгоистические действия, но я утром просыпаюсь и не хочу идти на работу, но я иду, тащу себя, мое тело идет. Почему? Потому что я делаю расчет. Мне нужно зарабатывать, потому что потом нужно кушать и так далее. Итак, любая вещь, каждая секунда, я постоянно делаю этот расчет. Той же методикой мы пользуемся в духовном, когда я тащу себя вопреки своему желанию, и окружение начинает влиять на меня, и постепенно свет действует, и вдруг я раскрываю, что и мое желание изменилось, и как результат того, что желание изменилось, так мысли изменились, а как результат того, что мысли изменились, вдруг и намерения изменились. И это вдруг происходит, но этот вдруг — это на самом деле аккумулятивный процесс. В конечном итоге я должен прийти к какой-то точке, когда я должен потребовать этого от Творца. Если я не потребую, он не даст этого.
0: Есть еще вопросы, но давайте посмотрим клип номер 3, добавим еще добавку нашего дорогого учителя, добавку к выяснению, и потом перейдем к следующему этапу, смотрим клип номер 3, и потом продолжим ваши вопросы. В начале статьи он сказал: «Возлюби ближнего как себя». С помощью этого мы приходим к слиянию. А слияние — это конец пути. Этого мы должны достичь. Хотим мы того или не хотим мы того, но мы должны этого достичь. И на это у нас есть свобода выбора, продвигаться быстрее к этому, если мы можем, с помощью окружения. Если нет, то будем продвигаться с помощью природы, пока природа вынудит нас, и мы захотим продвигаться быстрее нее. Как мы продвигаемся? Продвигаемся с помощью внутреннего развития в человеке, где это происходит, с помощью Торы и заповедей. Нужно и себя очистить. Что значит очистить себя? Не то, что мы делаем какие-то внешние действия в этом мире, как забой скота и прочее. Это понятно. Но почему он нам говорит это? Почему он нам приводит этот пример из Гмары? Чтобы мы могли уточнить и понять, что то, что требуется от нас, это внутреннее исправление наших свойств. Внутреннее исправление наших свойств, то есть мы должны прийти к состоянию, когда отношения между нами будут только ради отдачи, и также как на уровне Творца. И таким образом, как мы к этому приходим? Мы говорим постепенно. Вначале ничего не знаю, не знает человек, он говорит, что он как младенец, который растет. Мы используем все время такие примеры. Потом ему постепенно объясняют все больше и больше. В итоге все зависит от окружения, от объяснений, от усилий, которые ему предлагают, и он их тоже повторяет. Все вот эти упражнения и достигает. Его обучают быть в окружении и правильно его использовать. С помощью этого высказывания создал злое начало, создал Тору в приправу ему, то есть он использует окружение. Без окружения нельзя раскрыть злое начало. Чтобы раскрыть эту Тору как приправу, свет, возвращающий к источнику, потому что относительно света он ощущает злое начало, одно относительно другого. И потом он требует от света, чтобы свет прояснил ему килим, и свет, чтобы исправил килим. И затем свет, который наполнит его килим. И так, по этим трем этапам он достигает исправления. Смотрите, какой особенный момент Рав добавил. Он создал злое начало, создал Тору в приправу ему. Ну что такое злое начало? Это не простое эгоистическое желание получать. Он говорит, что злое начало человек раскрывает в окружении, в работе в десятке, или в работе с источниками, или с Равом. Это три термина, которые определяют окружение. То есть это не изначальное желание получать. И да, секс, семья, деньги, почести, власть. Это не называется злым началом. Это называется желание получать природа. Тогда он говорит, что для того, чтобы раскрыть злое начало, нужно Тора, приправа, свет, возвращающий к источнику, потому что относительно света он ощущает злое начало, одно относительно другого, и тогда он требует от света, чтобы свет выяснил ему килим, и свет, чтобы исправил килим. Это особый процесс.
1: Вопрос из Арвута, женщина Германии, пожалуйста.
2: Ja, hallo Freunde. Ich frage für unsere Freundin
1: Aisha. Здравствуйте, друзья. Вопрос Айши, которая пишет, что Лайтман говорит, что традиция и всякие церемонии не важны, но почему же они возложены на нас, как, скажем, пост или жертвоприношение, благословение? Вопрос есть такой. Я слышала, что Рав Лайтман говорит, что традиция и различные церемонии не так важны. Так почему же нам тогда дали нам благословение, посты, все остальное? Почему нам дано это, если это не важно? Михаил, мы не говорим, что это не важно, и Рав тоже не говорит, что это не важно, просто что намерение, связь между людьми важнее, потому что традиция и обычаи, они должны дать нам возможность вспомнить то, что мы должны делать на уровне человека. Поэтому не только Рав Лайтман, но как и тут написано, кто сказал, мудрецы сказали, что не важно Творцу, как ты забиваешь животное со стороны горла или со стороны затылка. Разумеется, что это не важно, это важно, нужно взять. Если должны правильно забивать животное, это должны делать со стороны горла, но это на уровне обычая. Но если на уровне человека, как мы говорим, что эти обычаи даны были для того, чтобы соединить и очистить творение. то есть тот, кто уже находится в десятке, те, у которых есть уже точка в сердце, он выполняет эти действия на уровне человек, и на уровне человек зарезать со стороны горла — это уже другое. Это не то, что ты берешь нож в нашем мире, чтобы зарезать животное, чтобы его употребить в пищу. Тут ты берешь нож и убиваешь свое желание получать с намерением ради получения. И это совершенно другой процесс. Это то, что пишет нам Бальсулам и Рабаш. Но опять же, тот, кто в этом не находится, и не находится в точке в сердце, и для того, чтобы хотя бы вспомнить об этом, как Рав объясняет, мы должны выполнить это во всем спектре, на всем уровне. Те, кто относится к народу Израиля, должны делать это и в нашем мире. Кстати, есть огромное количество различных обычаев, которые изменились в на протяжении лет. Есть обычаи, которые относятся к земле Израиля. И 2000 лет народ Израиля не был в земле Израиля, не могли выполнять эти заповеди. Есть заповеди, которые относятся к храму. Есть, которые относятся к мужчине, к женщине. То есть один человек не может выполнить их во внешнем, и это даже не ожидается от него. А во внутреннем мы должны будем выполнить все эти заповеди, все 10 заповедей, когда 5 относятся... Сейчас мы будем читать в 13 пункте, что 5 заповедей относятся к отношениям человека с Творцом, а другие — к отношениям человека с его товарищем. И все они призваны привести к слиянию с Творцом. И из этих действий дальше есть 613 заповедей, 613 действий, как это выполнить, это как комментарий, как интерпретация, а также как корень и ветвь в нашем мире. Тоже есть их воплощение, что в такой-то или другой период люди, которые относились к такому-то определенному народу, выполняли эти обычаи. Поэтому Рав Лайтман и все каббалисты, да и как мы сейчас читали, говорят, что нам сейчас важнее сосредоточиться на связи между нами и выполнять эти заповеди на уровне человек, то есть в связи между человеком и товарищем, и человеком и Творцом. Ребекка, вопрос из Френч.
0: Мы можем понять этот процесс, что и действия важны, и намерения. А что делать, когда есть товарищи в десятке, которые много вкладывают? Но не чувствуют, что это дает им намерение ради отдачи. Нету результатов этих действий. Как дать уверенность, что эти действия тоже важны? Откуда ты знаешь, что они не чувствуют, что это приближает их к намерению ради отдачи? Мы не знаем, какой желательный результат наших действий. Да, конечно, мы хотим надавить на какое-то действие и в результате этого увидеть какое-то духовное изменение. Но ты не знаешь то, что сейчас возникло в человеке, какой-то очень большой хисарон, чтобы в нем было намерение ради отдачи. Может быть, это же и есть желанный результат. Может быть, это хисарон. Это то, что порождает просьбу, требования от Творца, или это то продвижение, которое человек должен сделать. Короче говоря, когда мы производим действия, наша роль — постараться сделать. Все, что в твоих силах, сделай, сделай. Сделай и старайся, чтобы те действия, которые мы делаем, привело бы нас к подобию с Творцом. Но результат, получили мы это или нет, получили немножко или вообще не получили, мы не можем измерить. И здесь нужно остерегаться от этих оценок, которые в итоге происходят внутри эгоизма.
1: Еще и вопрос из Мак 11, пожалуйста.
3: Аим эфшагля филь кавана кодем паула.
1: Можно ли привести действие, намерение перед действием? Можно ли обустроить намерение перед действием? Это? Да. Да, желательно, мы так и делаем перед каждым действием, перед каждой встречей, перед каждым действием по распространению. Допустим, вот сейчас перед уроком у нас есть оператор, который нам постоянно читает отрывок для намерения, чтобы мы вспомнили, для чего мы это делаем, чтобы и в искусственной форме даже приучить себя, что перед каждым любым действием я выстраиваю намерение. Кстати, оттуда и происходят все эти обычаи благословения, что перед тем, как я кушаю, я благодарю, и также все остальные религии взяли это себе. Что значит «кушаю»? Еда в материальном — это я как будто кушаю, а на самом деле в духовном — еда. Это значит, что я ввожу внутрь себя свет. Пища — это духовное. И перед тем, как я ввожу в себя наслаждение, свет, я должен поблагодарить Творца за это. То есть из-за того, что я не могу благодарить от всего сердца, так определили нам, что неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь, не можешь, прочти то, что написано, то, что определили великие каббалисты, и это обычай, что ты читаешь даже еще до того, как у тебя возникло в сердце, то, что там читаешь, чувствуешь ли ты это в сердце, нет, но это призвано тебя пробудить, чтобы тоже думать, задуматься, кто дал тебе эту еду и так далее. Но, разумеется, речь идет не о еде, а о духовной пище, что это горючее, топливо, отдача и любовь, что это мне нужно получить от Творца.
0: Но какое правильное действие я должен совершить?
1: Мы не слышали.
2: Сейчас
1: слышно.
0: Сначала желательно задействовать намерение, чтобы почувствовать, что нужно делать, прежде чем я что-то делаю.
1: Смотри. Ну, как правило, ты не действуешь, что ты сейчас что-то прочитал и думаешь, что же я сейчас делаю. Ты уже решил, что ты действуешь, и ты уже идешь через несколько минут там переводить, скажем. Так ты знаешь, что ты идешь переводить. Так ты читаешь намерение, отрывок намерения, ты знаешь, ты хочешь, чтобы этот твой перевод, который тебя будет слышать тысячи человек, что и это ты делаешь для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Поэтому намерение, разумеется, надо стараться, чтобы намерение было тем, что тобой движет, а не то, что ты начинаешь сначала намерение, а потом ты ищешь, что тебе сделать. Так это не работает в материальном. В духовном мы видим, как это будет. В духовном вообще говорят, что намерение — это и есть действие. Там нет тела. Мы вообще не понимаем, что такое без тела. Есть только желание. Намерение, вдруг раскрывается желание, там на него облачается намерение. Я не могу даже представить себе такие вещи, потому что я живу в теле, это мне понятно. А там мы увидим, что будет происходить.
3: Ребекка,
1: Ника из Кабью-22 спрашивает, есть ли связь между заповедями человека по отношению к Творцу и человека по отношению к другому человеку для исправления внутреннего и внешнего кли? И должны ли мы что-то делать, чтобы соединить эти заповеди человека с Творцом и человека с человеком?
0: Сейчас мы вместе прочитаем 13-й пункт, и Баля Сулам как раз таки говорит об этом. Спасибо, что ты спросила. И попробуем понять, что говорит нам Баля Сулам о связи заповедей между человеком и Творцом и человеком и человеком. 13-й путь. И если действительно в Торе есть две части, говорит Баль Сулам, первое, заповеди, действующие между человеком и Творцом. Второе, заповеди, действующие между человеком и его ближним. Смотрите, что он говорит. Обе они имеют в виду одно, а именно

0: привести творение к конечной цели — слияние с Творцом. Мало того, даже практическая сторона обеих тоже является совершенно одинаковой, ведь когда человек делает свое действие лишма, а не для какой-то примеси эгоистической любви, то есть без всякого извлечения какой-либо выгоды для себя, он не почувствует никакой разницы в своем действии, работает ли он ради любви к товарищу, или он работает ради любви к Творцу. Ведь естественный закон для всего творения состоит в том, что все, находящееся за рамками его собственного тела, является для него пустым и абсолютно нереальным. И любое движение, которое человек делает ради любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света и определенной компенсации, которая в конце должна вернуться к нему и служить его собственной выгоде. И потому действия, подобные этим, не могут называться любовью к ближнему, ибо следует судить согласно окончанию действия. Это подобно оплате наемного труда, который завершается только в конце. Но в любом случае акт оплаты труда не считается любовью к ближнему. Однако совершить некое движение, труд по причине только лишь любви к ближнему, то есть без искр отраженного света и всякой надежды на некое вознаграждение, которое к нему вернется, от природы это совершенно невозможно. И о подобном сказано в Зоре. По поводу народов мира говорится, что всю милость, которую они совершают, они делают ради себя. Смысл этого, что вся милость, которую они проявляют к товарищам или служа своим богам, вызвана не любовью к ближним, а эгоистической любовью. И это происходит из-за того, что это действие неестественно, но именно исполняющие Тору и заповеди способны на это, потому что причащая себя исполнять Тору и заповеди ради наслаждения своего Создателя, они постепенно отделяются и выходят из лона естественного творения, обретая вторую природу, то есть упомянутую любовь к ближнему. И это то, что заставило мудрецов Зора полностью вывести народы мира из любви к ближнему. И они сказали, что всю милость, которую они совершают, они делают ради себя, потому что они не занимаются Торой и заповедями лишма. А все служение их богам определяется вознаграждением и спасением в этом мире и в будущем мире. Как известно, получается, что их служение своим богам тоже вызвано эгоистической любовью, и как бы там ни было, с ними никогда не произойдет никакого действия, которое было бы вне рамок собственного тела, для которого они смогли бы хотя бы на волос подняться над поверхностью природы. Прочитаем еще раз и объясним, но пока что давайте посмотрим клип номер 4, где Рав дает нам объяснение 13 пункта. Давайте посмотрим вместе клип номер 4, а вы посылайте вопросы, будем выяснять.
1: И поэтому такие действия не могут называться любовью к ближнему, потому что они получают название по своему окончательному действию.
0: И все действия человека, прежде чем он получает исправление свыше, удостаивается духовного уровня, ради отдачи, все действия до этого, они все ради получения. Даже если он делает самые лучшие действия в мире, отдает людям, совершает там благодеяние, все, что хочешь, может раздать свое имущество, но если это не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, все эти действия, в конце концов, в основе своей действия ради получения. Даже если он не осознает это, и другие тоже, Весь мир говорит, ты праведник, должен быть

0: своих глазах грешником. И если проверить себя, увидеть, что все его намерения ради получения, что это и есть его внутренняя мотивация. Дальше.
1: Действие не считается любовью к ближнему.
0: Делает ближнему что-то, чтобы в итоге насладиться самому.
1: Но чтобы сделать какое-то действие и усилие для того, чтобы дать ближнему без какой-либо надежды, что это вернется ему каким-то интересом, это совершенно не заложено в нашей природе.
0: То есть не может быть, чтобы человек без обучения, без особой инструкции, которая называется наука Каббала, методика раскрытия Творца, то есть силы отдачи, смог бы сам прийти к этому иным образом. Не существует возможности привлечь эту особую силу, которая называется свет, возвращающий к источнику, или Тора, чтобы она превратила человека из получающего в отдающего.
1: И выходит, что сказали в Зоре о народах мира, что все, что делают, делают только для собственного блага.
0: Народами мира называются все эгоистические люди, осознает он это или нет, неважно. Но каждый человек, который без света, возвращающего к источнику, получил какую-то силу отдачи еще прежде, чем это получает, он называется народами мира. Это его определение такое.
1: Мы перейдем к вопросу женщин French 1, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Если у заповедей есть у них духовный корень, et les accomplissements spirituels. Autrement dit, quand une personne accomplit une mitzvah extérieure, mais sans atteindre encore l'intention de Dieu, товарищ выполняет заповедь в материальном, является ли это каким-то действием, также задействующим высший корень, духовный?
0: Секундочку, наш дорогой переводчик, я понимаю, что ты очень такая возбужденная, но просьба говорить поспокойнее, потому что он не успевает тебя переводить. Еще раз задай вопрос, только поспокойнее.
1: Вы хотите, да, чтобы я повторила, да? Так, короче, материальные заповеди являются ли только признаками в нашем мире, или у них есть истинная сила, которая приводит к истинному нашему внутреннему исправлению, даже тогда, когда мы еще не чувствуем их духовный корень? Михаил, да, так это написано. Ты правильно сказала, так же и Рабаш говорил, что это обычаи, это символы, некая копия, которую мы должны сделать в духовном. То, что нас меняет в конечном итоге, это свет, возвращающий к источнику, а не какое-то материальное действие. Никакое материальное действие, которое я делаю руками и ногами, не может исправить мое сердце, может подготовить меня, как-то намекнуть мне на исправление сердца. Но то, что исправляет сердце, это свет, возвращающий к источнику. И как пробудить свет, возвращающий к источнику, это нам пишут каббалисты посредством изучения, учения десяти сферот, посредством соединения в десятке. Вот эти два действия, любое действие, которое ты делаешь в десятке, по направлению к объединению, может пробудить свет, который может воздействовать на твое сердце. Каждое действие, когда ты сидишь напротив книги и пытаешься понять, что тебе написал Бааль Сулам или Ари, или авторы книги Зор, это пробуждает твое сердце. А также, если ты делаешь какие-то действия в нашем мире, если это может пробудить твое сердце, ты тоже можешь выполнять.

0: даже практическая сторона их обеих тоже является совершенно одинаковой. Ведь когда человек делает свое действие лишма, не имеется в виду действие руками и ногами, а намерение, потому как лишма — это уже духовное действие, а не для какой-либо примеси эгоистической любви, то есть без всякого извлечения какой-либо выгоды для себя самого, он не почувствует никакой разницы в своем действии, работает ли он ради любви к товарищу или он работает ради любви к Творцу. То есть, если у меня есть намерение ради отдачи, мне не важно, отдаю я одному человеку, группе, десятке, человечеству, Творцу, не важно. Понимаете? Не важно, нет разницы. Почему? Потому что, смотрите, он объясняет, ведь естественный закон для всего творения состоит в том, что все, находящееся за рамками его собственного тела, является для него пустым и абсолютно нереальным. И любое движение, которое человек делает ради любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света и определенной компенсации, которая в конце должна вернуться к нему и служить его собственной выгоде. То есть мы так устроены, что любое, что находится вне моего тела, вне моего желания получить, я вообще его не чувствую, поэтому мне не важно, творец, мир, человечество, человек. Если я уже отдаю, это уже не важно. Но когда я еще не нахожусь в таком состоянии, так он в другой статье говорит, что заповеди между человеком и его товарищем, они важнее. Почему? Потому что Элуди, я чувствую, я ее вижу, я могу ее видеть, когда ты будешь действовать по отношению к Элуди. Для тебя это будет полезнее, чем если ты будешь действовать по отношению к Творцу, потому что Творца ты еще не чувствуешь. Потом действие по отношению к Творцу и Элуди будет одним и тем же, но верно на сейчас по отношению к действиям в десятке они важнее и ощутимее. Но, по сути, для намерения ради отдачи неважно, я отдаю Творцу или творением, потому что все, что вне моего тела, как он говорит, я это не чувствую, там никакой выгоды. И к этому нужно прийти. К такому состоянию можно прийти только если Творец светит светом своим на мое сердце, и никакое другое действие в нашем мире не может помочь мне, а только свет, возвращающий к источнику. Ребекка, вопрос от Эды из женской группы Турции. Она спрашивает так. Чем больше человек продвигается по духовному пути, его сердце тягощается, ожесточается. Почему это так?
1: Это не то, что сердце становится жестким, а раскрываются более грубые слои желания нашего получать, и каждый раз, когда раскрывается новый слой желания получать, мы не находимся в том состоянии, когда можем это исправить. Поэтому у нас это ощущается как отягощение, как какое-то препятствие. Есть между этим связь и четырьмя стадиями прямого света. Рассказать, что четыре стадии прямого света связаны со всеми этапами нашего духовного пути, но не нужно именно сейчас на этом концентрироваться, а просто больше углубляться в десятку, больше объединяться с подругами, стараться получать от подруг влияние окружения, величие рава, величие пути, величие товарища, величие наших первоисточников, добавлять важность, и постепенно и жесткое сердце тоже начнет размягчаться. Все, что нам нужно, это важность и величие цели. Чем больше мы понимаем важность и величие цели между нами, вы увидите, как все постепенно устраивается.
0: Вопрос от Летисии, от женской группы Испании. Он пишет следующее, спрашивает следующее. Бальсулам говорит, что нет разницы между любовью товарищей, любовью к товарищам и любовью к Творцу. Так а как же можно в обычной жизни, через наши действия, прийти к слиянию с Творцом?
2: Михаил,
0: ты выполняй действия по отношению к Творцу, и, разумеется, в намерении.

0: намерение прийти к слиянию с Творцом, и ты увидишь, что ты не способен. Ты увидишь, что ты не способен думать о нем, быть ему поручителем, и тогда ты придешь к такому осознанию зла, что ты захочешь обратиться к Творцу и попросить, и потребовать от Него, чтобы Он исправил твое сердце, потому что с эгоистическим сердцем ты не можешь заботиться о Творце. И если ты не заботишься о Нем, а Он о тебе, вы не можете построить кли. И вот в этом отчаянии вы обратитесь к Творцу, и Он поможет. Это все лишь дело мощности, насколько вам будет это необходимо, чтобы ты и твоя десятка пришли к такому состоянию. Но сначала начинаем работать в десятке с людьми, которых ты видишь, с которыми ты находишься в контакте, а не какой-то образ, который ты не чувствуешь. Ты не можешь действовать по отношению к Творцу, потому что ты не чувствуешь Его. Потому как Творец — это как цель, это нечто, к чему ты хочешь прийти. Но ты не можешь на самом деле проверить, действительно ли ты отдаешь ему или нет, хотя бы, по крайней мере, в нашем сегодняшнем состоянии. А по отношению к Творцу, к человеку, к товарищу ты можешь проверить. Ребекка, вопрос из Новосибирска, пожалуйста.
1: Да, вот хотелось бы уточнить. Вот есть вот относительно принятия решений в десятке, вот по действиям, да, нашим ежедневным встречам, еженедельным. Вот от руководства есть такое направление, что как бы приоритет — это утренний урок, хотя бы одна встреча в день и хотя бы один еженедельная встреча десятки. Это как вот минимум, к которому стремится товарищ. Но если в десятке так сложилось, и в принципе, что это, например, три встречи в день и там, ну, в общем, гораздо больше, да? То есть как человек вот за стремлением стремиться к этому решению десятки, тянуться за товарищами, которым это подходит, не сделает вот этот перебор, да, стремление именно к действию, и, может быть, в его ситуации, его состоянии это выяснение, ну, то есть ему не требуется это, он должен как-то это выяснить с десяткой, и ему, может быть, достаточно и меньше встреч в день и в неделю. А вот как здесь правильно производить выяснение и принимать такое решение, чтобы оно подходило всем в десятки?
0: Да, ну, во-первых, не приходить с претензиями ни по отношению к какому-то, ни к какому товарищу. То есть если я могу прийти один раз, а кто-то может три раза, так хорошо, не надо давить на меня, чтобы я приходил три раза, потому что я не могу пока. Возможно, я даже могу объяснить. То есть давление, от него нет никакой пользы, потому что наверняка есть. Но только если человек хочет, и все согласились и обязались приходить три раза в день или там один раз в день. Поэтому нет какого-то указания очень, там, или заповеди, что мы должны так или эдак встречаться столько-то раз. Мы определили это. Есть такие, которые встречаются пять раз. Есть, которые один раз в день, есть, которые три раза в день. Поэтому все зависит от желаний товарищи десятки, и как они определяют это, как они, после того, как они это установили, тогда можно требовать от товарищей соблюдать эти рамки, которые установили. Но если он не взял на себя эти обязательства, ты не можешь его от него требовать. Поэтому рекомендация, первая рекомендация, во-первых, не приходить никому с претензиями, что ты не знаешь, в каком состоянии находится товарищ, какое у него есть отягощение сердца, или какая у него есть там работа, или какие-то обязательства еще. Поэтому рекомендация — сядьте вместе, определите рамки. Если вы один раз уже определили, и, допустим, есть такие, которые хотят три раза, ну, пожалуйста, можно. Нет проблем. Мне кажется, что мы уже завершаем. Ребекка, да, мы пришли к завершению урока, мы уточнили наши намерения и соединились, и попросили, это самое главное, и завершим песни и встретимся на следующей неделе.

0: Мы читаем книгу Зор-Ля, глаза Шимот, «Каждый со своим домом», 36 глава. Можно скачать книгу на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
1: Мы стараемся определить все эти понятия в нас, в нашей душе, что кроме этого нету ничего. Все прочее воображаемое. Из этих воображаемых образов мы пытаемся от них отдалиться и перейти к более внутреннему, истинному состоянию, где эти свойства только в нас, исключительно в нас, то есть внутри души. Пожалуйста.
0: Заголовок «Каждый со своим домом», 36 пункт. Вот имена сыновей Исраэля. Это Исраэль Саба, вошедших в Египет. Это все те воинства и станы ангелов, которые сошли в изгнание вместе с Яковом. Как сказано, «Эт Яков» с Яковом. А что значит «каждый со своим домом пришел»? Ведь ангелам не свойственны дома. Разумеется, ангелы пришли каждый со своим домом, поскольку каждый, кто получает от другого, считается домом для дающего. Таким образом, каждый со своим домом означает дающего и получающего, что свойственно также и ангелам. 37 пункт. «И было после того, как Шломо закончил постройку дома Творца и дома Царя». Если сказано «это дом Творца», что же такое дом Царя? Может быть, о самом Шломо сказано «дом Царя»? Нет. Дом Творца — это храм, а дом Царя — это святая святых. 38. Дом Творца — это храм. Дворы и подсобные помещения, храмовые залы и святая святых — это храм, Малхут, называющийся Домом Творца. Дом Царя — святая святых, что внутри, за всеми. Это бина, называющаяся царем, в общем смысле. Царь этот, хотя он и высший, представляет женское свойство, нуква по отношению к высшей точке, закрытой от всех, хохме. И хотя это нуква, тем не менее она представляет мужское свойство по отношению к царю, что внизу, за рампину. Иными словами, высшая ступень всегда представляет мужское свойство по отношению к низшей, а низшая представляет женское свойство. Но вместе с тем, по отношению к еще более низкой ступени, низшая ступень также представляет мужское свойство. И так всегда. Вот почему все подобно этому.
1: Ну, мы всегда так изучаем, что относительно нижнего Захар мужское свойство дающее.
0: Поэтому о низших, то есть об ангелах, вошедших с Яковом в Египет, сказано: «Каждый со своим домом пришел, хотя им и не свойственны дома». «Каждый со своим домом» — это означает мужское и женское свойство. Каждая высшая ступень среди них представляет мужское свойство по отношению к низшей, а каждая низшая ступень представляет женское свойство по отношению к высшей и мужское свойство по отношению к еще более низкой ступени. 39 пункт. Замкнутый сад, сестра моя, невеста. Замкнутый сад — это Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, нуква. Как этот сад нужно охранять, разрыхлять, орошать и подрезать, так и собрание Исраэля нужно разрыхлять, охранять, орошать и подрезать. Иными словами, такова работа праведников с нуквы, и поэтому она зовется садом. а также зовется виноградником, ибо как этот виноградник нужно разрыхлять, орошать и подрезать, того же требует и Израиль, то есть дом Израиля, нуква, как сказано, ибо виноградник Бога воинств, дом Израиля.
1: Но он нам больше не объясняет. В ином месте он подробнее разъясняет далее.
0: Статья «Колеса святой, колеса святой колесницы». Извините, 40-й пункт. Мы открываем наши глаза и видим, колеса святой колесницы отправляются в свой путь. И звучание песни, сладкое слуху, бине, прекрасное сердцу, малхут, поднимается и опускается, и не уходит. Сотрясаются тысячи тысяч, порядок притяжения хохмы. И поскольку распространяется она посредством левой линии, в которой содержатся суды, то называется сотрясающими, а сферот хохмы исчисляется в тысячах, а когда они включаются друг в друга, то называются тысячи тысяч. А рибо-ривавот — это хасадим, источник которых в Атике, сферот которой исчисляются десятками тысяч, а раскрывают в воспевании хохма снизу вверх. Бина — это колесница Меркава. Колеса ее — это три линии Хагат. А четвертое колесо — это Малхут, находящееся в Хазе и ниже, которое получают от них. Когда колеса включаются друг в друга, есть в каждом из них три линии и всего 12 линий. И благодаря этим линиям восседает высший царь Хохма на Меркаве, на колеснице своей, в Бине. И движение означает свечение линий одной за другой. В порядке их выхода — Холам, Шурук, Хирик. В то время, когда достигается свечение Хохма, называемое раскрытием глаз, благодаря четырем колесам Бины, Хагат и Малхут, Хохма постигается только движением от линии к линии в трех точках — Холам, Шурук, Хирик. И тогда раздается звучание песни, свечение хохмы в ушах, ознаем, в бине, главным образом благодаря средней линии, тиферет, называемой коль звучание, а от нее передается малхут, лев. И сердце, лев, малхут, когда получает свечение хохма, получаемое только снизу вверх, поднимается, а когда получает свет хасадим, передаваемый сверху вниз, опускается. И движение это, свечение трех линий одна в другой, к тому же циклически повторяющихся. Но в Малхут нет движения, ибо она только получает от движения трех линий, поскольку она не участвует в действии свечения наряду с тремя линиями, а лишь получает от них. А воспевание, хохма, не перемещается с ними, и они раскрывают в свечении хохма снизу вверх, потому что воспевание, хохма, не светит сверху вниз. 41 пункт. На этот приятный голос от продвижения колесницы встают те, кто встает, и собираются в одну группу с правой стороны. 450 тысяч зрячих. Видят они и не видят. И пребывают во всех своих линиях. А две другие стороны, левая и средняя, отбеливаются для них. Иными словами, их суды красного цвета устраняются, поскольку получают хасадим от правой линии. А с левой стороны 250 тысяч. В каждой линии есть 5 сферот. Хагат Нецах Хот. Происходя от бины, сферот, которые исчисляются сотнями, они составляют 500. И разделяются они вместе хазе. 2,5 сферы, составляющие 250 решнун, это хесед, гвура и половина тиферет, от хазе и выше. И 2,5 сферы, нижняя тиферет, нецах и хот, составляющие решнун, 250 от хазе и ниже. А свечение правой линии, представляющее в основном свет хасадим, светит также от хазе и ниже, до половины нижней сферы ход. Ибо оно представляет свойство малхут, а хагат на нецахот — это кахаптум, потому оно светит только снизу вверх, от хазе и выше. И потому свечение правой линии охватывает 4,5 сферы, хагат, нецах и половину хода, составляющие 450. Свечение же левой линии совсем не светит сверху вниз, а светит только снизу вверх, от хазе и выше, и освещает только 2,5 сферы, хесед, гвуру и половину тиферет, составляющие лишь 250. С правой стороны светят 450, ибо, представляя в основном свет хасадим, они светят также сверху вниз, до половины сферы ход. И это всего 4 сферы. Хагат, нецах и половина сферы ход. До хазе. Происходя от бины, сферот, которые исчисляются сотнями, она составляет 450. И поскольку они привлекают хохму к левой линии, а сфера хохма исчисляется тысячами, поскольку они составляют 450 тысяч. И поэтому они называются также светом глаз, поскольку хохма зовется Эйнаем, глаза. Однако, хотя они и дают хохму левой линии, правая линия не получает хохму для себя. И потому они видят и не видят, так как два свойства проявляются в них. С одной стороны, они дают хохму левой линии и зовутся зрячими, а зрение — это хохма. С другой стороны, они не получают хохму для себя, поскольку пребывают в свойстве хафец хесед, желающие милосердия, и поэтому в них нет хохмы, а есть только хасадим. И известно, что хохма двух линий, правой и средней, облачается в света хасадим правой линии. И две другие линии отбеливаются для них, так как получают хасадим от этой правой линии. И удаляется их краснота, то есть суды, и становятся они белыми. А с левой стороны 250 тысяч, левая линия, где имеется в основном свет хохма, светит лишь снизу вверх, в 2,5 сферот от хазе и выше. И это хесед, гвура и верхняя половина тиферет. Происходя от левой линии бины, сферот, которые исчисляются сотнями, и пребывая в свете хохмы, сферот, которые исчисляются тысячами, они составляют 250 тысяч. 42. 250 тысяч плачущих, что рыдают и причитают с места своих жилищ, то есть с места своего происхождения, открывают судом и заканчивают судом. Они рыдают второй раз, и суд раскрывается, и книги открыты, дабы смотреть на суды в них. В то же время поднимается тяжущийся, что восставал на них, и садится на престол суда, и воспевание стихает, пока не завершается суд.
1: Есть вопросы? Пожалуйста. Да.
0: Бина — это Меркава, это колесница на четырех колесах. А поездка — это Малхут, Бина едет. Что такое Малхут? Это Бина, не принимающая участие?
1: Мы не задаем таких вопросов. Что ты из этого можешь постичь? Что такое Меркава, колесница? Меркава — это кли, юткей, вавкей. Движение, значит, поднимается по ступенькам, она не едет. То есть нету хасадим. Едет, если в хасадим облачается хохма. Все это как обычно. Я не знаю, как ты внутри себя это представляешь, но вот это то, что есть здесь, это то, что есть в реальности. Кроме этого, ничего. Еще вопросы? Пожалуйста.
0: Михаил из Хулона спрашивает, если средняя линия зависит от средней линии, как она может быть от левой, как она может быть вечной, потому что левая, она временная.
1: Как это временная? Как может быть, чтобы средняя линия существовала без двух линий? Две этих линии вечны. Творец сотворил желание получать, это левая, и желание отдачи, это он сам, свет, а мы только конструируем из двух этих сил, которые заданы в природе, мы из них конструируем себя из двух линий. Вся сущность, суть наша, все наше существование — это средняя линия. И получается, что он находится, существует только благодаря двум линиям. Что это значит? Они временные, ничто не аннулируется. В духовном ничто не исчезает, ни желание получать, ни желание отдачи. А в общем, то, что мы делаем, всего лишь правильное сочетание относительно нас, в нашем ощущении, в нашем понимании, как в природе. Мы это говорили сегодня. Творец скрыт, и нам дана возможность сконструировать лего. Он разломал эту мозаику и дал нам мозаику, дал нам возможность собрать эту мозаику самим. Мы видим эту истинную картину и конструируем ее. Все это для того, чтобы, как бы это сказать, дать правильный подход, правильное видение, дать мне очки на творение, а не то, чтобы я сам что-либо изменил. Нет, я исправляю себя. Я исправляю себя видеть Творца. В чем я исправляю? В чем я исправляю себя? Тем, что я исправляю творение. Творение — это я. Нету, кроме меня, ничего. Все во мне. Что ты спрашиваешь? Что у тебя сегодня, в последнее время?
0: А кто это, кто рыдает?
1: Я не знаю. Друзья, вы спрашиваете вещи, на которые я не отвечаю. Я на них не отвечаю. То, что он говорит, это то, что он говорит. Все. Нету на это толкований. На это мы должны углубиться внутрь и постараться раскрыть вот эти силы внутрь. Кто они? Те, кто рыдают. Не знаю. Поищи внутри. О чем вообще говорится? Тогда ты увидишь, кто они. И все. Я могу сказать тебе схематически как-то вот так вот, правое, левое, среднее, зарампин, малхут, вот такие вещи. А понятия вот такие — нет. И также я не знаю, Поможет ли это? Ну, может быть, спросишь потом по пути. Еще вопрос?
0: Студент из Вашингтона, из Америки спрашивает, какое должно быть наше отношение к тем частям Зора, которые, как нам кажется, мы уже познали в себе?
1: Ну, это не важно, что я познал. Может быть, даже вчера я правильно определил, а сегодня я их определяю иным, более внутренним образом. Что, вот так не бывает, что мы просто читаем какую-то статью, и вдруг мы раскрываем в ней объем больший, более глубокий, изо дня в день, изо дня в день. Если человек этого не делает, это признак, что он не прошел никакого изменения со вчерашнего дня, не прочувствовал темноту, бессилие, отчаяние, пустоту, не постарался наполнить ее. Нет никого, кроме него, есть управляющий, совершенный. Это нехорошо. Если я читаю, и я вижу то же самое, что и прежде, это нехорошо. Но в чтении я должен ощущать, насколько мне распахивается нечто пустое, и насколько я пытаюсь, и, может быть, кроме того, что пытаюсь, и действительно достигаю некоего правильного восприятия, нового. Но даже если нет ощущения пустоты, это уже хорошо, это поиск. Но ощущение, что я уже понимаю, знаю, это затыкает, замыкает меня. Ощущение нехорошее для продвижения, нездоровое. Как ты что-то можешь выстроить, если нету ничего? Читаем далее текст. Зор хочет прояснить здесь два разных состояния, свойственные каждой из трех линий. Первое состояние – в месте своего первоначального происхождения каждая линия действует сообразно своей ступени с тем, чтобы привлекать хохма. Второе состояние – вне места своего происхождения – каждая линия действует с тем, чтобы приумножать хасадим, оставив действие по привлечению хохма. И начинает с левой линии, так как в основном именно она действует по привлечению хохма, то есть действует с точки шурук. Привлечение...
0: А в шурук у тебя есть слияние? В шурук есть притяжение хохмы снизу вверх, и тогда в хирик происходит соединение правой и левой сторон.
1: Привлечение хохма называется воспеванием, но только при единстве всех трех линий. А привлечение хохма в одной лишь левой линии называется иногда рыданием, так как в ней хохма лишена хасадим. При том, что невозможно вынести хохма, когда она не облачена в хасадим. Из-за этого суда рыдают и причитают все получающие от нее, то есть 250 тысяч. И есть еще другой суд, суд экрана хирик. Рыдающие 250 тысяч происходят от левой линии, и их свечение хохма называется рыдание. С места своих жилищ, то есть с места своего происхождения, они открывают судом и заканчивают судом, ибо первым действием в месте своего происхождения они начинают привлекать хохма в суде из-за отсутствия облачения хасадим. И пока по своему желанию не завершат привлечение хохма, они пребывают в том суде, как написано, и рыдают второй раз. Это второе действие по привлечению хохма. И суд раскрывается, и книги открыты, раскрывается другой суд экрана хирик, носителя свойства суда в Малхут. И из-за этого свойства хохма уходит. в то же время тяжущийся, что стоит над ними, то есть Зайрампин, носитель экрана Хирик, поднимается и садится на престол суда, то есть на Малхут, свойство суда, удаляющую свет Хохма. И потому стихает воспевание, то есть свет Хохма, называющийся воспеванием. Он перестает светить еще до окончания суда, чтобы они не смогли завершить действие по привлечению Хохма, привлекающейся в первом суде, что называется рыданием, поскольку Хохма уже ушла по причине второго суда, раскрывшегося в экране Хирик. Вследствие экрана Хирик, раскрываемого Зайрампином, средний линь.
0: Написано «Бесот», «Секрета Масаха Хирик». У нас не тот же самый текст. Бенце. В книгах не написано «Бесот», а у вас написано. У нас. В брошюре в этой книжке.
1: Есть брошюра, и это тот текст, который мы выдали.
0: Но то, что он читает, это не то, что у нас есть.
1: Он читает из брошюры?
0: Нет.
1: Мы договорились, что мы читаем только из брошюры.
0: Не знаю, что происходит. Отложи эти листочки. Очень просто. Тот, кто тебе готовит это, пусть подойдет ко мне. Так не делают. Нет. Соответствие между текстами. Пожалуйста.
1: Вследствие экрана Хирик, раскрываемого Зайрампином, средние линии именуются Зайрампин тремя названиями. Первое. Пока высший свет не совершил зевук на экран Хирик, он зовется тяжущимся, ибо тогда он приумножает одни лишь суды. Второе. После того, как высший свет совершил зевук на экран Хирик в его эсоде, что зовется предвечным Хейуламим, он привлекает света Хасадим на правой линии и облачает ими Хохма, что в левой линии. Тогда привлекается свечение Хохма, которое, облачившись в Хасадим, светит в совершенстве, без судов. И тогда называется Зайрампин покровителем, патрон, так как он защищает Хохма, чтобы она могла светить без судов. Третье. После того, как он укрепляется, чтобы привлечь 13 свойств милосердия из Дикна Рихампина, тогда Зайрампин называется Саба, дедушка, покровитель невест. Дедушка Самба, он Саба, он зовется по имени Арихампин, а патрон — покровитель невесты, потому что целиком представляет милосердие, без всякого суда. Ибо тогда он наращивает привлечение весьма многочисленных святов Хасадим от святого Атика, целиком представляющего милосердие. И поскольку эти Хасадим предпочтительнее Хохма, так как Атик находится выше Арихампина, от которого приходит Хохма, постольку и Хохма привлекается с ними сама собой. Таким образом, он является покровителем невесты, потому что защищает ее и от приумножения Хохма, и от приумножения Хасадим. Мем Гимель, 43 пункт. Два действия в правой линии охватывают зрячих с правой стороны. Вместе с ними находится 18 тысяч и других. Экран Хирик в Есоде Зайрампина называется Хай, в гематрии 18. Поскольку он ведет к привлечению Хасадим, в которых светит Хохма, постольку называется 18 тысяч, так как Хохма исчисляется тысячами. Привлечение хасадим называется трубление, простой голос. И тогда не рыдают и не причитают те, кто получают хохма от правой линии. Они начинают с воспевания, то есть с привлечения хохма, и содрогаются 250 тысяч рыдающих. Иными словами, 250 тысяч в левой линии, зовущиеся рыдающими, тоже получают теперь свечение хохма. И хотя уже прекратилось рыдание и причитание, все равно они еще содрогаются от страха перед судом, случившимся с ними до того, как они получили хасадим от правой линии. Мем Далет, 44 пункт. «Вострубил и привлек хасадим вторично, при втором действии в правой линии, где нет рыдания». Покровитель, патрон, то есть Зеэр Ампин, во время раскрытия хасадим в экране сходит с престола суда и садится на престол милосердия, чтобы привлекать многочисленные хасадим. В то же время Зеэр Ампин упоминает высшее великое святое имя Авая в наполнении Ма, Юд Гей Вав Гей. Этим именем привлекается жизнь ко всем. 45-й пункт Мем Гей. Два действия в средней линии. Открыл и сказал. Зеэр Ампин. Это средняя линия. Юд Кей Вав Кей единожды. Причем Юд Кей Вав это три линии. Правая, левая и средняя, включенные в Зеэр Ампин. А последняя Гей — это нуква, которая от них получает, как об этом сказано, и призвал имя Авая. Открывают, как в начале, обладатели святых колес колесницы и тысяча тысяч, то есть хохма, и ревовод, десятки тысяч, десятков тысяч, свята хасадим, облачающие их, и возглашают песнь, восхваляют ангелы и говорят: «Благословенна слава Творца из места его шхины, чтобы шхина благословилась от Зеэр Ампина и получила от него хохма, облаченную в хасадим».
0: Мы видим, что все крутится вокруг одного принципа. Ямин, право, лево, середина. Приходит хасадим, хохма, те же самые действия, только мы не разделяем между характерами между ними, между размером их, уровнями. Потому что мы не понимаем зивук дака и другой зивук дака, как мы говорим, в чем разница между ними. У нас я вижу, слышу, так слышу. Если я что-то пробую или нюхаю, но сколько есть во всем этом всем разницы и во всем этом сочетании друг с другом, какая картина мироздания у меня возникает, этого мы не различаем. Для этого мир, поэтому мир закрыт, согрыт. Нам объясняется только действие. У тебя есть орган чувств, ты его задействуешь, ты задействуешь его с помощью трех линий, тогда облачаются света в эти чувства, в это кли, тогда ты чувствуешь. Хорошо. А сейчас мне говорят об этом. Повторяют это тысячу раз. Миллион раз. И все эти миллион раз, мне кажется, как один. Как будто то же самое. Потому что я не различаю тысяча тысяч вкусов, звуков, цветов. Ничего. Я не отличаю. Так будто бы приведение чувств одно и то же. Кажется, что все то же самое. Книга Зоар говорит об одном и том же, одном и том же. Понятно это, да? Не достает нам почувствовать, добавить к этому наше внутреннее впечатление, наше чувство. И тогда мы в каждом слове, в любой момент увидим разные картины, разные формы, разные миры. Будем стараться. Да.
1: Мемвав, 46-й пункт. Тогда приходит тот сад Шхина, что спрятан в 250 мирах, выше Хазеза и Рампина, где расположены две сферы Хесед и Гвура Зайрампина и половина сферы Тиферет Зайрампина. Происходя от Бины, они исчисляются сотнями и составляют 250. И они называются миры, потому что хохма в них облачается и скрывается в Хасадим. Это дорогая шхина в своем сиянии хохма, которая исходит от сияния хохмы, облачаясь и скрываясь в сиянии хасадим. И это сияние простирается от нее на четыре стороны. Хуг-тум, представляющий четыре основы, чтобы обеспечивать те мохин, как сказано, оттуда разделяется и образует четыре основы. И сияние это привлекается от нее ко всем низшим. Она-то и называется райский сад. А то, что сказано, что она спрятана в 250 мирах, означает выше Хазе Зайрампина, потому что там не подлинное ее место, так как она начинается только от Хазе Зайрампина и ниже. Однако, чтобы иметь возможность получать хохму, она поднялась выше Хазе, и потому должна быть спрятана там, чтобы ее не обвинили внешние хицониим, поскольку тогда у нее не было бы возможности получать хохма. Тем самым прояснилось первое действие в средней линии, предназначенное для привлечения хохма.
0: Малхут, получая свойства бины, превращается в ган, сад, получая хохму внутрь, называется Ган-Эден, райский сад, или рай.
1: 47-й пункт. Мемзайн вторично открыл этот Саба, то есть Зайрампин. После того, как поднялся к Арихампину, он назовется Саба, подобно ему.
0: Падения, подъемы изменяют реальность.
1: И это второе действие средней линии Зайрампина для привлечения как хохма, так и для привлечения хасадим. И упоминает имя его Юткей Вавкей, и все открывают в привлечении светов от 13 свойств милосердия, которые привлекаются тогда от 13 исправлений в Дикна Арихампина. Кто видел все эти света, возвышенные из возвышенных, яростные из яростных, от святых колесниц? Небеса и все воинство их содрогаются и сотрясаются в великом ужасе и благословляют святое имя и возглашают песнь. Счастливы души праведников, утонченные для этого наслаждения и познавшие его. Как сказано об этом, кто не убоится тебя, царь народов, как и подобает тебе. Мемхет, 48-й пункт. Когда сошла Шхина в Египет, опустилось одно живое существо из четырех существ, что в колеснице, по имени Исраэль, в форме этого Саба, Зайрампина. А с ними Мембет, 42 святых слушателя, 42 ангела. И с каждым из них был святой знак от святого имени Мембет. Эти ангелы, служащие живому существу по имени Исраэль, зовутся сыновьями Исраэль и происходят от святого имени Мембет, представляющего гар этого живого существа. И все они
0: Хая — это потому, что на уровне хай, животный уровень.
1: Все они сошли с Яковом в Египет, как сказано. Вот имена сыновей Израиля, вошедших в Египет с Яковом. Сказано, сыновья Израиля, а затем с Яковом. И не сказано с ним, а имя Израиль – это имя не Яакова, а высшего живого существа в колеснице, которое зовется Израиль. А сыновья Израиля – это 42 его служителя.
0: То есть Израиль – это некий образ, который находится как Израиль, Яшаркель, прямо к Творцу. Израиль, Тора и Творец вместе. А служители – это насколько входящие в ту колесницу, входящие, поднимающиеся на тот уровень.
1: Сыновья Израиля – это 42 святых ангела. В таком случае, что означают слова «каждый человек со своим домом пришел», ведь ангелам не свойственны дома. Однако же речь идет о высших ангелах, которые над низшими среди них. Как сказано, каждый человек со своим домом пришел. Высший ангел зовется человек, а низший под ним называется его дом. Все те ангелы, что на высшей ступени, зовутся мужчины, Захар, Гевер, а те, что на более низкой ступени, под ними, они зовутся Накева, женщина, а также Байт, дом, так как женщина Накева получает от мужчины Захар, и она подобна дому для него.
0: Вопросы? Да.
1: Я хотел бы узнать. Очень давно я хочу спросить. Вот эти вопросы, вопросительные знаки и прочие знаки препинания, как они расставлены?
0: Если что-то вам не укладывается, пожалуйста, пишите, передавайте это Бенце. Он ответственный за исправление. Может быть, что вы... Главным образом это всякие знаки препинания, запятые, точки. Может быть, это и не на месте, все верно. Потому что это все мы выставляем, знаки препинания. Мы добавляем или убираем много точек, запятых и вопросительных знаков. В самом Зоре этого нет. Здесь есть что исправить. Вот. А кроме того, и вообще, все, о чем вы думаете, что может как-то что-то добавить, пожалуйста, название, запятые, всякие междометия, какие-то добавки к фразам, которые более привычны. То, к чему мы привыкли в современном языке, в современном иврите. Потому что мы все-таки хотим сделать книгу как можно более близкую сегодняшнему пользователю. Еще вопросы?
1: Общий вопрос. Ученик из Санкт-Петербурга. В чем помогает влияние книги Зор на нас? Ведь если бы у нас были духовные свойства, мы бы уже были исправлены. А что она делает сейчас, книга Зор, с нами?
0: Книга Зор – связь между нами и духовной системой. Если мы можем правильно задействовать книгу Зор, то через нее получаем свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, действует на нас и постепенно исправляет нас, поднимая и очищая нас, строя в нас различные начала, чувств, впечатлений, мыслей. И мы их развиваем еще и еще раз. Как человек, который растет, как ребенок изо дня в день растет, растет. И все зависит от нашего усилия. Так же, как ребенок все время раскрывает мироздание, он имеет желание раскрыть его, так и мы должны иметь желание раскрывать мироздание, которое скрывается здесь, что значит «здесь», в нас. Но у нас есть книга, инструкция, каким образом я могу раскрыть самого себя, как я могу направить, настроить себя, как я могу через свои мои свойства, те, которые, из которых я состою, те, которые еще не раскрыл, как я могу их правильно задействовать, чтобы почувствовать внутреннюю свою реальность, которая называется духовный мир. Потому что нет никакой внешней реальности. Все находится внутри человека. И Зоар рассказывает о моем внутреннем мире, о моих чувствах, моих свойствах, мыслях, желаниях, известных и неизвестных мне. Это может быть тысяча и одна, скажем, кнопки, которые я могу крутить эти ручки или настраивать. Я этого не могу, я не умею, я не различаю между ними. Как маленький ребенок растет, он знает, что ему надо делать. Нет. Но раз за разом он слышит и видит, чувствует, и насколько он чувствует и видит, он развивается. Он развивается без прежнего разума. Он развивается потому, что он хочет почувствовать. Он хочет понять. Но до того, как он понимает и чувствует, он и не чувствует, и не понимает. И мы здесь то же самое относительно нового мира. Как мы хотим в нем родиться или родились. В той же форме я развиваюсь в нем, как и ребенок в нашем мире. Ребенок в нашем мире находится просто в состоянии отчаяния, просто теряется. Он в такой ситуации, что он не знает, где он. Он не знает ничего. Но раскрывает себя для восприятия мира, чтобы его понять. У него есть какие-то инструкции, какие-то чувства, почти ничего. Он их раскрывает, он развивает их, пользуется ими, и с их развитием он раскрывает. И вновь раскрывает чувства, и вновь раскрывает.

0: в состоянии, когда у нас нет этих свойств. У ребенка, рожденного в нашем мире, по крайней мере, есть чувства, ему нужно только развивать их. А у нас они находятся в состоянии настолько начальном, что у нас нет, мы не знаем, что мы будем чувствовать с их помощью. Поэтому и называется, что мы еще не родились. После рождения проходит несколько первых этапов, как и ребенок. После рождения, после нескольких недель, он начинает постигать мир. Еще немного. И потом можно начать говорить о развитии, когда уже есть что-то, и оно развивается. Мы еще находимся до этого. А он спрашивает, как влияет книга. Книга должна повлиять тебе на раскрытие чувств, при условии, что ты хочешь их развивать и раскрывать. Прежде раскрыть, а затем и развивать. Да.
1: На ту же тему Роберто Германия спрашивает. Он говорит, я не понимаю, что происходит, но я чувствую, что это истина, я счастлив. Но иногда я в большом сомнении, а что делать?
0: Если есть сомнение, значит, есть сомнение. Это правильная реакция. Все мысли, все желания, которые есть в человеке, имеют место быть. И даже какое-то непонимание... Да не, даже не важно что. Ересь какая-то. Ну, так я не согласен. Не вижу, не принимаю. Ну, хорошо, это мое эго, это мое желание получать, мой разум так мне диктует. Значит, я должен быть как судья. Со стороны наблюдать за своей реакцией, почему она такая, и дальше продолжать. Далер.
1: Если каждое чтение книги Зор во всех состояниях проясняется, что мы ее можем читать только в объединении с другими желаниями, должно быть вот это ощущение, то что делать?
0: Книга действительно имеет такой стиль, что если мы не читаем ее с правильным подходом, то это просто как сгула, как чудесное свойство, как... существующая привычка, как все привыкли читать это по полчаса, четверть часа в день, читают. Но если собираются люди и хотят прийти к тому, о чем здесь написано, и соединяются между собой, и раскрывают книгу, и это называется раскрыть книгу, когда хотят раскрыть, чтобы раскрылось нам, то тогда, да, верно. Она устроена так. Она показывает, где ты на самом деле. Ты читаешь ее или пользуешься ей просто так? Для судьбы.
1: Вопрос. Почему мы не прилагаем намного больше усилий для подготовки, которая ведет нас в такое состояние, чтобы мы это делали вместе?
0: Мы уже тысячу раз об этом говорили. Я могу еще раз. Подготовься, и мы завтра. Мы тебя послушаем, сколько ты говоришь. Хочешь ты завтра поговорить о том, чтобы вместе? Я думаю, что эта подготовка должна быть в нас все время. И когда мы доходим до книги Зор, мы уже приходим только к реализации. А если человек не думал об этом в течение часов, то с чем он приходит к книге? Чем ему Зор может помочь? Ни в чем, буквально ни в чем. Пройдут еще 20 лет, и ничто не произойдет. Он должен дать себе отчет, а что со мной будет, а что со мной происходит. Самый эгоистический расчет в Лолишма. Каким образом я подхожу к книге? Мне сейчас дали возможность быть с моими товарищами в течение часа читать Зор. И этим я могу привлечь свет, возвращающий к источнику, сильный, резкий, самый эффективный. И с какой

0: КПД я пользуюсь, использую это время. Если человек не думает об этом, так он этим мешает другим. Он ослабляет остальных. Да.
1: Вы даете пример младенца. Младенец чисто естественно желает слышать, а мы чисто естественно не желаем слышать. Почему это так?
0: Чтобы была у тебя свобода выбора относительно духовного мира, относительно постижения Творца, чтобы ты выстроил из себя независящим от Него, самостоятельным. А иначе развивать тебя, как развивают ребенка в нашем мире, необходимым образом. Ну так что? Что мы достигнем? Чтобы ты остался животным? Мы учили сегодня. В статье «Шамати» есть разница между материальным и духовным. Так он говорит, в материальном все развивается силой, которая задействует группу свыше в обязательном порядке. Там действие и все происходящее. В то время, когда в духовном дается тебе произвести, делать выяснение, хочу, не хочу, там ты восполняешь недостающее. В материальном нет ничего, нет никаких недостатков. Природа, биито, естественным путем, все делает. В этом разница. А в духовном нет насилия. Хочешь — развивайся. Не хочешь — тебе дадут, получишь удары, пока не захочешь. Но все равно только тогда, когда захочешь. Ты можешь сказать, когда меня бьют, мне нет выбора. Верно, у тебя не будет выбора, но когда ты придешь к выяснению, в этом выяснении все равно ты будешь свободен. Потому что удары даются тебе на животном уровне, а выяснение на уровне человека. Ты еще это увидишь. Этим Творец не крадет у тебя выбор. Он желает тебя видеть самостоятельным. Да.
1: Мы здесь много раз прочитали воспевание. Каждый раз воспевание — это для «Ознаем». Бина. Какая связь с нашей музыкой, и как мы можем создавать песни, которые увязывают корень и ветви?
0: Ну, если наши музыканты будут как ветви этих корней, то мы услышим в корне, в ветвях от этих корней истинное облачение света Хасадим.
1: И специфически. Вопрос. Песня должна базироваться на первоисточниках, на уроках. Какой тип музыкального творчества должен быть, чтобы увязать корень и ветви?
0: Конечно, песни, которые написали каббалисты. Музыку мы знаем только от Бааля Сулама и еще несколько хасидских напевов, которые остались от тех хасидов, которые были каббалистами 150-200 лет назад. Еще с тех пор приходят к нам эти мелодии, связанные с высшими звуками. Но я очень с удовольствием слушаю то, что делают наши ребята. Они пишут слова. И Моти Мор, и Духин. От воодушевления человека. Все равно человек в этом находится, тянется к этому. Не важно, что он не находится в вышине. Бааль Сулам говорит, даже простой человек, он говорит, когда-то человек увидел Масличную гору, увидел, что эта гора хороша для выращивания маслины, назвал ее Масличной горой. А мы принимаем это название как святое. Он спрашивает, почему? Он объясняет, почему. Это облачение духовного в материальное. Такой порядок выхода ветвей из корней. Корни задействуют ветви и ветви так говорят в нас. Он сам не знает почему. Так получается. И поэтому наши товарищи, воодушевляясь даже немного и не находясь все еще в совершенстве постижения и духовного ощущения, и не знают истинной природы звуков и значения слов, всей их глубины. Тем не менее, то, что они делают правильно. И в них есть и глубина, и глубокое впечатление, большее, чем они сами об этом думают. Поэтому все, что человек действует, делает через свое соединение с Источником, имеет в себе уже духовную искру. И на этом мы перейдем ко второму.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе. Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерден. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель до чего подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефареш эт ха-пасук: «Улай ло телех ха-иша»,
0: везе лешон. Внезапно пропал звук, простите. И сказано: у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему: «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: Следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси Раби Хии: «Пусть скажет господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу? Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки, как написано в книге Зор. Раби Иуда сказал, Сары, матери его, означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека.
2: Правая
1: линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами — в правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания. А левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства? И воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й из Шамати о вере в учителя, сказал Барасалам, человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии в совершенстве. И ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ, и так же, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания, и каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них, а у них есть две власти, они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшее знание, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нету судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не выше знания. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
0: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда он работает в левой линии, то она должна привести его к тому, чтобы он видел состояние отторжения, как он отвергнут и отделен от работы. А когда он работает в правой линии, он должен прийти в состояние, когда увидит, что он близок к Творцу. И в правой линии он должен воздавать благодарность Творцу, а в левой — возносить молитву Творцу. Ведь только на двух ногах человек может ходить в материальном. И это исходит из духовного и указывает на то, что человек должен идти в двух линиях. А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца, и сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
1: Это как сказано в книге Зоара, в стихе, когда узнает он о грехе своем, То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, чтобы он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следовать советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Получается, что теперь он считается благословенным. То есть в том, что он видит, что получил знание свыше об осознании зла. А когда он воздает благодарность Творцу, он, без сомнения, называется благословенным, поскольку получил благословение от Творца. И тогда он может прийти к слиянию с Творцом, ведь благословенный пролепляется к благословенному.
0: И это, как объяснил Бааль-Сулам, то, что сказали наши мудрецы. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. И спросил, почему для абсолютных праведников? Это понятно. Но для абсолютных грешников, как можно так сказать? И объяснил, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется его желание насладить создание. Аналогично, когда он уже удостоился осознания зла, это является келим, ведь у него есть внутреннее стремление сделать все возможное, чтобы выйти из состояния грешников. Тогда как если он не чувствует зло, нет ничего, что могло бы побудить его выйти из этого состояния зла, так как он не чувствует себя настолько плохо, что он должен сделать все, что может, чтобы выйти из этого состояния.
1: Получается, что то, что он пришел в состояние, когда он видит, что он целиком является злом, это уже большое достоинство. Свидетельством этого является то, что он уже может сказать, что мир создан для него. Как сказано выше, мир был создан либо для абсолютных грешников. Тогда как до того, как ему раскрылось состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел к осознанию зла, уже считается, что у него есть право существования в мире. И с этой точки зрения считается, что у него есть совершенство. И он уже может воздать хвалу и благодарность Творцу за это. У него есть уже связь с Творцом. И уже можно сказать, что он называется благословенным, а благословенный прилепляется к благословенному, как сказано выше.
0: И тогда он может существовать. Это время, когда он может подняться на ступень выше. То есть все молитвы, которые он вознес о своих недостатках, ответ на них он может получить во время радости, как было сказано выше. Как сказали наши мудрецы, шхина не сходит только благодаря радости. Как написано, и когда заиграл музыкант, был на нем Дух Творца. Получается, что основное время, когда человеку достаивается присутствие шхины, это именно время совершенства. Ибо именно во время совершенства это время, когда он может получить свойства своей души. Согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что сказали наши мудрецы. У Элиэзера была дочь, и он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. И в простом понимании это трудно понять, ведь дочь Элиэзера была дочерью мудреца. Как сказали наши мудрецы, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме своем, правящему всем, что у него. Раби Элиэзер сказал, что владеющий учением господина своего — это Элиэзер из Дамаска. Там же сказано, Элиэзер, слуга Авраама, был старшим и сидел в доме учения. Авраам не согласился на это сватовство и ответил, «Проклятый не прилепляется к благословенному». Но ведь не так было в отношении брака с Ривкой, которая была дочью Бетуэля и сестрой нечистого Лавана. Наши мудрецы сказали, что Бетуэль хотел накормить Элиэзера зельем смерти, чтобы им досталось богатство. Другими словами, он был не просто грешником, он также был убийцей. И пришел Гавриэль и заменил чашу, и отдал ее Бетуэлю, и тот умер. То есть и Ривка тоже происходила из среды нечестивых. Однако эта партия была достойной, как написано, и выходит Ривка. Другими словами, Творец вывел ее из числа нечестивых жителей города. Ривка выходит, потому что она была праведной. В простом понимании, если человеку предложить две невесты, где одна — дочь ученика-мудреца, а другая — из дома грешников и города грешников, он, конечно, выберет дочь ученика-мудреца.
1: Ну, в отношении работы следует объяснить, что состояние Элиэзера — это состояние левой линии. Ибо он все время кричал «Эли, Бог мой, Азор, помоги!» Так я нахожусь под властью зла. Получается, что это женщина, то есть дочь левого, который молился, чтобы ему дали свойство Ицхака, которое называется Нешама, душа, в качестве жены, то есть тела, для того, чтобы получить душу. Авраам не согласился на это, потому что когда человек находится в левой линии и кричит «Творец, помоги мне выйти из зла», получается, что это тело находится в состоянии проклятого. И он сказал ему, что Ицхак, то есть душа, является благословенной, а проклятый не прилепляется к благословенному. Как сказано в книге Зоар, поэтому, хотя Элиэзер и был мудрецом, он чувствовал, что ему не хватает свойства истины. Он всегда шел в левой линии, и у него всегда были претензии. Почему Творец не хочет слышать его голос и не дает ему душу? Ведь свет в ней возвращают к источнику. И хотя свойство левой линии говорит по делу, поскольку все построено на знании, как сказано выше, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза. Однако на самом деле он проклят. Поэтому Авраам сказал ему, не может проклятый, то есть тело, как находится в состоянии проклятый, получить свойство присутствия шхины, которое считается частной душой человека. Ведь шхина называется Малхут, то есть собрание всех душ. И поэтому Малхут называется собрание Израиля. Поэтому тело в этом состоянии не способно принять свойства Ицхака, называемого душой, как сказано выше. Тело называется жена, а душа называется муж.
0: Так как свойство Ривка называется в работе состоянием, когда тело видит все, что показывает ему левая линия. То есть свое истинное состояние, что все его органы грешны, что оно понимает только то, что касается эгоистической любви к себе, а в том, что относится к пользе Творца, он ничего не способен сделать, точно так, как это показывает ему левая линия. И это означает, что все жители города были грешниками. Потому что тело называется городом, как написано, город мал, и людей в нем немного, и приступил к нему великий царь, и нашелся в нем муж убогий, мудрый, и спас он город своей мудростью. И Ривка, единственная праведная женщина, выходит из числа жителей города. Почему написано «вышло»? И говорит, это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города. Это значит, что это тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. И это само по себе считается совершенством, что Творец уведомил его, как было сказано выше. Или по второй вышеупомянутой причине, что он верит в вышезнание, что обладает совершенством, потому что верит верой в своего учителя, что нужно пойти в вышезнание и сказать, есть глаза у них, но не видят они.
1: А в состоянии совершенства можно удостоиться свойства Ицхака, называемого душой. Другими словами, две противоположности находятся в одном теле, но в два разных момента времени. И нам говорят, что главное идти в правой линии, после того, как у него уже есть немного от левой линии. И потому сказано, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, это называется правая линия, а потом молиться, что считается левой линией, а после этого он возвращается в правую линию.
0: Мы в работе, собственно, выясняем, что, в чем состоит время молитвы и время благодарности в работе. И человек должен это действительно выяснить, потому что левое и правое — это молитва и благодарность. Это левое и правое. В духовном нет времени, есть состояние, состояние, которое человек проходит. Как он находится в благодарности по отношению к ним и в хиссароне, в левой линии, что это вообще?
1: Да, написано, автоматически он может быть в таком состоянии, когда он видит, что он весь целиком является злом, преодолеть это и идти по советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Как бы с одной стороны, внутри зла, и понимаю, насколько я не соединен с товарищами, не связан, не делаю то, что каббалисты говорят нам, а с другой стороны, и выше знания, тоже нужно сказать спасибо за то, что у нас есть право вообще быть здесь и делать усилия.
0: Выходит, что все дело в том, что ты получаешь левое, как ты это воспринимаешь. Ты благодаришь, что это от Творца, и что это помощь от Творца. и ты получаешь возможность преодолеть. И теперь, друзья, мы переходим к уроку с Равом от 29 января 2002 года.
1: Так мы прочли статью из словес «Улам», первый том, страница 164, когда время молитвы и время благодарности в работе. Все вытекает из того, что у нас есть две стороны в реальности. Творец и творение. Сила отдачи, сила получения, желание отдавать, желание получать. И если это было бы так, только творец и творение, то творец создал бы творение, наполнил бы творение всем благом, на этом бы все закончилось. Но у Творца есть еще намерение относительно творения. Что он хочет привести творение к своему совершенству, к своему собственному уровню Творца. Поэтому Творец, кроме того, что он создал творение с желанием получать, дает этому желанию получать возможность прийти к желанию отдавать. И здесь уже начинается борьба, работа, усилия, утворение, несмотря на свое желание получать, прийти к обратному своей природе, желанию отдавать. И поэтому в творении есть две силы. Кетер и Малхут, желание получать, желание отдавать, точка в сердце против тела его, свет и кли, что называется, или душа и тело, или народ Израиля, или народы мира, и так далее. Неважно, в каком виде называть две эти силы, на каждом уровне у них есть другие названия, но это вытекает из, в общем, из того, что у нас есть Творец и Творение, и Творение, чтобы прийти к уровню Творца, обязано включиться в свойство Творца. И тогда творение отдано разным давлениям, изменениям и силам. То находится в своей природе, тогда называется абсолютным грешником или не абсолютным, зависит в какой мере. То удостаивается прилепиться к Творцу, то есть обрести природу Творца. Называется тогда праведник. И все между тем и этим тоже. Каковы времена, которые хороши для работы, для усилий, для продвижения? Все времена. Нет времени, которое не было бы пригодно для этого. Только в каждом состоянии есть возможность совершить продвижение к цели творения, чтобы подобиться Творцу, к вечности, совершенству, постижениям, отдаче. В другом виде есть состояние, когда человек находится в них, и он может только возносить молитву. И молитва сама тоже состоит из благодарности и просьбы. А есть времена, когда человек может давать только благодарность, но сама благодарность тоже без хисарона, на которую она опирается, тоже от кого, что наше, за что. То есть невозможно, на самом деле, обратиться к Творцу, если не будет в этом обращении двух свойств и негативного, и позитивного. Иначе нет обращения. Как мы учим, что преимущество света из тьмы что невозможно различить свойства иначе как из противоположного. Буквы можно видеть черные только на белом фоне, на фоне света. То есть обязано быть в человеке это развлечение, когда он чувствует, видит, выражает всегда состоящее из двух противоположностей. И мы тоже в нашей жизни, когда мы идем по пути, хотя мы всякий раз поражаемся, насколько мы нас может выбрасывать из одного состояния в другое, как в проще называется. Но нужно понимать, что это всегда так из-за того, что в творении есть и природа творения, и природа Творца. И в любом состоянии я могу смотреть из природы творения и из природы Творца. И тогда получается у меня, что я могу решать о каждом явлении, как будто разные решения. Или я иду выше знания, меня не волнует ничего, и так, да. Или наоборот, я не способен пошевелиться, могу оправдать любое состояние, и могу наоборот сделать из него, уничтожить его. В чем состоит истина? Истина только в конце. До того, как приходим к окончательному исправлению, когда все противоположные вещи устанавливаются вместе, нет истины. А есть путь, есть состояние. Поэтому никогда мы не можем определить что-то в абсолютном виде. Это инфантильность, если мы будем так делать. А всегда мы должны понимать, что мы — это чувствительная часть реальности. И с нами происходит все так, чтобы мы поняли, постигли, почувствовали, получили опыт, собрали бы решимот. И с этим мы идем, не впечатляясь ни от какого крайнего состояния. Это то, что он приводит нам здесь примеры. Элиэзер, Лаван, откуда берут дочерей, желания от противоположных состояний, чтобы привести их к святости самой высокой. Так это. Не впечатляться этим. Человек поднимается, падает в пропасть, снова находится в каких-то вещах плохих, к нему приходят из разных мест, посторонних направлений. Вдруг вещи, которые, как может быть, что это соответствует моей работе, я хочу к Творцу, вдруг смотришь, что происходит со мной и в работе, и дома, и в стране, и повсюду. Мы не знаем, мы должны принимать эти вещи как больше всего соответствующие для продвижения. Сейчас, в особенности, когда мы начали немного работать в понимании об усилиях, о качестве усилий, придут проблемы еще в соответствии с этим, чтобы мы выяснили точно, в чем настоящее намерение, как

0: требует свет, возвращающий к источнику. В соответствии, в чем именно соответствует Творцу. Все эти вещи постепенно приходят. Человек должен полировать их, очистить их, пока не найдет жемчужину из всей этой горы мусора. Не видит до этого, как отличить одно от другого. Так, не бояться, насколько мы входим в более высокие вещи, раскрываются вещи более плохие. Плохие, низкие, страшные. Не страшные просто, хотя невозможно не бояться. Каждая следующая ступень больше, и она... Ландшафт кажется еще больше, и человек себе кажется еще более маленьким ребенком. А медведь кажется больше, боится этого медведя. А потом каждая ступень постепенно проходит, человек растет на этой ступени, начинает...
1: Привыкает?
0: Медведь, как говорят животные, которые...
1: Приручать.
0: Ну, начинает дрессировать этого медведя, начинает...
1: Приручает плюшевого мишку.
0: Да, превращает его в медвежонка и в активную полезную часть. И так каждый раз. То, что Бааль Сулам пишет в даровании Торы, что человек, чем он больше, он более, он заботится о вещах более далеких от его тела. Только заботится своим телом, потом кто-то снаружи, дети, семья, товарищи, его общество, его город, может, регион, страна, мир. Потом все мироздание. Мы должны... Мы должны включить в нашу молитву во время учебы также и нынешнее состояние. То, что мы хотим, подобие по форме с Творцом, чтобы пришла высшая сила, исправила нас и дала бы нам это изменение, мы должны это изменение не для себя, и даже не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу от меня. Это тоже эгоизм. Хотя уже в другом виде, но тем не менее. Я хочу, чтобы все созданные, все творения пришли к осознанию, к такому уровню, чтобы поняли, в чем цели, приблизились к ней. Почему? Это вытекает из заботы о мире, из заботы о реальности. Человек, который включает себя не только с группой, а со всем человечеством, он в любом случае приводит в действие еще силы души, которые есть в нем, для той же просьбы. Ведь мы состоим из всех сил в мире, каждый из нас. В нашей просьбе, насколько мы расширим эту просьбу, мы просто приводим в действие нашу душу с большей мощностью относительно Творца. И думать здесь, почему мы должны это делать, потому что на самом деле как мы получили свыше право продвигаться, просить, требовать у Творца. Это право дано нам, чтобы реализовать то, что возложено на нас. На нас возложено быть светом для других народов и привести нашему народу и всему миру послание, в чем стоит цель творения, и как продвигаться и исполнять это. Человек должен, по сути дела, чувствовать в том, что мир пока еще не исправлен, что это его вина. И просить на это исправление.

0: Не зухер, а я мелхемет Ливан.
1: Помню, была Ливанская война, мы поехали с Ребе в
2: 82-м.
1: Мы поехали с Ребе, как обычно, тоже погулять в парк туда-сюда.
0: Радио.
1: Все время слушал, каждые 5 минут радио.
0: В Бнебраке
1: обычно не слушали. В те времена вообще это была такая деревня. За последние 10 лет развилась. Не последние, с 80-го по 90-е как бы. Произошло изменение. Я сказал ему, смотри, никто не особенно интересуется радио. Он говорит, они не интересуются, потому что они не чувствуют. Потому что там находятся их дети. Да, именно у него было такое ощущение. То есть мы должны все-таки, по крайней мере, в разуме понимать, что, как он пишет в конце предисловия книги Зоар, что если происходит в мире что-то плохое с нами, с нашим народом, это из-за того, что те, кто получили свыше это послание, как исправить мир, как привлечь человечество к Творцу, пока еще не исполняют эти вещи правильно, пока еще не в совершенстве делают свою работу. И у нас есть о чем молиться и просить силы, кроме того, что мы обычно просим и требуем. Мы должны чувствовать себя виноватыми в том, что происходит. Сейчас, когда мы как бы ищем, как сформулировать фразу о просьбе из себя через группу к Творцу, о чем о ком, должны включить в это также эти вещи. Потому что они сейчас идут просто к нам и входят в... Не просто так, в таком виде мы видим нашу жизнь, ощущаем нашу жизнь сегодня. Мы должны на это тоже реагировать. Это все. Все вопросы о самой статье.
2: Да. Здесь написано, что у судьи есть только то, что видят его глаза. Это говорит о том, что мы также не можем приписать ему хорошие вещи, ведь мы их не видим.
1: Нет судьи больше, чем видит его глаза. То есть человек должен видеть реальность, как он видит ее в своих килим. Я развит на 20%. Я, согласно моему уровню, вижу реальность и не могу видеть ее иначе. Я хочу видеть ее иначе, я обязан поднять.

0: Должно быть много ударов, много учебы, убеждения снаружи, разные вещи, но как может быть иначе? Поэтому нету судьи принимать реальность, кроме как то, что видит его глаза, согласно тому, что его кли принимает.
1: А если он хочет приписать ему хорошие вещи, которые он как бы не видит, это тоже непригодно?
0: То, что глаза его не видят, это просто нереалистично, изменяется от мгновения в мгновение, никогда не относится к человеку, это относится к разным вещам, которые не его, он не возьмет это, не удержит это. Как сказать? Только через изначальное исправление в человеке ты можешь быть уверен, что он останется с этим, потому что это становится его природой. Да. В продолжение того, что сказали до этого, должны ли мы относиться к тому, что написано в конце присловия книги Зоар, часть не занимается не внутренним, что это о нас. Мы всегда относим это в какой-то определенной мере к другим.
1: То, что написано в конце предисловия книги Зоар, где он пишет, что те, кто как бы должны заниматься внутренней частью Торы, занимаются внешней, я прежде всего смотрю на себя и вижу, что наверняка я тоже занимаюсь внешней частью. И есть внутреннее, до которой я еще не дошел, и не занимаюсь этим. Конечно. Что мне с того, что я смотрю на других и обвиняю их? Ну, направляю, тыкаю в них своим пальцем на всякие там разные учреждения, начиная с Министерства просвещения, тех, кто ниже, там, под ними. Ну и что? Я могу обвинять всех, это нормально, но что с того? В конце концов, где я могу действовать, чтобы я, насколько я могу, был частью, на которой держится весь этот распорядок, чтобы он правильно стоял, правильно работал в правильном виде. Что с того, что я кого-то обвиняю? Я этим его исправлю или себя исправлю? Мы от этого только подхватим гордыню и леность. Мы получили свыше этот призыв, а не кто-то там из них, кто вообще не понимает, где он находится. Я не могу о них ничего сказать. Они как младенцы. А себе я могу сказать, что да, если я понимаю, я обязан, соответственно, этому действовать. Насколько возможно. А состояние будет еще хуже. Нам дадут возможность проделать наши действия.
0: Все наши мысли, намерения, все это вытекает из тела. Может быть, дайте нам несколько законов, как поддерживать физическое тело, просто кусок мяса. Я, например, и большая часть товарищей зависят, если вы готовы на все для духовного.
1: Ты говоришь так. Насколько твое тело более здоровое, ты более готов к внутренней работе. Верно. Так что ты хочешь? Это известно.
0: Ну, получается, что...
1: Что значит, ты иногда обязан давать телу то, что нужно? Ты знаешь, в здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили на латинском. В здоровом теле здоровая душа. Ну, душа у них была животная, но это не важно. Так что, прежде всего, нужно делать то, что нужно делать.
0: Законов?
1: Значит,

0: как и правило, ты обязан спать, есть, мыть его, заботиться о нем как следует. Я был в Реховоте, рядом со мной был какой-то паренек. Он растил лошадь, очень дорогую такую. Это 17-18 тысяч долларов. Это очень дорогая лошадь. И я видел, как он прямо во всем, как он заботился о ней, это чудо. В этом была вся его жизнь. Прямо так отложилось у меня в памяти. Вот так нужно заботиться о теле. Не то чтобы вся твоя жизнь была в нем, но то, что нужно ему давать. Я помню, как он ее чистил и там давал ей все это. А потом он ее очень выгодно продал, хорошо заработал на этом. Так нам нужно, да, разумеется, чтобы оно работало на меня, на человека работало. Ради этого я готов заботиться о нем. Ребе очень заботился об этом.
1: Мой
0: Рав. Очень заботился, что значит? Я тебе говорю, я покупал ему шоколад, овощи, фрукты. Если что-то было там не в порядке, какой-то палец, что-то... Раз в несколько месяцев он сдавал анализ крови, есть сахар или нет. Он у него был так на грани. Всякие такие вещи. Он очень заботился, чтобы быть здоровым. Очень. Ты знаешь, даже на пределе. Он заходил в море 600 движений. Пока не сделает так, 600. Отсчитывает. Он говорит, в море я не знаю, у меня есть всякие мысли, я не знаю. Это моя работа. Пока не сделаю 600 движений, не выхожу из воды. Понимаешь? Ходьба, если не море, полтора часа идем. Я должен был так петь марш такой, и в таком темпе идем полтора часа. Посередине сидим 10 минут, мне можно спросить о чем-то, и снова марш и вперед. И я говорю о 80-летнем. Сколько раз мы ходили с ним в плавательный бассейн или в гимнастический клуб. Брали такой пропускной билет, абонемент такой. Все время так было. Ольга помнит. Это было просто обязанность. 3-4 часа в день занимался спортом, физическим действием. Ну ладно, его тело тоже было таким, что есть люди, которые могут сидеть целый день, а он по характеру нет, по телу. Ему нужно было делать усилия. Я купил ему велосипед, он делал 400 оборотов. Так, вечером, в числе прочего, 400 оборотов. Ты знаешь, это не просто. Каждый день, это не шутка. Я был как-то в таком падении. А у нас был такой учитель йоги у меня дома, который приходил с упражнениями, не с философией, а с упражнениями, такой паренек из Натании. И он обучал нас таким этим действиям, всякой такой гибкости. Я был в таком падении, что я сказал ему, я не способен. Не способен, хорошо, оставь, я продолжу. Он пригласил его к себе домой и продолжал с ним заниматься несколько дней, потом я вернулся. То есть нет такого, я тебе говорю, я не мог выдержать, а у него это так. Каждое действие, он действовал в соответствии с временем. Сейчас время есть, сейчас он тоже ел, не пил, пил, не ел, всякие такие вещи. У него по отношению к телу было очень четкое поведение. Ну ладно, есть такие вещи, которые я не мог прямо с ним... Он никогда не разрешал включить кондиционер. Он говорил, это естественно, тепло, ничего делать. Страдаем. Хочешь немножко, включи вентилятор, это похоже на ветер. Это еще немножко можно. Я с ним просто взрывался. Ты знаешь, у меня как давление, я помню, что-то такое ужасное. Ну, плюс 40-50, ну и что? То есть вел себя как можно проще, в соответствии с природой.
2: Из нашей работы, ну, ты знаешь, что делать, и просто боишься идти до конца. Завтра я пойду к брату, что...
0: О чем ты говоришь, я не понимаю.
2: Как вы нам рассказывали, 5 стаканов кофе выпивали за урок, чтобы быть на уровне. Помните? Вы рассказывали нам.
0: Смотри, пить кофе у нас было принято, потому что они все иерусалимцы, из Иерусалима. Иерусалимцы изначально не пьют чай, они не знают, что такое чай. И кофе с молоком практически не пьют. Кофе, кофе. Ну, так это у иерусалимцев. Он вырос в Иерусалиме, и его жена была иерусалимка. Уже 300 лет такая очень древняя иерусалимская семья. Я вообще не знаю, когда ей было нехорошо с сердцем, я приносил ей чашку кофе. Что это? Воду пить? Кофе? И вместе с кофе немножко холодной воды, да. Это на самом деле так.
2: Спросите о статье. Почему не написано, в статье не говорится о трех линиях, но только о двух линиях? Говорит о двух линиях.
0: Здесь, в этой статье, он говорит о двух линиях, а не о трех, потому что он хочет объяснить нам, какие свойства у нас есть. А третью линию уже мы строим. Две эти линии приходят нам свыше.
2: Мы как-то говорили, что думать и делать все время действия по отдаче только относительно товарищей в группе. А сегодня вы сказали, что это...
0: Я не говорю, что нужно делать действия и поступки отдачи вне группы. Нет. Ты должен быть внутри группы. Только ты по структуре своей души ты устроен более широким образом, чем группа. И не забывай о том, что на тебе лежит задача не отдавать группе, а вызвать общее исправление всех, чувствовать себя. И я хочу не чтобы ты шел и отдавал всему человечеству, человечеству нечего давать, а тебе нужно заботиться, думать о том, что ты ответственный за то, что происходит с человечеством и с твоим народом, и беспокоиться, исходя из этого. Вы тоже ищете, о чем мне просить, что мне спрашивать, что происходит, что мне нужно, о чем я должен думать. Так почитай конец предисловия книги Зоар, и ты увидишь, что все плохие вещи, которые происходят, происходят из-за тебя, и исходя из этого, чтобы тебе было о чем просить, о чем спрашивать. Иначе слышу, что люди как бы не знают, с чем обратиться к Творцу. Что, у тебя все настолько хорошо? Так посмотри, что происходит снаружи. Ты по отношению к себе можешь быть праведником, жаждущим милосердия. Так знаешь, что в каждой плохой вещи, которая происходит в мире с каждым, есть в этом твоя вина. И в особенности твоя вина, потому что ты получил вот эти вот ключи в свои руки, решение. В то время как другие люди, они не знают, они ничего не получали.
3: Так
0: вместо того, чтобы думать, что ты праведник, и тебе положена награда, ты можешь думать более правильным образом, что ты грешник, и тебе полагается наказание, как все человечество страдает. Потому что в конечном счете, если ты уже получил это знание, ты ответственный. Как он пишет, так или иначе, невозможно избавиться отсюда.
2: Написано здесь на 65-й странице. Даже если эти уста не важны, в любом случае Творец слышит их. Что такое уста не важны? С чьей стороны это говорит?
0: Уста не важны то, что он говорит здесь, разумеется. Это не важность, то, что ты там получаешь в своей работе там, или в стране, или в обществе. Уста не важны, имеется в виду, что если человек еще не находится на духовных ступенях, когда действительно у него есть с чем обратиться к Творцу. А маленькие вещи. Из-за отсутствия понимания, выяснения, неважно. Все же, насколько он в этом пытается делать, насколько он понимает, это тоже не важно. Но его старание, согласно этому, дает. Посмотри на ребенка. Мы не хотим от него ничего, кроме старания. Разве мне важно, что он что-то сделает? Но пусть он выразит желание, и, соответственно, этому я даю. Насколько человек растет больше, я смотрю не на его желание, я смотрю на результат, на продукт. Мы должны понять это отношение, что от нас не требует быть мудрыми, от нас требует усилия. Что у тебя получится, неважно. Насколько на самом деле сможешь осуществить правильно и хорошо, неважно. Ты хотел, ты в этом действовал, в соответствии с этим дают. По этому человек получает отклик. Только по усилию. Он не говорит, что ты должен прийти к какому-то результату. Не ты должен завершить работу вообще.
2: Ты скажешь, что ключи находятся в ваших руках. Если происходит что-то, у вас есть вина в этом. Как можно передать посыл наружу, миру? Есть что-то, что...
0: Как мы можем передать этот посыл миру? Я тебе скажу. Я не думаю, что если ты начнешь кричать на всех улицах, или я продолжу писать, как я писал там об опасности уничтожения, что от этих вещей народ может пробудиться. Потому что мы знаем, на какой ступени развития находится народ. Хотя он народ развитый, и что бы ты ни говорил, но не способны люди уловить такой духовный посыл. И мы не можем требовать ни от кого никакого отклика в какой-либо форме. То есть я должен действовать, несмотря на то, как реагируют, не глядя на то, как реагируют. Потому что я, по сути, действую я, а не они. Я привожу в действие этот закон, что все человечество обязано уподобиться по форме и достичь ступени Творца. Я привожу его в действие, потому что я знаю, я получил свыше это знание. Ты получил, и есть еще здесь десятки людей, которые понимают, которые получают это в какой-то форме, находятся в сознании, почему они находятся в этом. Потому что они развились до этого уровня. Это то, что он спросил раньше. Если человек не развился, ты можешь сказать ему, для него это будет какая-то мантра, как «нах-нах-нахман из Умани». Ну, таки что, они могут действовать в этом? Ничего. А держит их в этом психологически? Хорошо, пусть держит. Так все хорошо на человеческом уровне. Поэтому мы, конечно, должны делать, разумеется, но понимать, что наша работа — это более внутренняя работа, чем внешняя. И все вот это вот распыление, что мы делаем. Так скажи, ничего не нужно, давайте закроем этих 10 или 20 ребят, или сколько там, 100, 200, сколько сможем набрать, и будем здесь усиленно работать. Нет, мы не можем без поддержки снаружи. И без того, чтобы привлекать снаружи новые силы. Понимаешь, так нам нужны и эти вещи. И кроме того, поднять их всех на 1 миллиметр, это как поднять себя на 10 метров. Ты понимаешь, так что и эту работу, и ту работу мы должны делать. И Бааль Солам в этом пишет. Поэтому распространение каббала в массах народа нам необходимо. И так далее, он пишет. Но действительно, там мы не можем требовать желаемого отклика, как бы, и смотреть, будет это или нет, и где. Там происходит по законам масс. А у нас это происходит по законам единиц. И поэтому действие возложено на нас, а поддержка с их стороны. Они все равно будут массой, которая пойдет за тобой. Но чтобы они пошли за тобой, ты должен ради этого распространять между ними свой материал. Что даст им возможность просто идти за тобой. Но ты пойдешь, и ты будешь выбирать цель каждый раз все более правильно, и ты привлечешь их всех. Все, нет выбора. Поэтому я говорю, что не нужно как бы перекладывать всю ответственность на кого-то другого. Как он пишет, те, кто занимаются внешней частью Торы и не занимаются внутренней, виноваты. Какая мне разница, виноваты они или не виноваты? Так что я буду ждать, пока они... Они ничего не могут сделать. Я должен делать.
3: Как Коли Хатха Явлахшов?
0: Так каждый должен думать. И так мы должны учить и в группах. Человек, в той мере, в котором он получает это знание, он, по сути, уже действует активно, как индивидуум. Каждый. И к этому нужно привести их к ощущению обязанности, ответственности. Потому что состояние становится очень неприятным.
2: Мы вошли в урок, вы сказали, что от нас зависит состояние в стране. Насколько я пытался так сконцентрироваться и думать, я даже не смог какое-то клицк. Такая ответственность, это, конечно, нам не хватает силы и веры. Где взять ее?
4: Или это снова сила веры, положительная, свыше, или это отрицательная сила от безвыходности снизу, одно из двух. Понимаешь, человек, который видит, что нечего делать, и на самом деле... Ни у кого нет ясного понимания, что делать и как выйти из этого состояния бесконечной беды, и каждый раз все хуже и хуже. Но насколько могут, из Торы берут силы, а насколько нет, тогда от безвыходности у нас будет такое решение, когда ты находишься в таком тупике, что ты просто... И даже жизнь и смерть не помогают здесь. Мы будем стоять перед вечностью. Это не просто проблема заканчивается с тем, что я жив или мертв. Она выше этого. Мы увидим эту стену не только внутри этого мира, а эту стену мы увидим также, что она поднимается в высший мир и находится между нами и между решением. Ты не увидишь... Существование — это только в этом мире. А что пуля в голову и закончился всеми проблемами? Нет. Люди почувствуют эти вещи выше жизни. Понимаешь? Человек будет ощущать эти проблемы вечные, духовные. Жизнь и смерть — это не что-то большое. Буду чувствовать намного больше этого.
5: Да. Вопрос. Насколько правильно разделение между внутренней частной работой в группе и общей работой? То, что само по себе занятие более общее и не может быть внутренней в той же мере. Я столкнулся с тем, что в результате, допустим, с тем, что ты углубляешься во что-то, когда это выходит наружу, то это слишком сложно, слишком глубоко. Получается, два вида работы у человека. Одна внутренняя в группе, это его частная работа, и вторая внешняя распространение. Как сочетать одно и второе?
4: Насколько человек должен делить себя между личной работой и в своей группе и распространением еще более внешней своей жизни? Материальной.
5: Я не материальный.
4: Но это тоже. Почему нет? Он спрашивал о теле. Нет в этом у нас никакого другого закона, кроме закона о необходимом. То, что человек определяет. Мера необходимого.
5: Распространение, как можно решить о необходимом, же неограничено.
4: Нет, мера необходимого, просто что ты определяешь согласно своему уровню, что это и это, мне необходимо заниматься этими вещами. В определенной мере. Мне нужно спать, там, допустим, 6 часов. Мне нужно есть. Я должен быть там час с детьми, мне нужно дать там урок, один вечер здесь, другой вечер тут и так далее. Ты должен сам распределить все эти вещи.
5: Я не об этом говорю.
4: И внутреннее, душевное, как свое внимание поделить?
5: Ну, внутреннее, вот то, что мы работаем здесь в группе. А распространение — это естественным образом нечто более внешнее, обращение к широкой аудитории. Как поделить между двумя направлениями? Я не говорю про сон и все такое.
4: Сколько уделить сил или мыслей?
5: И то, и другое.
4: Сколько уделить сил распространению? Мы говорим, что практически я должен быть в распространении один вечер в неделю. Да, ты, может быть, два. Это исключительный случай. И, может быть, еще тут и там несколько часов в неделю, чтобы подготовить это, да, там, переводить, я знаю, это тоже распространение. Я не понимаю тебя. В чем вопрос? Что значит, как распределить?
5: Ну, вот то, что касается группы. Он спрашивает про внимание, на что больше обратить внимание.
4: Не между нами внимание, и не в группе, и не внутри себя, и не в распространении, а в Творце. И исходя из этого, он выбирает по мере необходимого то, что он думает на каждом этапе, насколько нужно вкладывать в каждое направление. Здесь невозможно сделать, как ты сейчас там составишь таблицу на свободное время, невозможно здесь сделать такую таблицу. А таблицу мы делаем между нами, чтобы как-то разделить нагрузку, но внутренне как это возможно? Человек каждый раз меняется, в соответствии с этим он определяет, сколько вкладывать в эти разные вещи. Да, есть там один парень, допустим, он сейчас сидит и не знает об этом ничего, ему не важно. Через 2 месяца он изменится и увидит, насколько это важно. Сначала увидит, что это важно для его личного развития эгоистического, а потом, чтобы он немножко там управлял всеми, чтобы там мог, чтобы его слушали и уважали. Потом он увидит в этой группе совершенно иную вещь. И согласно этому он понимает новые вещи, сам продвигается, и ему не важно уже ни уважение, ни слава и так далее. После этого продвижения в материальном знании, во всем он поймет в этом, что поднимается духовно, а потом даже не думает, что он поднимается в духовном, а поднимает их в духовном и так далее. Человек меняется, у него меняются ценности. Но разделять там каждое, насколько я способен, не фантазировать, а реально, насколько я связан с Творцом. И исходя из этого, я делаю холодный расчет, так осторожно. Да? Разделение, что, насколько и как. Я знаю, что я должен сегодня вечером идти на лекцию, у меня есть лекция в Аждоде. Я уже думаю, будет ли у меня там в 3 часа у меня там есть. В час еще там одно интервью, ну так это еще хуже. А потом я поработаю с 4 до 6, до этого мне нужно подготовить еще для него материал и так далее. Я уже думаю, когда я пойду спать, в какое время, иначе вечером я не буду в форме. Я действительно беспокоюсь об этом. Так о чем ты спрашиваешь? Все эти вещи меня заставляют уже иначе планировать свою жизнь.
3: Вот вы сегодня дали нам задачу думать, что весь мир зависит от нас. Естественно, во мне это пробуждает мысль, что мы делаем. Мы сидим и разговариваем.
4: Потихонечку это я сказал сегодня только относительно вашей молитвы, что вы не знаете, как обратиться, с кем обратиться, через кого обратиться к Творцу во время учебы. Так я, чтобы добавить вам хисарон, объясняю вам, что от вас зависит состояние и государства, и народа, и всего человечества во всем мире. Вот и все, что вы виноваты, что так это происходит. Ни один народ и никто не виноват, кроме вас. Вот и все. Так. Мы должны сказать, для меня создан мир. И я обязан исправить его.
3: В каком этапе или уровне приходит решение или знание, что человек, чтобы он начал понимать, чтобы в нем появилось желание к распространению, что нужно передавать дальше людям.
4: Чтобы начать преподавать, человек должен пройти здесь курс введения в каббалу или часть этого, выучить еще несколько вещей в этой области, пройти курс для лекторов, преподавателей, где его обучают там разным вещам, и постепенно входить в это. Это небольшая подготовка. Потому что начать обучать в какой-то маленькой группе, ты растешь вместе с группой. Ты уже начинаешь понимать. Кроме того, у нас есть материал уже распечатанный, готовый. Я видел, что ты уже обучаешь здесь, да? Ты же сидел здесь, преподавал, да?
6: Там.
4: Звал всех. Я видел, что тебе это нравится. Очень хорошо. Они тоже были рады слушать тебя больше, чем там Авиу или Орена. Ну, так вперед.
3: Он здесь говорит в статье в втором абзаце. Написано так. Это значит, что тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. То есть как бы раскрытие истины — это раскрытие зла и раскрытие хиссаронов. Как можно из этого перейти к состоянию радости?
4: Как можно радоваться знанию или... О чем ты спрашиваешь?
3: Хиссароны от зла, от раскрытия зла, хотя это и правда, истина.
4: Написано в Торе, спрашивают, что такое настоящая радость. И написано, что нет большей радости, чем от разрешения сомнений. Когда нет сомнений. Когда нет сомнений, к человеку становится все понятно. Он не разделяет себя между Творцом и Творением. Он уже, знаешь, все сомнения, они исходят из того, что есть часть Творца и часть Творения в каждом. И то, что тебе это понятно, и ты уже знаешь, что делать дальше, уже что-то в твоих руках. Неизвестность. Если ты знаешь, что не называется неизвестностью, неуверенность, что ты знаешь, что ты находишься, ты не уверен, и ты раздвоен, и это все вызывает проблемы, так же все наши болезни. Все что угодно, все исходит только из того, что человек все еще сомневается. Помести человека в войну, да, когда он знает, что он находится, у него риск для жизни, он выживет никогда, у него не будет ни гриппа, ничего, будет здоров. Когда закончится война, более спокойное состояние, начнутся проблемы. То есть либо быть в плохом, либо в хорошем, но это ясно, и это нормальное состояние, но в тот момент, когда начинают быть две части, противостоять друг другу, и он не знает, что выбрать. Это основа для проблем.
3: И это радость, которую нам нужно искать, радость в уверенности.
4: Нет, так уже написано, что нет больше радости, чем от разрешения сомнений. Мы ищем это, потому что уже после того, как мне ясно, я уже знаю, как действовать. За, против и так далее. Ну, ладно, ребята, мы тянем время.
3: Друзья, подытожим то, что мы слышали на уроке, и что мы можем реализовать в десятке 6 минут семинар.
4: Мы слышали от Рава, что мы должны идти между Творцом и Творением. Я как Творение, что я должен делать? И тогда я уделяю каждое свое действие, время, согласно важности, то, что я должен понять из себя, из своего управления для мира. Исходя из этого уже и семья, город, страна, мир.
3: Один из моментов, который обратил внимание, как Рабаш заботился о своем теле, в той мере, в которой необходимо быть на уровне человека. Все очень точно.
4: Когда правая приближает, только когда левая отталкивает, тогда правая приближает, иначе нету двух ног, а есть только одна нога.
3: Вообще красиво сказал, что привилегия, которая у нас есть, просить у Творца, а не для себя. В этом есть привилегия. И уже потом начал говорить о том указании, которое получили свыше, что нужно работать и как работать.
4: Да, очень мощный урок и очень сильная статья. Мы много слышали. Можно у Рабаша многому учиться, как распределять время. 24 часа, время для сна, время для распространения, для еды, для здоровья, для семьи. Это большой пример, как распределять время. И это помогает нам духовному.
3: Но меня очень тронуло в конце предисловия книги Зоар, которое упомянул Рав. Там, где он описывает, насколько у нас большая ответственность за то, что есть желание подобиться Творцу. И из-за того, что должны приблизиться к Творцу, мы должны быть близки с тем, что происходит в народе, в мире. И мы должны чувствовать это как личную прямую ответственность. Также, чтобы это было энергией для нас. Я еще слышал у Рава, что в каждом состоянии должен смотреть на природу человека.
4: Рав сказал, что человек не знает, что может на него свалиться в стране, в семье, на работе. Он не знает, но он должен верить, что это путь самый подходящий для его исправления. Что то, что ему посылается, и как он это принимает, тоже вопрос, как он это делает. Это кажется, что это вера выше знаний или вера в Рава. Я не знаю, но он должен принимать это как благоприятным для своего развития.
3: Меня это тоже тронуло. Еще раз сказал, что относительно распространения. Есть широкая аудитория, и есть те,
5: кого мы должны вести, то есть обучать должны все, кто сюда попадает.
4: Большинство работы — это знать, как смотреть на эти вещи глазами Творца, а не своими глазами. Но я же все время меняюсь, и каждый раз нужно стараться возвращаться к тому, как бы Творец увидел эти вещи. Но в этом наша работа. И чтобы это получилось, нужно много сил.
5: Чтобы прийти к такому правильному отношению, нужно исправлять себя. И не жаловаться, что что-то там где-то не то. Товарищи в мире, в управлении Творца. Творцу должно быть только благодарны за то, что он дает все. И моя работа — это исправлять себя.
7: Маше Рава Марше, если Боре от Кавана Клапе Невра...
4: Рав сказал, что у Творца есть намерение относительно творения, и он хочет привести творение к совершенству, к уровню самого Творца, и поэтому... Творец создал творение в желании получать и дает этому желание получать возможность достичь желания отдавать. Поэтому он выбрал нас, и мы должны радоваться и благодарить за то, что мы стараемся достичь подобия Творцу.
5: И из этого, из важности цели, мы уже выстраиваем насущно необходимое. Также в группе у нас есть уроки, есть разная деятельность в группе. Это все тоже необходимая часть достижения духовного.
4: Нельзя ожидать человека, чтобы он видел реальность. Как он сказал, человек должен видеть реальность, нету судьи больше, чем видят его глаза. И все это происходит только с помощью исправления себя.
5: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש ב...
1: статьи взяты из книги «Труды Бааль Сулама». книгу можно найти на kapsio.il.
0: קוד שמופיע על המסך.
1: или QR-код сканировать тоже.
2: Шалом, хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы продолжаем изучать статью «Дарование Торы». На прошлой неделе у нас был конгресс, и мы продолжаем статью. Мы будем читать с вами статью Бааль Сулама, пункты с 9 по 12. Открывайте материалы в учебном материале. Несколько слов о том, что мы прошли, может быть, не все помнят, о чем тут идет речь. Итак, статья о даровании Торы, одна из важнейших статей Бааль Сулама. В начале статьи Бааль Сулам сразу ставит условие «возлюби ближнего как самого себя», это как основа, и говорит об этом как великое правило Торы, говорит о том, что если мы не стремимся к «возлюби ближнего как себя», то мы не выполняем Тору. Он объясняет, что Тора — это свет, возвращающий к источнику, и что мы должны использовать заповеди как средство для исправления, с помощью которых мы исправляем наше желание получать благодаря свету, возвращающему к источнику. А затем, где-то с 7 пункта, Бааль Сулам начинает говорить о стыде. Он объясняет, что стыд — это средство продвижения, что животный уровень не чувствует стыда, и тогда он приводит известный пример о богатом человеке и бедном человеке с рынка, и когда богач наполняет все потребности бедняка и спрашивает его, исполнились ли все его желания, и человек этот бедный говорит, что нет, он бы хотел быть как этот богач. Но тут уже другая история, и начинается развитие человечества, когда богатый говорит ему, что еще не создан человек, который смог бы выполнить твои желания. Сейчас мы начнем читать, чтобы немножко вспомнить. Мы начнем с 9 пункта, несмотря на то, что мы уже проходили, и продолжим до 12 пункта. И 10 пункт связан с тем, что было в 9. Сейчас будем читать в десятках 9, 10, 11, 12 пункты.
2: וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד.
1: Текст есть в учебном материале, давайте читать вместе, и потом будем дальше продвигаться.
3: Амуд 387, Китве Бааль Сулам, от Тет.
4: 387 страница, 9 пункт. Труды Бааль Сулама. Нам и действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако же это является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу. Второе. В противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между корнем и ветвью, и он не приложен.
1: И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех творений, которые Он создал, все, что включено в Него и не сходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам, так как наша природа близка к нашему высшему корню. второе, все, что не присутствует в Творце и не нисходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. Нам будет трудно это вынести. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одно движение, не ведущего к покою. Это происходит потому, что корень наш не движется, а находится в покое, нет в нем никакого движения, и потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
4: Аналогично, мы очень любим мудрость и силу, и богатство, и тому подобное, потому что все они включены в Творца, который является нашим кормом. И потому мы очень ненавидим противоположные вещи, такие как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не присутствуют в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, и, кроме того, невыносимо болезненными.
1: Десятый пункт. И это то, что вызывает у нас этот неприятный вкус стыда и нетерпения в тот момент, когда мы получаем что-либо от других в виде одолжения. Ведь у Творца нет обыкновения получать какие-либо одолжения, ибо от кого ему получать? И поскольку это не имеет места в нашем корне, оно противно и ненавистно для нас. И в противоположность этому мы ощущаем удовольствие и наслаждение во время любой отдачи нашим ближним, так как это существует в нашем корне, который дает всем.
5: Юдалев.
4: Одиннадцатый пункт. Теперь мы нашли понимание, или буквально раскрытие глаз, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. Ведь все это величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, есть не больше и не меньше, чем уподобление ветви своему корню, где все наслаждение и райское удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не больше, чем подобие по форме своему Создателю, а когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, или настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ею.
3: От Юдбет.
1: Двенадцатый пункт. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу, забивать скотину со стороны горла или затылка? Ведь заповеди были даны только, чтобы очистить ими, творениями. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Ибо сказано, диким ослом рождается человек, когда он выходит и рождается из лонотворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем. Когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. Так что в тот момент, когда он находится на максимальном расстоянии от корня, то есть диаметрально противоположны. И первое, поскольку корень является полностью отдающим без каких-либо малейших искр получения, и второе, этот новорожденный целиком находится в состоянии получения ради себя, без каких-либо искр отдачи, хоть в чем-либо. И потому его состояние определяется как низшая точка низости и грязи, которая только существует в нашем человеческом мире. И по мере роста он будет получать от своего окружения частичные порции отдачи ближнему, и это, несомненно, зависит от шкалы развивающих ценностей, которая присуща данному окружению.
4: И в этот момент его тоже начинают воспитывать в исполнении Торы и заповеди, в духе эгоистической любви, ради вознаграждения в этом мире и в будущем, что называется лолишма. Так что невозможно приучать его другим образом. А когда он растет и становится старше, то раскрывают ему, как перейти к исполнению заповеди лишма, то есть только с особым намерением, лишь доставляя наслаждение своему Создателю. Как сказал Рамбам, что женщинам и малолетним не следует раскрывать возможность заниматься Торой и заповедями лишма, ибо не смогут они вынести это. И только когда они вырастают и обретают знания и разум, их можно обучать лишма. И как сказали наши мудрецы, от лолишма приходит к лишма, что определяется намерением доставить наслаждение своему Создателю, а не ради какой-либо эгоистической любви, во что бы то ни стало.
1: И благодаря естественному свойству, заключенному в занятии Торы и заповедями лишма, который знал дающий Тору, как сказали наши мудрецы, что сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, что это творение постоянно развивается, поднимается вверх по ступеням, уровням упомянутого величия, пока ему не удается уничтожить в себе все искры эгоистической любви, и все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения только на отдачу, так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу, то есть чтобы он смог отдавать. И потому сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Итак, друзья, сейчас почитаем вместе 11 пункт и послушаем объяснение Рава об 11 пункте. Баля Сулам говорит нам, «Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. И все величие и слияние, которые обещаны нам в результате нашей работы в Торе и заповедях, не больше и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. И все наслаждения и удовольствия, как и все возвышенное, автоматически привлекаются естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, это становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественно, получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашему корню и определяется ею. Давайте посмотрим сейчас объяснение Рава об 11 пункте. Пожалуйста, клип номер 4.
4: Что объясняет нам Бальсулам в 11 пункте? Он говорит, что цель творения Это не получение наслаждения в получающий килим, а получающие килим были созданы получающими. Это килим, который чувствует благо и наслаждение от того, что наполняются. И чтобы таким образом стать основой, фундаментом для построения с помощью творения дополнительных килим, килим слияния. И ощущение наслаждения в килим слияния — это и есть ощущение доброго.

является разрешенным наслаждением. Наслаждение, к которому мы стремимся. Потому что на самом деле это наслаждение, оно заложено в нашем корне, в его истинном виде. А все остальное, то есть все наслаждения, принимаемые в желании получать, только для того, чтобы направить нас с помощью... направить нас на то, чтобы прийти к отдаче и прийти к подобию по свойствам. Я почитаю. Еще раз, 11 пункт. Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с ним. То есть слиться с ним является целью. Почему наслаждение и благо не является целью? А именно цель он определяет, как и слиться с ним. Он это подчеркивает. Все величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, то есть с помощью Торы и заповедей, с помощью средств, которые в нашем распоряжении, которые, собственно, не так уж в нашем распоряжении, потому что заповеди — это те действия, которые мы в состоянии выполнять с помощью света, возвращающего к источнику, света Торы. Это не совсем по-настоящему в нашем распоряжении. Для этого нам надо обращаться к Творцу. Но это действие, которое записывается на наш, на нас, есть не более и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. То есть намерение ради отдачи над наслаждениями должно быть у человека в уподоблении намерению, которое есть у Творца. И все наслаждение и райское удовольствие, которое со стороны Творца, это только средство связи между ними, где над этим наслаждением они должны уравнять свои намерения друг по отношению к другу. Продолжение. Где все наслаждение и удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом. Как выяснилось выше, наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. То есть только по мере подобия намерению друг другу. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне. А в нашем корне, кроме желания отдавать, нет больше ничего. Мы испытываем наслаждение по мере подавления по свойствам. И все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием. Как и обязано быть с таким явлением. И естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ей. То есть Творец хотел, чтобы творение было с тем же намерением ради отдачи, или просто отдачи, как есть у Творца, и от этого наслаждения, потому что это заложено в нашем корне желание отдавать. И тогда создал творение, чтобы почувствовал отношение Творца как наслаждение, и над этим отношением выстроило намерение ради отдачи. Так же, как намерение у Творца отдавать. Почему у творения намерение ради отдачи? Потому что в творении есть действие, получение наслаждения, ощущение Творца, которое несет ему наслаждение, и над этим наслаждением он выстраивает.

0: испытывает намерение, когда наслаждается ради отдачи. Таким образом, сам остается дающим, как Творец дающий, без того, чтобы от кого-то что-то получить, потому что от кого может получить. Таким образом, приходит Творец с творением к подобию по свойству, намерений. То есть. Потому что в духовном намерение — это сама суть Творца и творения истинного и исправленного. А все, что касается отдачи наслаждению, передачи от творения Творца творению и получения наслаждения творения Творца, это как основа для связи между ними. И над этой связью они уже выстраивают подобие по отношению.
1: Что такое добрый, творящий добро?
0: Добрый и творящий добро имеется в виду наслаждение, которое творение получает от уподобления по свойствам с Творцом. То есть от того, что его намерение ради отдачи равно намерению Творца отдавать.
2: Абуре,
0: Творец.
2: А не вра.
0: Невра творение.
2: Абуре, но тен ли невра?
0: Творец дает творению наслаждение.
2: А каванат абуре?
0: Намерение Творца отдавать. Назовем это природой. Его природа. Природа творения. Получать. Творение выстраивает. Кавана намерение. Лешпи. Творение выстраивает Орхозер, отраженный свет.
1: Над своей природой.
2: Лешпия.
0: Над своей природой выстраивает намерение ради отдачи. Получается, что у Творца намерение отдачи — это его природа. Утворение намерения отдачи — это не его природа, но может ее выстроить над кли получения. Получается, что Творец и творение равны по мере уподобления намерения. И тогда творение на самом деле получает то, что есть у Творца, то, что есть в Творце, и наслаждается этим, потому что это находится в Творце, в природе Творца. И тогда наслаждение, которое есть от уподобления по свойствам, танук наслаждение, от уподобления по свойствам. Наслаждение от уподобления по свойствам. То, что называется целью творения — насладиться
2: созданием.
0: И об этом мы и говорим, о том, что над кли — желание получать. На само это кли произошло первое сокращение, и тогда над ним делается экран, и над экраном творение как бы выстраивает кли намерений. Отраженный свет Орхозер, который образуется над прямым светом. И в этом отраженном свете сюда облачается Творец. А сюда получается наслаждение, которое чувствуется в получающих килим. Наверху облачается наслаждение, которое чувствуется в отдающем килим. Конечно же, нет тут двух килим или чего-то такого. Но это в том же самом кли. Но после добавления, создания экрана отраженного света. Несколько слов, подводя итоги из того, что мы услышали. Отсюда нам понятно, что у нас есть получающие келим, и они — основа для связи с Творцом. Не обязательно килим отдачи, именно в получающих килим можно связаться с Творцом. Истинное наслаждение можно получить только от подобия свойств с корнем. И третье, то, что я услышал, что с помощью экрана и отраженного света, что является построением намерения, мы можем почувствовать Творца как доброго и творящего добро. И сейчас мы посмотрим еще одно объяснение Рава на 12-й пункт. Тут тоже будет прочтение 12-го пункта и потом объяснение. Пожалуйста, клип. А потом будет семинар. 12-й пункт. Так сказали мудрецы. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творение. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Тело имеется в виду желание получать, это мы понимаем, да, это не наше тело, не наше мясо мы должны исправить, нету в нем никакого изъяна и никакое исправление не имеет к нему отношения. Вопрос следующий. Даны заповеди. То есть исправления, которые мы должны производить. И с помощью этих исправлений мы приходим к подобию с Творцом. Какая связь между тем, что я забиваю скотину, ну или произвожу разные действия, там омовение рук, массер, там год, всякие заповеди, связанные с урожаем. И я произвожу разные исправления на уровне неживом, растительным, животным и на уровне человек в этом мире. И какая польза от всех этих действий, которые я выполняю, и как я тем самым исправляю свое желание, которое называется разбитым кли души, и оно становится исправленным. Где связь между, допустим, тем, что я
2: асити браха аля тей,
1: сделал благословение на чай, и от этого какую часть своей души я исправил? Ну, то, что я должен был сделать. Да, иначе же в этом действии нет никакой пользы. Так где же эта связь? Поэтому, ну, еще раз 12-й пункт.
0: Сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или со задней стороны шеи. Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение.
1: Очистить, то есть очистить их от этого эгоизма, желания получать, которое находится в каждом желании человека.
0: Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Что с помощью выполнения Торы и заповедей мы пока что не знаем, что это. Мы достигаем состояния, когда наше тело, то есть наше желание получать, которое очень грязное и разбитое, мы его исправляем, выводим из него мусор и правильно его выстраиваем. Это называется гуф души, чтобы желания были связаны правильно друг с другом и смогли бы поместить в себя высший свет.
0: Ибо диким ослом рождается человек, Ведь когда он выходит и рождается из лона творения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем, когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого, без малейших искр отдачи ближнему. Так что в этот момент он находится на максимальном расстоянии от корня.
1: То есть мы изначально противоположны корню, но в малой мере. И насколько мы можем войти в правильное исправление, тогда раскроется тот ящик Пандоры, и мы обнаружим желание намного больше и намного более неисправленное в соответствии с нашей силой их исправить. Но не следует думать и представлять себе, что в нас есть изначально какое-то исправленное и хорошее желание. Ни одно желание, ни одно стремление, намерение, все они неисправны. Ну что там у тебя?
0: Этот отрывок сказали мудрецы, что какое дело Творцу, как забивать скотину с горла и с обратной стороны шеи, ведь заповеди даны только для того, чтобы очищать творение. Какая связь между тем, что здесь сказано, и объединение между нами?
1: Связь простая. То, о чем говорится тебе во всех книгах, кроме каббалистических, что и в них тоже много говорится на языке ветвей, понятно. Кроме языка ветвей, говорят также на языке сказаний, языке законов. Каббалист Ламам объясняет нам, что вот человек в этом мире неисправный, он должен производить исправление, и говорится о его исправлении на нескольких языках. Передается это разными способами, различными образами, чтобы тебе объяснить это ближе, правильнее, легче. И то ты впечатляешься и получаешь это объяснение на языке законов, Аллаха. Да? Я должен делать омовение рук таким образом, вода, и вот этот сосуд, я беру правая рука, левая рука, ну и так далее. Да, объясняют тебе. Другой раз тебе объясняют это на языке сказаний, что там хасадим, ты должен изливать, это не вода, а правая рука — это хесед, а левая рука — это гвура, и так далее. И так далее, разные такие вещи. Так что ты хочешь? Но все это для чего? Это то, что он хочет тебе объяснить здесь. Что все говорится, чтобы ты исправил свое эго. Эго — это называется желание получать с намерением ради получения. Чтобы ты изменил его, это желание получать, но только с намерением ради отдачи. Вот и все. Так тебе объясняют это несколькими способами. И то, что ты вдруг берешь какой-то один способ и используешь его только чтобы делать какие-то физические действия, и только, и не учишься, и не обучаешь других, что нужно это делать с намерением, чтобы исправить себя, тут нечего делать, так это обучают массы, поэтому мы и до сих пор находимся в этом неисправленном состоянии, буквально практически безнадежном.
0: Постараюсь задать очень аккуратный вопрос.
1: Не переживай, я не расстроюсь.
0: Не, ну не вы, чтобы никто другой не расстроился. Есть ли связь между тем, как правильно забивать скотину, и духовным исправлением?
1: Есть.
0: Ну, в конце концов, вы можете объяснить нам, какая это связь?
1: Да.
0: Какая?
1: Что мы хотим производить эти исправления на всю толщу реальности, которая раскрывается нам сверху донизу. Да. А что?
0: Я не понял, что вы сейчас сказали. Какая связь? Что значит сверху вниз?
1: Что и в этом мире мы хотим, чтобы осуществлялись те законы, которые мы хотим выполнять в духовном. Но не то, что это только главное. Главное — исправить намерение. Главное — исправить намерение. Это то, что мы должны были прочитать. Ты мешаешь нам читать. Мы хотим продолжать учиться. Но есть также связь между этими действиями и исправлением, и корнями. Если ты берешь эти действия и делаешь без намерения, ты не пробуждаешь корень. Ты делаешь действия в этом мире, они такие же, как и все остальные действия, которые делают все. Ну, тебе хочется это делать, делай. Мы видим, что нет в этом никакого исправления. Где же ты видишь? Никакие действия, которые ты производишь без желательного намерения, не приводят тебя к сближению между людьми, к любви, к возлюби ближнего, как самого себя, а именно к ненависти, именно к размежеванию. И все более и более ты увидишь, как мы все отдаляемся, разделяемся день за днем. И между светскими, и еще больше между религиозными. И это потому, что не хватает намерения. И мы продвигаемся к таким временам, что намерение — это главное. Были периоды, когда нельзя было задействовать намерение. Это называется время изгнания до периода Ари. И все каббалисты сами сказали, нельзя изучать науку каббала, можно сходить с ума и так далее. И написано, что это на определенное время до там 1500 там какого 40-го года. Ну, так написано. С этого момента и далее закончился период изгнания. Во время изгнания ты выполнял только то, что выполнял физически. С тех пор и далее нужно работать в намерении. И всё. И в наше время мы должны особенно заботиться о намерении. Но если ты спросишь меня, нужно ли к этому присоединять также и действия на здоровье, мы этим не насилуем людей, мы не хотим, чтобы они запутались и стали думать, что это главное. И мы не хотим, чтобы они стали думать, что мы возвращаем в религию то, что на улице считается, потому что к нам не придут учиться, изучать науку каббала, и главное, с помощью науки каббала это исправлять намерение, исправление души. Поэтому так мы делаем. Нет выбора. Я тебе больше скажу. Если бы не было там на улице плохого примера от религиозного насилия, то мы бы свободно обучали и тому, и другому. Почему нет? Тот, кто хочет, пусть делает так, кто не хочет, пусть делает так. Как и сейчас мы учим, что есть какое-то принуждение, я тебя заставляю, как вести тебе себя? Нет, это ты сам. Ты приходишь учиться, как стать человеком, раскрывая духовное и приблизиться к Творцу. Но реализация этого зависит от тебя. И здесь нет никакого принуждения. Здесь и относительно внутренних действий, и также относительно внешних действий. Все. Никто не давит ни на кого. Нет насилия в духовном, потому что это относится ко мне то же самое, как ты ешь кошерное или не ешь кошерное, это твой выбор. Или ты стараешься быть в группе для того, чтобы приблизиться к любви, к творениям, или нет. Это буквально параллельно. Да, но ты можешь сказать, да, есть кошерный или не есть кошерный, я могу решить, нет выбора там, да, есть проблема, да, еду покупаю. Это верно. Но я хочу, чтобы это было именно как раз с выбором. Так же, как ты думаешь, как выполнять «возлюби ближнего, как себя» в группе, чтобы ты таким же образом думал и о тех вещах, которые ты можешь делать руками. Почему? Потому что когда ты будешь делать руками, ты будешь делать это с легкостью. Тебя будет это вынуждать думать о правильном намерении. Тогда от этих действий будет духовное значение, и тогда они помогут тебе выполнять духовные действия, а не просто физические и земные действия, только лишь.
3: Очень сложные и актуальные на сегодня действия. Я себе записал, что, с одной стороны, действия не пробуждают корень, внешние действия, с другой стороны, мы знаем, что вслед за действиями устремляются сердца. Поэтому мы хотели бы провести сейчас семинар, но у нас нет времени, и поэтому предлагаем задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы на эту тему. И пока вижу такой вопрос для нас, для пробуждения. Что в нашей деятельности в десятках называется действиями, что называется намерением? Очень часто мы знакомы с тем, что когда я что-то не хочу делать, я могу сказать, что я в сердце. Не прихожу на урок, но я в сердце с вами, в намерении. Намерение тоже часто, в распространении тоже часто действия в сердце и намерении. А мы слышим, что действие важно, хотя действие без намерения не пробуждает корень. Так вот, кто может объяснить, как все сочетать вместе действие и намерение в нашем состоянии, не в конечном исправлении, где намерение и является действием, без тела и все такое? Кто может, кто знает?
1: Вопрос, что такое намерение и что такое действие в нашем деле? Допустим, прийти на утренний урок. Это действие или намерение? Кто сказал действие? Ливон, можешь объяснить? Ну, давай.
3: Неважно, что я думаю или чувствую, я должен приходить на урок. Значит, я выполняю действие.
1: Так утренний урок — это действие или намерение?
3: Действие. Но, приходя на урок, что я должен делать? Намерение. Нет, нет.
1: Да, еще мнение.
4: Эйтан,
1: размышление. Эйтан, что скажешь? Попробуй объяснить нам, что такое действие или намерение.
3: Ну, Левон красиво сказал, есть действие, например, распространение. Это внешнее действие. И насколько я помещаю туда намерение, то привлекаю свет в группу и прихожу к все больше точным, более точному намерению и молитве. Как мы говорили на уроке, что нужно чувствовать себя виновными за неисправленный мир. То есть это молитва от намерения. Так для чего делать действия без намерения, если мы слышали, что таким образом мы не пробуждаем корень?
5: Woman
3: Spain 1.
6: Gracias, amigos.
3: Что вы знаете?
6: En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
1: В работе мы можем на действие облачить намерение ради отдачи. Подруга спрашивает то, о чем мы говорили, что значит в нашей работе, духовном пути облачение намерения на действие. Кто может ответить?
4: Кен Шай, Вакаша.
3: Рав говорил, что, допустим, если возьмем утренний урок, к примеру, это действие, скажем, но только действие, это выполнять невозможно. В какой-то момент возникает вопрос, для чего я его делаю? То есть рано или поздно возникает вопрос к выяснению намерения. Что я хочу достичь с помощью этого действия? И тогда происходят внутренние изменения, то, что нас побуждает думать о товарищах, о пути, и невозможно этого избежать. Да, выполнить действие — это первый этап, то, что имеет важность, это мы делаем. Но в конечном итоге нужно прийти к выяснению, для чего я это делаю. В этом важность. И тогда я уже думаю о товарищах, о пути, о Творце. Получается, что все время мы находимся в этой игре.
1: Ну, вкратце, мы делаем действия с надеждой, что эти действия приведут нас к правильному намерению. Пробуждают ли действия обязательно намерение?
3: Ну, у нас да, мы пытаемся делать действия, чтобы они не были просто действиями. Есть какое-то намерение или надежда? Что эти действия, которые мы выполняем, приведут нас к правильному намерению, к намерению ради отдачи, или, по крайней мере, к хиссарону, что мы потребуем от действий, которые мы выполняем, чтобы родилось у нас требование к Творцу, чтобы изменил наше намерение. Намерение неисправное, грязное, на намерение ради отдачи.
4: Лошумим, от пам Литаван.
5: Sveiki visi, pasaulinis klė, draugai. Kuom skiriasi taška širdyje nuo ketinimo?
7: Чем отличается точка в сердце от намерения?
1: Кто может перевести? Кто-то знает литовский.
7: Друзья, чем отличается точка в сердце от намерения?
1: Можешь спросить на русском, на английском.
5: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning, everyone.
4: Бокер тов. Ахавер шуэль ма эвдель бен кавана лебен анекуда шебалев.
1: Товарищ спрашивает, какая разница между намерением и точкой в сердце.
3: Можно сказать, что точка в сердце — это начало намерения. Если нет точки в сердце, то он даже не может ни подумать и не слышать. Он рождается с намерением, как и каждый другой человек. А точка в сердце — это начало, когда человек начинает думать, что есть еще возможности, как воспользоваться желанием получить. Но да, потом это все развивается в намерении.
8: I would say that the intention is the reason for the action that we do.
1: Я бы сказал, что намерение — это действие, которое мы производим. И в нашем случае действие должно быть выше знания.
9: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Если отвечать на вопрос, который Михаил задал, я думаю, что действия совершаются, даже если они и корень остается неизменный. Сегодня читали статью Рабаша, где он давал нам совет следовать всегда за учителем. И мы знаем, что из лолишма можно прийти к лишма, поэтому все наши мысли и действия, которые мы хотим делать, все равно приходят к нам из нашего корня. И мы должны прийти в итоге с Творцом, поэтому думаю, что это взаимосвязано. Спасибо.
4: Кен, даром эхад.
10: Шалом лекулам, хаверим. Маасе, кол маасе.
3: Здравствуйте, хаверим.
10: Шани осе, зе маасе. Гам шани, гам лешиур бог.
3: Те действия, которые мы делаем, это и есть действие. Например, утренний урок.
10: И маасе. Ахшав кавана.
3: Мысль о том, зачем мы это делаем, сопровождает действие. И на это действие добавляется намерение. И в чем оно? Как это подействует на мое эго? Получить что-то дополнительное. Я сейчас говорю ради объединения десятки и наслаждения Творца в процессе того, что я говорю. Это касается каждого из действий. Ты добавил еще одно, один термин — мысль. Есть ли отличие между мыслью и намерением? Кто-то знает, может быть, что-то написано. Шамир.
11: Да,
12: как мы видели в клипах, в отрывках, выполнение Туры и заповеди, как мы слышали от Рава, понятно, что это помогает нам в построении намерения, но это не то, что сейчас я исправляю себя, и получается, что я дальше от духовного, дальше от слияния с Творцом, особенно в действиях «Возлюби ближнего как себя», мы раскрываем это еще больше. И то, что мы видели на чертежах Рава, где он объясняет нам строение кли, это объясняет процесс. Но возникает вопрос, что же такое на самом деле намерение?
3: Мысль — это порождение желания, а намерение — над желанием.
13: Африка.
14: Okay. I think that, you know, our intention is something that is above us. It has been given to us. We already know that we are the will.
12: Я думаю, что намерение — это то, что находится над нами. И в желании получать мы не можем ничего изменить. Что же делать с действиями? Мы стараемся использовать действия, чтобы через усилия и постоянство мы смогли бы изменить намерение, подняться над нашей природой, как мы можем изменить желание получать. И из этих действий, из этих усилий, в этой настойчивости мы изменяем желание получать и поднимаем молитву. И мы делаем эти вещи, объединяясь в группе, мы изучаем эти законы с надеждой, что в итоге это изменит наше намерение ради получения, ради отдачи.
3: Во время того, что мы делаем действие, мы уже должны верить, что это действие приведет нас к намерению. То есть мы не можем выполнять действие, не желая прийти к правильному намерению, хотя намерения пока еще нет. Но после того, как начинаем выполнять действие, приходит свет, возвращающий к источнику, и помогает прийти к намерению. Я задам вопрос. Любое ли действие может привести к правильному намерению?
12: Только намерение на отдачу, только действие на отдачу могут привести нас к правильному намерению, если нам удастся прийти с помощью веры мудрецов и любви к товарищам, к правильному намерению.
3: В продолжение Рав сказал очень важно, что мы не обязаны выполнять действия, и этим тоже дан выбор человеку, потому что он тоже может выбирать, какие действия делать. И вот как сейчас прозвучало, тогда действие становится как рычаг для намерений. А страх, что привычка станет автоматическим, что я могу чего-то достичь, и этого стоит остерегаться, потому что привычка может все изменить. Но вообще мысль ведет к намерению, и да, это хорошее упражнение, чтобы желание привело к изменению
4: намерения.
12: Так, друзья, мы останемся с вопросом. Это не вредно остаться с вопросом, где начинается намерение, всегда ли действие приводит к намерению, или есть только действия определенные, которые приводят к намерению. Рав говорил о разных видах действий, говорил о выборе. Говорил во многих вещах, стоит посмотреть еще раз эти вещи и подумать как следует, что из того, что мы делаем в течение дня, даже в течение урока, что из этого действия, что из этого намерения, сообщение. Мы приглашаем всех русскоговорящих в Израиле на музыкальный вечер «Музыка из души». Это состоится 11 июня, 18:30, «Музыка всех времен», каббалистическая музыка. Мы расскажем об этом, будем наслаждаться от живого исполнения наших музыкантов, угощения. Это подходит тем, кто давно учится, и даже тем, кто не знает о науке Каббала. Приглашайте, приводите своих знакомых и родственников. Есть линк на экране. 11 июня, 18:30, Рабаш 12.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе? Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерд. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель до чего подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефареш эт пасук, улай ло телех аиша, везе лешон.
0: Внезапно пропал звук, простите. И сказано, у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему, «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: И следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси Раби Хия, пусть скажет господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу? Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки, как написано в книге Зоар. Раби Иуда сказал, Сары, матери его, означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовало и здесь, следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека. Правая линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано, «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа

0: происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами — в правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания. А левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства и воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й Шамати о вере в учителя, сказал Барис Улам, что человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии в совершенстве. Ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ. И так же, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания. И каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них, а у них есть две власти, они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшее знание, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нет у судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не в высшее знание. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
0: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда он работает в левой линии, то она должна привести его к тому, чтобы он видел состояние отторжения, как он отвергнут и отделен от работы. А когда он работает в правой линии, он должен прийти в состояние, когда увидит, что он близок к Творцу. И в правой линии он должен воздавать благодарность Творцу, а в левой — возносить молитву Творцу. Ведь только на двух ногах человек может ходить в материальном. И это исходит из духовного и указывает на то, что человек должен идти в двух линиях. А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе, и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца. И сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
1: Это как сказано в книге Зоар, в стихе, когда узнает он о грехе своем. То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, чтобы он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следовать советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Получается, что теперь он считается благословенным, то есть в том, что он видит, что получил знание свыше об осознании зла. А когда он воздает благодарность Творцу, он, без сомнения, называется благословенным, поскольку получил благословение от Творца. И тогда он может прийти к слиянию с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному.
0: И это, как объяснил Бааль Сулам, то, что сказали наши мудрецы. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. И спросил, почему для абсолютных праведников? Это понятно. Но для абсолютных грешников как можно так сказать? И объяснил, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется его желание насладить создание. Аналогично, когда он уже удостоился осознания зла, Это является келим, ведь у него есть внутреннее стремление сделать все возможное, чтобы вы

0: раскрою состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел к осознанию зла, уже считается, что у него есть право существования в мире. И с этой точки зрения считается, что у него есть совершенство, и он уже может воздать хвалу и благодарность Творцу за это. У него есть уже связь с Творцом, и уже можно сказать, что он называется благословенным, а благословенный прилепляется к благословенному, как сказано выше.
1: И тогда он может существовать. Это время, когда он может подняться на ступень выше. То есть все молитвы, которые он вознес о своих недостатках, ответ на них он может получить во время радости, как было сказано выше. Как сказали наши мудрецы, шхина не сходит только благодаря радости. Как написано, и когда заиграл музыкант, был на нем дух Творца. Получается, что основное время, когда человек удостаивается присутствия шхины, это именно время совершенства. Ибо именно во время совершенства — это время, когда он может получить свойства своей души. Согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что сказали наши мудрецы. У Элиэзера была дочь, и он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. И в простом понимании это трудно понять, ведь дочь Элиэзера была дочерью мудреца. Как сказали наши мудрецы, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме своем, правящему всем, что у него. Раби Элиэзер сказал, что владеющий учением господина своего — это Элиэзер из Дамаска. Там же сказано, Элиэзер, слуга Авраама, был старшим и сидел в доме учения. Авраам не согласился на это сватовство и ответил, «Проклятый не прилепляется к благословенному». Но ведь не так было в отношении брака с Ривкой, которая была дочью Бетуэля и сестрой нечистого Лавана. Наши мудрецы сказали, что Бетуэль хотел накормить Элиэзера зельем смерти, чтобы им досталось богатство. Другими словами, он был не просто грешником, он также был убийцей. И пришел Гавриэль и заменил чашу, и отдал ее Бетуэлю, и тот умер. То есть и Ривка тоже происходила из среды нечестивых. Однако эта партия была достойной, как написано, и выходит Ривка. Другими словами, Творец вывел ее из числа нечестивых жителей города. Ривка выходит, потому что она была праведной. В простом понимании, если человеку предложить две невесты, где одна — дочь ученика-мудреца, а другая — из дома грешников и города грешников, он, конечно, выберет дочь ученика-мудреца.
0: В отношении работы следует объяснить, что состояние Элиэзера — это состояние левой линии. Ибо он все время кричал «Эли, Бог мой, Азор, помоги!» Так я нахожусь под властью зла. Получается, что это женщина, то есть дочь левого, который молился, чтобы ему дали свойство Ицхака, которое называется Нешама, душа, в качестве жены, то есть тело, для того, чтобы получить душу. Авраам не согласился на это, потому что когда человек находится в левой линии и кричит «Творец, помоги мне выйти из зла, получается, что это тело находится в состоянии проклятого. И он сказал ему, что Ицхак, то есть душа, является благословенной.

0: проклятый не прилепляется к благословенному. Как сказано в книге Зоар, поэтому, хотя Элиэзер и был мудрецом, он чувствовал, что ему не хватает свойства истины. Он всегда шел в левой линии, и у него всегда были претензии. Почему Творец не хочет слышать его голос и не дает ему душу? Ведь свет в ней возвращает к источнику. И хотя свойство левой линии говорит по делу, поскольку все построено на знании, как сказано выше, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза. Однако на самом деле он проклят. Поэтому Авраам сказал ему, не может проклятый, то есть тело, как находится в состоянии проклятый, получить свойство присутствия Шхины, которое считается частной душой человека. Ведь Шхина называется Малхут, то есть собрание всех душ. И поэтому Малхут называется собрание Исраэля. Поэтому тело в этом состоянии не способно принять свойство Ицхака, называемого душой, как сказано выше. Тело называется жена, а душа называется муж.
1: Так как свойство Ривка называется в работе состоянием, когда тело видит все, что показывает ему левая линия. То есть свое истинное состояние, что все его органы грешны, что оно понимает только то, что касается эгоистической любви к себе. А в том, что относится к пользе Творца, он ничего не способен сделать. Точно так, как это показывает ему левая линия. И это означает, что все жители города были грешниками. Потому что тело называется городом, как написано, город мал, и людей в нем немного, и приступил к нему великий царь, и нашелся в нем муж убогий, мудрый, и спас он город своей мудростью. И Ривка, единственная праведная женщина, выходит из числа жителей города. Почему написано «вышло»? И говорит, это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города. Это значит, что это тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. И это само по себе считается совершенством, что Творец уведомил его, как было сказано выше. Или по второй вышеупомянутой причине, что он верит в высшее знание, что обладает совершенством, потому что верит верой в своего учителя, что нужно пойти в высшее знание и сказать, есть глаза у них, но не видят они.
0: А в состоянии совершенства можно достоиться свойства Ицхака, называемого душой. Другими словами, две противоположности находятся в одном теле, но в два разных момента времени. И нам говорят, что главное идти в правой линии, после того, как у него уже есть немного от левой линии. И потому сказано, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, это называется правая линия, а потом молиться, и что считается левой линией, а после этого он возвращается в правую линию.
2: Мы
1: в работе, собственно, выясняем, что, в чем состоит время молитвы и время благодарности в работе. И человек должен это действительно выяснить, потому что левое и правое — это молитва и благодарность. Это левое и правое. В духовном нет времени, есть состояние, состояние, которое человек проходит. Как он находится в благодарности по отношению к ним и в хиссароне, в левой линии, что это вообще?
0: Да, написано, автоматически он может быть в таком состоянии, когда он видит, что он весь целиком является злом, преодолеть это и идти по советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Как бы с одной стороны, внутри зла и понимаю, насколько я не соединен с товарищами, не связан, не делаю то, что каббалисты говорят нам, а с другой стороны, и выше знания, мне тоже нужно сказать спасибо за то, что у нас есть право вообще быть здесь и делать усилия.
1: Выходит, что все дело в том, что ты получаешь левое, как ты это воспринимаешь. Ты благодаришь, что это от Творца, и что это помощь от Творца, и ты получаешь возможность преодолеть. И теперь, друзья, мы переходим к уроку с Равом от 29 января 2002 года.
0: Так мы прочли статью из Шлаве Сулам, первый том, страница 164, когда время молитвы и время благодарности в работе. Все вытекает из того, что у нас есть две стороны в реальности. Творец и творение. Сила отдачи, сила получения, желание отдавать, желание получать. И если это было бы так, только творец и творение, то творец создал бы творение, наполнил бы творение всем благом, на этом бы все закончилось. Но у Творца есть еще намерение относительно творения. Что он хочет привести творение к своему совершенству, к своему собственному уровню Творца. Поэтому Творец, кроме того, что он создал творение с желанием получать, дает этому желанию получать возможность прийти к желанию отдавать. И здесь уже начинается борьба, работа, усилия, утворение, несмотря на свое желание получать, прийти к обратному своей природе, желанию отдавать. И поэтому в творении есть две силы. Кетер и Малхут, желание получать, желание отдавать, точка в сердце против тела его, свет и кли, что называется, или душа и тело, или народ Израиля, и народы мира, и так далее. Неважно, в каком виде называть две эти силы, на каждом уровне у них есть другие названия, но это вытекает из, в общем, из того, что у нас есть Творец и Творение, и Творение, чтобы прийти к уровню Творца, обязано включиться в свойство Творца. Тогда творение отдано разным давлениям, изменениям и силам, то находится в своей природе, тогда называется абсолютным грешником или не абсолютным, зависит в какой мере, то удостаивается прилепиться к Творцу, то есть обрести природу Творца, называется тогда праведник. И все между тем и этим тоже. Каковы времена, которые хороши для работы, для усилий, для продвижения? Все времена. Нет времени, которое не было бы пригодно для этого. Только в каждом состоянии есть возможность совершить продвижение к цели творения, чтобы подобиться Творцу, к вечности, совершенству, постижениям, отдаче. В другом виде есть состояние, когда человек находится в них, и он может только возносить молитву. И молитва сама тоже состоит из благодарности и просьбы. А есть времена, когда человек может давать только благодарность, но сама благодарность тоже без хисарона, на которое она опирается, тоже от кого, что наше, за что. То есть невозможно, на самом деле, обратиться к Творцу, если не будет в этом обращении двух свойств и негативного, и позитивного. Иначе нет обращения. Как мы учим, что преимущество света есть тьмы, что невозможно различить свойства, иначе как из противоположного. Буквы можно видеть черные только на белом фоне, на фоне света. То есть обязано быть в человеке это развлечение, он чувствует, видит, выражает всегда состоящее из двух противоположностей. И мы тоже в нашей жизни, когда мы идем по пути, хотя мы всякий раз поражаемся, насколько мы нас может выбрасывать из одного состояния в другое, как в проще называется. Но нужно понимать, что это всегда так из-за того, что в творении есть и природа творения, и природа Творца. И в любом состоянии я могу смотреть из природы творения и из природы Творца. И тогда получается у меня, что я могу решать о каждом явлении, как будто разные решения. Или я иду выше знания, меня не волнует ничего, и так, да. Или наоборот, я не способен пошевелиться, могу оправдать любое состояние, и могу наоборот сделать из него, уничтожить его. В чем состоит истина? Истина только в конце. До того, как приходим к окончательному исправлению, когда все противоположные вещи устанавливаются вместе, нет истины. А есть путь, есть состояние. Поэтому никогда мы не можем определить что-то в абсолютном виде. Это инфантильность, если мы будем так делать. А всегда мы должны понимать, что мы — это чувствительная часть реальности. И с нами происходит все так, чтобы мы поняли, постигли, почувствовали, получили опыт, собрали бы решимот. И с этим мы идем, не впечатляясь ни от какого крайнего состояния. Это то, что он приводит нам здесь примеры. Элиэзер, Лаван, откуда берут дочерей, желания от противоположных состояний, чтобы привести их к святости самой высокой. Так это. Не впечатляться этим. Человек поднимается, падает в пропасть, снова находится в каких-то вещах плохих, к нему приходят из разных мест, посторонних направлений. Вдруг вещи, которые, как может быть, что это соответствует моей работе, я хочу к Творцу, вдруг смотри, что происходит со мной и в работе, и дома, и в стране, и повсюду. Мы не знаем, мы должны принимать эти вещи, как больше всего соответствующие для продвижения. Сейчас, в особенности, когда мы начали немного работать в понимании об усилиях, о качестве усилий, придут проблемы еще в соответствии с этим, чтобы мы выяснили точно, в чем настоящее намерение, как требовать свет, возвращающий к источнику. соответствие, в чем именно соответствие Творцу. Все эти вещи постепенно приходят. Человек должен отполировать их, очистить их, пока не найдет жемчужину из всей этой горы мусора. Не видит до этого, как отличить одно от другого. Так не бояться, насколько мы входим в более высокие вещи, раскрываются вещи более плохие. Плохие, низкие, страшные. Не страшные просто, хотя невозможно не бояться. Каждая следующая ступень больше, и она, он что скажет, еще больше, и человек себе кажется еще более маленьким ребенком, а медведь кажется больше, боится этого медведя. А потом каждая ступень постепенно проходит, человек растет на этой ступени, начинает, как сказать,
1: привыкает.
0: Нет, медведь, как говорят животные, которые
1: приручают.
0: Ну, начинают дрессировать этого медведя, начинают
1: приручать плюшевого мишку.
0: Да, превращают его в медвежонка и в активную полезную часть. И так каждый раз. То, что Бааль Сулам пишет в даровании Торы, что человек, чем он больше, он более, он заботится о вещах более далеких от его тела. Только заботится своим телом, потом кто-то снаружи, дети, семья, товарищи, его общество, его город, может, регион, страна, мир. Потом все мироздание. Мы должны включить в нашу молитву во время учебы также и нынешнее состояние. То, что мы хотим, подобие по форме с Творцом, чтобы пришла высшая сила, исправила нас и дала бы нам это изменение, мы должны это изменение не для себя, и даже не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу от меня. Это тоже эгоизм. Хотя уже в другом виде, но тем не менее. Я хочу, чтобы все созданные, все творения пришли к осознанию, к такому уровню, чтобы поняли, в чем цели, приблизились к ней. Почему? Это вытекает из заботы о мире, из заботы о реальности. Человек, который включает себя не только с группой, а со всем человечеством, он в любом случае приводит действие еще силы души, которые есть в нем, для той же просьбы. Ведь мы состоим из всех сил в мире, каждый из нас. В нашей просьбе, насколько мы расширим эту просьбу, мы просто приводим в действие нашу душу с большей мощностью относительно Творца. И думать здесь, почему мы должны это делать, потому что на самом деле, как мы получили свыше право продвигаться, просить, требовать у Творца. Это право дано нам, чтобы реализовать то, что возложено на нас. На нас возложено быть светом для других народов и привести нашему народу и всему миру послание, в чем стоит цель творения, и как продвигаться и исполнять это. Человек должен, по сути дела, чувствовать в том, что мир пока еще не исправлен, что это его вина. И просить на это исправление.

0: Не зухер, а я мелхемет Ливан.
1: Помню, была Ливанская война, мы поехали с Ребе в 82-м. Мы поехали с Ребе, как обычно, тоже погулять в парк, туда-сюда.
0: Радио.
1: Ну, все время слушал, каждые 5 минут радио.
0: В Бнебраке
1: обычно не слушали. В те времена вообще это была такая деревня. За последние 10 лет развилась. Не последние, с 80-го по 90-х, как бы. Произошло изменение. Я сказал ему, смотри, никто не особенно интересуется радио. Он говорит, они не интересуются, потому что они не чувствуют. Потому что там находятся их дети. Да, именно у него было такое ощущение. То есть мы должны все-таки, по крайней мере, в разуме понимать, что, как он пишет в конце предисловия книги Зоар, что если происходит в мире что-то плохое с нами, с нашим народом, это из-за того, что те, кто получили свыше это послание, как исправить мир, как привлечь человечество к Творцу, пока еще не исполняют эти вещи правильно, пока еще не в совершенстве делают свою работу.
0: Так,
1: у нас есть о чем молиться и просить силы, кроме того, что мы обычно просим и требуем. Мы должны чувствовать себя виноватыми в том, что происходит. Сейчас, когда мы как бы ищем, как сформулировать фразу о просьбе из себя через группу к Творцу, о чем о ком, должны включить в это также эти вещи. Потому что они сейчас идут просто к нам и входят в... Не просто так, в таком виде мы видим нашу жизнь, ощущаем нашу жизнь сегодня. Мы должны на это тоже реагировать. Вот и все. Есть вопросы о самой статье?
2: Да. Здесь написано, что у судьи есть только то, что видят его глаза. Это говорит о том, что мы также не можем приписать ему хорошие вещи, ведь мы их не видим.
1: Нет судьи больше, чем видит его глаза. То есть человек должен видеть реальность, как он видит ее в своих килим. Я развит на 20%. Я, согласно моему уровню, вижу реальность. И не могу видеть ее иначе. Я хочу видеть ее иначе. Я обязан поднять себя на уровень развития 30%. Но всякий раз, каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. То есть каждый раз, когда я смотрю на что-то, я могу смотреть только своими глазами, только из моего кли. И так я вижу, так я понимаю, так я могу критиковать. Так это. Поэтому невозможно требовать от человека, чтобы он понимал иначе. Ты приведешь его к исправлениям, и из исправления он будет вести себя иначе и понимать иначе. Но не может быть, чтобы просто так он изменился. Нужно быть много ударов, много учебы, убеждения снаружи, разные вещи, но... Как может быть иначе? Поэтому нету судьи принимать реальность, кроме как то, что видит его глаза, согласно тому, что его кли принимает.
2: А если он хочет приписать ему хорошие вещи, которые он как бы не видит, это тоже непригодно?
1: То, что глаза его не видят, это просто нереалистично, изменяется от мгновения к мгновению, никогда не относится к человеку, а это относится к разным вещам, которые не его, он не возьмет это, не удержит это. Как сказать? Только через изначальное исправление в человеке ты можешь быть уверен, что он останется с этим, потому что это становится его природой. Да. В продолжение того, что сказали до этого, должны ли мы относиться к тому, что написано в конце присловия книги Зоар, часть не занимается не внутренним, что это о нас. Мы всегда относим это в какой-то определенной мере к другим.
2: То, что написано в конце предисловия книги Зоар, где он пишет, что те, кто как бы должны заниматься внутренней частью Торы, занимаются внешней, я прежде всего смотрю на себя и вижу, что наверняка я тоже занимаюсь внешней частью. И есть внутреннее, до которой я еще не дошел, и не занимаюсь этим. Конечно. Что мне с того, что я смотрю на других и обвиняю их? Ну, направляю, тыкаю в них своим пальцем на всякие там разные учреждения, начиная с Министерства просвещения, тех, кто ниже, там, под ними. Ну и что? Я могу обвинять всех, это нормально, но что с того? В конце концов, где я могу действовать, чтобы я, насколько я могу, был частью, на которой держится весь этот распорядок, чтобы он правильно стоял, правильно работал в правильном виде. Что с того, что я кого-то обвиняю? Я этим его исправлю и себя исправлю? Мы от этого только подхватим гордыню и леность. Мы получили свыше этот призыв, а не кто-то там из них, кто вообще не понимает, где он находится. Я не могу о них ничего сказать, они как младенцы. А себе я могу сказать, что да, если я понимаю, я обязан, соответственно, этому действовать. Насколько возможно. А состояние будет еще хуже. Нам дадут возможность проделать наши действия.
1: Все наши мысли, намерения, все это вытекает из тела. Может быть, дайте нам несколько законов, как поддерживать физическое тело, просто кусок мяса. Я, например, и большая часть товарищей зависят, если вы готовы на все для духовного.
2: Ты говоришь так. Насколько твое тело более здоровое, ты более готов к внутренней работе? Верно. Так что ты хочешь? Это известно.
1: Ну, получается, что...
2: Что значит, ты иногда обязан давать телу то, что нужно? Ты знаешь, в здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили на латинском. В здоровом теле здоровая душа. Ну, душа у них была животное, но это не важно. Так что, прежде всего, нужно делать то, что нужно делать.
1: Значит,
2: несколько правил. Ты обязан спать, есть, мыть его, заботиться о нем как следует. Я был в Реховоте. Рядом со мной был какой-то паренек. Он растил лошадь, очень дорогую такую, это 17-18 тысяч долларов. Это очень дорогая лошадь. И я видел, как он прямо во всем, как он заботился о ней, это чудо, в этом была вся его жизнь. Прямо так отложилось у меня в памяти. Вот так нужно заботиться о теле. Не то чтобы вся твоя жизнь была в нем, но то, что нужно ему давать. Я помню, как он ее чистил и там давал ей все это. А потом он ее очень выгодно продал, хорошо заработал на этом. Так нам нужно, да, разумеется, чтобы оно работало на меня, на человека работало. Ради этого я готов заботиться о нем. Ребе очень заботился об этом.
0: Рабшили. А я модуэглиза.
2: Да, мой раб. Очень заботился, что значит? Я тебе говорю, я покупал ему шоколад, овощи и фрукты. Если что-то было там не в порядке, какой-то палец, что-то. Раз в несколько месяцев он сдавал анализ крови, есть сахар или нет. Он у него был так на грани. Всякие такие вещи. Он очень заботился, чтобы быть здоровым. Очень. Ты знаешь, даже на пределе. Он заходил в море 600 движений. Пока не сделает так, 600 отсчитывает. Он говорит, в море, я не знаю, у меня есть всякие мысли, я не знаю. Это моя работа. Пока не сделаю 600 движений, не выхожу из воды. Понимаешь? Ходьба, если не море, полтора часа идем. Я должен был так петь марш такой, и в таком темпе идем полтора часа. Посередине сидим 10 минут, мне можно спросить о чем, да и снова марш и вперед. И я говорю о 80-летнем. Сколько раз мы ходили с ним в плавательный бассейн или в гимнастический клуб. Брали такой пропускной билет, абонемент такой. Все время так было, Ольга помнит. Это была просто обязанность. 3-4 часа в день занимался спортом, физическим действием. Ну ладно, его тело тоже было таким, что есть люди, которые могут сидеть целый день, а он по характеру нет, по телу. Ему нужно было делать усилия. Я купил ему велосипед, он делал 400 оборотов. Так, вечером, в числе прочего, 400 оборотов. Ты знаешь, это не просто. Каждый день, это не шутка. Я был как-то в таком падении. А у нас был такой учитель йоги у меня дома, который приходил с упражнениями, не с философией, а с упражнениями, такой паренек из Натании. И он обучал нас таким этим действиям, всякой такой гибкости. Я был в таком падении, что я сказал ему, я не способен. Не способен, хорошо, оставь, я продолжу. Он пригласил его к себе домой и продолжал с ним заниматься несколько дней, потом я вернулся. То есть нет такого, я тебе говорю, я не мог выдержать, а у него это так. Каждое действие он действовал в соответствии с временем. Сейчас время есть, сейчас он тоже ел, не пил, пил, не ел, всякие такие вещи. У него по отношению к телу было очень четкое поведение. Ну ладно, есть такие вещи, которые я не мог прямо с ним... Он никогда не разрешал включить кондиционер. Он говорил, это естественно, тепло, нечего делать, страдаем. Хочешь немножко, включи вентилятор, это похоже на ветер. Это еще немножко можно. Я с ним просто взрывался, ты знаешь, у меня как давление, я помню, что-то такое ужасное, но плюс 40-50, ну и что? То есть вел себя как можно проще, в соответствии с природой.
1: Из нашей работы, ты знаешь, что делать, и просто боишься идти до конца. Завтра я пойду к брату, что...
2: О чем ты говоришь, я не понимаю.
3: А?
1: Так вы нам рассказывали, 5 стаканов кофе выпивали за урок, чтобы быть на уровне. Помните? Вы рассказывали нам.
2: Смотри, пить кофе у нас было принято, потому что они все иерусалимцы, из Иерусалима. Иерусалимцы изначально не пьют чай, они не знают, что такое чай. И кофе с молоком практически не пьют. Кофе, кофе. Ну, так это у иерусалимцев. Он вырос в Иерусалиме, и его жена была иерусалимка. Уже 300 лет такая очень древняя иерусалимская семья. Я вообще не знаю, когда ей было нехорошо с сердцем, я приносил ей чашку кофе. Что это? Воду пить? Кофе? Вместе с кофе немножко холодной воды, да. Это на самом деле так.
1: Смотрите, статья. Почему не написано, в стене говорится о трех линиях, но только о двух линиях? Говорит о двух линиях.
2: Здесь, в этой статье, он говорит о двух линиях, а не о трех, потому что он хочет объяснить нам, какие свойства у нас есть. А третью линию уже мы строим. Две эти линии приходят нам свыше.
1: Кен. Мы как-то говорили, что думать и делать все время действия по отдаче только относительно товарищей в группе. А сегодня мы сказали, что это...
2: Я не говорю, что нужно делать действия и поступки отдачи вне группы. Нет, ты должен быть внутри группы. Только ты по структуре своей души, ты устроен более широким образом, чем группа. И не забывай о том, что на тебе лежит задача не отдавать группе, а вызвать общее исправление всех, чувствовать себя. Я хочу не чтобы ты шел и отдавал всему человечеству, человечеству нечего давать. А тебе нужно заботиться, думать о том, что ты ответственный за то, что происходит с человечеством и с твоим народом, и беспокоиться, исходя из этого. Вы тоже ищете, о чем мне просить, что мне спрашивать, что происходит, что мне нужно, о чем я должен думать. Так почитай конец предисловия книги Зоар, и ты увидишь, что все плохие вещи, которые происходят, происходят из-за тебя, и исходя из этого, чтобы тебе было о чем просить, о чем спрашивать. Иначе слышу, что люди как бы не знают, с чем обратиться к Творцу. Что, у тебя все настолько хорошо? Так посмотри, что происходит снаружи. Ты по отношению к себе можешь быть праведником, жаждущим милосердия. Так знай, что в каждой плохой вещи, которая происходит в мире с каждым, есть в этом твоя вина. И в особенности твоя вина, потому что ты получил вот эти вот ключи в свои руки, решение. В то время как другие люди, они не знают, они ничего не получали.
0: Так
2: вместо того, чтобы думать, что ты праведник, и тебе положена награда, ты можешь думать более правильным образом, что ты грешник, и тебе полагается наказание, как все человечество страдает. Потому что в конечном счете, если ты уже получил это знание, ты ответственный. Как он пишет, так или иначе, невозможно избавиться отсюда.
1: Написано здесь на 65-й странице. Даже если эти уста не важны, в любом случае Творец слышит их. Что такое уста не важны? С чьей стороны это говорят?
2: Уста не важны, то, что он говорит здесь, разумеется, это не важность, то, что ты там получаешь в своей работе там, или в стране, или в обществе. Уста не важны, имеется в виду, что если человек еще не находится на духовных ступенях, когда действительно у него есть с чем обратиться к Творцу. А маленькие вещи. из-за отсутствия понимания, выяснения, неважно. Все же, насколько он в этом пытается делать, насколько он понимает, это тоже не важно. Но его старания, согласно этому, дают. Посмотри на ребенка. Мы не хотим от него ничего, кроме старания. Разве мне важно, что он что-то сделает? Но пусть он выразит желание, и, соответственно, этому я даю. Насколько человек растет больше, я смотрю не на его желание, я смотрю на результат, на продукт. Мы должны понять это отношение, что от нас не требует быть мудрыми, от нас требует усилия. Что у тебя получится, неважно. Насколько на самом деле сможешь осуществить правильно и хорошо, неважно. Ты хотел, ты в этом действовал, в соответствии с этим дают. По этому человек получает отклик. Только по усилию. Он не говорит, что ты должен прийти к какому-то результату. Не ты должен завершить работу вообще.
1: Вы сказали, что ключи находятся в ваших руках. Если происходит что-то, у вас есть вина в этом. Как можно передать посыл наружу, миру? Есть что-то, что...
2: Как мы можем передать этот посыл миру? Я тебе скажу. Я не думаю, что если ты начнешь кричать на всех улицах, или я продолжу писать, как я писал там об опасности уничтожения, что от этих вещей народ может пробудиться. Потому что мы знаем, на какой ступени развития находится народ. Хотя он народ развитый, и что бы ты ни говорил, но не способны люди уловить такой духовный посыл. И мы не можем требовать ни от кого никакого отклика в какой-либо форме. То есть я должен действовать, несмотря на то, как реагируют, не глядя на то, как реагируют. Потому что я, по сути, действую я, а не они. Я привожу в действие этот закон, что все человечество обязано уподобиться по форме и достичь ступени Творца. Я привожу его в действие, потому что я знаю, я получил свыше это знание. Ты получил, и есть еще здесь десятки людей, которые понимают, которые получают это в какой-то форме, находятся в сознании, почему они находятся в этом. Потому что они развились до этого уровня. Это то, что он спросил раньше. Если человек не развился, ты можешь сказать ему, для него это будет какая-то мантра, как «Нах-нах-нахман из Умани». Ну, таки что, они могут действовать в этом? Ничего. А держит их в этом психологически? Хорошо, пусть держит. Так все хорошо на человеческом уровне. Поэтому мы, конечно, должны делать, разумеется, но понимать, что наша работа — это более внутренняя работа, чем внешняя. И все вот это вот распыление, что мы делаем. Так скажи, ничего не нужно, давайте закроем этих 10 или 20 ребят, или сколько там, 100, 200, сколько сможем набрать, и будем здесь усиленно работать. Нет, мы не можем без поддержки снаружи. И без того, чтобы привлекать снаружи новые силы. Понимаешь, так нам нужны и эти вещи. И кроме того, поднять их всех на 1 миллиметр, это как поднять себя на 10 метров. Ты понимаешь, так что и эту работу, и ту работу мы должны делать. И Бааль Солом в этом пишет. Поэтому распространение Каббала в массах народа нам необходимо. И так далее, он пишет. Но действительно... Там мы не можем требовать желаемого отклика, как бы, и смотреть, будет это или нет, и где. Там происходит по законам масс. А у нас это происходит по законам единиц. И поэтому действие возложено на нас, а поддержка с их стороны. Они все равно будут массой, которая пойдет за тобой. Но чтобы они пошли за тобой, ты должен ради этого распространять между ними свой материал. что даст им возможность просто идти за тобой. Но ты пойдешь, и ты будешь выбирать цель каждый раз все более правильно, и ты привлечешь их всех. Все, нет выбора. Поэтому я говорю, что не нужно как бы перекладывать всю ответственность на кого-то другого. Как он пишет, те, кто занимаются внешней частью Торы и не занимаются внутренней, виноваты. Какая мне разница, виноваты они или не виноваты? Так что я буду ждать, пока они... Они ничего не могут сделать. Я должен делать.
0: Как Коли Хатхаяв Лахшов?
2: Так каждый должен думать. И так мы должны учить и в группах. Человек в той мере, в котором получает это знание, он, по сути, уже действует активно, как индивидуум. Каждый. И к этому нужно привести их к ощущению обязанности, ответственности. Потому что состояние становится очень неприятным.
1: Мы вошли в урок, вы сказали, что от нас зависит состояние в стране. Насколько я пытался так сконцентрироваться и думать, я даже не смог какую-то клицку. Такая ответственность, это, конечно, нам не хватает силы и веры. Где взять ее?
3: Или это снова сила веры, положительная, свыше, или это отрицательная сила от безвыходности снизу, одно из двух. Понимаешь, человек, который видит, что нечего делать, и на самом деле... Ни у кого нет ясного понимания, что делать и как выйти из этого состояния, бесконечные беды, и каждый раз все хуже и хуже. Ну, насколько могут, из Торы берут силы, а насколько нет, тогда от безвыходности у нас будет такое решение, когда ты находишься в таком тупике, что ты просто... И даже жизнь и смерть не помогают здесь. Мы будем стоять перед вечностью. Это не просто проблема заканчивается с тем, что я жив или мертв, она выше. Этого. Мы увидим эту стену не только внутри этого мира, а эту стену мы увидим также, что она поднимается в высший мир и находится между нами и между решением. Ты не увидишь существование это только в этом мире, что пуля в голову и закончилась со всеми проблемами. Нет. Люди почувствуют эти вещи выше жизни. Понимаешь? Человек будет ощущать эти проблемы вечные, духовные. Жизнь и смерть — это не что-то большое. Буду чувствовать намного больше этого.
4: Да. Вопрос. Насколько правильно разделение между внутренней частной работой в группе и общей работой? То, что само по себе занятие более общее и не может быть внутренней в той же мере. Я столкнулся с тем, что в результате, допустим, с тем, что ты углубляешься во что-то, когда это выходит наружу, то это слишком сложно, слишком глубоко. Получается, два вида работы у человека. Одна внутренняя в группе, это его частная работа, и вторая внешняя — распространение. Как сочетать одно и второе?
3: Насколько человек должен делить себя между личной работой и в своей группе и распространением еще более внешней своей жизни? Материальной.
4: Не, не материальной.
3: О, это тоже. Почему нет? Он спрашивал о теле. Нет в этом у нас никакого другого закона, кроме закона о необходимом. То, что человек определяет. Мера необходимого.
4: Распространение, как можно решить о необходимом, же неограниченность.
3: Нет, мера необходимого, просто что ты определяешь согласно своему уровню, что это и это, мне необходимо заниматься этими вещами. В определенной мере. Мне нужно спать там, допустим, 6 часов, мне нужно есть. Я должен быть там час с детьми, мне нужно дать там урок, один вечер здесь, другой вечер тут и так далее. Ты должен сам распределить все эти вещи.
4: Я не об этом говорю.
3: И внутреннее, душевное, как свое внимание поделить?
4: Ну, внутреннее, вот то, что мы работаем здесь в группе. А распространение — это естественным образом нечто более внешнее, обращение к широкой аудитории. Как поделить между двумя направлениями? Я не говорю про сон и все такое.
3: Сколько уделить сил или мыслей?
4: И то, и другое.
3: Сколько уделить сил распространению? Мы говорим, что практически я должен быть в распространении один вечер в неделю. Да, ты, может быть, два. Это исключительный случай. И, может быть, еще тут и там несколько часов в неделю. Чтобы подготовить это, да, там, переводить, я знаю, это тоже распространение. Я не понимаю тебя. В чем вопрос? Что значит, как распределить?
4: Ну, то, что касается группы. Он спрашивает про внимание, на что больше обратить внимание.
3: Не между нами внимание, и не в группе, и не внутри себя, и не в распространении, а в Творце. И исходя из этого, он выбирает по мере необходимого то, что он думает на каждом этапе, насколько нужно вкладывать в каждое направление. Здесь невозможно сделать, как ты сейчас там составишь таблицу на свободное время, невозможно здесь сделать такую таблицу. А таблицу мы делаем между нами, чтобы как-то разделить нагрузку, но внутренне как это возможно? Человек каждый раз меняется, в соответствии с этим он определяет, сколько вкладывать в эти разные вещи. Да, есть там один парень, допустим, он сейчас сидит и не знает об этом ничего, ему не важно. Через 2 месяца он изменится и увидит, насколько это важно. Сначала увидит, что это важно для его личного развития эгоистического, а потом, чтобы он немножко там управлял всеми, чтобы там мог, чтобы его слушали и уважали. Потом он увидит в этой группе совершенно иную вещь, и согласно этому он понимает новые вещи, сам продвигается, и ему не важно уже ни уважение, ни слава и так далее. После этого продвижения в материальном знании, во всем он поймет в этом, что поднимается духовно, а потом даже не думает, что он поднимается в духовном, а поднимает их в духовном и так далее. Человек меняется, у него меняются ценности. Но разделять там каждое, насколько я способен, не фантазировать, а реально, насколько я связан с Творцом. И исходя из этого, я делаю холодный расчет, так осторожно. Да? Разделение, что, насколько и как. Я знаю, что я должен сегодня вечером идти на лекцию, у меня есть лекция в Аждоде, я уже думаю, будет ли у меня там в 3 часа, у меня там есть, в час, еще там одно интервью, ну так это еще хуже. А потом я поработаю с 4 до 6, до этого мне нужно подготовить еще для него материал и так далее. Я уже думаю, когда я пойду спать, в какое время, иначе вечером

0: и государства, и народа, и всего человечества во всем мире. Вот и все, что вы виноваты, что так это происходит. Ни один народ и никто не виноват, кроме вас. Вот и все. Так мы должны сказать: для меня создан мир. И я обязан исправить его.
1: В каком этапе или уровне приходит решение или знание, что человек, чтобы он начал понимать, чтобы в нем появилось желание к распространению, что нужно передавать дальше людям?
0: Чтобы начать преподавать, человек должен пройти здесь курс введения в Каббалу или часть этого, выучить еще несколько вещей в этой области, пройти курс для лекторов, преподавателей, где его обучают там разным вещам, и постепенно входить в это. Это небольшая подготовка. Потому что начать обучать в какой-то маленькой группе, ты растешь вместе с группой. Ты уже начинаешь понимать. Кроме того, у нас есть материал уже распечатанный, готовый. Я видел, что ты уже обучаешь здесь, да? Ты же сидел здесь, преподавал, да?
2: Там
0: звал всех. Я видел, что тебе это нравится. Очень хорошо. Они тоже были рады слушать тебя больше, чем там Авиу или Орена. Ну, так вперед.
1: Он здесь говорит в статье в втором абзаце. Написано так. Это значит, что тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. То есть как бы раскрытие истины — это раскрытие зла и раскрытие хиссаронов. Как можно из этого перейти к состоянию радости?
0: Как можно радоваться знанию или... О чем ты спрашиваешь?
1: Хиссароны от зла, от раскрытия зла, хотя это и правда, истина.
0: Написано в Торе, спрашивают, что такое настоящая радость. И написано, что нет большей радости, чем от разрешения сомнений. Когда нет сомнений. Когда нет сомнений, человеку становится все понятно. Он не разделяет себя между Творцом и Творением. Он уже, знаешь, все сомнения, они исходят из того, что есть часть Творца и часть Творения в каждом. И то, что тебе это понятно, и ты уже знаешь, что делать дальше, уже что-то в твоих руках. Неизвестность. Если ты знаешь, это не называется неизвестностью, неуверенность, что ты знаешь, что ты находишься, ты не уверен, и ты раздвоен, и это все вызывает проблемы, также все наши болезни. Все что угодно, все исходит только из того, что человек все еще сомневается. Помести человека в войну, да, когда он знает, что он находится, у него риск для жизни, он выживет, никогда у него не будет ни гриппа, ничего, будет здоров. Когда закончится война, более спокойное состояние, начнутся проблемы. То есть либо быть в плохом, либо в хорошем, но это ясно, и это нормальное состояние, но в тот момент, когда начинают быть две части, противостоять друг другу, и он не знает, что выбрать. Это основа для проблем.
1: И это радость, которую нам нужно искать, у радости в уверенности.
2: Нет,
0: так уже написано, что нет больше радости, чем от разрешения сомнений. Мы ищем это, потому что уже после того, как мне ясно, я уже знаю, как действовать. за, против и так далее.

0: Ну, ладно, ребята, мы тянем время.
1: Друзья, подытожим то, что мы слышали на уроке, и что мы можем реализовать в десятке 6 минут семинар.
0: Мы слышали от Рава, что мы должны идти между Творцом и Творением. Я как Творение, что я должен делать, и тогда я уделяю каждое свое действие, время, согласно важности, то, что я должен понять из себя, из своего управления для мира. Исходя из этого уже и семья, город, страна, мир.
1: Один из моментов, который обратил внимание, как Рабаш заботился о своем теле, в той мере, в которой необходимо быть на уровне человека. Все очень точно.
0: Когда правая приближает, только когда левая отталкивает, тогда правая приближает, иначе нету двух ног, а есть только одна нога.
1: Вообще красиво сказал, что привилегия, которая у нас есть, просить у Творца, а не для себя. В этом есть привилегия. И уже потом начал говорить о том указании, которое получили свыше, что нужно работать и как работать.
0: Да, очень мощный урок и очень сильная статья. Мы много слышали. Можно у Рабаша многому учиться, как распределять время. 24 часа время для сна, время для распространения, для еды, для здоровья, для семьи. Это большой пример, как распределять время, и это помогает нам в духовном.
1: Но меня очень тронуло в конце предисловия Нигезор, которое упомянул Рав, там, где он описывает, насколько у нас большая ответственность за то, что есть желание подобиться Творцу. И из-за того, что должны приблизиться к Творцу, мы должны быть близки с тем, что происходит в народе, в мире. И мы должны чувствовать это как личную прямую ответственность. Также, чтобы это было энергией для нас. Я еще слышал у Рава, что в каждом состоянии должен смотреть на природу человека.
0: Рав сказал, что человек не знает, что может на него свалиться в стране, в семье, на работе. Он не знает, но он должен верить, что это путь самый подходящий для его исправления. Что то, что ему посылается, и как он это принимает, тоже вопрос, как он это делает. Это кажется, что это вера выше знаний или вера в Рава. Я не знаю, но он должен принимать это как благоприятным для своего развития.
1: Меня это тоже тронуло. Еще раз сказал, что относительно распространения. Есть широкая аудитория, и есть те, кого мы должны вести, то есть обучать должны все, кто сюда попадает.
0: Большинство работы — это знать, как смотреть на эти вещи глазами Творца, а не своими глазами. Но я же все время меняюсь, и каждый раз нужно стараться возвращаться к тому, как бы Творец увидел эти вещи. Но в этом наша работа. И чтобы это получилось, нужно много сил.
1: Чтобы прийти к такому правильному отношению, нужно исправлять себя. И не жаловаться, что что-то там где-то не то. Товарищи в мире, в управлении Творца. Творцу должно быть только благодарны за то, что он дает все И моя работа — это исправлять себя.
2: Маше Рав амар, если Боре от кавана клапе невра.
0: Рав сказал, что у Творца есть намерение относительно творения, и он хочет привести творение к совершенству, к уровню самого Творца, и поэтому Творец создал творение в желании получать и дает этому желание получать возможность достичь желания отдавать. Поэтому он выбрал нас, и мы должны радоваться и благодарить за то, что мы стараемся достичь подобия Творцу.
1: И из этого, из важности цели, мы уже выстраиваем насущно необходимое. Также в группе у нас есть уроки, есть разная деятельность в группе. Это все тоже необходимая часть достижения духовного.
0: Нельзя ожидать человека, чтобы он видел реальность. Как он сказал, человек должен видеть реальность, нету судьи больше, чем видит его глаза. И все это происходит только с помощью исправления себя.
1: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש ב...
1: סטטי взяты из книги труды בעל סולם. הקניגו можно найти на Capsio.il.
0: קוד שמופיע על המסך.
1: Или QR-код сканировать тоже. Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы продолжаем изучать статью дарования Торы. На прошлом деле у нас был конгресс, и мы продолжаем статью. Мы будем читать с вами статью Бааль Сулама, пункты с 9 по 12. Открывайте материалы в учебном материале. Несколько слов о том, что мы прошли, может быть, не все помнят, о чем тут идет речь. Итак, статья о даровании Торы, одна из важнейших статей Бааль Сулама. В начале статьи Бааль Сулам сразу ставит условие «возлюби ближнего как самого себя», это как основа, и говорит об этом как великое правило Торы, говорит о том, что если мы не стремимся к «возлюби ближнего как себя», то мы не выполняем Тору. Он объясняет, что Тора — это свет, возвращающий к источнику, и что мы должны использовать заповеди как средство для исправления, с помощью которых мы исправляем наше желание получать благодаря свету, возвращающему к источнику. А затем где-то с 7 пункта Бааль Сулам начинает говорить о стыде. Он объясняет, что стыд — это средство продвижения, что животный уровень не чувствует стыда, и тогда он приводит известный пример о богатом человеке и бедном человеке с рынка, и когда богач наполняет все потребности бедняка и спрашивает его, исполнились ли все его желания, и человек этот бедный говорит, что нет, он бы хотел быть как этот богач. Но тут уже другая история, и начинается развитие человечества, когда богатый говорит ему, что еще не создан человек, который смог бы выполнить твои желания. Сейчас мы начнем читать, чтобы немножко вспомнить. Мы начнем с 9 пункта, несмотря на то, что мы уже проходили, и продолжим до 12 пункта. И 10 пункт связан с тем, что было в 9. Сейчас будем читать в десятках 9, 10, 11, 12 пункты.
2: וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד.
1: Текст есть в учебном материале, давайте читать вместе, и потом будем дальше продвигаться.
3: Амуд 387, китве Бааль Сулам, от Тет.
4: 387 страница, 9 пункт. Труды Бааль Сулама. Нам и действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако же это является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу. Второе. В противоположность этому все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между корнем и ветвью, и он не приложен.
1: И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам, так как наша природа близка к нашему высшему корню. В Второе, все, что не присутствует в Творце и не нисходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. Нам будет трудно это вынести. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одно движение, не ведущего к покою. Это происходит потому, что корень наш не движется, а находится в покое, нет в нем никакого движения, и потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
4: Аналогично, мы очень любим мудрость и силу, и богатство, и тому подобное, потому что все они включены в Творца, который является нашим корнем. И потому мы очень ненавидим противоположные вещи, такие как глупость, слабость и нищету. Ведь они совершенно не присутствуют в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными. И кроме того, невыносимо болезненными.
1: Десятый пункт. И это то, что вызывает у нас этот неприятный вкус стыда и нетерпения в тот момент, когда мы получаем что-либо от других в виде одолжения. Ведь у Творца нет обыкновения получать какие-либо одолжения, ибо от кого ему получать? И поскольку это не имеет места в нашем корне, оно противно и ненавистно для нас. И в противоположность этому мы ощущаем удовольствие и наслаждение во время любой отдачи нашим ближним, так как это существует в нашем корне, который дает всем.
5: Юдалев.
4: Одиннадцатый пункт. Теперь мы нашли понимание, или буквально раскрытие глаз, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. Ведь все это величие и слияние, которое обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, есть не больше и не меньше, чем уподобление ветви своему корню, где все наслаждение и райское удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не больше, чем подобие по форме своему Создателю, а когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, или настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ею.
3: От Юдбет. Велем Дивре Хазал.
1: 12 пункт. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу, забивать скотину со стороны горла или затылка? Ведь заповеди были даны только, чтобы очистить ими, творениями. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей за исполнение Торы и всех заповедей. Ибо сказано, диким ослом рождается человек, когда он выходит и рождается из злонатворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем. Когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. Так что в тот момент, когда он находится на максимальном расстоянии от корня, то есть диаметрально противоположны. И первое, поскольку корень является полностью отдающим без каких-либо малейших искр получения, и второе, этот новорожденный целиком находится в состоянии получения ради себя, без каких-либо искр отдачи, хоть в чем-либо. И потому его состояние определяется как низшая точка низости и грязи, которая только существует в нашем человеческом мире. И по мере роста он будет получать от своего окружения частичные порции отдачи ближнему, и это, несомненно, зависит от шкалы развивающих ценностей, которая присуща данному окружению.
4: И в этот момент его тоже начинают воспитывать в исполнении Торы и заповеди, в духе эгоистической любви, ради вознаграждения в этом мире и в будущем, что называется лолишма. Так что невозможно приучать его другим образом. А когда он растет и становится старше, то раскрывают ему, как перейти к исполнению заповеди лишма, то есть только с особым намерением, лишь доставляя наслаждение своему Создателю. Как сказал Рамбам, что женщинам и малолетним не следует раскрывать возможность заниматься Торой и заповедями лишма, ибо не смогут они вынести это. И только когда они вырастают и обретают знания и разум, их можно обучать лишма. И как сказали наши мудрецы, от лолишма приходит к лишма, что определяется намерением доставить наслаждение своему Создателю, а не ради какой-либо эгоистической любви во что бы то ни стало.
1: И благодаря естественному свойству, заключенному в занятии Торы и заповедями лишма, которое знал дающий Тору, как сказали наши мудрецы, что сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, что это творение постоянно развивается, поднимается вверх по ступеням, уровням упомянутого величия, пока ему не удается уничтожить себе все искры эгоистической любви, и все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения только на отдачу, так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу, то есть чтобы он смог отдавать. И потому сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Итак, друзья, сейчас почитаем вместе 11 пункт и послушаем объяснение Рава об 11 пункте. Баля Сулам говорит нам, теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в Ее истинном виде. И все величие и слияние, которые обещаны нам в результате нашей работы в Торе и заповедях, не больше и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. И все наслаждения и удовольствия, как и все возвышенное, автоматически привлекаются естественным образом, как выяснилось выше, первое. Наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, это становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественно, получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашему корню и определяется ею. Давайте посмотрим сейчас объяснение Рава об 11 пункте. Пожалуйста, клип номер 4.
4: Что объясняет нам Баль Сулам в 11 пункте? Он говорит, что цель творения Это не получение наслаждения в получающий килим, а получающие килим были созданы получающими. Это килим, который чувствует благо и наслаждение от того, что наполняются. И чтобы таким образом стать основой, фундаментом для построения с помощью творения дополнительных килим, килим слияния. И ощущение наслаждения в килим слияния — это и есть ощущение доброго несущего добро, то, что Творец имел в виду в замысле творения насладить свои создания. Об этом он и пишет нам в 11 пункте, в середине, что относительно наслаждения есть не более чем подобие по форме своему Создателю. И никакое другое наслаждение, ни по какой другой причине не считается наслаждением с точки зрения Творца. И так и мы должны тоже к этому относиться. Так что только наслаждение от подобия по свойствам, когда нас наполняет, является разрешенным наслаждением, наслаждение, к которому мы стремимся. Потому что на самом деле это наслаждение, оно заложено в нашем корне, в его истинном виде. А все остальное, то есть все наслаждения, принимаемые в желании получать, только для того, чтобы направить нас с помощью направить нас на то, чтобы прийти к отдаче и прийти к подобию по свойствам. Я почитаю. Еще раз 11 пункт. Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную, как и слиться с ним. То есть слиться с ним является целью. Почему наслаждение и благо не является целью? А именно цель он определяет, как и слиться с ним. Он это подчеркивает. Все величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, то есть с помощью Торы и заповедей, с помощью средств, которые в нашем распоряжении, которые, собственно, не так уж в нашем распоряжении, потому что заповеди — это те действия, которые мы в состоянии выполнять с помощью света, возвращающего к источнику, света Торы. Это не совсем по-настоящему в нашем распоряжении. Для этого нам надо обращаться к Творцу. Но это действие, которое записывается на наш, на нас, есть не более и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. То есть намерение ради отдачи над наслаждениями должно быть у человека в уподоблении намерению, которое есть у Творца. И все наслаждение и райское удовольствие, которое со стороны Творца, это только средство связи между ними, где над этим наслаждением они должны уравнять свои намерения друг по отношению к другу. Продолжение. Где все наслаждение и удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом. Как выяснилось выше, наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. То есть только по мере подобия намерению друг другу. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне. А в нашем корне, кроме желания отдавать, нет больше ничего. Мы испытываем наслаждение. по мере подавления по свойствам. И все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. И естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ей. То есть Творец хотел, чтобы творение было с тем же намерением ради отдачи, или просто отдачи, как есть у Творца, и от этого наслаждения, потому что это заложено в нашем корне желание отдавать, и тогда создал творение, чтобы почувствовал отношение Творца как наслаждение, и над этим отношением выстроило намерение ради отдачи. Так же, как намерение у Творца отдавать. Почему у творения намерение ради отдачи? Потому что в творении есть действие, получение наслаждения, ощущение Творца, которое несет ему наслаждение, и над этим наслаждением он выстраивает намерение, когда наслаждается ради отдачи. Таким образом, сам остается дающим, как Творец дающий, без того, чтобы от кого-то что-то получить, потому что от кого может получить. Таким образом, приходит Творец с творением к подобию по свойству, намерений. То есть. Потому что в духовном намерение — это сама суть Творца и творения истинного и исправленного. А все, что касается отдачи наслаждению, передачи от творения Творца творению и получения наслаждения творения от Творца, это как основа для связи между ними. И над этой связью они уже выстраивают подобие по отношению.
6: Что такое добрый, творящий добро?
4: Добрый и творящий добро имеется в виду наслаждение, которое творение получает от уподобления по свойствам с Творцом. То есть от того, что его намерение ради отдачи равно намерению Творца отдавать.
2: Абуре.
4: Абуре, Творец.
2: А не вра.
4: Невра творение.
2: Абуре, но тен ли невра?
4: Творец дает творению наслаждение.
2: А каванат абуре?
4: Намерение Творца отдавать. Назовем это природой. Его природа. Природа творения. Получать. Творение выстраивает. Кавана намерение. Лешпи. Творение выстраивает Орхозер, отраженный свет.
6: Над своей природой.
2: Лешпия.
4: Над своей природой выстраивает намерение ради отдачи. Получается, что у Творца намерение отдачи — это его природа. У творения намерение отдачи — это не его природа, но может ее выстроить над кли получения. Получается, что Творец и творение равны по мере уподобления намерения. И тогда творение на самом деле получает то, что есть у Творца, то, что есть в Творце, и наслаждается этим, потому что это находится в Творце, в природе Творца. И тогда наслаждение, которое есть от уподобления по свойствам, танук — наслаждение. От уподобления по свойствам. Наслаждение от уподобления по свойствам. То, что называется целью творения — насладиться созданием. И об этом мы и говорим, о том, что над кли — желание получать. На само это кли произошло первое сокращение, и тогда над ним делается экран, и над экраном творение как бы выстраивает кли намерений. Отраженный свет Орхозер, который образуется над прямым светом, и в этом отраженном свете сюда облачается Творец. А сюда получается наслаждение, которое чувствуется в получающих килим. Наверху получается наслаждение, которое чувствуется в отдающем кли. Конечно же, нет тут двух килим или чего-то такого. Но это в том же самом кли. Но после добавления, создания экрана отраженного света. Несколько слов, подводя итоги из того, что мы услышали. Отсюда нам понятно, что у нас есть получающие килим, и они — основа для связи с Творцом. Не обязательно килим отдачи, именно в получающих килим можно связаться с Творцом. Истинное наслаждение можно получить только от подобия свойств с корнем. И третье, то, что я услышал, что с помощью экрана и отраженного света, что является построением намерения, мы можем почувствовать Творца как доброго и творящего добро. И сейчас мы посмотрим еще одно объяснение Рава на 12-й пункт. Тут тоже будет прочтение 12-го пункта и потом объяснение. Пожалуйста, клип. А потом будет семинар. 12-й пункт. Так сказали мудрецы. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творение. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Тело имеется в виду желание получать, это мы понимаем, да, это не наше тело, не наше мясо мы должны исправить, нету в нем никакого изъяна и никакое исправление не имеет к нему отношения. Вопрос следующий. Даны заповеди. То есть исправления, которые мы должны производить. И с помощью этих исправлений мы приходим к подобию с Творцом. Какая связь между тем, что я забиваю скотину, ну или произвожу разные действия, там омовение рук, массер, там год, всякие заповеди, связанные с урожаем. И я произвожу разные исправления на уровне неживом, растительным, животным и на уровне человек в этом мире. И какая польза от всех этих действий, которые я выполняю, и как я тем самым исправляю свое желание, которое называется разбитым кли души, и оно становится исправленным. Где связь между, допустим, тем, что я
7: асити браха аля тей,
1: сделал благословение на чай, и от этого какую часть своей души я исправил? Ну, то, что я должен был сделать. Да, иначе же в этом действии нет никакой пользы. Так где же эта связь? Поэтому, ну, еще раз 12-й пункт.
4: Сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или со задней стороны шеи. Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение.
1: Очистить, то есть очистить их от этого эгоизма, желания получать, которое находится в каждом желании человека.
4: Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Что с помощью выполнения Торы и заповедей мы пока что не знаем, что это. Мы достигаем состояния, когда наше тело, то есть наше желание получать, которое очень грязное и разбитое, мы его исправляем, выводим из него мусор и правильно его выстраиваем. Это называется гуф души, чтобы желания были связаны правильно друг с другом и смогли бы поместить в себя высший свет.
4: Ибо диким ослом рождается человек, ведь когда он выходит и рождается из лона творения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем, когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого, без малейших искр отдачи ближнему. Так что в этот момент он находится на максимальном расстоянии от корня.
1: То есть мы изначально противоположны корню, но в малой мере. И насколько мы можем войти в правильное исправление, тогда раскроется тот ящик Пандоры, и мы обнаружим желание намного больше, намного более неисправленное в соответствии с нашей силой их исправить. Но не следует думать и представлять себе, что в нас есть изначально какое-то исправленное и хорошее желание. Ни одно желание, ни одно стремление, намерение, все они неисправны. Ну что там у тебя?
4: Этот отрывок сказали мудрецы, что какое дело Творцу, как забивать скотину с горла и с обратной стороны шеи, ведь заповеди даны только для того, чтобы очищать творение. Какая связь между тем, что здесь сказано, и объединение между нами?
1: Связь простая. То, о чем говорится тебе во всех книгах, кроме каббалистических, что и в них тоже много говорится на языке ветвей, понятно. Кроме языка ветвей, говорят также на языке сказаний, языке законов. Каббале Шломо объясняет нам, что вот человек в этом мире неисправный, он должен производить исправление. И говорится о его исправлении на нескольких языках. Передается это разными способами, различными образами, чтобы тебе объяснить это ближе, правильнее, легче. И то ты впечатляешься и получаешь это объяснение на языке законов, Аллаха. Да? Я должен делать омовение рук таким образом, вода, и вот этот сосуд, я беру правая рука, левая рука, ну, и так далее. Да, объясняют тебе. Другой раз тебе объясняют это на языке сказаний, что там хасадим, ты должен изливать, это не вода, а правая рука — это хесед, а левая рука — это гвура и так далее. и так далее, разные такие вещи. Так что ты хочешь? Но все это для чего? Это то, что он хочет тебе объяснить здесь, что все говорится, чтобы ты исправил свое эго. Эго — это называется желание получать с намерением ради получения, чтобы ты изменил его, это желание получать, но только с намерением ради отдачи. Вот и все. Так тебе объясняют это несколькими способами. И то, что ты вдруг берешь какой-то один способ и используешь его только чтобы делать какие-то физические действия и только, и не учишься, и не обучаешь других, что нужно это делать с намерением, чтобы исправить себя, тут нечего делать, так это... Обучают массы, поэтому мы и до сих пор находимся в этом неисправленном состоянии, буквально практически безнадежном.
7: Стараюсь задать очень аккуратный вопрос.
1: Не переживай, я не расстроюсь.
7: Чтобы никто другой не расстроился. Есть ли связь

0: между тем, как правильно забивать скотину, и духовным исправлением?
1: Есть.
0: Ну, в конце концов, вы можете объяснить нам, какая это связь?
1: Да.
0: Какая?
1: Что мы хотим производить эти исправления на всю толщу реальности, которая раскрывается нам сверху донизу. Да. А что?
0: Я не понял, что вы сейчас сказали. Какая связь? Что значит сверху вниз?
1: Что и в этом мире мы хотим, чтобы осуществлялись те законы, которые мы хотим выполнять духовным. Но не то, что это только главное. Главное — исправить намерение. Главное — исправить намерение. Это то, что мы должны были прочитать. Ты мешаешь нам читать. Мы хотим продолжать учиться. Но есть также связь между этими действиями и исправлением, и корнями. Если ты берешь эти действия и делаешь без намерения, ты не пробуждаешь корень. Ты делаешь действия в этом мире, они такие же, как и все остальные действия, которые делают все. Ну, тебе хочется это делать — делай. Мы видим, что нет в этом никакого исправления. Где же ты видишь? Никакие действия, которые ты производишь без желательного намерения, не приводят тебя к сближению между людьми, к любви, к возлюби ближнего, как самого себя, а именно к ненависти, именно к размежеванию. И все более и более ты увидишь, как мы все отдаляемся, разделяемся день за днем. И между светскими, и еще больше между религиозными. И это потому, что не хватает намерения. И мы продвигаемся к таким временам, что намерение — это главное. Были периоды, когда нельзя было задействовать намерение. Это называется время изгнания, до периода Ари. И все каббалисты сами сказали, нельзя изучать науку каббала, можно сходить с ума и так далее. И написано, что это на определенное время, до там 1500 там какого, 40-го года. Ну, так написано. С этого момента и далее закончился период изгнания. Во время изгнания ты выполнял только то, что выполнял физически. С тех пор и далее нужно работать в намерении. И всё. И в наше время мы должны особенно заботиться о намерении. Но если ты спросишь меня, нужно ли к этому присоединять также и действия на здоровье, мы этим не насилуем людей, мы не хотим, чтобы они запутались и стали думать, что это главное. И мы не хотим, чтобы они стали думать, что мы возвращаем в религию то, что на улице считается, потому что к нам не придут учиться, изучать науку каббала, и главное, с помощью науки каббала это исправлять намерение, исправление души. Поэтому так мы делаем. Нет выбора. Я тебе больше скажу. Если бы не было там на улице плохого примера от религиозного насилия, то мы бы свободно обучали и тому, и другому. Почему нет? Тот, кто хочет, пусть делает так, кто не хочет, пусть делает так. Как и сейчас мы учим, что есть какое-то принуждение, я тебя заставляю, как вести тебе себя. Нет, это ты сам. Ты приходишь учиться, как стать человеком, раскрывая духовное и приблизиться к Творцу. Но реализация этого зависит от тебя. И здесь нет никакого принуждения. Здесь и относительно внутренних действий, и также относительно внешних действий. Все. Никто не давит ни на кого. Нет насилия в духовном, потому что это относится ко мне то же самое, как ты. Ешь кошерно или не ешь кошерно — это твой выбор. Или ты стараешься быть в группе для того, чтобы приблизиться к любви, к творениям, или нет. Это буквально параллельно. Да, но ты можешь сказать, да, есть кошерный или не есть кошерный, я могу решить, нет выбора, там, да, есть проблема, да, еду покупаю. Это верно. Но я хочу, чтобы это было именно как раз с выбором. Так же, как ты думаешь, как выполнять «возлюби ближнего, как себя» в группе, чтобы ты таким же образом думал и о тех вещах, которые ты можешь делать руками. Почему? Потому что когда ты будешь делать руками, ты будешь делать это с легкостью. Тебя будет это вынуждать думать о правильном намерении. Тогда от этих действий будет духовное значение, и тогда они помогут тебе выполнять духовные действия, а не просто физические и земные действия, только лишь.
2: Очень сложные и актуальные на сегодня действия. Я себе записал, что, с одной стороны, действия не пробуждают корень, внешние действия, с другой стороны, мы знаем, что вслед за действиями устремляются сердца. Поэтому мы хотели бы провести сейчас семинар, но у нас нет времени, и поэтому предлагаем задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы на эту тему. И пока вижу такой вопрос для нас, для пробуждения. Что в нашей деятельности в десятках называется действиями, что называется намерением? Очень часто мы знакомы с тем, что когда я что-то не хочу делать, я могу сказать, что я в сердце. Не прихожу на урок, но я в сердце с вами, в намерении. Намерение тоже часто, в распространении тоже часто действия в сердце и намерении. А мы слышим, что действие важно, хотя действие без намерения не пробуждает корень. Так вот, кто может объяснить, как все сочетать вместе действие и намерение в нашем состоянии, не в конечном исправлении, где намерение и является действием, без тела и все такое? Кто может, кто знает?
1: Вопрос, что такое намерение и что такое действие в нашем деле? Допустим, прийти на утренний урок. Это действие или намерение? Кто сказал действие? Левон, можешь объяснить? Ну, давай.
2: Не важно, что я думаю или чувствую, я должен приходить на урок. Значит, я выполняю действие.
1: Так утренний урок — это действие или намерение?
2: Действие. Но, приходя на урок, что я должен делать? Намерение. Нет, ну нет.
1: Да, еще мнение. Размышление. Эйтан, что скажешь? Попробуй объяснить нам, что такое действие или намерение.
2: Ну, Левон красиво сказал, есть действие, например, распространение. Это внешнее действие. И насколько я помещаю туда намерение, то привлекаю свет в группу и прихожу к все больше точным, более точному намерению и молитве. Как мы говорили на уроке, что нужно чувствовать себя виновными за неисправленный мир. То есть это намерение, молитва от намерения. Так для чего делать действия без намерения, если мы слышали, что таким образом мы не пробуждаем корень?
3: Woman Spain 1. Gracias, amigos.
2: Что знаете?
3: En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
1: В работе мы можем на действие облачить намерение ради отдачи. Подруга спрашивает то, о чем мы говорили, что значит в нашей работе, духовном пути облачение намерения на действие. Кто может ответить?
4: Шай, вакаша.
5: Юра, Юра, Гамбус. А я фишрав амар,
4: Рав
2: говорил, что, допустим, если возьмем утренний урок, к примеру, это действие, скажем, но только действие это выполнять невозможно. В какой-то момент возникает вопрос, для чего я его делаю? То есть рано или поздно возникает вопрос к выяснению.

0: своему намерению. Пробуждают ли действия обязательно намерение?
1: Ну, у нас да, мы пытаемся делать действия, чтобы они не были просто действиями. Есть какое-то намерение или надежда, чтобы эти действия, которые мы выполняем, приведут нас к правильному намерению, к намерению ради отдачи, или, по крайней мере, к хиссарону, что мы потребуем от действий, которые мы выполняем, чтобы родилось у нас требование к Творцу, чтобы изменил наше намерение. Намерение неисправное, грязное, на намерение ради отдачи.
2: Лошумим, от пам Литаван.
3: Лапс, отсвеки все пасулины склеи, другой. Ком скиреси ташка шердия, но кетинемо?
4: Чем отличается точка в сердце от намерения?
0: Кто может перевести? Кто-то знает литовский.
4: Друзья, чем отличается точка в сердце от намерения?
0: Можешь спросить на русском, на английском.
3: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning, everyone.
2: Бокер тов. Ахавер шуэль ма эвдел бен кавана лебен анекуда шебалев.
0: Товарищ спрашивает, какая разница между намерением и точкой в сердце.
1: Можно сказать, что точка в сердце — это начало намерения. Если нет точки в сердце, то он даже не может ни подумать и ни слышать. Он рождается с намерением, как и каждый другой человек. А точка в сердце — это начало, когда человек начинает думать, что есть еще возможности, как воспользоваться желанием получить. Но да. Потом это все развивается в намерении.
5: I would say that the intention is the reason for the action that we do.
0: Я бы сказал, что намерение — это действие, которое мы производим. И в нашем случае действие должно быть выше знания.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Если отвечать на вопрос, который Михаил задал, я думаю, что действия совершаются, даже если они и корень остается неизменный. Сегодня читали статью Рабаша, где он давал нам совет следовать всегда за учителем. И мы знаем, что из лолишма можно прийти к лишма, поэтому все наши мысли и действия, которые мы хотим делать, все равно приходят к нам из нашего корня. И мы должны прийти в итоге с Творцом, поэтому можно это взаимосвязать. Спасибо.
2: Кен, даром ахат.
7: Здравствуйте,
1: хаверим.
7: Те
1: действия, которые мы делаем, это и есть действие. Например, утренний урок. Мысль о том, зачем мы это делаем, сопровождает действие. И на это действие добавляется намерение. И в чем оно?
7: Как это подействует на мое эго? Получить что-то дополнительное.
1: Я сейчас говорю ради объединения десятки и наслаждения Творца в процессе того, что я говорю.
7: Это касается каждого из действий. Ты добавил еще одно.

0: один термин — мысль. Есть ли отличие между мыслью и намерением? Кто-то знает, может быть, что-то написано. Шамир.
1: Да, как мы видели в клипах, в отрывках, выполнение Туры и заповедей, как мы слышали от Рава, понятно, что это помогает нам в построении намерения, но это не то, что сейчас я исправляю себя, и получается, что я дальше от духовного, дальше от слияния с Творцом, особенно в действиях, возлюби ближнего как себя, мы раскрываем это еще больше. И то, что мы видели на чертежах Рава, где он объясняет нам строение кли, это объясняет процесс. Но возникает вопрос, что же такое на самом деле намерение?
0: Мысль — это порождение желания, а намерение — над желанием.
2: Африка.
3: Okay. I think that, you know, our intention is something that is above us. It has been given to us. We already know that we are the will to
1: receive. Что намерение — это то, что находится над нами.
3: И
1: в желании получать мы не можем ничего изменить. Что же делать с действиями? Мы стараемся использовать действия, чтобы через усилия и постоянство мы смогли бы изменить намерение, подняться над нашей природой, как мы можем изменить желание получать. И из этих действий, из этих усилий, в этой настойчивости мы изменяем желание получать и поднимаем молитву. И мы делаем эти вещи, объединяясь в группе, мы изучаем эти законы с надеждой, что в итоге это изменит наше намерение ради получения, ради отдачи.
0: Во время того, что мы делаем действие, мы уже должны верить, что это действие приведет нас к намерению. То есть мы не можем выполнять действие, не желая прийти к правильному намерению, хотя намерения пока еще нет. Но после того, как начинаем выполнять действие, приходит свет, возвращающий к источнику, и помогает прийти к намерению. Я задам вопрос. Любое ли действие может привести к правильному намерению?
1: Только намерение на отдачу, только действие на отдачу могут привести нас к правильному намерению, если нам удастся прийти с помощью веры мудрецов и любви к товарищам, к правильному намерению.
0: Продолжение Яровского очень важно, что мы не обязаны выполнять действия, и этим тоже дан выбор человеку, потому что он тоже может выбирать, какие действия делать. И вот как сейчас прозвучало, тогда действие становится как рычаг для намерений. А страх, что привычка станет автоматическим, что я могу чего-то достичь, и этого стоит остерегаться, потому что привычка может все изменить. Но вообще мысль ведет к намерению, и да, это хорошее упражнение, чтобы желание привело к изменению намерения.
1: Так, друзья, мы останемся с вопросом, это не вредно остаться с вопросом, где начинается намерение, всегда ли действие приводит к намерению, или есть только действия определенные, которые приводят к намерению. Рав говорил о разных видах действий, говорил о выборе, говорил обо многих вещах, стоит посмотреть еще раз эти вещи и подумать как следует, что из того, что мы делаем в течение дня, даже в течение урока, что из этого действия, что из этого намерения, сообщение. Мы приглашаем всех русскоговорящих в Израиле на музыкальный вечер. Музыка из души. Это состоится 11 июня, 18:30, музыка всех времен, каббалистическая музыка. Мы расскажем об этом, будем наслаждаться от живого исполнения наших музыкантов, угощения. Это подходит тем, кто давно учится, и даже тем, кто не знает о науке каббала. Приглашайте, приводите своих знакомых и родственников. Есть линк на экране. 11 июня, 18:30, Рабаш 12.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе? Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерд. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель до чего подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефареш эт ха-пасук, улай ло телех ха-иша, везе лешоно.
0: Внезапно пропал звук, простите. И сказано, у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему, «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: Следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси Раби Хии, пусть скажет господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу, Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки, как написано в книге Зор. Раби Иуда сказал, «Сары, матери его», означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовало и здесь, следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека.
2: Правая
1: линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано, «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами — в правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания. А левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства? И воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й из Шамати о вере в учителя, сказал Барасулам, человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии в совершенстве. Ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ, и так же, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания, и каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них, а у них есть две власти, они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшее знание, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нету судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не выше знания. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
0: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда он работает в левой линии, то она должна привести его к тому, чтобы он видел состояние отторжения, как он отвергнут и отделен от работы. А когда он работает в правой линии, он должен прийти в состояние, когда увидит, что он близок к Творцу. И в правой линии он должен воздавать благодарность Творцу, а в левой — возносить молитву Творцу. Ведь только на двух ногах человек может ходить в материальном. И это исходит из духовного и указывает на то, что человек должен идти в двух линиях. А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца, и сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
1: Это как сказано в книге Зоара, стихе, когда узнает он о грехе своем. То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, чтобы он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следовать советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Получается, что теперь он считается благословенным, то есть в том, что он видит, что получил знание свыше об осознании зла. А когда он воздает благодарность Творцу, он, без сомнения, называется благословенным, поскольку получил благословение от Творца. И тогда он может прийти к слиянию с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному.
0: И это, как объяснил Бааль Сулам, то, что сказали наши мудрецы. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. И спросил, почему для абсолютных праведников? Это понятно. Но для абсолютных грешников как можно так сказать? И объяснил, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется его желание насладить создание. Аналогично, когда он уже удостоился сознания зла, это является келим, ведь у него есть внутреннее стремление сделать все возможное, чтобы выйти из состояния грешников. Тогда как если он не чувствует зло, нет ничего, что могло бы побудить его выйти из этого состояния зла, так как он не чувствует себя настолько плохо, что он должен сделать все, что может, чтобы выйти из этого состояния.
1: Получается, что то, что он пришел в состояние, когда он видит, что он целиком является злом, это уже большое достоинство. Свидетельством этого является то, что он уже может сказать, что мир создан для него. Как сказано выше, мир был создан либо для абсолютных грешников. Тогда как до того, как ему раскрылось состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел к осознанию зла, уже считается, что у него есть право существования в мире. И с этой точки зрения считается, что у него есть совершенство. И он уже может воздать хвалу и благодарность Творцу за это. У него есть уже связь с Творцом. И уже можно сказать, что он называется благословенным, а благословенный прилепляется к благословенному, как сказано выше.
0: И тогда он может существовать. Это время, когда он может подняться на ступень выше. То есть все молитвы, которые он вознес о своих недостатках, ответ на них он может получить во время радости, как было сказано выше. Как сказали наши мудрецы, шхина не сходит только благодаря радости. Как написано, и когда заиграл музыкант, был на нем Дух Творца. Получается, что основное время, когда человеку достаивается присутствие шхины, это именно время совершенства. Ибо именно во время совершенства это время, когда он может получить свойства своей души. Согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что сказали наши мудрецы. У Элиэзера была дочь, и он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. И в простом понимании это трудно понять, ведь дочь Элиэзера была дочерью мудреца. Как сказали наши мудрецы, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме своем, правящему всем, что у него. Раби Элиэзер сказал, что владеющий учением господина своего — это Элиэзер из Дамаска. Там же сказано, Элиэзер, слуга Авраама, был старшим и сидел в доме учения. Авраам не согласился на это сватовство и ответил, «Проклятый не прилепляется к благословенному». Но ведь не так было в отношении брака с Ривкой, которая была дочерью Бетуэля и сестрой нечистого Лавана. Наши мудрецы сказали, что Бетуэль хотел накормить Элиэзера зельем смерти, чтобы им досталось богатство. Другими словами, он был не просто грешником, он также был убийцей. И пришел Гавриэль и заменил чашу, и отдал ее Бетуэлю, и тот умер. То есть и Ривка тоже происходила из среды нечестивых. Однако эта партия была достойной, как написано, и выходит Ривка. Другими словами, Творец вывел ее из числа нечестивых жителей города. Ривка выходит, потому что она была праведной. В простом понимании, если человеку предложить две невесты, где одна — дочь ученика-мудреца, а другая — из дома грешников и города грешников, он, конечно, выберет дочь ученика-мудреца.
1: В отношении работы следует объяснить, что состояние Элиэзера — это состояние левой линии. Ибо он все время кричал «Эли, Бог мой, Азор, помоги!» Так я нахожусь под властью зла. Получается, что это женщина, то есть дочь левого, который молился, чтобы ему дали свойство Ицхака, которое называется Нешама, душа, в качестве жены, то есть тело, для того, чтобы получить душу. Авраам не согласился на это, потому что когда человек находится в левой линии и кричит «Творец, помоги мне выйти из зла», получается, что это тело находится в состоянии проклятого. И он сказал ему, что Ицхак, то есть душа, является благословенной, а проклятый не прилепляется к благословенному. Как сказано в книге Зоар, поэтому, хотя Элиэзер и был мудрецом, он чувствовал, что ему не хватает свойства истины. Он всегда шел в левой линии, и у него всегда были претензии. Почему Творец не хочет слышать его голос и не дает ему душу? Ведь свет в ней возвращают к источнику. И хотя свойство левой линии говорит по делу, поскольку все построено на знании, как сказано выше, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза. Однако на самом деле он проклят. Поэтому Авраам сказал ему, не может проклятый, то есть тело, как находится в состоянии проклятый, получить свойство присутствия шхины, которое считается частной душой человека. Ведь шхина называется Малхут, то есть собрание всех душ. И поэтому Малхут называется собрание Израиля. Поэтому тело в этом состоянии не способно принять свойства Ицхака, называемого душой, как сказано выше. Тело называется жена, а душа называется муж.
0: Так как свойство Ривка называется в работе состоянием, когда тело видит все, что показывает ему левая линия. То есть свое истинное состояние, что все его органы грешны, что оно понимает только то, что касается эгоистической любви к себе. А в том, что относится к пользе Творца, он ничего не способен сделать, точно так, как это показывает ему левая линия. И это означает, что все жители города были грешниками. Потому что тело называется городом, как написано, город мал, и людей в нем немного, и приступил к нему великий царь, и нашелся в нем муж убогий, мудрый, и спас он город своей мудростью. И Ривка, единственная праведная женщина, выходит из числа жителей города. Почему написано «вышло»? И говорит, это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города. Это значит, что это тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. И это само по себе считается совершенством, что Творец уведомил его, как было сказано выше. Или по второй вышеупомянутой причине, что он верит в вышезнание, что обладает совершенством, потому что верит верой в своего учителя, что нужно пойти в вышезнание и сказать, есть глаза у них, но не видят они.
1: А в состоянии совершенства можно удостоиться свойства Ицхака, называемого душой. Другими словами, две противоположности находятся в одном теле, но в два разных момента времени. И нам говорят, что главное идти в правой линии, после того, как у него уже есть немного от левой линии. И потому сказано, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, это называется правая линия, а потом молиться, что считается левой линией, а после этого он возвращается в правую линию.
2: Мы
0: в работе, собственно, выясняем, что, в чем состоит время молитвы и время благодарности в работе. И человек должен это действительно выяснить, потому что левое и правое — это молитва и благодарность. Это левое и правое. В духовном нет времени, есть состояние, состояние, которое человек проходит. Как он находится в благодарности по отношению к ним и в хиссароне, в левой линии? Что это вообще?
1: Да, написано, автоматически он может быть в таком состоянии, когда он видит, что он весь целиком является злом, преодолеть это и идти по советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Как бы с одной стороны, внутри зла, и понимаю, насколько я не соединен с товарищами, не связан, не делаю то, что каббалисты говорят нам, а с другой стороны, и выше знания, тоже нужно сказать спасибо за то, что у нас есть право вообще быть здесь и делать усилия.
0: Выходит, что все дело в том, что ты получаешь левое, как ты это воспринимаешь. Ты благодаришь, что это от Творца, и что это помощь от Творца. и ты получаешь возможность преодолеть. И теперь, друзья, мы переходим к уроку с Равом от 29 января 2002 года.
1: Так мы прочли статью из словес «Улам», первый том, страница 164, когда время молитвы и время благодарности в работе. Все вытекает из того, что у нас есть две стороны в реальности. Творец и творение. Сила отдачи, сила получения, желание давать, желание получать. И если это было бы так, только творец и творение, то творец создал бы творение, наполнил бы творение всем благом, на этом бы все закончилось. Но у Творца есть еще намерение относительно творения. Что он хочет привести творение к своему совершенству, к своему собственному уровню Творца. Поэтому Творец, кроме того, что он создал творение с желанием получать, дает этому желанию получать возможность прийти к желанию отдавать. И здесь уже начинается борьба, работа, усилия, утворение, несмотря на свое желание получать, прийти к обратному своей природе, желанию отдавать. И поэтому в творении есть две силы. Кетер и Малхут, желание получать, желание отдавать, точка в сердце против тела его, свет и кли, что называется, или душа и тело, или народ Израиля, и народы мира, и так далее. Неважно, в каком виде называть две эти силы, на каждом уровне у них есть другие названия, но это вытекает из, в общем, из того, что у нас есть Творец и Творение, и Творение, чтобы прийти к уровню Творца, обязано включиться в свойство Творца. И тогда творение отдано разным давлением, изменениям и силам, то находится в своей природе, тогда называется абсолютным грешником или не абсолютным, зависит в какой мере, то удостаивается прилепиться к Творцу, то есть обрести природу Творца, называется тогда праведник. И все между тем и этим тоже. Каковы времена, которые хороши для работы, для усилий, для продвижения? Все времена. Нет времени, которое не было бы пригодно для этого. Только в каждом состоянии есть возможность совершить продвижение к цели творения, чтобы подобиться Творцу, к вечности, совершенству, постижениям, отдаче. В другом виде есть состояние, когда человек находится в них, и он может только возносить молитву. И молитва сама тоже состоит из благодарности и просьбы. А есть времена, когда человек может давать только благодарность, но сама благодарность тоже без хисарона, на которое она опирается, тоже от кого, что наше, за что. То есть невозможно, на самом деле, обратиться к Творцу, если не будет в этом обращении двух свойств и негативного, и позитивного. Иначе нет обращения. Как мы учим, что преимущество света из тьмы что невозможно различить свойства, иначе как из противоположного. Буквы можно видеть черные только на белом фоне, на фоне света. То есть обязано быть в человеке это развлечение, он чувствует, видит, выражает всегда состоящее из двух противоположностей. И мы тоже в нашей жизни, когда мы идем по пути, хотя мы всякий раз поражаемся, насколько мы нас может выбрасывать из одного состояния в другое, как в проще называется. Но нужно понимать, что это всегда так из-за того, что в творении есть и природа творения, и природа Творца. И в любом состоянии я могу смотреть из природы творения и из природы Творца. И тогда получается у меня, что я могу решать о каждом явлении, как будто разные решения. Или я иду выше знания, меня не волнует ничего, и так, да. Или наоборот, я не способен пошевелиться, могу оправдать любое состояние, и могу наоборот сделать из него, уничтожить его. В чем состоит истина? Истина только в конце. До того, как приходим к окончательному исправлению, когда все противоположные вещи устанавливаются вместе, нет истины. А есть путь, есть состояние. Поэтому никогда мы не можем определить что-то в абсолютном виде. Это инфантильность, если мы будем так делать. А всегда мы должны понимать, что мы — это чувствительная часть реальности. И с нами происходит все так, чтобы мы поняли, постигли, почувствовали, получили опыт, собрали бы решимот. И с этим мы идем, не впечатляясь ни от какого крайнего состояния. Это то, что он приводит нам здесь примеры. Элиэзер, Лаван, откуда берут дочерей, желания от противоположных состояний, чтобы привести их к святости самой высокой. Так это. Не впечатляться этим. Человек поднимается, падает в пропасть, снова находится в каких-то вещах плохих, к нему приходят из разных мест, посторонних направлений. Вдруг вещи, которые, как может быть, что это соответствует моей работе, я хочу к Творцу, вдруг смотришь, что происходит со мной и в работе, и дома, и в стране, и повсюду. Мы не знаем, мы должны принимать эти вещи как больше всего соответствующие для продвижения. Сейчас, в особенности, когда мы начали немного работать в понимании об усилиях, о качестве усилий, придут проблемы еще в соответствии с этим, чтобы мы выяснили точно, в чем настоящее намерение, как требовать свет, возвращающий к источнику, соответствие, в чем именно соответствует Творцу. Все эти вещи постепенно приходят, человек должен отполировать их, очистить их, пока не найдет жемчужину из всей этой горы мусора. Не видит до этого, как отличить одно от другого. Так не бояться, насколько мы входим в более высокие вещи, раскрываются вещи более плохие. плохие, низкие, страшные. Не страшные просто, хотя невозможно не бояться. Каждая следующая ступень больше, и она, он что скажет, еще больше, и человек себе кажется еще более маленьким ребенком, а медведь кажется больше, боится этого медведя. А потом каждая ступень постепенно проходит, человек растет на этой ступени, начинает, как сказать,
0: привыкает.
1: Медведь, как говорят животные, которые
0: приручать.
1: Ну, начинает дрессировать этого медведя, начинает
0: приручать плюшевого мишку.
1: Да, превращает его в медвежонка и в активную полезную часть. И так каждый раз. То, что Бааль Сулам пишет в даровании Торы, что человек, чем он больше, он заботится о вещах более далеких от его тела. Только заботится своим телом, потом кто-то снаружи, дети, семья, товарищи, его общество, его город, может, регион, страна, мир. Потом все мироздание. Мы должны включить в нашу молитву во время учебы также и нынешнее состояние. То, что мы хотим, подобие по форме с Творцом, чтобы пришла высшая сила, исправила нас и дала бы нам это изменение, мы должны это изменение не для себя, и даже не для того, чтобы доставить наслаждение Творцу от меня. Это тоже эгоизм. Хотя уже в другом виде, но тем не менее. Я хочу, чтобы все созданные, все творения пришли к осознанию, к такому уровню, чтобы поняли, в чем цели, приблизились к ней. Почему? Это вытекает из заботы о мире, из заботы о реальности. Человек, который включает себя не только с группой, а со всем человечеством, он в любом случае приводит в действие еще силы души, которые есть в нем, для той же просьбы. Ведь мы состоим из всех сил в мире, каждый из нас. Так в нашей просьбе, насколько мы расширим эту просьбу, мы просто приводим в действие нашу душу с большей мощностью относительно Творца. И думать здесь, почему мы должны это делать, потому что на самом деле, как мы получили свыше право продвигаться, просить, требовать у Творца, это право дано нам, чтобы реализовать то, что возложено на нас возложено, быть светом для других народов и привести нашему народу и всему миру послание, в чем стоит цель творения, и как продвигаться и исполнять это. Человек должен, по сути дела, чувствовать в том, что мир пока еще не исправлен, что это его вина. И просить на это исправление.

0: Не зухер, а я Мелхемет Ливан.
1: Не помню, была Ливанская война, мы поехали с Ребе в 82-м. Мы поехали с Ребе, как обычно, тоже погулять в парк туда-сюда.
0: Радио.
1: Все время слушал, каждые 5 минут радио.
0: В Бнебраке
1: обычно не слушали. В те времена вообще это была такая деревня. За последние 10 лет развилась. Не последние, с 80-го по 90-е, как бы. Произошло изменение. Я сказал ему, смотри, никто не особенно интересуется радио. Он говорит, они не интересуются, потому что они не чувствуют. Потому что там находятся их дети. Да, именно у него было такое ощущение. То есть мы должны все-таки, по крайней мере, в разуме понимать, что, как он пишет в конце предисловия книги Зоар, что если происходит в мире что-то плохое с нами, с нашим народом, это из-за того, что те, кто получили свыше это послание, как исправить мир, как привлечь человечество к Творцу, пока еще не исполняют эти вещи правильно, пока еще не в совершенстве делают свою работу.
0: Так,
1: у нас есть о чем молиться и просить силы, кроме того, что мы обычно просим и требуем. Мы должны чувствовать себя виноватыми в том, что происходит. Сейчас, когда мы как бы ищем, как сформулировать фразу просьбы из себя через группу к Творцу, о чем, о ком, должны включить в это также эти вещи, потому что они сейчас идут просто к нам и входят в... Не просто так, в таком виде мы видим нашу жизнь, ощущаем нашу жизнь сегодня. Мы должны на это тоже реагировать. Это все. Есть вопросы о самой статье?
2: Да. Здесь написано, что у судьи есть только то, что видят его глаза. Это говорит о том, что мы также не можем приписать ему хорошие вещи, ведь мы их не видим.
1: Нет у судьи больше, чем видит его глаза. То есть человек должен видеть реальность.

0: требовать от человека, чтобы он понимал иначе. Ты приведешь его к исправлениям, и из исправления он будет вести себя иначе и понимать иначе. Но не может быть, чтобы просто так он изменился. Нужно быть много ударов, много учебы, убеждения снаружи, разные вещи, но как может быть иначе? Поэтому нет судьи, принимать реальность, кроме как то, что видит его глаза, согласно тому, что его клей.
1: А если он хочет приписать ему хорошие вещи, которые он как бы не видит, это тоже непригодно?
0: То, что глаза его не видят, это просто нереалистично, изменяется из мгновения в мгновение, никогда не относится к человеку, это относится к разным вещам, которые не его, он не возьмет это, не удержит это. Как сказать? Только через изначальное исправление в человеке ты можешь быть уверен, что он останется с этим, потому что это становится его природой. Да. В продолжении того, что сказали до этого, должны ли мы относиться к тому, что написано в конце присловия книги Зоар, часть не занимается не внутренним, что это о нас. Мы всегда относим это в определенной мере к другим.
1: То, что написано в конце предисловия книги Зоар, где он пишет, что те, кто как бы должны заниматься внутренней частью Торы, занимаются внешней, я прежде всего смотрю на себя и вижу, что наверняка я тоже занимаюсь внешней частью. И есть внутреннее, до которой я еще не дошел и не занимаюсь этим. Конечно. Что мне с того, что я смотрю на других и обвиняю их? Ну, направляю, тыкаю в них своим пальцем на всякие там разные учреждения, начиная с Министерства просвещения и тех, кто ниже, там, под ними. Ну и что? Я могу обвинять всех, это нормально, но что с того? В конце концов, где я могу действовать, чтобы я, насколько я могу, был частью, на которой держится весь этот распорядок, чтобы он правильно стоял, правильно работал в правильном виде. Что с того, что я кого-то обвиняю? Я этим его исправлю или себя исправлю? Мы от этого только подхватим гордыню и леность. Мы получили свыше этот призыв, а не кто-то там из них, кто вообще не понимает, где он находится. Я не могу о них ничего сказать, они как младенцы. А себе я могу сказать, что да, если я понимаю, я обязан, соответственно, этому действовать. Насколько возможно. А состояние будет еще хуже. Нам дадут возможность проделать наши действия.
0: Все наши мысли, намерения, все это вытекает из тела. Может быть, дайте нам несколько законов, как поддерживать физическое тело, просто кусок мяса. Я, например, и большая часть товарищей зависят, если вы готовы на все для духовного.
1: Ты говоришь так. Насколько твое тело более здоровое, ты более готов к внутренней работе. Верно. Так что ты хочешь? Это известно.
0: Ну, получается, что...
1: Что значит, ты иногда обязана давать телу то, что нужно? Ты знаешь, в здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили на латинском.

0: В здоровом теле здоровая душа. Ну, душа у них была животное, но это не важно. Так что прежде всего нужно делать то, что нужно делать. Несколько правил. Ты обязан спать, есть, мыть его, заботиться о нем как следует. Я был в Рыховате. Рядом со мной был какой-то паренек. Он растил лошадь. Очень дорогую такую. Это 17-18 тысяч долларов. Это очень дорогая лошадь. И я видел, как он прямо во всем, как он заботился о ней, это чудо. В этом была вся его жизнь. Прямо так отложилось у меня в памяти. Вот так нужно заботиться о теле. Не то чтобы вся твоя жизнь была в нем, но то, что нужно ему давать. Я помню, как он ее чистил и там давал ей все это. А потом он ее очень выгодно продал, хорошо заработал на этом. Так нам нужно, да, разумеется, чтобы оно работало на меня, на человека работало. Ради этого я готов заботиться о нем. Ребе очень заботился об этом.
1: Равшили. А я мод доеглиза.
0: Да, мой рав. Очень заботился, что значит? Я тебе говорю, я покупал ему шоколад, овощи и фрукты. Если что-то было там не в порядке, какой-то палец, что-то. Раз в несколько месяцев он сдавал анализ крови, есть сахар или нет. Он у него был так на грани. Всякие такие вещи. Он очень заботился, чтобы быть здоровым. Очень. Ты знаешь, даже на пределе. Он заходил в море 600 движений. Пока не сделает так, 600. Отсчитывает. Он говорит, в море я не знаю, у меня есть всякие мысли, я не знаю. Это моя работа. Пока не сделаю 600 движений, не выхожу из воды. Понимаешь? Ходьба, если не море, полтора часа идем. Я должен был так петь марш такой, и в таком темпе идем полтора часа. Посередине сидим 10 минут, мне можно спросить о чем-то, и снова марш и вперед. И я говорю о 80-летнем. Сколько раз мы ходили с ним в плавательный бассейн или в гимнастический клуб. Брали такой пропускной билет, абонемент такой. Все время так было. Ольга помнит. Это было просто обязанность. 3-4 часа в день занимался спортом, физическим действием. Ну ладно, его тело тоже было таким, что есть люди, которые могут сидеть целый день, а он по характеру нет, по телу. Ему нужно было делать усилия. Я купил ему велосипед, он делал 400 оборотов. Так, вечером, в числе прочего, 400 оборотов. Ты знаешь, это непросто. Каждый день, это не шутка. Я был как-то в таком падении. А у нас был такой учитель йоги у меня дома, который приходил с упражнениями, не с философией, а с упражнениями, такой паренек из Натании. И он обучал нас таким этим действиям, всякой такой гибкости. Я был в таком падении, что я сказал ему, я не способен. Не способен, хорошо, оставь, я продолжу. Он пригласил его к себе домой и продолжал с ним заниматься несколько дней, потом я вернулся. То есть нет такого, я тебе говорю, я не мог выдержать, а у него это так. Каждое действие он действовал в соответствии с временем. Сейчас время есть, сейчас он тоже ел, не пил, пил, не ел, всякие такие вещи. У него по отношению к телу было очень четкое поведение. Ну ладно, есть такие вещи, которые я не мог прямо с ним. Он никогда не разрешал включить кондиционер. Он говорил, это естественно, тепло, нечего делать. Страдаем. Хочешь немножко, включи вентилятор, это похоже на ветер. Это еще немножко можно. Я с ним просто взрывался, ты знаешь, у меня как давление, я помню, что-то такое ужасное, но плюс 40-50, ну и что? То есть вел себя как можно проще, в соответствии с природой.
2: Из нашей работы, иногда ты знаешь, что делать, и просто боишься идти до конца. Завтра я пойду к брату, что...
0: О чем ты говоришь, я не понимаю.
2: Как вы нам рассказывали, 5 стаканов кофе выпивали за урок, чтобы быть на уровне. Помните? Вы рассказывали нам.
0: Смотри, пить кофе у нас было принято, потому что они все иерусалимцы из Иерусалима. Иерусалимцы изначально не пьют чай, они не знают, что такое чай. И кофе с молоком практически не пьют. Кофе, кофе. Ну, так это у иерусалимцев. Он вырос в Иерусалиме, и его жена была иерусалимка. Уже 300 лет такая очень древняя иерусалимская семья. Я вообще не знаю, когда ей было нехорошо с сердцем, я приносил чашку кофе. Что это? Воду пить? Кофе? Вместе с кофе немножко холодной воды, да. Это на самом деле так.
2: Спросите, статья, почему не написано, все не говорится о трех линиях, а только о двух линиях? Говорит о двух линиях.
0: Здесь, в этой статье, он говорит о двух линиях, а не о трех, потому что он хочет объяснить нам, какие свойства у нас есть. А третью линию уже мы строим. Две эти линии приходят нам свыше.
2: Мы как-то говорили, что думать и делать все время действия по отдаче только относительно товарищей в группе. А сегодня вы сказали что-то...
0: Я не говорю, что нужно делать действия и поступки отдачи вне группы. Нет, ты должен быть внутри группы. Только ты по структуре своей души, ты устроен более широким образом, чем группа. И не забывай о том, что на тебе лежит задача не отдавать группе, а вызвать общее исправление всех, чувствовать себя. И я хочу не чтобы ты шел и отдавал всему человечеству, человечеству нечего давать. А тебе нужно заботиться, думать о том, что ты ответственный за то, что происходит с человечеством и с твоим народом, и беспокоиться, исходя из этого. Вы тоже ищете, о чем мне просить, что мне спрашивать, что происходит, что мне нужно, о чем я должен думать. Так почитай конец предисловия книги Зоар, и ты увидишь, что все плохие вещи, которые происходят, происходят из-за тебя, и исходя из этого, чтобы тебе было о чем просить, о чем спрашивать. Иначе слышишь, что люди как бы не знают, с чем обратиться к Творцу, что у тебя все настолько хорошо. Так посмотри, что происходит снаружи. Ты по отношению к себе можешь быть праведником, жаждущим милосердия. Так знаешь, что в каждой плохой вещи, которая происходит в мире с каждым, есть в этом твоя вина. И в особенности твоя вина, потому что ты получил вот эти вот ключи в свои руки, решение. В то время как другие люди, они не знают, они ничего не получали.
1: Так
0: вместо того, чтобы думать, что ты праведник, и тебе положена награда, ты можешь думать более правильным образом, что ты грешник, и тебе полагается наказание. Как все человечество страдает. Потому что в конечном счете, если ты уже получил это знание, ты ответственный. Как он пишет, так или иначе, невозможно избавиться отсюда.
2: Написано здесь на 65-й странице. Даже если эти уста не важны, в любом случае Творец слышит их. Что такое уста не важны? С чьей стороны это говорят?
0: Уста не важны, то, что он говорит здесь, разумеется, это не важность, то, что ты там получаешь в своей работе там, или в стране, или в обществе. Уста не важны, имеется в виду, что если человек еще не находится на духовных ступенях, когда действительно у него есть с чем обратиться к Творцу. Маленькие вещи. Из-за отсутствия понимания, выяснения, неважно. Все же, насколько он в этом пытается делать, насколько он понимает, это тоже не важно. Но его старание, согласно этому, дает. Посмотри на ребенка. Мы не хотим от него ничего, кроме старания. Разве мне важно, что он что-то сделает? Но пусть он выразит желание, и, соответственно, этому я даю. Насколько человек растет больше, я смотрю не на его желание, я смотрю на результат, на продукт. Мы должны понять это отношение, что от нас не требует быть мудрыми, от нас требует усилия. Что у тебя получится, неважно. Насколько на самом деле сможешь осуществить правильно и хорошо, неважно. Ты хотел, ты в этом действовал, в соответствии с этим дают. По этому человек получает отклик. Только по усилию. Он не говорит, что ты должен прийти к какому-то результату. Не ты должен завершить работу вообще.
2: Он сказал, что ключи находятся в ваших руках. Если происходит что-то, у вас есть вина в этом. Как можно передать посыл наружу, миру? Есть что-то, что...
0: Как мы можем передать этот посыл миру? Я тебе скажу. Я не думаю, что если ты начнешь кричать на всех улицах, или я продолжу писать, как я писал там об опасности уничтожения, что от этих вещей народ может пробудиться. Потому что мы знаем, на какой ступени развития находится народ. Хотя он народ развитый, и что бы ты ни говорил, но не способны люди уловить такой духовный посыл. И мы не можем требовать ни от кого никакого отклика в какой-либо форме. То есть я должен действовать, несмотря на то, как реагируют, не глядя на то, как реагируют. Потому что я, по сути, действую я, а не они. Я привожу в действие этот закон, что все человечество обязано уподобиться по форме и достичь ступени Творца. Я привожу его в действие, потому что я знаю, я получил свыше это знание. Ты получил, и есть еще здесь десятки людей, которые понимают, которые получают это в какой-то форме, находятся в сознании, почему они находятся в этом. Потому что они развились до этого уровня. Это то, что он спросил раньше. Если человек не развился, ты можешь сказать ему, для него это будет какая-то мантра, как «нах-нах-нахман из Умани». Ну, таки что, они могут действовать в этом? Ничего. А держит их в этом психологически? Хорошо, пусть держит. Так все хорошо на человеческом уровне. Поэтому мы, конечно, должны делать, разумеется, но понимать, что наша работа — это более внутренняя работа, чем внешняя. И все вот это вот распыление, что мы делаем. Так скажи, ничего не нужно, давайте закроем этих 10 или 20 ребят, или сколько там, 100, 200, сколько сможем набрать, и будем здесь усиленно работать. Нет, мы не можем без поддержки снаружи. И без того, чтобы привлекать снаружи новые силы. Понимаешь, так нам нужны и эти вещи. И кроме того, поднять их всех на один миллиметр, Это как поднять себя на 10 метров. Ты понимаешь, так что и эту работу, и ту работу мы должны делать. И Бааль Солом в этом пишет. Поэтому распространение Каббала в массах народа нам необходимо. И так далее, он пишет. Но действительно, там мы не можем требовать желаемого отклика, как бы, и смотреть, будет это или нет, и где. Там происходит по законам масс. А у нас это происходит по законам единиц. И поэтому действие возложено на нас, а поддержка с их стороны. Они все равно будут массой, которая пойдет за тобой. Но чтобы они пошли за тобой, ты должен ради этого распространять между ними свой материал. Что даст им возможность просто идти за тобой. Но ты пойдешь, и ты будешь выбирать цель каждый раз все более правильно, и ты привлечешь их всех. Все, нет выбора. Поэтому я говорю, что не нужно как бы перекладывать всю ответственность на кого-то другого. Как он пишет, те, кто занимаются внешней частью Торы и не занимаются внутренней, виноваты. Какая мне разница, виноваты они или не виноваты? Так что я буду ждать, пока они ничего не могут сделать. Я должен делать.
1: Как Коли Хатхаяв Лахшов?
0: Так каждый должен думать. И так мы должны учить и в группах. Человек, в той мере, в котором получает это знание, он, по сути, уже действует активно, как индивидуум. Каждый. И к этому нужно привести их к ощущению обязанности, ответственности. Потому что состояние становится очень неприятным.
2: Мы вошли в урок, вы сказали, что от нас зависит состояние в стране. Насколько я пытался так сконцентрироваться и думать, я даже не смог какой-то клиц. Такая ответственность. Я так понимаю, что нам не хватает силы веры. Где взять ее?
3: Или это снова сила веры, положительная, свыше, или это отрицательная сила от безвыходности снизу, одно из двух. Понимаешь, человек, который видит, что нечего делать, и на самом деле... Никого нет ясного понимания, что делать и как выйти из этого состояния, бесконечные беды, и каждый раз все хуже и хуже. Ну, насколько могут, истории берут силы, а насколько нет, тогда безвыходности у нас будет такое решение, когда ты находишься в таком тупике, что ты просто... И даже жизнь и смерть не помогают здесь. Мы будем стоять перед вечностью. Это не просто проблема заканчивается с тем, что я жив или мертв. Она выше этого. Мы увидим эту стену не только внутри этого мира, а эту стену мы увидим также, что она поднимается в высший мир и находится между нами и между решением. Ты не увидишь существование это только в этом мире, что пуля в голову и закончилась со всеми проблемами. Нет. Люди почувствуют эти вещи выше жизни. Понимаешь? Человек будет ощущать эти проблемы вечные, духовные. Жизнь и смерть — это не что-то большое. Буду чувствовать намного больше этого.
4: Да.
5: Вопрос. Насколько правильно разделение между внутренней частной работой в группе и общей работой?
6: То, что само по себе занятие более общее и не может быть внутренней в той же мере. Я столкнулся с тем, что в результате, допустим, с тем, что ты углубляешься во что-то, когда это выходит наружу, то это слишком сложно. слишком глубоко. Получается, два вида работы у человека. Одна внутренняя в группе, это его частная работа. И вторая внешняя распространение. Как сочетать одно и второе?
3: Насколько человек должен делить себя между личной работой и в своей группе и распространением еще более внешней своей жизни? Материальной.
6: И нематериальной.
3: Ну, это тоже. Почему нет? Он спрашивал о теле. Нет в этом у нас никакого другого закона, кроме закона о необходимом. То, что человек определяет. Мера необходимого.
6: Распространение, как можно решить о необходимом, неограниченность.
3: Нет, мера необходимого, просто что ты определяешь согласно своему уровню, что это и это, мне необходимо заниматься этими вещами в определенной мере. Мне нужно спать там, допустим, 6 часов, мне нужно есть, я должен быть там час с детьми, мне нужно дать там урок, один вечер здесь, другой вечер тут и так далее. Ты должен сам распределить все эти вещи.
6: Я не об этом говорю.
3: И внутреннее, душевное, как свое внимание поделить?
6: Ну, внутреннее, вот то, что мы работаем здесь в группе. А распространение — это, естественным образом, нечто более внешнее. Обращение к широкой аудитории. Как поделить между двумя направлениями? Я не говорю про сон и все такое.
3: Сколько уделить сил или мыслей?
6: И то, и другое.
3: Сколько уделить сил распространению? Мы говорим, что практически я должен быть в распространении один вечер в неделю. Да, ты, может быть, два. Это исключительный случай. И, может быть, еще тут и там несколько часов в неделю. Чтобы подготовить это, да, там, переводить, я знаю, это тоже распространение. Я не понимаю тебя. В чем вопрос? Что значит, как распределить?
6: Ну, то, что касается группы. Он спрашивает про внимание, на что больше обратить внимание.
3: Не между нами внимание, и не в группе, и не внутри себя, и не в распространении, а в Творце. И исходя из этого, он выбирает по мере необходимого то, что он думает на каждом этапе, насколько нужно вкладывать в каждое направление. Здесь невозможно сделать, как ты сейчас там составишь таблицу на свободное время, невозможно здесь сделать такую таблицу. А таблицу мы делаем между нами, чтобы как-то разделить нагрузку, но внутренне как это возможно? Человек каждый раз меняется, в соответствии с этим он определяет, сколько вкладывать в эти разные вещи. Да, есть там один парень, допустим, он сейчас сидит и не знает об этом ничего, ему не важно. Через 2 месяца он изменится и увидит, насколько это важно. Сначала увидит, что это важно для его личного развития эгоистического, а потом, чтобы он немножко там управлял всеми, чтобы там мог, чтобы его слушали и уважали. Потом он увидит в этой группе совершенно иную вещь. И согласно этому он понимает новые вещи, сам продвигается, и ему не важно уже ни уважение, ни слава и так далее. После этого продвижения в материальном знании, во всем он поймет в этом, что поднимается духовно, а потом даже не думает, что он поднимается духовным, а поднимает их в духовном и так далее. Человек меняется, у него меняются ценности. Но разделять там каждое, насколько я способен, не фантазировать, а реально, насколько я связан с Творцом. И исходя из этого, я делаю холодный расчет, так осторожно. Да? Разделение, что, насколько и как. Я знаю, что я должен сегодня вечером идти на лекцию, у меня есть лекция в Аждоде, я уже думаю, будет ли у меня там, в 3 часа у меня там есть, в час еще там одно интервью, ну так это еще хуже. А потом я поработаю с 4 до 6, до этого мне нужно подготовить еще для него материал и так далее. Я уже думаю, когда я пойду спать, в какое время, иначе вечером я не буду в форме. Я действительно беспокоюсь об этом. Так о чем ты спрашиваешь? Все эти вещи меня заставляют уже иначе планировать свою жизнь.
6: Вот вы сегодня дали нам задачу думать, что весь мир зависит от нас. Естественно, во мне это пробуждает мысль, что мы делаем. Мы сидим и разговариваем.
3: Потихонечку это я сказал сегодня только относительно вашей молитвы, что вы не знаете, как обратиться, с кем обратиться, через кого обратиться к Творцу во время учебы. Так я, чтобы добавить вам хисарон, объясняю вам, что от вас зависит состояние и государства, и народа, и всего человечества во всем мире. Вот и все, что вы виноваты, что так это происходит. Ни один народ и никто не виноват, кроме вас. Вот и все. Так мы должны сказать, для меня создан мир. Я обязан исправить его.
6: В каком этапе или уровне приходит решение или знание, что человек, чтобы он начал понимать, чтобы в нем появилось желание к распространению, что нужно передавать дальше людям.
3: Чтобы начать преподавать, человек должен пройти здесь курс введения в Каббалу или часть этого, выучить еще несколько вещей в этой области, пройти курс для лекторов, преподавателей, где его обучают там разным вещам, и постепенно входить в это. Это небольшая подготовка. Потому что начать обучать в какой-то маленькой группе, ты растешь вместе с группой. Ты уже начинаешь понимать. Кроме того, у нас есть материал уже распечатанный, готовый. Я видел, что ты уже обучаешь здесь, да? Ты же сидел здесь, преподавал, да?
1: Там.
3: Звал всех. Я видел, что тебе это нравится. Очень хорошо. Они тоже были рады слушать тебя больше, чем там Авиу или Орена. Ну так вперед.
6: Он здесь говорит в статье в втором абзаце. Написано так. Это значит, что тело ощущало себя совершенным, то есть праведным, потому что Творец сообщил ему истину. И это доставляет ему радость. То есть как бы раскрытие истины — это раскрытие зла и раскрытие хиссаронов. Как можно из этого перейти к состоянию радости?
3: Как можно радоваться знанию или о чем ты спрашиваешь?
6: Хиссароны от зла, от раскрытия зла, хотя это и правда, истина.
3: Написано в Торе, спрашивают, что такое настоящая радость. И написано, что нет большей радости, чем от разрешения сомнений. Когда нет сомнений. Когда нет сомнений, человеку становится все понятно. Он не разделяет себя между Творцом и Творением. Он уже, знаешь, все сомнения, они исходят из того, что есть часть Творца и часть Творения в каждом. И то, что тебе это понятно, и ты уже знаешь, что делать дальше, уже что-то в твоих руках. Неизвестность. Если ты знаешь, это не называется неизвестностью, неуверенность, что ты знаешь, что ты находишься, ты не уверен, и ты раздвоен, и это все вызывает проблемы, так же все наши болезни. Все что угодно, все исходит только из того, что человек все еще сомневается. Помести человека в войну, да, когда он знает, что он находится, у него риск для жизни,
0: он выживет, никогда у него не будет ни гриппа, ничего. Будет здоровым. Когда закончится война, более спокойное состояние, начнутся проблемы. То есть либо быть в плохом, либо в хорошем, но это ясно. И это нормальное состояние. Но в тот момент, когда начинают быть две части, противостоять друг другу, и он не знает, что выбрать. Это основа для проблем.
6: И это радость, которую нам нужно искать, радость в уверенности.
0: Нет, так уже написано, что нет больше радости, чем от разрешения сомнений. Мы ищем это, потому что уже после того, как мне ясно, я уже знаю, как действовать. За, против и так далее. Ну, ладно, ребята, мы тянем время.
6: Друзья, подытожим то, что мы слышали на уроке, и что мы можем реализовать в десятке 6 минут семинар.
0: Мы слышали от Рава, что мы должны идти между Творцом и Творением. Я как Творение, что я должен делать? И тогда я уделяю каждое свое действие, время, согласно важности, то, что я должен понять из себя, из своего управления для мира. Исходя из этого уже и семья, город, страна, мир.
6: Один из моментов, который обратил внимание, как Рабаш заботился о своем теле, в той мере, в которой необходимо быть на уровне человека. Все очень точно.
0: Когда правая приближает, только когда левая отталкивает, тогда правая приближает, иначе нету двух ног, а есть только одна нога.
6: Вообще красиво сказал, что привилегия, которая у нас есть, просить у Творца, а не для себя. В этом есть привилегия. И уже потом начал говорить о том указании, которое получили свыше, что нужно работать и как работать.
0: Да, очень мощный урок и очень сильная статья. Мы много слышали. Можно у Рабаша многому учиться, как распределять время. 24 часа — время для сна, время для распространения, для еды, для здоровья, для семьи. Это большой пример, как распределять время, и это помогает нам духовному.
6: Но меня очень тронуло в конце предисловия книги Зоар, которую упомянул Рав, там, где он описывает, насколько у нас большая ответственность за то, что есть желание подобиться Творцу. И из-за того, что должны приблизиться к Творцу, мы должны быть близки с тем, что происходит в народе, в мире. И мы должны чувствовать это как личную прямую ответственность. Также, чтобы это было энергией для нас. Я еще слышал у Рава, что в каждом состоянии должен смотреть на природу человека.
0: Рав сказал, что человек не знает, что может на него свалиться в стране, в семье, на работе. Он не знает, но он должен верить, что это путь самый подходящий для его исправления, что то, что ему посылается, и как он это принимает, тоже вопрос, как он это делает. Это кажется, что это вера выше знаний или вера в Рава. Я не знаю, но он должен принимать это как благоприятным для своего развития.
6: Меня это тоже тронуло. Еще раз сказал, что относительно распространения есть широкая аудитория, есть те, кого мы должны вести, то есть обучать должны все, кто сюда попадает.
3: Большинство работы — это знать, как смотреть на эти вещи глазами Творца, а не своими глазами. Но я же все время меняюсь, и каждый раз нужно стараться возвращаться к тому, как бы Творец увидел эти вещи. Но в этом наша работа. И чтобы это получилось, нужно много сил.
6: Чтобы прийти к такому правильному отношению, нужно исправлять себя. И не жаловаться, что что-то там где-то не то. Товарищи в мире, в управлении Творца. Творцу должно быть только благодарны за то, что он дает все. И моя работа — это исправлять себя.
7: Маше Рава Марше.
0: Рассказал, что у Творца есть намерение относительно творения, и он хочет привести творение к совершенству, к уровню самого Творца, и поэтому Творец создал творение в желании получать и дает этому желание получать возможность достичь желания отдавать. Поэтому он выбрал нас, и мы должны радоваться и благодарить за то, что мы стараемся достичь подобия Творцу.
6: И из этого, из важности цели, мы уже выстраиваем насущно необходимое. Также в группе у нас есть уроки, есть разная деятельность в группе. Это все тоже необходимая часть достижения духовного.
0: Нельзя ожидать человека, чтобы он видел реальность. Как он сказал, человек должен видеть реальность. Нету судьи больше, чем видит его глаза. И все это происходит только с помощью исправления себя.
6: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש ב...
1: статьи взяты из книги «Труды Бааль Сулама». книгу можно найти на kap.co.il.
0: קוד שמופיע על המסך.
1: или QR-код сканировать тоже.
2: Шалом, хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, друзья! Учеба вместе с товарищами. Мы продолжаем изучать статью «Дарование Торы». На прошлой неделе у нас был конгресс, и мы продолжаем статью. Мы будем читать с вами статью Бааль Сулама, пункты с 9 по 12. Открывайте материалы. В учебном материале. Несколько слов о том, что мы прошли, может быть, не все помнят, о чем тут идет речь. Итак, статья о даровании Торы, одна из важнейших статей Бааль Сулама. В начале статьи Бааль Сулам сразу ставит условия «возлюби ближнего как самого себя», это как основа, и говорит об этом как великое правило Торы, говорит о том, что если мы не стремимся к «возлюби ближнего как себя», то мы не выполняем Тору. Он объясняет, что Тора — это свет, возвращающий к источнику, и что мы должны использовать заповеди как средство для исправления, с помощью которых мы исправляем наше желание получать благодаря свету, возвращающему к источнику. А затем, где-то с 7-го пункта, Бааль Сулам начинает говорить о стыде. Он объясняет, что стыд — это средство продвижения, что животный уровень не чувствует стыда, и тогда он приводит известный пример о богатом человеке и бедном человеке с рынка, и когда богач наполняет все потребности бедняка и спрашивает его, исполнились ли все его желания, и человек этот бедный говорит, что нет, он бы хотел быть как этот богач. Но тут уже другая история, и начинается развитие человечества, когда богатый говорит ему, что еще не создан человек, который смог бы выполнить твои желания. Сейчас мы начнем читать, чтобы немножко вспомнить. Мы начнем с 9 пункта, несмотря на то, что мы уже проходили, и продолжим до 12 пункта. И 10 пункт связан с тем, что было в 9. Сейчас будем читать в десятках 9, 10, 11, 12 пункты.
2: וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד.
1: Текст есть в учебном материале, давайте читать вместе, и потом будем дальше продвигаться.
3: Амуд 387, Китве Бааль Сулам, Оттет.
4: 387 страница, 9 пункт. Труды Бааль Сулама. Нам и действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако же это является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу. Второе. В противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между корнем и ветвью, и он не приложен.
1: И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам, так как наша природа близка к нашему высшему корню. второе, все, что не присутствует в Творце и не нисходит нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. Нам будет трудно это вынести. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одно движение, не ведущего к покою. Это происходит потому, что корень наш не движется, а находится в покое, нет в нем никакого движения, и потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
4: Аналогично, мы очень любим мудрость и силу, и богатство, и тому подобное, потому что все они включены в Творца, который является нашим корнем. И потому мы очень ненавидим противоположные вещи, такие как глупость, слабость и нищету. Ведь они совершенно не присутствуют в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными. И кроме того, невыносимо болезненными.
1: Десятый пункт. И это то, что вызывает у нас этот неприятный вкус стыда и нетерпения в тот момент, когда мы получаем что-либо от других в виде одолжения. Ведь у Творца нет обыкновения получать какие-либо одолжения, ибо от кого ему получать? И поскольку это не имеет места в нашем корне, оно противно и ненавистно для нас. И в противоположность этому мы ощущаем удовольствие и наслаждение во время любой отдачи нашим ближним, так как это существует в нашем корне, который дает всем.
5: Юдалев.
4: Одиннадцатый пункт. Теперь мы нашли понимание, или буквально раскрытие глаз, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. Ведь все это величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, есть не больше и не меньше, чем уподобление ветви своему корню, где все наслаждение и райское удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом, как выяснилось выше. Первое. Наслаждение есть не больше, чем подобие по форме своему Создателю, а когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, или настоящим страданием, как и обязаны быть с таким явлением. Естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню и определяется ею.
3: От Юдбет. Велем Дивре Хазал.
1: 12 пункт. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу, забивать скотину со стороны горла или затылка. Ведь заповеди были даны только, чтобы очистить ими, творениями. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Ибо сказано, диким ослом рождается человек, когда он выходит и рождается из злонатворения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем. Когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого без малейших искр отдачи ближнему. Так что в тот момент, когда он находится на максимальном расстоянии от корня, то есть диаметрально противоположны. И первое, поскольку корень является полностью отдающим без каких-либо малейших искр получения, и второе, этот новорожденный целиком находится в состоянии получения ради себя, без каких-либо искр отдачи, хоть в чем-либо. И потому его состояние определяется как низшая точка низости и грязи, которая только существует в нашем человеческом мире. И по мере роста он будет получать от своего окружения частичные порции отдачи ближнему, и это, несомненно, зависит от шкалы развивающих ценностей, которая присуща данному окружению.
4: И в этот момент его тоже начинают воспитывать в исполнении Торы и заповеди, в духе эгоистической любви, ради вознаграждения в этом мире и в будущем, что называется лолишма. Так что невозможно приучать его другим образом. А когда он растет и становится старше, то раскрывают ему, как перейти к исполнению заповедей лишма, то есть только с особым намерением, лишь доставляя наслаждение своему Создателю. Как сказал Рамбам, что женщинам и малолетним не следует раскрывать возможность заниматься Торой и заповедями лишма, ибо не смогут они вынести это. И только когда они вырастают и обретают знания и разум, их можно обучать лишма. И как сказали наши мудрецы, от лолишма приходит к лишма, что определяется намерением доставить наслаждение своему Создателю, а не ради какой-либо эгоистической любви, во что бы то ни стало.
1: И благодаря естественному свойству, заключенному в занятии Торой и заповедями лишма, которое знал дающий Тору, как сказали наши мудрецы, что сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, что это творение постоянно развивается, поднимается вверх по ступеням, уровням упомянутого величия, пока ему не удается уничтожить в себе все искры эгоистической любви, и все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения только на отдачу, так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу, то есть чтобы он смог отдавать. И потому сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Итак, друзья, сейчас почитаем вместе 11 пункт и послушаем объяснение Рава об 11 пункте. Баля Сулам говорит нам, теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с Ним в ее истинном виде. И все величие и слияние, которые обещаны нам в результате нашей работы в Торе и заповедях, не больше и не меньше, чем уподобление ветвей своему корню. И все наслаждения и удовольствия, как и все возвышенное, автоматически привлекаются естественным образом, как выяснилось выше, первое. Наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне, мы испытываем наслаждение. Второе. Все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, это становится невыносимым и отвратительным и настоящим страданием, как и обязано быть с таким явлением. Естественно, получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашему корню и определяется ею. Давайте посмотрим сейчас объяснение Рава об 11 пункте. Пожалуйста, клип номер 4.
4: Что объясняет нам Баль Сулам в 11 пункте? Он говорит, что цель творения Это не получение наслаждения в получающий килим, а получающие килим были созданы получающими. Это килим, который чувствует благо и наслаждение от того, что наполняется. И чтобы таким образом стать основой, фундаментом

И так и мы должны тоже к этому относиться. Так что только наслаждение от подобия по свойствам, когда нас наполняет, является разрешенным наслаждением, наслаждение, к которому мы стремимся. Потому что на самом деле это наслаждение, оно заложено в нашем корне, в его истинном виде. А все остальное, то есть все наслаждения, принимаемые в желании получать, только для того, чтобы направить нас с помощью направить нас на то, чтобы прийти к отдаче и прийти к подобию по свойствам. Я почитаю. Еще раз, 11 пункт. Теперь мы нашли понимание, позволяющее видеть цель творения, определенную как и слиться с ним. То есть слиться с ним является целью. Почему наслаждение и благо не является целью? А именно цель он определяет, как и слиться с ним. Он это подчеркивает. Все величие и слияние, которые обещаны нам как результат нашей работы в Торе и заповедях, то есть с помощью Торы и заповедей, с помощью средств, которые в нашем распоряжении, которые, собственно, не так уж в нашем распоряжении, потому что заповеди — это те действия, которые мы в состоянии выполнять с помощью света, возвращающего к источнику, света Торы. Это не совсем по-настоящему в нашем распоряжении. Для этого нам надо обращаться к Творцу. Но это действие, которое записывается на наш, на нас, есть не более и не меньше, чем по уподоблении ветвей своему корню. То есть намерение ради отдачи над наслаждениями должно быть у человека в уподоблении намерению, которое есть у Творца. И все наслаждение и райское удовольствие, которое со стороны Творца, это только средство связи между ними, где над этим наслаждением они должны уравнять свои намерения друг по отношению к другу. Продолжение. Где все наслаждение и удовольствие, как и все возвышенное, автоматически привлекается естественным образом. Как выяснилось выше, наслаждение есть не более чем подобие по форме своему Создателю. То есть только по мере подобия намерению друг другу. А когда мы уподобляемся в своих глазах всякому явлению, имеющему место и существующему в нашем корне. А в нашем корне, кроме желания отдавать, нет больше ничего. Мы испытываем наслаждение по мере подавления по свойствам. И все, что происходит с нами, но не существует в нашем корне, такое явление становится невыносимым и отвратительным, и настоящим страданием. Как и обязано быть с таким явлением. И естественным образом получается, что вся наша надежда зависит от меры подобия нашей формы, нашему корню, и определяется ей. То есть Творец хотел, чтобы творение было с тем же намерением ради отдачи, или просто отдачи, как есть у Творца, и от этого наслаждения, потому что это заложено в нашем корне желание отдавать. И тогда создал творение, чтобы почувствовал отношение Творца как наслаждение, и над этим отношением выстроило намерение ради отдачи.
так же, как намерение у Творца отдавать. Почему у

0: творение намерение ради отдачи, потому что в творении есть действие, получение наслаждения, ощущение Творца, которое несет ему наслаждение, и над этим наслаждением он выстраивает намерение, когда наслаждается ради отдачи. Таким образом, сам остается дающим, как Творец дающий, без того, чтобы от кого-то что-то получить, потому что от кого может получить. Таким образом, приходит Творец с творением к подобию по свойству, намерений. То есть. Потому что в духовном намерение — это сама суть Творца и творения истинного и исправленного. А все, что касается отдачи наслаждению, передачи от творения Творца творению и получения наслаждения творения от Творца, это как основа для связи между ними. И над этой связью они уже выстраивают подобие по отношению.
1: Что такое добрый, творящий добро?
0: Добрый и творящий добро имеется в виду наслаждение, которое творение получает от уподобления по свойствам с Творцом. То есть от того, что его намерение ради отдачи равно намерению Творца отдавать.
2: Абуре.
0: Абуре, Творец.
2: А не вра.
0: Невра творение.
2: Абуре, но тен ли невра?
0: Творец дает творению наслаждение.
2: А каванат абуре?
0: Намерение Творца отдавать. Назовем это природой. Его природа. Природа творения. Получать. Творение выстраивает. Кавана намерение.
2: Лешпи.
0: Творение выстраивает Орхозер, отраженный свет.
1: Над своей природой.
2: Лешпия.
0: Над своей природой выстраивает намерение ради отдачи. Получается, что у Творца намерение отдачи — это его природа. Утворение намерения отдачи — это не его природа, но может ее выстроить над кли получения. Получается, что Творец и творение равны по мере уподобления намерения. И тогда творение на самом деле получает то, что есть у Творца, то, что есть в Творце, и наслаждается этим, потому что это находится в Творце, в природе Творца. И тогда наслаждение, которое есть от уподобления по свойствам, танук — наслаждение. От уподобления по свойствам. Наслаждение от уподобления по свойствам.
2: Это
0: то, что называется целью творения — насладить созданием. И об этом мы и говорим, о том, что над кли — желание получать. На само это кли произошло первое сокращение, и тогда над ним делается экран, и над экраном творение как бы выстраивает кли намерений. Отраженный свет Орхозер, который образуется над прямым светом. И в этом отраженном свете сюда облачается Творец.
2: А там,
0: сюда, получается наслаждение, которое чувствуется в получающих килим. Наверху получается наслаждение, которое чувствуется в отдающем клин. Конечно же, нет тут двух килим или чего-то такого. Но это в том же самом кли. Но после добавления, создания экрана отраженного света. Несколько слов, подводя итоги из того, что мы услышали. Отсюда нам понятно, что у нас есть получающие килим, и они — основа для связи с Творцом. Не обязательно килим отдачи, именно в получающих килим можно связаться с Творцом. Истинное наслаждение можно получить только от подобия свойств с корнем. И третье, то, что я услышал, что с помощью экрана и отраженного света, что является построением намерения, мы можем почувствовать Творца как доброго и творящего добро. И сейчас мы посмотрим еще одно объяснение Рава на 12-й пункт. Тут тоже будет прочтение 12-го пункта и потом объяснение. Пожалуйста, клип. А потом будет семинар. 12-й пункт. Так сказали мудрецы. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творение. Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Тело имеется в виду желание получать, это мы понимаем, да, это не наше тело, не наше мясо мы должны исправить, нету в нем никакого изъяна и никакое исправление не имеет к нему отношения. Вопрос следующий. Даны заповеди. То есть исправления, которые мы должны производить. И с помощью этих исправлений мы приходим к подобию с Творцом. Какая связь между тем, что я забиваю скотину, ну или произвожу разные действия, там омовение рук, массер, там год, всякие заповеди, связанные с урожаем. И я произвожу разные исправления на уровне неживом, растительным, животным и на уровне человек в этом мире. И какая польза от всех этих действий, которые я выполняю, и как я тем самым исправляю свое желание, которое называется разбитым кли души, и оно становится исправленным. Где связь между, допустим, тем, что я
2: асити браха аля тей,
1: сделал благословение на чай, и от этого какую часть своей души я исправил? Ну, то, что я должен был сделать. Да, иначе же в этом действии нет никакой пользы. Так где же эта связь? Поэтому, ну, еще раз 12-й пункт.
0: Сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или со задней стороны шеи. Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение.
1: Очистить, то есть очистить их от этого эгоизма, желания получать, которое находится в каждом желании человека.
0: Конец цитаты. И это очищение означает осветление грязного тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей.
1: Что с помощью выполнения Торы и заповедей мы пока что не знаем, что это. Мы достигаем состояния, когда наше тело, то есть наше желание получать, которое очень грязное, и разбитое, мы его исправляем, выводим из него мусор и правильно его выстраиваем. Это называется гуф души, чтобы желания были связаны правильно друг с другом и смогли бы поместить в себя высший свет.
0: Ибо диким ослом рождается человек. Ведь когда он выходит и рождается из лона творения, он пребывает в абсолютной грязи и низости, что означает великую эгоистическую любовь, заложенную в нем, когда все его движения постоянно вращаются вокруг него самого, без малейших искр отдачи ближнему. Так что в этот момент он находится на максимальном расстоянии от корня.
1: То есть мы изначально противоположны корню, но в малой мере. И насколько мы можем войти в правильное исправление, тогда раскроется тот ящик Пандоры, и мы обнаружим желание намного больше, намного более неисправленное в соответствии с нашей силой их исправить. Но не следует думать и представлять себе, что в нас есть изначально какое-то исправленное и хорошее желание. Ни одно желание, ни одно стремление, намерение, все они неисправны. Ну что там у тебя?
0: Этот отрывок сказали мудрецы, что какое дело Творцу, как забивать скотину с горла и с обратной стороны шеи, ведь заповеди даны только для того, чтобы очищать творение. Какая связь между тем, что здесь сказано, и объединение между нами?
1: Связь простая. То, о чем говорится тебе во всех книгах, кроме каббалистических, что и в них тоже много говорится на языке ветвей, понятно. Кроме языка ветвей, говорят также на языке сказаний, языке законов. Каббалист Ламам объясняет нам, что вот человек в этом мире неисправный, он должен производить исправление. И говорится о его исправлении на нескольких языках. Передается это разными способами, различными образами, чтобы тебе объяснить это ближе, правильнее, легче. И то ты впечатляешься и получаешь это объяснение на языке законов, Аллаха, да? Я должен делать омовение рук таким образом, вода, и вот этот сосуд, я беру правая рука, левая рука, ну и так далее. Да, объясняют тебе. Другой раз тебе объясняют это на языке сказаний, что там хасадим, ты должен изливать, это не вода, а правая рука — это хесед, а левая рука — это гвура, и так далее. И так далее, разные такие вещи. Так что ты хочешь? Но все это для чего? Это то, что он хочет тебе объяснить здесь, что все говорится, чтобы ты исправил свое эго. Эго — это называется желание получать с намерением ради получения, чтобы ты изменил его, это желание получать, но только с намерением ради отдачи. Вот и все. Так тебе объясняют это несколькими способами. И то, что ты вдруг берешь какой-то один способ и используешь его только чтобы делать какие-то физические действия и только, и не учишься, и не обучаешь других, что нужно это делать с намерением, чтобы исправить себя, тут нечего делать, так это обучают массы, поэтому мы и до сих пор находимся в этом неисправленном состоянии, буквально практически безнадежном.
0: Стараюсь задать очень аккуратный вопрос.
1: Не переживай, я не расстроюсь.
0: Не, ну не вы, чтобы никто другой не расстроился. Есть ли связь между тем, как правильно забивать скотину, и духовным исправлением?
1: Есть.
0: Ну, в конце концов, вы можете объяснить нам, какая это связь?
1: Да, какая? Что мы хотим производить эти исправления на всю толщу реальности, которая раскрывается нам сверху донизу. Да. А что?
0: Я не понял, что вы сейчас сказали. Какая связь? Что значит сверху вниз?
1: Что и в этом мире мы хотим, чтобы осуществлялись те законы, которые мы хотим выполнять духовным. Но не то, что это только главное. Главное — исправить намерение. Главное — исправить намерение. Это то, что мы должны были прочитать. Ты мешаешь нам читать. Мы хотим продолжать учиться. Но есть также связь между этими действиями и исправлением, и корнями. Если ты берешь эти действия и делаешь без намерения, ты не пробуждаешь корень. Ты делаешь действия в этом мире, они такие же, как и все остальные действия, которые делают все. Ну, тебе хочется это делать — делай. Мы видим, что нет в этом никакого исправления. Где же ты видишь? Никакие действия, которые ты производишь без желательного намерения, не приводят тебя к сближению между людьми, к любви, к возлюби ближнего, как самого себя, а именно к ненависти, именно к размежеванию. И все более и более ты увидишь, как мы все отдаляемся, разделяемся день за днем. И между светскими, и еще больше между религиозными. И это потому, что не хватает намерения, и мы продвигаемся к таким временам, что намерение — это главное. Были периоды, когда нельзя было задействовать намерение. Это называется время изгнания до периода Ари. И все каббалисты сами сказали, нельзя изучать науку каббала, можно сходить с ума и так далее. И написано, что это на определенное время до там 1500 там какого, 40-го года? Ну, так написано. С этого момента и далее закончился период изгнания. Во время изгнания ты выполнял только то, что выполнял физически. С тех пор и далее нужно работать в намерении. И всё. И в наше время мы должны особенно заботиться о намерении. Но если ты спросишь меня, нужно ли к этому присоединять также и действия на здоровье, мы этим не насилуем людей, мы не хотим, чтобы они запутались и стали думать, что это главное. И мы не хотим, чтобы они стали думать, что мы возвращаем в религию то, что на улице считается, потому что к нам не придут учиться, изучать науку каббала, и главное, с помощью науки каббала это исправлять намерение, исправление души. Поэтому так мы делаем. Нет выбора. Я тебе больше скажу. Если бы не было там на улице плохого примера от религиозного насилия, то мы бы свободно обучали и тому, и другому. Почему нет? Тот, кто хочет, пусть делает так, кто не хочет, пусть делает так. Как и сейчас мы учим, что есть какое-то принуждение, я тебя заставляю, как вести тебе себя? Нет, это ты сам. Ты приходишь учиться, как стать человеком, раскрывая духовное и приблизиться к Творцу. Но реализация этого зависит от тебя. И здесь нет никакого принуждения. Здесь и относительно внутренних действий, и также относительно внешних действий. Все. Никто не давит ни на кого. Нет насилия в духовном, потому что это относится ко мне то же самое, как ты ешь кошерное или не ешь кошерное — это твой выбор. Или ты стараешься быть в группе для того, чтобы приблизиться к любви, к творениям, или нет. Это буквально параллельно. Да, но ты можешь сказать, да, есть кошерный или не есть кошерный, я могу решить, нет выбора там, да, есть проблема, да, иду покупаю. Это верно. Но я хочу, чтобы это было именно как раз с выбором. Так же, как ты думаешь, как выполнять «возлюби ближнего как себя» в группе, чтобы ты таким же образом думал и о тех вещах, которые ты можешь делать руками. Почему? Потому что когда ты будешь делать руками, ты будешь делать это с легкостью, тебя будет это вынуждать думать о правильном намерении. Тогда от этих действий будет духовное значение, и тогда они помогут тебе выполнять духовные действия, а не просто физические и земные действия, только лишь.
3: Очень сложные и актуальные на сегодня действия. Я себе записал, что, с одной стороны, действия не пробуждают корень, внешние действия, с другой стороны, мы знаем, что вслед за действиями устремляются сердца. Поэтому мы хотели бы провести сейчас семинар, но у нас нет времени, и поэтому предлагаем задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы на эту тему. И пока вижу такой вопрос для нас, для пробуждения. Что в нашей деятельности в десятках называется действиями, что называется намерением? Очень часто мы знакомы с тем, что когда я что-то не хочу делать, я могу сказать, что я в сердце. Не прихожу на урок, но я в сердце с вами, в намерении. Намерение тоже часто, в распространении тоже часто действия в сердце и намерении. А мы слышим, что действие важно, хотя действие без намерения не пробуждает корень. Так вот, кто может объяснить, как все сочетать вместе действие и намерение в нашем состоянии, не в конечном исправлении, где намерение и является действием, без тела и все такое? Кто может, кто знает?
1: Вопрос, что такое намерение и что такое действие в нашем деле? Допустим, прийти на утренний урок. Это действие или намерение? Кто сказал действие? Ливон, можешь объяснить? Ну, давай.
3: Неважно, что я думаю или чувствую, я должен приходить на урок. Значит, я выполняю действие.
1: Так утренний урок — это действие или намерение?
3: Действие. Но, приходя на урок, что я должен делать? Намерение. Нет, нет.
1: Да, еще мнение.
4: Эйтан,
1: размышление. Эйтан, что скажешь? Попробуй объяснить нам, что такое действие или намерение.
3: Ну, Левон красиво сказал, есть действие, например, распространение. Это внешнее действие. И насколько я помещаю туда намерение, то привлекаю свет в группу и прихожу к все больше точным, более точному намерению и молитве. Как мы говорили на уроке, что нужно чувствовать себя виновными за неисправленный мир. То есть это молитва от намерения. Так для чего делать действия без намерения, если мы слышали, что таким образом мы не пробуждаем корень?
5: Woman
3: Spain 1.
6: Gracias, amigos.
3: Что вы знаете?
6: En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
1: В работе мы можем на действие облачить намерение ради отдачи. Подруга спрашивает то, о чем мы говорили, что значит в нашей работе, духовном пути облачение намерения на действие. Кто может ответить?
4: Кен Шай, Вакаша. Фиш Рав Амар,
3: Рав говорил, что, допустим, если возьмем утренний урок, к примеру, это действие, скажем, но только действие, это не, выполнять невозможно. В какой-то момент возникает вопрос, для чего я его делаю? То есть рано или поздно возникает вопрос к выяснению намерения. Что я хочу достичь с помощью этого действия? И тогда происходят внутренние изменения, то, что нас побуждает думать о товарищах, о пути, и невозможно этого избежать. Да, выполнить действие — это первый этап. То, что имеет важность, это мы делаем. Но в конечном итоге нужно прийти к выяснению, для чего я это делаю. В этом важность. И тогда я уже думаю о товарищах, о пути, о Творце. Получается, что все время мы находимся в этой игре.
1: Ну, вкратце, мы делаем действия с надеждой, что эти действия приведут нас к правильному намерению. Пробуждают ли действия обязательно намерение?
3: Ну, у нас да, мы пытаемся делать действия, чтобы они не были просто действиями. Есть какое-то намерение или надежда? Что эти действия, которые мы выполняем, приведут нас к правильному намерению, к намерению ради отдачи, или, по крайней мере, к хиссарону, что мы потребуем от действий, которые мы выполняем, чтобы родилось у нас требование к Творцу, чтобы изменил наше намерение. Намерение неисправное, грязное, на намерение ради отдачи.
5: Лошумим, от пам Литаван.
7: Лампы отсвеки все посолены скли другой. Ком скрыся ташка сердиану кетинему.
8: Чем отличается точка в сердце от намерения?
1: Кто может перевести? Кто-то знает литовский.
8: Друзья, чем отличается точка в сердце от намерения?
1: Можешь спросить на русском, на английском.
7: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning, everyone.
5: Бокер тов. Ахавер шуэль ма эвдель бен кавана лебен анекуда шебалев.
1: Товарищ спрашивает, какая разница между намерением и точкой в сердце.
3: Можно сказать, что точка в сердце — это начало намерения. Если нет точки в сердце, то он даже не может ни подумать и ни слышать. Он рождается с намерением, как и каждый другой человек. А точка в сердце — это начало, когда человек начинает думать, что есть еще возможности, как воспользоваться желанием получить. Но да, потом это все развивается в намерении.
9: I would say that the intention is the reason for the action that we do.
1: Я бы сказал, что намерение — это действие, которое мы производим. И в нашем случае действие должно быть выше знания.
10: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Если отвечать на вопрос, который Михаил задал, я думаю, что действия совершаются, даже если они и корень остается неизменный. Сегодня читали статью Рабаша, где он давал нам совет следовать всегда за учителем. И мы знаем, что из лолишма можно прийти к лишма, поэтому все наши мысли и действия, которые мы хотим делать, все равно приходят к нам из нашего корня. И мы должны прийти в итоге с Творцом, поэтому думаю, что это взаимосвязано. Спасибо.
4: כן, דרום אחד.
11: שלום לכולם, חברים.
3: Здравствуйте, Хорим. Те действия, которые мы делаем, это и есть действие. Например, утренний урок. Мысль о том, зачем мы это делаем, сопровождает действие. И на это действие добавляется намерение. И в чем оно? Как это подействует на мое эго? Получить что-то дополнительное. Я сейчас говорю ради объединения десятки и наслаждения Творца в процессе того, что я говорю. Это касается каждого из действий. Ты добавил еще одно, один термин — мысль. Есть ли отличие между мыслью и намерением? Кто-то знает, может быть, что-то написано. Шамир.
11: Да,
12: как мы видели в клипах, в отрывках, выполнение Туры и заповеди, как мы слышали от Рава. Понятно, что это помогает нам в построении намерения, но это не то, что сейчас я исправляю себя, и получается, что я дальше от духовного, дальше от слияния с Творцом, особенно в действиях «Возлюби ближнего как себя», мы раскрываем это еще больше. И то, что мы видели на чертежах Рава, где он объясняет нам строение кли, это объясняет процесс. Но возникает вопрос, что же такое на самом деле намерение?
3: Мысль — это порождение желания, а намерение — над желанием.
4: Африка.
13: Okay. I think that, you know, our intention is something that is above us. It has been given to us. We already know that we are the will.
12: Я думаю, что намерение — это то, что находится над нами. И в желании получать мы не можем ничего изменить. Что же делать с действиями? Мы стараемся использовать действия, чтобы через усилия и постоянство мы смогли бы изменить намерение, подняться над нашей природой, как мы можем изменить желание получать. И из этих действий, из этих усилий, в этой настойчивости мы изменяем желание получать и поднимаем молитву. И мы делаем эти вещи, объединяясь в группе, мы изучаем эти законы с надеждой, что в итоге это изменит наше намерение ради получения, ради отдачи.
3: Во время того, что мы делаем действие, мы уже должны верить, что это действие приведет нас к намерению. То есть мы не можем выполнять действие, не желая прийти к правильному намерению, хотя намерения пока еще нет. Но после того, как начинаем выполнять действие, приходит свет, возвращающий к источнику, и помогает прийти к намерению. Я задам вопрос. Любое ли действие может привести к правильному намерению?
12: Только намерение на отдачу, только действие на отдачу могут привести нас к правильному намерению, если нам удастся прийти с помощью веры мудрецов и любви к товарищам, к правильному намерению.
14: Да, в соответствии с этим, Рав сказал что-то очень хорошее,
11: В продолжении рассказа очень важно, что мы не обязаны выполнять действия, и этим тоже дан выбор человеку, потому что он тоже может выбирать, какие действия делать. И вот как сейчас прозвучало, тогда действие становится как рычаг для намерений. Да, страх, что привычка станет автоматическим, и что я могу чего-то достичь, и этого стоит остерегаться, потому что привычка может все изменить. Но вообще мысль ведет к намерению, и да, это хорошее упражнение, чтобы желание привело к изменению намерения.
12: Так, друзья, мы останемся с вопросом, это не вредно остаться с вопросом, где начинается намерение, всегда ли действие приводит к намерению, или есть только действия определенные, которые приводят к намерению. Рав говорил о разных видах действий, говорил о выборе, говорил обо многих вещах, стоит посмотреть еще раз эти вещи и подумать как следует, что из того, что мы делаем в течение дня, даже в течение урока, что из этого действия, что из этого намерения, сообщение. Мы приглашаем всех русскоговорящих в Израиле на музыкальный вечер «Музыка из души». Это состоится 11 июня, 18:30, музыка всех времен, каббалистическая музыка. Мы расскажем об этом, будем наслаждаться от живого исполнения наших музыкантов, угощения. Это подходит тем, кто давно учится, и даже тем, кто не знает о науке Каббала. Приглашайте, приводите своих знакомых и родственников. Есть линк на экране. 11 июня, 18:30, Рабаш 12.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе? Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерден. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель до чего подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефарешет апасук «Улай ло телех аиша»
0: «Везе лешон». Внезапно пропал звук, простите. И сказано, у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему, «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: И следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси Раби Хия, пусть скажет Господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу? Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки, как написано в книге Зоар. Раби Иуда сказал, Сары, матери его, означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека. Правая линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано, «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами — в правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания. А левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства? И воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й «Шамати о вере в учителя», сказал Баруа Салам, человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит, другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии совершенства. Ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ, и так же, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания, и каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них, а у них есть две власти, они не могут видеть истину. Поэтому человек должен верить в высшее знание, что он находится в совершенстве, и также весь мир находится в совершенстве. Получается, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что он дал нам все блага. Это называется правая линия, которая является полной противоположностью левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, как сказано выше, что нет и судьи больше, чем видят его глаза. Другими словами, именно в знании, а не в высшее знание. Тогда как когда переходит в работу в правой линии, получается, что левая является причиной того, что правая будет построена на основе высшего знания.
0: И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. Другими словами, состояние левой линии показывает человеку, насколько он отвергнут и отделен от работы Творца. А правая приближает означает, что она показывает ему, что он близок к работе Творца. Это означает, что когда он работает в левой линии, то она должна привести его к тому, чтобы он видел состояние отторжения, как он отвергнут и отделен от работы. А когда он работает в правой линии, он должен прийти в состояние, когда увидит, что он близок к Творцу. И в правой линии он должен воздавать благодарность Творцу, а в левой — возносить молитву Творцу. Ведь только на двух ногах человек может ходить в материальном. И это исходит из духовного и указывает на то, что человек должен идти в двух линиях. А в том, что касается совершенства, есть еще способ. Если человек приходит в такое состояние, когда он видит, что он голый, нищ, как умом, так и сердцем, то есть он видит, что он погружен в эгоистическую любовь к себе и видит, что у него нет ни одного органа, который бы имел какое-либо желание работать ради Творца, и сейчас он видит, что пришел к своему истинному состоянию, называемому осознанием зла. И он говорит, что то, что теперь он видит осознание зла, это подарок свыше, что ему открыли истину. В противном случае он обманывал бы себя и думал, что ему не нужно менять свой путь, поскольку он, несомненно, идет по пути истины. И в таком случае он мог бы остаться со своим злом навсегда. Но теперь к нему пришло откровение свыше, чтобы он мог увидеть истину.
1: Это как сказано в книге Зоар, в стихе, когда узнает он о грехе своем, То есть Творец уведомил его о том, что он согрешил. То есть ему было сообщено свыше, что он согрешил. Другими словами, осознание зла — это откровение свыше. По этой причине он радуется и веселится тому, что Творец заботится о нем и направляет его, и показывает ему его истинное состояние. От этого он получает совершенство. Другими словами, от того, что он удостоился раскрытия истины от Творца, и это состояние означает, что он получает совершенство. То есть говорит о том, что Творец приближает его и показывает ему истину. Получается, что сейчас он не находится в состоянии, что он мог сказать, что Творец отверг его, оттолкнул его от святости тем, что он чувствует себя плохо. А наоборот, от этого он чувствует, что Творец приближает его. И это называется «правое приближает». И, разумеется, в таком состоянии он может, когда он видит, что насколько он целиком является злом, преодолеть это и следовать советам, как выйти из этого зла. Поэтому он благодарит и восхваляет Творца. Получается, что теперь он считается благословенным, то есть в том, что он видит, что получил знание свыше об осознании зла. А когда он воздает благодарность Творцу, он, без сомнения, называется благословенным, поскольку получил благословение от Творца. И тогда он может прийти к слиянию с Творцом, ведь благословенный пролепляется к благословенному.
0: И это, как объяснил Бааль Сулам, то, что сказали наши мудрецы. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. И спросил, почему для абсолютных праведников? Это понятно. Но для абсолютных грешников как можно так сказать? Я объяснил, что когда человек знает о себе, что он грешник, он, несомненно, сделает все возможное, чтобы совершить возвращение. И следует объяснить слова для абсолютных праведников, что тогда они наслаждаются миром, так как они удостаиваются того блага и наслаждения, которые были в желании Творца во время сотворения мира, поскольку у них уже есть келим для получения света Творца ради отдачи. Ибо в этих келим раскрывается цель творения, которая называется

является злом, это уже большое достоинство. Свидетельством этого является то, что он уже может сказать, что мир создан для него. Как сказано выше, мир был создан либо для абсолютных грешников. Тогда как до того, как ему раскрылось состояние зла, у него не было никакого права существования в мире, как сказано выше. Мир был создан либо для абсолютных грешников, либо для абсолютных праведников. Получается, что до осознания зла у него нет никакого права существования в мире. Получается, согласно этому, что если он пришел,

0: Доброе утро, дорогие и великие, Рав Нейбарух, растущее мировое кли. Благодарим за доверие. И сегодня десятки Харькова и Одесса готовы вместе с мировым кли из наших мыслей и желаний выстроить намерение на урок, опираясь на ответ Рава. На вопрос, что нам не хватает для объединения. Рав ответил: пламени. Наше намерение на любовь к ближнему приведет нас к выполнению заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя», которая ведет к пламени любви нашего единства. Возвеличим величие Творца, послушаем, что говорит Рабаш.
1: Человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору, так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. Еще раз. Человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору, так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. Семинар молчания. Почему я пришел сейчас на урок? Почему я пришел сейчас на урок?

Во время учебы всегда следует обращать внимание на то, какова его цель в изучении Торы. То есть чего он должен требовать от изучения Торы. И тогда ему говорят, что он должен вначале просить о келим, то есть чтобы у него были отдающие келим, что называется подобием по форме. И таким образом уходит сокращение и скрытие, которое произошло в отношении творений. И в этой мере он начинает чувствовать святость и начинает ощущать вкус в работе Творца. И тогда он может находиться в радости, так как святость порождает радость, ибо там светит свет желания насладить свои творения. Иное дело, если он еще не решил, что нужно всегда идти путем отдачи, как сказали наши мудрецы, «И все дела твои будут ради небес». И это называется подготовкой келим, чтобы они были способны принять высшее благо. И он хочет благодаря учебе удостоиться отдающих келим. Как сказали наши мудрецы, свет в Торе возвращает к источнику. А после того, как он уже удостоился отдающих келим, он приходит к уровню, называемому постижение Торы, что является свойством имен Творца. То, что на языке книги Зоар называется «Тора и Творец, и Исраэль есть одно». Семинар молчания. Что я требую сейчас от учебы?

0: сейчас слово Харькову.
1: Человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, чтобы она всегда была у него перед глазами. Что он желает получить от учебы, чтобы учеба дала ему величие и важность Творца. Семинар в молчании. Какую цель я должен держать перед собой в течение всего урока? Какую цель я должен держать перед собой в течение всего урока?

Почему обязали каббалисты каждого изучать науку каббала? Однако же кроется в этом великое и достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света, окружающие их души. Семинар умолчания. Попросим пробудить на себя света, окружающие наши души. Попросим пробудить на себя света, окружающие наши души.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу. Труды Рабаша, первый том, страница 213». Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста.
1: Бейнян квод ав.
0: Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Раби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». Сын уважает отца — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиэзер по отношению к Аврааму. Когда он послал Элиэзера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказано потому, говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб — господина своего. А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной». И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что Он — Отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, «стыдно перед вами».
2: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это. И на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господина его, ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
0: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающей килим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий килим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, ибо там заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
2: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы. Ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с килим получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысли, речи, действия, из которых не произрастет ничего для его получающих килим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден. А это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в ло лишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть, зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались. И у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться. Оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату, то есть больше наслаждений? Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
0: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением. Ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят, «Если Господин я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это